0: повать. Вот. Но если в такой же зеркальной ситуации, вы абсолютно правы, выступит мужчина о том, что он сторонник, значит, такой модели семейных отношений, где он зарабатывает добытчика, а жена является хранительницей очага и воспитательницей деток, то да, в данном случае он может нарваться на 20 тысяч рублей штрафа, который вот предлагают. Ну, а что делать? Поэтому мне кажется, что ну, вот нужно все-таки понимать, насколько сегодня заходя на территорию идеологической цензуры и вмешательства в семейные отношения, ну, можно ли вообще куда-то продвинуться? Я считаю, что сегодня это время ушло уже.
1: Ничего не вижу, ничего не слышу, ничего не знаю, ничего никому не скажу.
2: Мужские грезы.
3: Нет, друзья, ну, я просто уверен, что, естественно, этот законопроект не пройдет в никаких чтений. Естественно, мы с вами понимаем, для чего сейчас вот эти вот хайповатые законопроекты нужны. У меня другой вопрос. У меня вопрос касаемо, опять же, женской стороны, да, вот как мы начинали с алиментов, давайте посмотрим, а сколько у нас злостных неплательщиц женщин в стране, и почему к ним никто не задает вопросы, и почему никто не пишет, что не беглого папашу надо искать, а беглую мамашу в том числе искать надо. Вот если женщина публично в интернете заявляет о том, что мужчина должен зарабатывать не менее 2 миллиона рублей в месяц, иметь несколько квартир, несколько машин, содержать ее, семью, детей, а она будет вся такая красивая, значит, наряжаться и украшаться, и радовать, это ее задача, как она считает. Ну, вспомните, у нас же были эти ролики, вот, например.
4: Кто должен достичь мужчина к 30 годам?
5: Ну, во-первых, он должен обзавестись семьей, любимую жену завести. Должен уже к 30 годам иметь какой-то свой бизнес прибыльный. Машину, несколько семейная, своя. Несколько квартир в центре хороших. Наверное, это базовые такие вещи.
6: А сколько такой Аполлон должен зарабатывать, по-твоему?
5: От 2 миллионов, наверное, минимум.
6: А чего должна достичь женщина к 30 годам, как ты думаешь?
5: Женщина, в первую очередь, должна быть красивой, она должна ухаживать за собой. Наверное, когда у нее появится такой мужчина, она должна его наполнять энергией. Она его шея, а он голова.
6: Так, итого, мужчина должен зарабатывать 2 миллиона, а женщина должна наполнять его своей энергией, правильно?
5: Конечно, да.
3: Ну или, например, когда женщины признаются в интернете и просто называют тех самых претендентов на ее руку и сердце определенными словами, как это вот тоже было одно из признаний, мы также в программе в нашей прозвучало. Послушайте, вспомните.
7: Встречаюсь я на свидание только днем и только в общественных местах. Он русский, я не люблю долгие переписки. Вот это если мужчина хочет рассусоливать, неделю переписываться, потом еще неделю созваниваться, потом я люблю, когда все происходит быстро. Все, списались, встретились, посидели, поговорили, все сразу понятно, кто что. Я вообще сразу понимаю, кто передо мной. Придурок или нормальный. Точно так же и начинаю встречаться, если мужчина не хочет жить и брать на себя финансовое бремя, я тоже пну под жопу. Я не знаю, у меня было 500 свиданий. Только один мужчина мне понравился. Что для меня важно узнать на первом свидании? Это доход мужчины. Собственно, почему это вообще свидание состоится? То есть, если я понимаю, что мужчина, с которым я встречаюсь, не сможет купить мне, например, подарить мне квартиру, подарить мне машину, я это понимаю сразу. Мне неинтересно дальше. То есть, сейчас я ищу мужчину, который подарит мне квартиру в Дубае. Она стоит 16 миллионов. Я вчера с риэлтором переписывал.
8: Я не понимаю, почему вы так радуетесь.
9: Да знаете, приятно упасть с интересной женщиной.
2: «Мужские грезы». Программа Дмитрия Чернова.
3: Ну, вообще, хочется сказать, что, конечно, послушав вот такие вот хотелки, у меня всегда возникает вопрос к авторам инициативы. А вам не кажется, что вот это вот, вот такие вот заявления о том, что мужчина должен содержать конкретно эту дамочку и ей подобных, о том, что мужчина – это источник благополучия женщины и не более чем. Мы как-то забыли в этом потоке, что есть простое невинное чувство. Я не про любовь сейчас говорю. Я говорю о чем-то таком волшебном и сказочном, что всегда казалось целью для мужчины и женщины в создании их общего союза. И это далеко не деньги. А все то, о чем говорят эти дамы, мы называем это проституцией, да? Давайте называть вещи своими именами. Разве это не оскорбление в адрес мужчин? Разве за это не нужно штрафовать, уважаемые авторы инициативы? Марию Ярмуш давайте послушаем, юриста, которая тоже имеет свою... Нет, не так. Вот что сказала в беседе со мной адвокат Мария Ярмуш.
10: Не надо депутатам вмешиваться в частную жизнь граждан, потому что люди создают семьи на протяжении тысячелетий и рожают детей, и они это делают не для государства, а для себя лично, и все своих детей любят, и ничего меняться не будет. При этом, если тут депутаты говорят про чувства женщин, которые могут быть задеты и оскорблены, то чувства мужчин тоже должны защищаться, ну, сразу, да, потому что у нас равные права, равные обязанности. Если женщина особо возводит в какой-то определенный группу лиц, которые будут получать большую защиту от государства даже путем установления этого запрета, значит, нарушается четко сразу тут чувство мужчин, потому что, когда кто-то говорит, что женщины должны сидеть дома, рожать детей, тогда, получается, мужчины должны быть добытчики, зарабатывать столько, чтобы прокормить жену и детей и так далее. Если они этого не делают, значит, получается, тоже их могут оскорбить такие заявления. И, кстати, даже сам этот законопроект, он противоречит Конституции, которая уравнивает всех. Все равны перед законом, судом, и у всех равны права и обязанности. Неважно, это женщина, она рожает, или это мужчина, который содержит семью и тоже, кстати, участвует в процессе зачатия детей.
3: Но то, что мужчина участвует в зачатии, в рождении, в процессе появления ребенка на свет, об этом женщинам, конечно, вспоминать бывает частенько очень даже неудобно. А почему, друзья, вот об этом мы поговорим в одной из следующих наших программ. И я еще раз призываю вас, пожалуйста, ваши мнения очень необходимы и очень нужны. Макс-канал Радио России, под анонсом программы «Мужские грезы» можно оставлять комментарии. Можно у меня в Макс-канале Чернов оставлять комментарии. Ссылку на него также можно очень легко найти. ВКонтакте, в моем аккаунте или в группе «Мужские грезы» тоже ВКонтакте пишите. Мы не должны просто так послушать и забыть об этом. Программа «Мужские грезы» ставит своей целью как раз изменение жизни мужского населения со всех точек зрения. Меня зовут Дмитрий Чернов. Встречаемся через неделю. Всем мужчинам богатырского терпения.

0: Радио России. Люди. Взгляд с экрана. Легенды советского кино.
1: Говорят, что он отказался сниматься у Гайдая и Рязанова, что лучшие фильмы с его участием были запрещены, что терпеть не мог поклонников. Олег Даль, инородный артист. Здравствуйте, с вами Михаил Притеченский. Однажды на творческом вечере в Доме культуры одного из провинциальных городов ведущий оговорился и объявил Олега Даля народным артистом. Тот вышел на сцену, улыбнулся и сказал: «Я вообще-то не народный артист, у меня нет званий, я скорее артист и народный». При жизни о нем мало писали, он почти не давал интервью. Никаких званий не получил, даже заслуженного. Фильмы с его участием не были отмечены фестивальными наградами. Но он был и остается в памяти людей одним из самых любимых актеров, настоящей звездой.
2: Из автобиографии Олега Даля. «Я родился 25 мая 1941 года в Москве. Мой отец, Иван Зиновьевич Даль, инженер, умер в 1967 году. Моя мать, Прасковья Петровна Даль, учительница, сейчас на пенсии. Окончил среднюю школу в 1959 году и в этом же году поступил в театральное училище при Государственном академическом малом театре СССР, который окончил в 1963 году. Сразу же после окончания училища был принят в труппу театра «Современник», в котором работал до 9 марта 1976 года. В 1960 году начал сниматься в кино. Снимаюсь и по сей день. Пока все. Олег Даль».
1: Эту чисто бюрократическую бумагу нашла в архиве артиста его биограф Наталья Галаджева. Годы его учебы совпали с временами оттепели. В журнале «Юность» вышла повесть Василия Аксенова «Звездный билет» – первая правдивая книга о молодежи той поры. Вскоре вышла экранизация. На роли трех главных героев были выбраны Александр Збруев, Андрей Миронов и Олег Даль. Фильм вышел под названием «Мой младший брат», и 19-летний Даль сыграл роль Алика Крамера, который со своим другом Димой сбегает из Москвы, чтобы начать самостоятельную жизнь.
3: «Слушай, старуха, мы будем жить в суровых условиях. Палатки под открытым небом. А питаться будем только рыбой. Только рыбой, понимаешь?»
1: Это первая фраза, произнесенная Далем на экране. Фильм имел большой успех. Следующая картина с участием Даля «Женя, Женечка и Катюша», созданная режиссером Владимиром Мотылем по книге Булата Акуджавы «Будь здоров, школяр», обещала стать настоящим событием в советском кино. Но, увы, фильм мало кто видел. Еще бы, комедия на военную тему, да еще с песнями запрещенного Булата Акуджавы.
2: Из воспоминаний режиссера Владимира Мотыля. Первую же актерскую победу Даля, столь многое определившую в его движении к неповторимому творческому «я», ведомственная критика приняла в штыки. Нам отказали в праве на премьеру в Доме кино. Афиша не была набрана. Ее успели отпечатать лишь в двух экземплярах, один из которых был вывешен в вестибюле Дома литераторов, куда удалось Булату пристроить нашу несчастную картину. Нас никто не представлял перед просмотром по традициям кинопремьеры. Зато нас вызвала публика после фильма по традиции театральной. Фильм, в конце концов, на экраны вышел. Его обругали в прессе, а потом упорно замалчивали.
1: 21 августа исполнилось ровно 55 лет со дня премьеры этой ленты. Следующий военный фильм с участием Даля «Хроники пикирующего бомбардировщика» был встречен очень тепло, но шел вторым экраном. Ну а ленту «Старая-старая сказка», снятую Надеждой Кашеверовой, до сих пор с успехом показывают по телевидению. Кстати, именно Кашеверова порекомендовала Даля классику советского кино Григорию Козинцеву на роль шута в «Короле Лире», и он сыграл его так, как не удавалось никому ни до, ни после. Казалось бы, 27 годам он достиг многого: роли в кино и самом популярном в то время театре «Современник», лучшие режиссеры приглашают его в свои фильмы и спектакли. Наверное, для другого это было бы предметом для гордости, но только не для него.
4: Из книги Натальи Галаджевой «Я инородный артист». В 1979 году на встрече со зрителями Даль сказал: «Я все ищу, ищу, ищу чего-нибудь. Мне не хочется застаиваться». На той же встрече из зала пришла записка: «У вас не должно быть плохого настроения, мы вас все очень любим». Актер, усмехнувшись, ответил: «Спасибо вам, конечно, большое, но тут уж ничего не поделаешь. Позвольте мне в мои 38 лет оставаться таким, какой я есть. По крайней мере, в жизни.
1: Многое впрямь не было гладко. Его фильмы ложились на полку. Роли, которые были словно предназначены для него, он так и не сыграл. Ни в одном театре, в том числе и «Современники», своим Даль так и не стал. Впрочем, и сам он был человеком неудобным, с очень сложным характером. По выражению Эдварда Родзинского, Даль был болен одной из самых прекрасных и трагических болезней – манией совершенства. А такая роскошь для зависимой актерской профессии противопоказана. Он отказался от роли своей мечты – Хлестакова в «Гайдаевском инкогнито из Петербурга». Сам заявил Эльдару Рязанову, что не подходит на роль Жени Лукашина в «Иронии судьбы», а Михаилу Казакову, что не будет играть в его «Безымянной звезде». Уже после начала съемок бросил роль борт инженера Игоря Скворцова в «Экипаже». Его сыграл Леонид Филатов, после чего ему запретили сниматься на Мосфильме. Известность свою Даль вносил с трудом. На улице всегда маскировался кепкой, поднимал воротник пиджака и старался проскочить незамеченным.
4: Из воспоминаний актрисы Любови Полищук. На съемках «Золотой мины» мы жили в гостинице «Жемчужная» в Сочи. Она стояла на берегу моря, и мы все свободное время болтались на пляже. И вот однажды я смотрю, весь пляж повернул голову к выходу из гостиницы, который был обращен к берегу. Оттуда выходит Олег Иванович Даль. Худенький, как тополек, в джинсовом костюме, в котором он все время ходил, и почему-то в шерстяных носках и шлепанцах. Его никогда не видели на пляже, а тут он вышел. Он снял носки, небрежно отбросил шлепанцы, бросил носки на песок и в джинсовом костюме вошел в море. Поплавал, сколько ему было необходимо, вышел из моря, спокойно взял носки в руки, надел шлепанцы и, помахивая носками, не поворачивая головы, продефилировал обратно. Думаю, увидев интерес толпы, он, наверное, подумал: «Не буду удовлетворять всеобщее любопытство к раздетому Далю, а заодно и посмешу всех».
1: Лучше всего ему удавались роли одиночек, изгоев, тех, кого в классической русской литературе называли лишними людьми. Зилов из «Отпуска в сентябре», герой нашего времени, Печорин, Лаевский в «Плохом хорошем человеке», Сергей из фильма «Четверг и больше никогда». Но для кого-то он навсегда остался Барыгиным Амурским из комедии «Не может быть», для кого-то солдатом из старой-старой сказки, для кого-то принцем из «Приключений принца Флоризеля» или Крестовским из «Земли Санникова», фильм, который он, кстати, терпеть не мог. Он ушел из жизни, когда ему не было и 40. С детства были проблемы с сердцем, да и пристрастие к алкоголю сказалось. Это произошло через 8 месяцев после смерти Владимира Высоцкого, с которым он дружил. На его похоронах он сказал: «Следующим буду я».
4: Из воспоминаний актрисы Галины Фигловской. Если спросить среди профессионалов, кто такой Олег Даль, ответ будет один. Ну, это высший пилотаж. Для него в его профессии не было тайн. Но сам он остался загадкой. Ушел, навсегда унеся с собой свою тайну, тайну таланта. Какое счастье, что он был. После Володи, писал он, имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня – мои фильмы. Мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей.
5: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг, за него и держись. Есть только миг между прошлым и будущим. Именно он называется жизнь. Вечный покой сердце вряд ли обрадует.

0: ослепительный миг.
1: «Взгляд с экрана». Легенды советского кино. Там, где слышат небо.
2: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
1: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Прогулки по необычным паркам и лесам, полеты в авиатрубе, активные занятия на свежем воздухе, мастер-классы на природе и многое другое в рубрике Дарьи Максимовой «Куда пойти в Москве».
3: Прогулки по паркам – это отличная идея. А еще можно прихватить с собой коврик для йоги и посидеть в позе лотоса.
1: «Куда пойти в Москве» по вторникам и четвергам в рамках радиоканала «Слушаем» в 12:54 в Москве на частоте 101.5 FM. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
5: Словарь русских говоров Забайкали.
4: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
1: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Общество. Коллекционер.
6: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. Зачастую история города или края сохраняется не только в архитектуре, музеях и книгах. Она может оказаться где угодно. Например, есть места, которые зачастую считаются недостойными внимания и игнорируются профессиональными исследователями. Ну, скажем, это свалки мусора старого, или древние помойные ямы, или заброшенные чердаки. Только энтузиасты с интересом исследуют и осматривают подобные места, куда проваливаются и остаются нетронутыми любопытными и порой интереснейшие артефакты. Впрочем, не буду забегать вперед. Сегодня у меня в гостях уже хорошо знакомые вам Анастасия Лобанова и Алексей Импольский, краеведы, коллекционеры, исследователи исторической материальной культуры Москвы, собиратели предметов дореволюционного быта. Друзья мои, здравствуйте и спасибо, что сдержали слово и, несмотря на плотный график работы, вновь заглянули к нам в гости.
7: Здравствуйте.
8: Здравствуйте.
6: Вы знаете, минуту назад я не случайно упомянул заброшенные чердаки. Знаю, что именно на заброшенном чердаке вы нашли целый архив писем с фронта.
8: Да, это очень интересный архив. Я им так преисполнился, что там бросил всю работу на несколько дней. Давай раскапывать эту историю, цепочку. Это письма из Сталинграда. Вышла даже в бумаге книжка в сборнике поисковых рассказов про вот этот вот архив. Мы с многими знакомыми, на тот момент незнакомыми людьми в интернете всю эту историю размотали. Люди эти жили в Москве на начало войны. Жена была эвакуирована, сам, собственно, герой этого архива попал на Северный флот, и главное, там все так переплелось в момент разматывания этой истории, что-то где-то я это слышал, что-то сходится, какая-то вот мысль из книжки крутится, в детстве читанной. Я понимаю, что он с отцом известного советского писателя Валентина Пикуля, они жили в одной землянке в Сталинграде. И как раз он и стал писателем. Валентин Пикуля убежал в эту школу Юнг из-за того, что отец пропал без вести, и они встречались вот с нашим героем этого архива после войны уже в 70-е годы, когда он разыскивал своего отца, пропавшего без вести в Сталинграде. То есть жена его собрала все письма, которые с фронта приходили. Он попал в плен раненым. И там еще куча запросов, там в наркомат флота, в госпитальное управление Красной Армии. То есть она его искала, и вот он после войны вернулся, и вернулся опять работать на завод «Серп и Молот», стал заслуженным рационализатором Советского Союза. То есть он какие-то изобретения, там раз предложение по улучшению проката в стали, чем он до войны занимался. То есть это долго можно рассказывать, но вот архив очень интересный. Причем он же не единственный такой. Когда-то еще лет 20 назад мне в руки попал в архив дореволюционный заместитель путей сообщения Российской империи по фамилии Таненбаум. Он был главным редактором двух дореволюционных железнодорожных изданий. У него дочки в Смольном институте учились. То есть, ну такой дядя там с кучей наград. Прям вот целая стопка и писем, и документы, вплоть до там каких-то прескурантов на кладбищенские услуги, когда у него в начале 20 века умерла жена. Ну, то есть, вот полный список на памятник там на одном из старейших петербургских кладбищ. То есть, у него была недвижимость и в Петербурге, и в Москве, и дача под Москвой, и в Петербурге. И кончается вся эта история тем, что случилась революция, началась гражданская война, и последний документ, что он там буквально за какие-то копейки, но инфляция была бешеная, всю эту свою недвижимость какому-то мещанину продает за какую-то, условно, там, батон хлеба. То есть он просто уехал за границу и дожил до 30-х годов. Даже каких-то родственников я нашел.
6: Для коллекционера важны и дороги все предметы, представляющие его собрание, но, может быть, есть в вашей коллекции вещи, которые более всего вам дороги. Возможно, с этими вещами связаны какие-то интересные истории.
0: Я сразу люблю вспоминать очень классную историю про икорную банку. До революции икру черную, она тоже была довольно дорогая, и поэтому ее выпускали в особых банках, на которых писалось, это керамические банки были, на них писалось имя производителя, где находится магазин, и позже немножечко стали писать уже телефоны, когда они там появились. Так вот, история была в том, что как-то раз мы напросились на одни работы, где копали, где из котлована достали землю и разрешили нам там покопаться. Так как доставал это экскаватор, многие флакончики и предметы были в сохранности, и это раскапывали старый подвал в центре Москвы. То есть дома не было уже давно на картах, и, скорее всего, его не стало в Великую Отечественную. И там просто был пустырь. И его как-то стали копать, и экскаватор доставал огромные комья земли. Мы начали там ковыряться с Алексеем. И в один из вечеров, когда мы там копались, Лёша нашел крышку от банки. А их крышка от дореволюционной икорной банки, она выглядит, как будто это из банки прям вот с горочкой торчит икра черная. То есть она имитирует керамикой, имитирует черную икру. Лёша нашел такую крышку и показал мне, и говорит: «Настя, смотри, вот эта крышка от икорной банки». Я удивилась, говорю: «О, классно». На следующий день я сижу

0: Именно эта история, и она украшение нашего шкафчика.
1: А вообще вам часто предлагают расстаться с какими-то вещами вообще? И продаете ли вы?
2: Да, предлагают регулярно. Мы общаемся с кучей коллекционеров разной тематики. Нам попадается это все подряд. А люди собирают какие-то узкие темы. Допустим, кто-то там собирает велосипедные номера. Тоже есть такая тема коллекционирования. И вот Настя нашла велосипедный номер. Мы что-то пока не готовы с ним расстаться, потому что он классный такой совершенно.
1: И сохран, наверное, хороший.
2: Сохран, да, хороший. Он там краской, по сути. Но это жестянка, то есть земля бы она сгнила, естественно. Это жестяночка, ну вот да, типа люди там ждут, вдруг мы когда-нибудь решим. Что-то мы, естественно, меняем, продаем, когда это в дублях, что-то нам не по теме, и ты знаешь, вот что-то мы просто отдаем в тематическую, допустим, мы с музеями дружим с некоторыми, когда нам попадается что-то по ретро-электрике, мы очень дружим с музеем «Огни Москвы», и вот если что-то связано с лампочками, с освещением, с патронами, с выключателями, это все сразу туда идет, они классные, мы их любим. По водопроводу то же самое, сантехнический, вот хороший музей воды есть у Новоспасского моста, мы тоже там и выставку устраивали, мы тоже им что-то отдаем. То есть вот мы не то, что сидим на всех находках, мы это вполне что-то меняется, что-то продается, что-то отдается просто так.
1: Ну, такое движение, да.
2: Я думаю, это у всех коллекционеров такое есть, конечно.
0: Музей Савинского подворья в этом плане очень хороший пример того, как мы, договорившись когда-то с людьми, которые главные по дому, и которые нам разрешили покопаться, это все привело к тому, что сейчас, когда образовался музей Савинского подворья частный, одной из квартир этого здания, мы им отдали два ящика вещей, с которыми мы ничего не делали, мы прям на них наклеили, что это Савинскому подворью отдать надо, когда появится музей, и вот мы отдали, они сейчас там красуются.
1: У вас нет желания сделать свой музей?
0: Конечно, есть, но на это нужно много трудов, времени, денег.
1: И денег, наверное.
0: Да.
2: Мы пока обходимся тем, что мы участвуем в выставках, которые устраивают другие музеи.
1: Есть ли предметы дореволюционного быта, которых еще, ну, по какой-то причине нет в вашем собрании, в вашей коллекции, но вы хотели бы их заполучить? Если да, то что это?
0: Я люблю очень в своей вот этой деятельности непредсказуемость. Я никогда не знаю, что мне следующее попадется. И каждой новой вещи я очень радуюсь. У меня нет ожиданий того, что я найду, потому что дореволюционный быт, как и любой быт в любое время, он очень разнообразен. И я ожидаю, что мне попадется новая вещь, которая мне откроет новый аспект жизни до революции, потому что я как раз изучаю историю через вещи.
2: Мне кажется, вот нет такого, что прям мечтаю что-то заполучить, но хочется, чтобы это было что-то, о чем ты еще не знал. Вот в этом как раз интрига. Ты вот находишь что-то, ты даже не знал, что такое существует. Из последних таких находок, прям ходил рад, наверное, неделю, мне попалась бирка нагрудная с надписью «Разносчик без акциза» и дата 1878 год. Я такой, так, разносчик без акциза, что же это такое? И дата, там русско-турецкая война идет.
1: Скоробейники вот эти всякие, которые...
2: Да, нет, да, да, да, были с акцизами, то есть с акцизами, значит, налог надо заплатить на право торговой деятельности. Mm-hmm. А были без акциза, потому что это как-то там полугосударственные или какие-то льготные были. То есть это вот просто нагрудный знак разносчика. И того, как я вот вынул в руки и прочитал, я не знал, что такое вообще существует. Но знал, что были бляхи у дворников, полицейские, какие-то стражники попадались, да, такое попадается. Там лесничие всевозможные, ну, как бы это вот как бы в интернете можно посмотреть, что такое существует. Ну, какой-то вот разносчик, причем московский. То есть вот я был рад, что в руки попало то, о чем ты еще не знал. Всего же знать нельзя. Каждые новые вот эти находки, мы чему-то учимся, атрибуция, это как бы очень важно, это интересно.
1: Что ж, мне остается лишь поблагодарить моих гостей, коллекционеров предметов дореволюционного быта Анастасию Лобанову и Алексея Импольского за интереснейшую беседу.
2: Спасибо.
0: Спасибо, до новых встреч.
1: Уважаемые друзья, наша программа завершена. Я, Николай Мамулашвили, прощаюсь с вами с наилучшими пожеланиями. Встретимся в это же время ровно через неделю. Всего вам самого доброго.
3: Коллекционер. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
4: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
5: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
3: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Граждане, заключившие контракт на прохождение

0: И службы в зоне СВО получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
2: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
1: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
1: Радио России. Главное радио страны. Разбираем сложные темы простым языком. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
4: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
1: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14.35 по Москве и в 13.35 по времени Калининграда.

0: Московское время 4 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии. Далее подробно. Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты. Об этом президент заявил на заседании Совета Безопасности России. Глава государства предложил членам Совбеза высказать свои оценки. Ранее в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин поручил Министерству обороны представить предложение ответа на удар ВСУ.
2: Министерству иностранных дел России дано поручение проинформировать об этом преступлении международные организации, международное сообщество. Но, разумеется, мы с вами понимаем, что в подобных случаях ограничиться заявлениями МИДа невозможно. Поэтому Министерству обороны Российской Федерации приказано представить свои предложения. А сейчас я просил бы встать и почтить память погибших.
1: Владимир Путин сообщил, что в результате удара ВСУ по общежитию колледжа в Старобельске в Луганской Народной Республике погибли 6 человек, 39 получили ранения, 15 числятся пропавшими без вести. По словам президента, удар ВСУ не был случайным.
2: Подчеркну, это важно. Никаких объектов военного назначения, объектов спецслужб, либо родственных им служб рядом с общежитием нет. Поэтому говорить о том, что снаряды поразили здание под действием наших средств ПВО, радиоэлектронной борьбы, нет никаких оснований. Никто не может сказать, что пытались поразить какой-то объект, а БПЛА были сбиты нашими же средствами и случайно якобы попали в это здание. Удар не был случайным. Он прошел в 3 волны, 16 БПЛА, в одно и то же место. Конечно, детали мы будем расследовать, они будут расследованы, выводы соответствующие будут сделаны. Но нам понятно, еще раз это становится очевидным, с кем мы имеем дело, с кем мы боремся и за что. Это и есть проявление неонацизма. Это еще раз подтверждает террористический характер киевского режима.
1: Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. Владимир Путин провел встречу с выпускниками первого потока программы «Время героев». Участники, приехавшие в Кремль, уже занимаются управленческой работой на различных постах, от государственных структур и общественных организаций до бизнеса. Глава государства заявил, что участники программы «Время героев» доказали преданность Родине и готовность к самопожертвованию. По словам президента, будущее России можно передать таким людям, как участники программы «Время героев».
2: Глядя на вас, людей интеллектуально хорошо подготовленных, прошедших через горнило таких серьезных испытаний, думаю о том, что в такие руки, как ваши, нужно передавать потом будущее страны. Вот мы начали с одного из таких испытаний, которое вот прямо сейчас происходило. Но мы пройдем через них, через все испытания пройдем. Нет никаких в этом сомнений. И потом все мы, прежде всего вы, вот люди вашего поколения и те, кто за вами пойдут, должны взять в свои руки страну, развивать ее по всем направлениям, защищать. Уверен, что опираясь на вас, на таких людей, как вы, мы добьемся этой общей благородной цели. Россия всегда выходила из любых тяжелых испытаний. И всегда это делалось с опорой на тех людей, которые в состоянии брать на себя ответственность.
1: Президент заявил, что российские власти будут поддерживать выпускников программы «Время героев», которые примут участие в выборах в Госдуму. Владимир Путин принял в Кремле главу Республики Тыва Владислава Ховалыга. Глава региона рассказал, что за последние 5 лет валовый региональный продукт вырос почти в 2 раза.
3: Инвестиции в основной капитал выросли почти чем 2.5 раза. Безусловно, рост экономики Тувы отражается на благосостоянии жителей республики. Так, уровень бедности снизился с 28.5 до 18.6, то есть почти на 10% пункта. Считаю, что это один из важных для нас результатов пятилетия. Численность безработных уменьшилась в 3 раза до 6,2 человек.
4: Все равно повыше, чем по России.
3: Да, безусловно. Мы все делаем сейчас после старта больших крупных инвестпроектов. Мы все-таки рассчитываем на период создания строительства горно-богатительного комбината. Почти до 7 тысяч рабочих мест будет создано, а далее уже там чуть меньше. Среднемесячная заработная плата выросла на 71%. Среднедушевые доходы в 2 раза.
1: Президент России поддержал нынешнего главу Тувы Владислава Хавалыга в решении вновь баллотироваться на выборах. Президент США Дональд Трамп решил пока повременить с новыми ударами по Ирану, чтобы дать шанс дипломатии, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. В пятницу утром президент Трамп провел встречу с высшими должностными лицами по национальной безопасности, чтобы обсудить дальнейшие шаги в отношении Ирана, пишет газета. При этом, по сообщениям других американских СМИ, ситуация выглядит иначе, и Трамп якобы всерьез рассматривает новые удары по Ирану, а американские чиновники и военные уже начали отменять свои планы на длинные выходные в преддверии Дня Поминовения. Напомню, Трамп 19 мая заявил, что США могут нанести удар в пятницу, в субботу, в воскресенье или в начале следующей недели. Примечательным является и тот факт, что в пятницу 22 мая Трамп официально объявил, что не сможет поехать на свадьбу своего старшего сына Дональда Трампа-младшего на Багамах. Президент пояснил в своей соцсети True Social, что из-за неотложных государственных дел он будет вынужден оставаться на работе в Вашингтоне. На этом пока все. Следите за развитием событий на сайте вести.ру.
5: Здравствуйте, с новостями спорта в студии Дмитрий Калугин. Начинаем с футбола. Московская «Динамо» официально объявила о назначении на пост главного тренера Сандра Шварца, который уже возглавлял клуб с 20 по 22 год. Контракт рассчитан до лета 29-го. Немец приступит к работе с командой на летних сборах. Назначение Сандра – это не воспоминание о славном прошлом, а стремление уже сейчас выстроить команду, которая способна показывать стабильные результаты, радовать болельщиков красивой интенсивной игрой и быть сплоченным целеустремленным коллективом, заявил председатель совета директоров «Динамо» Александр Ивлев. Составлена символическая сборная Кубка России этого сезона по итогам голосования болельщиков. Об этом сообщил телеграм-канал Кубка страны. Любопытно, что среди 11 футболистов 8 представителей Спартака. Это Джеку, Ву, Денисов, Маркиньюс, Умяров, Салари, Барко и Угальде. Компанию спартаковцам составили Акацев из Краснодара, Мойзес из ЦСКА и Кордоба из Краснодара. Напомню, в суперфинале Кубка России 24 мая в Лужниках сыграют Спартак и Краснодар. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Антон Сихрулидзе заявил о том, что организация готова обратиться в спортивный арбитражный суд. «Мы понимаем, что время идет, и с огромной надеждой смотрим на Международную федерацию, которая должна принять решение о снятии любых дисквалификаций с наших ребят. Если этого не произойдет, мы будем думать о том, чтобы подавать в Международный суд», — подчеркнул Сихрулидзе, который ранее единогласно был переизбран на должность президента Федерации фигурного катания на коньках России. В пятницу прошла отчетно-выборная конференция организации. Отмечу, что Сихрулидзе был единственным кандидатом на этот пост. В завершении теннис на втором сезоне турнире «Большого шлема» открытом чемпионате Франции в пятницу состоялись матчи финального раунда квалификации. В основную сетку пробился россиянин Роман Сафиулин, который победил немца Тома Генча 6-3, 6-7, 6-4. И пока это все новости спорта. Дмитрий Калугин.
0: Погода.
1: Сегодня, в субботу, 23 мая, в Хабаровске плюс 23, плюс 25, облачно с прояснениями, без осадков. В Екатеринбурге плюс 24, плюс 26, облачно с прояснениями, кратковременный дождь. В Архангельске плюс 9, плюс 11, облачно, умеренные дожди. В Оренбурге плюс 26, плюс 28, малооблачно, без осадков. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, без существенных осадков. Днем в городе на Неве плюс 16, плюс 18. В Москве переменная облачность, без осадков. Днем в столице плюс 21, плюс 23.

0: Театр на Радио России представляет.
1: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
2: Давайте не пойдем на первый урок.
3: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
2: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
3: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
4: Пути, дороги. Программа о людях, автомобилях и маршрутах, которые нас объединяют. Автоэксперт Игорь Маржаретта обсуждает все самое важное из мира авто.
5: Техосмотр – это такая вещь в себе, которая дает возможность сказать, что в эту минуту по этим параметрам у нас все хорошо. Но что случится через месяц, не знает никто. Большая часть легковых автомобилей техосмотр не проходит совсем, поскольку отвечает-то все равно водитель. Проходят только легковые автомобили, которые принадлежат частным лицам при перерегистрации или при внесении изменений в конструкцию.
4: Частные тест-драйвы, главные автоновости и экспертиза высочайшего уровня. Пути, дороги. Не откладывайте на потом то, что можно узнать об автомобилях уже сейчас на Радио России. Каждую субботу в 7.10 и 12.30 по Москве и в 8.10 по времени Астрахани. Радио России теперь в национальном мессенджере «Макс». Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное.
0: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Ржавчина.
6: Добрый вечер.
7: Здравствуйте, люди, как всегда, легкой поступью.
6: Бодрый Илья Канавин, менее бодрый Александр Анучкин.
7: Ну, как да, это, на низком старте.
6: Да, Александр. И что особенно приятно, вместе с нами сегодня в студии. Вы бодрый или не бодрый,
7: Александр? Вне всякого сомнения, бодр.
6: Бодрый Александр Дюков, директор фонда исторической памяти, историк-публицист. 19.12.41 московское время. Главное радио страны, программа «Ржавчина». И, в общем, нам сегодня, как обычно, не хватит времени, чтобы поговорить о многом и о важном.
7: А в силу того, что мы скучали и будем дальше скучать, поэтому не будем тратить времени и сразу расскажем о том, о чем мы не расскажем. А не расскажем мы о том, что Дональд Трамп, оценив визит Владимира Путина в Китай, хоть и с некоторым сомнением, но заявил, что его встречали шикарнее, роскошнее, церемония была ярче. И вообще, как все мы знаем и весь мир, американский президент – самый лучший президентистый президент из всех президентов. Вот. Поскольку комментировать тут нечего, комментировать мы не будем. Мне все время хочется верить, что он просто дурака валяет, а на самом деле он не такой. Умолкаю.
6: Мне, кстати, кажется, что такое. Ладно, значит, у меня есть еще лучшая новость, которую мы тоже не будем обсуждать, но поделиться должен. Значит, 90-летний казахский поэт Алжас Сулейменов, я, кстати, был шокирован, что вот он, ну, 90 лет, живой человек. Потому что я, когда был подростком, и вся эта перестроечная движуха начиналась, он тогда уже казался мне очень сильно немолодым человеком. А вот, значит, Алжас Сулейменов сделал очень важное открытие, о котором сообщил ровно в день своего юбилея. В общем, если вы стоите, то садитесь. Значит, дело вот в чем. Бог древних египтян, Осирис, носит казахское имя. Потому что Осирис, он там делится на три части. Это все, короче, морфемы как казахские. Вот, сами египтяне, видимо, из этого следует, тоже были в определенном смысле казахами. И, в общем, ну, порадуемся и за тех, и за других, и понаблюдаем за битвой в дальнейшем протоукров, видимо, с протоказахами. Ну, короче, история.
7: В общем, соревнования по выкопке Черного моря считаем открытыми.
6: Ну, это Черное море уже все, это проигранная история, потому что Осирис, мне кажется, забыл.
7: Все, не обсуждаем. Поехали дальше. Афганистан заявил, что готов направить в Россию к нам, то есть своих трудовых людей, мигрантов, очень трудолюбивых. Вот, они, более того, власти страны уверены, что мы тоже очень заинтересованы в их мигрантах. И новость эта совершенно случайно совпала день в день с известием о том, что талибы снизили брачный возраст для девочек. Теперь их можно брать замуж прямо вот натурально с 10 лет там у них. Я предлагаю на этом закончить надо, обсуждение. Да,
6: как бы что ни вышло. Ладно, а вот, значит, о чем вы узнаете, о чем мы будем сегодня говорить. А весь первый час, и поэтому еще раз радостно говорю, что у нас в студии сегодня Александр Дюков. Весь первый час мы посвятим вот чему. Да, значит, кто и зачем в очередной раз, уже бог знает какой по счету, достает из нафталина выдуманную историю про геноцид черкесов в Российской империи, и в который раз уже, значит, нас с вами, то есть современную Россию, ее политическое руководство пытаются заставить отвечать за преступление, которого не было. Да? Но бог бы с ними, с черкесами. В целом, как бы на фоне Сочинской Олимпиады, когда эту тему и трясли особенно сильно, мы как-то к ней привыкли, да. Но тут, значит, откуда ни возьмись, появляется народный хурал Тывы. Это парламент, да, республики, который, значит, решает, что надо бы бойцам, которые проявили себя как герои на специальной военной операции, вручать отдельную награду, учрежденную в республике, значит, орден в честь одного из военачальников Чингисхана, скажем так, да, упрощая. И как вишенка на торте появляется еще, значит, известный сетевой публицист, уже наш московский, и пишет, что Чингисхан был вообще благодетелем Руси, если бы не он, в общем, нам было бы всем очень плохо.
7: И вот этот орден Субедея, если я правильно произношу, имеет статус второй по значимости в Туве.
6: Ну вот, да.
7: То есть это очень высокая, объявленная очень высокой наградой.
6: В общем, об очередной атаке на нашу общую историю мы будем говорить.
7: Ну вот и еще одна атака, от которой почему-то приходится отбиваться. Честно говоря, я вообще смотрю с широким фронтом прям, да? Халялизация России. Ну, к магазинам халяль, как бы мы уже привыкли, и я, честно говоря, к этому тоже отношусь вполне спокойно. Вот, ну, не хочешь — не заходи, да? Вот. Ну вот, давайте-ка не будем рассуждать про религию. Вообще-то у нас по Конституции государство светское, да? Но остаются вопросы. А что будет с нашим здравоохранением, например? А эта мысль закинута как раз на этой неделе, что нужно что-нибудь, такие какие-то стандарты муслим-френдли, да? Причем это и не на арабском, и не на русском, это вообще на каком-то другом языке, про муслим-френдли. Что будет, если вот этот стандарт приветственно-мусульманский будет введен в наших медицинских учреждениях? Поговорим, посмотрим. Обсудим.
6: А дальше у нас по плану сегодня Прибалтика. Там люди на полном серьезе решили с нами повоевать. И, значит, эти грозные министры этих стран обещают нанести по нам чуть ли не превентивные удары там из чего-то, да. И как вроде смешно, да, такой режим, там, ай, моська знает, она сильна. Но ничего не говорится в политическом поле просто так, да. И вот поэтому мы попробуем тут покопаться и понять, что там скрыто в глубине.
7: Ну, интересно, они то увольняют министра за то, что у них упал украинский дрон,
6: да,
7: то
6: да.
7: Потом говорят, что а теперь мы вас будем...
6: В общем, короче, тут мы смеяться не будем,
7: нет,
6: будем интересоваться.
7: Вообще, да. Вообще ничего смешного нет. Угу. Значит, ну и очень животрепещущая тема, дорогие родители-выпускники, что у нас с приемной кампанией? Она ж вот прям вот наступает уже, да? Нервное время для всех будущих студентов, для их родителей. Я до сих пор помню, господи, когда это было, и вот этот вот холодок на кончиках пальцев все еще знакомый. Куча вопросов, куда идти учиться, какие будут популярные профессии, что происходит у нас вообще с рынком высшего образования, какие у нас востребованные реально в жизни профессии, какие вдруг востребованы среди абитуриентов, и чем они руководствуются, выбирая именно это. Много вопросов, особенно на фоне того, что мы все чаще видим всякие списки умирающих профессий в связи с появлением могучего и всепобеждающего, страшно искусственного но все же интеллекта.
6: Поехали.
7: Поехали.
6: Ржавчина. Ну и начнем мы с черкесов, да, чтобы ввести в курс дела тех наших слушателей, которые, ну, по разным причинам раньше, может быть, про это даже и не слышали. Попросим включить небольшую справку, а дальше вот будем Александра мучить.
8: 21 мая 1864 года русский генерал Павел Граббе провел парад победы в урочище Кбаада, нынешней Красной Поляне, в честь завершения Кавказской войны. Именно после этого многие черкесы были вынуждены покинуть границы России и переселиться на земли, подконтрольные Османской империи. Но для понимания событий тех лет стоит углубиться в прошлое еще примерно на 100 лет, в середину 18 века, когда та война, собственно, и началась. Это был период продвижения Российской империи на юг. Растущей державе требовалось больше плодородной земли и выход к морю. А еще необходимо было остановить многолетние и регулярные разбойные набеги черкесов, которые во время своих рейдов добирались даже до Донских степей. Они сжигали деревни, убивали мирных жителей и угоняли в плен женщин и детей. Пленников продавали в рабство в Османскую империю. Это была одна из главных статей их экономики. Британская корона в XIX веке активно поддерживала черкесов, поставляя оружие и ведя антироссийскую пропаганду. Но русские оказались сильнее, и 21 мая 1864 года стало еще одной важной датой в списке побед, о которой, впрочем, вскоре забыли все, кроме историков. Но только не западные разведчики и дипломаты. Современный День памяти геноцида – это уже политический конструкт конца 20-го, начала 21 века. Особенно активно его раскручивали в 2010-х, чтобы помешать проведению Олимпиады в Сочи. И вот пришло время вновь ворошить прах.
6: Ну что ж, Александр, вообще, что это за история про вот этот геноцид, который то ли был, то ли не был, да, откуда вообще это возникло, с чего началось и зачем?
7: И вообще, прах ли это?
9: Ну, на самом деле, что произошло? В чем было, собственно, дело? Было переселение по итогам Кавказской войны черкесов, либо черкесы переселялись на плоскость, да, то есть...
7: Я прошу прощения, Александр, поправьте меня, если я не прав. В принципе, черкесами назывались, ну, чуть ли не все национальности Кавказа тогда. Ну, в них включались и адыги, и, господи, сейчас не буду, чтобы не соврать.
9: Шапсуги,
7: или это не так?
9: Адыги, шапсуги, многие другие.
7: Просто их скопом называли черкесы.
9: Да. Черкесы, да, те, кто воевал в Кавказской войне, пользовался поддержкой Турции. По итогам войны, для того, чтобы, что называется, привести размежевание и устроить нормальную мирную жизнь, черкесов переселяли на плоскость, то есть с гор сводили на равнины. Те, кто не сводился, не хотел переезжать на равнины, у них была возможность переехать в Турцию. В Турции была создана специальная комиссия по переселению. И у нас, кстати говоря, в России также была создана специальная комиссия по переселению вот этих вот самых черкесов в Турцию. То есть, когда ты проводишь геноцид, обычно ты не создаешь двустороннюю комиссию между двумя странами, которая должна заботиться о том, чтобы произошло переселение и расселение этих людей в другой стране. Причем комиссия, которая была создана здесь у нас в России, она была создана после того, как был издан императорский указ о переселении. Так вот, эта комиссия, она должна была заботиться о том, как люди будут перемещаться к побережью, как они будут перевозиться морем и так далее.
7: Проблема, а есть статистика, сколько?
9: Проблема началась не на стадии подготовки, да, а на стадии непосредственно переселения. Потому что выяснилось, что переселяются достаточно много людей. Очень много, сколько не ожидали. Почему? Потому что турецкое правительство очень много обещало вот этим переселенцам. Mm. Поскольку султан рассматривался как глава мусульман, да, значит, в принципе, вот эти вот несчастные черкесы, они поверили турецкому правительству, хотя оно их просто откровенно ввело в заблуждение. И огромные массы народу, сколько этого народа, на самом деле, никто не знает, поскольку по одной простой причине, что никаких переписей населения этих самых горцев, черкесов просто не было.
7: Ну, сами они себя не переписывали,
9: сами они себя не переписывали, значит, мы их не переписывали, были только оценки путешественников наших, французских, британских путешественников, которые там были, которые вот так на глазок оценивали, сколько их там было. Вот. И эта неизвестная масса населения, да, она частично двинулась к побережью Черного моря, и выяснилось, что, во-первых, кормиться этому количеству людей негде, нечем. Кормить их нечем, кораблей, которые их перевозят, нету в таких количествах. И люди стали в буквальном смысле умирать. Причем умирать массово. Вот сколько их там умерло, никто никогда не знает по одной простой причине. Да, мы знаем, сколько черкесов осталось, их потом посчитали, да, мы знаем примерно, сколько черкесов было расселено в Турции, ну, примерно, да, но все-таки, но мы не знаем исходного числа. И, в любом случае, речь идет о десятках тысяч погибших, в том числе, естественно, погибали женщины, дети, старики, кто помирает.
7: Ну, какие-то фантастические, я читал, вещи, что набивали в суда настолько, что не могли пошевелиться, и люди умирали стоя от голода.
9: Ну,
7: то есть зажатые другими.
9: Не знаю.
7: Какая-то апокалиптическая картина. Мне кажется, что это прям уже какая-то придумка.
9: Ну, это, конечно, придумка. А вот то, что корабли от того количества людей, которые они принимали на борт, тонули сразу же практически после того, как отходили от берега, вот это действительно было правдой. То есть народу на корабли набивалось много. Почему много? Потому что корабль один подходит, а здесь уже на берегу люди с голоду умирают. Естественно, они надеются, что этот корабль их увезет куда-нибудь, где, значит, они хотя бы есть смогут, да? И они набиваются на этот корабль, корабль переворачивается. И это, на самом деле, вещь была абсолютно страшная. И никаких, в общем, двух мнений по этому поводу быть не может. Однако никакого организованного геноцида, который, значит, всегда является геноцидом, подготовленным, и должен быть умысел на уничтожение какой-то группы. Так вот, никакого умысла на уничтожение этой группы не было. Причем не было ни со стороны России, ни со стороны Турции. Любые попытки говорить о том, что геноцид, вот это вот самое переселение адыгов, это такая довольно мерзопакостная спекуляция, и спекуляции эти начинались, естественно, и во время Холодной войны, да, а у нас в России все началось сразу после распада Советского Союза. Первым, кто заявил о геноциде черкесов, это был Верховный Совет Кабардино-Балкарской Советской Социалистической Республики, и было это в феврале 92 года. Вот, с тех пор, что называется, и покатилось, неоднократно обращались, кстати говоря, к Ельцину и к Путину, значит, представители некоторых наших республик с призывом признать этот геноцид, и вот, как ни странно, в некоторых регионах России действительно 21 мая отмечается как день памяти вот этого вот этих жертв Кавказской войны, как бы сформулировано, и не только в регионах России, но и, кстати говоря, в Абхазии. В Абхазии, кстати говоря, совершенно официально местный парламент, если мне не изменяет память, называется он Народное собрание, признал, что это уничтожение, геноцид. Причем геноцид не кого-нибудь, а геноцид абхазов.
6: Господи, ну то есть понятно, каждый использует трагические события давней истории так, как ему удобно в текущем политическом
7: моменте. Ну, слушайте, мы на это как бы с этим сталкиваемся повсеместно, потому что такое ощущение, что если не единственным, то главным инструментом любого нацстроительства и государственного строительства вне России является...
6: Является, не говори никому, потому что мы прерываемся сейчас на минуту, и вот после этой паузы ты скажешь,
7: что является.
0: Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
8: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
10: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10.35 по Москве и в 11.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтаргонан».
12: Словарь русских говоров Забайкалья. Это они, два братана, Хойлани, Сундалой, Хлыняли.
11: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Ржавчина.
6: А, вернулись в эфир. Так что же является, Илья?
7: Ну так нечего даже угадывать с трех раз. Лепить врага из России. Вот тебе, значит, костыль, на который опираются все государствостроители, по-моему, во всех частях не только развалившегося СССР, но и в других разных местах. Противостоять этому вообще можно или
6: не
7: нет?
6: Нужно.
7: Как вот, Александр, как вы считаете?
6: Ну,
7: история же, это же вообще жуткий инструмент. Что с ней делают, это волосы дыбом.
9: Глядите, геноцид — это на самом деле самая желанная историческая страница в практически у всех народов, которые пытаются от чего-то отсоединиться.
6: Да? Отстроиться.
9: Отстроиться. Ну, и даже не только те, кто пытается отсоединиться, но и те, кто остается внутри. Потому что если в отношении тебя совершался геноцид, значит, кто-то тебе должен.
6: Угу.
9: А если кто-то тебе должен, ты с него можешь это что-то получить. Поэтому, вот, когда мы слышим в большинстве случаев геноцид, в большинстве случаев это не о том, что вот... В прошлом было что-то плохое. Нет, это о том, что давайте в настоящем вы нам чего-нибудь
6: вот
9: дадите. И дадите как можно больше. Разговоры о геноциде в большинстве случаев, не во всех, потому что были реальные случаи геноцида, да, там, геноцид армян был, да, геноцид был, осуществлялся нацистами на нашей территории.
6: Геноцид,
9: да?
6: Советского народа, геноцид, да, судом признанный.
7: Прописанный в ихних документах, между
9: да,
7: прочим.
9: Конечно.
7: Где прописан действительно как...
6: Никаких двусторонних комиссий по
7: переселению. Технологическая процедура.
9: Да, конечно. И более того, не технологическая процедура, а заранее были подписаны документы, в которых говорилось о целях. Столько-то миллионов уничтожить. Вот есть такие документы? Есть такие документы. Применительно к большинству, абсолютному большинству геноцидов, о которых говорят на постсоветской территории, таких данных просто нет. Прибалты говорят, вот нас геноцидили. Почему их население постоянно в процессе геноцида увеличивалось?
6: И богатело.
9: И богатело, да. А после того, как геноцид закончился, стало уменьшаться.
6: И беднеть.
9: И беднеть. Они ответить на этот вопрос не могут. Поэтому точно так же, там, я не знаю, там можно услышать про геноцид в Молдавии. Вот представляете, молдаван, оказывается, мы геноцидили. Да, можно в республиках Средней Азии.
7: Но самый показательный геноцид остается украинским, я считаю. 91 год. 52 миллиона населения страны в момент отделения. 24 миллиона сегодня.
6: Ну, это самый геноцид. Да, есть такое, наверное, типа суицида, да, вот самый национальный массовый суицид. Смотрите, чтобы вот с этой темы перейти на другую, здесь уже закрыть, да, более-менее стало понятно, я такой вопрос задам, он может быть, может, и некорректный, не знаю. Мы все время, Александр, вот мы все время на фоне, ну, откровенно дурного поведения наших западных больше не партнеров, да, вот тоже от них отстраиваемся, потому что, ну, мы не такие, да, мы не ведем грязную игру, мы вот, ну, честный, порядочный, хороший. И, ну, этим, наверное, можно гордиться и нужно гордиться, да? Но каждый раз, когда вот мы разбираем подобные истории, мне хочется спросить, а почему бы нам, ну, не попробовать поднять, например, национальное самосознание негров про какую-нибудь Бельгию, например?
9: Ну, по одной простой причине. Потому что вот этот вот поиск геноцида, он ведется не только на постсоветском пространстве, он ведется вообще уже везде.
6: Да.
9: И более того, поиск этой ущемленности различных миноритарных, да, мелких групп населения, он продолжается постоянно, в том числе на Западе. Дело доходит до совершенно смешных вещей. Вот недавно на русском языке вышла книга какого-то музейщика из Британии о том, как плохо Британия поступила, что она из Бенина в Африке в свое время вывезла какие-то бенинские статуэтки из бронзы,
6: плохо,
9: и так далее,
6: да,
9: и разместила в своих музеях. И вот из этого размещения в музеях Британии вот этих вот статуэток рассказывается история про колониализм и чуть ли не история про геноцид. Вот понимаете, в чем дело? Показывать геноцид западным странам мы не можем по той простой причине, что они сами
6: себе
9: активно это дело постоянно показывают. Да? Значит, и история с Black Lives Matter, да? Значит, и вот с этим наркоманом, которого, убитым наркоманом Флойдом, да? Который неожиданно оказался героем негритянского народа, афроамериканского народа. Да? Вот, все это последовательно реализуется уже на Западе ими самими. И напротив, вот то, что у нас происходит, оно на Западе воспринимается именно через эту антиколониальную рамку. И поэтому любые претензии к России, которые исходят от Грузии, от Украины, от какой-нибудь Прибалтики, от каких-нибудь других стран, которые никто на Западе и не знает, по большому счету, они априори воспринимаются как правильные, именно потому что через базовую идеологическую антиколониальную рамку они, ну да, вот, значит, мы своих, значит, мучили и в Бельгии отрезали руки местным жителям. Ну, наверное, и русские тоже, черкесы. Ну,
6: русские же тоже люди, да?
9: Конечно.
6: Конечно, по-другому.
9: И русские-то по-другому тоже, значит, черкесам руки-то отрезали и пускали без руки гулять по свету. Вот поэтому нам здесь ловить просто нечего. Мы не сможем им обратить вот это, потому что они сами все делают, и это их идеология. Идеология, которая уже к нам сюда транслируется, которая для нас, между прочим, очень разрушительна.
7: Но еще, как бы вот эта антиколониальная повестка, совершенно справедливо вы говорите о том, что она, собственно, захлестнула мозги во всем мире, по-моему, превратила огромные массы людей просто в невменяшек, каких-то мультяшных персонажей, которые неведомо что о себе думают. Но вот эта вот ошибка, которую, я считаю, нам ни в коем случае нельзя совершать, это соотносить действия и поступки тех времен с нынешними представлениями об общественном устройстве, о взаимоотношениях людей, о морали, в конце концов, да, это другие люди, они совершенно иначе смотрели на мир. И сегодня говорить, например, о том, что давайте мы вспомним, что такое набеговая экономика. Да?
6: Да.
7: А Запорожская Сичь, между прочим, православная, тоже занималась набеговой экономикой. И, между прочим, главным, одним из главных источников их дохода была работорговля. А продавали они, да, туда же, в Османскую империю. Кого? Православных, которых ловили где-нибудь за границами своей территории.
6: На правах хранителя регламента, значит, я тут ставлю многоточие, не потому что я сейчас испугался, что мы начнем Запорожскую сеть обижать, а потому что хочется перейти все-таки к следующему пункту нашей программы. Интересная беседа, мы рискуем многое не успеть. А где-то вот здесь рядом, да, с этой работорговлей, с этими набегами разных не очень приятных людей на нашу с вами богоспасаемую древнюю родину, находятся и наши современники, которые стали такими, как это, апологетами, проводниками евразийства, а иногда кажется, что прям-таки какими-то этими... иноагент. Ну, нет, плохое слово иноагент. Ну, какими-то, короче, какими-то агентами какого-то влияния.
7: Ордынского его, какие-то влияния. Неприятные не наши
6: неприятные
7: люди.
6: Вот. Люди, да.
9: Ордынского влияния.
6: Ордынского, вот, да. То есть нео-ордынство такое, да. А вот почему мы решили об этом поговорить. Потому что, как мы анонсировали в начале программы, Верховный Хурал Республики Тыва утвердил орден Субедея, который, значит, хотели вручать за, цитирую, исключительные заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, а также за вклад в обеспечения безопасности России. Значит, для понимания, кто такой был Субедей и что вокруг всего этого происходит, справочка, а потом поговорим.
0: Наша справка.
8: Прежде всего, стоит напомнить, кто такой Субедей. Один из самых жестоких и талантливых полководцев Чингисхана. Именно он фактически командовал западным походом монголов в 1236-1242 годах. Под его руководством были уничтожены Рязань, Владимир, Суздаль, Киев и множество других русских городов. Монголы прошли по Руси огнем и мечом, вырезая целые города вместе с женщинами и детьми. По разным оценкам, нашествие унесло жизни от десятой части до почти половины населения русских княжеств. За спиной Субедея разливались реки русской крови. И вот именно в честь этого человека и планировалось учредить орден для героев СВО. Такую инициативу можно было бы списать на внезапную вспышку из прошлого и голос крови, но этим дело не ограничилось. На волне всероссийского скандала свое веское слово решил сказать сетевой публицист Мардан. Он выдал текст, в котором заявил, что Чингисхан и монгольская ига были благом для Руси, а русские князья сами во всем виноваты. Более того, эти тезисы он попытался доказать, анализируя политику, экономику и социальную сферу тех лет. И это уже нельзя списать на помутнение или попытку эпатажа. Это часть системной кампании так называемых евразийцев, которые последние годы активно переписывают историю. Для них монгольская ига не трагедия, а скрепа и цивилизационный рывок. А вот русское самосознание, русская идентичность и память о собственных страданиях – это что-то устаревшее и вредное. Речь идет о попытке стереть русскую историческую память и заменить ее удобной евразийской мифологией, где русский народ всего лишь один из фрагментов большой степной империи.
6: Вот такая вот штука. Честно сказать, инициатива тувинских депутатов меня не очень удивляет. Да? Ну, то есть, как бы люди, ну, вот там, ну, всплеск национального самосознания, да, почему нет. Меня удивляют вот эти вот наши доморощенные евразийцы, которые пытаются сделать из Чингисхана чуть ли не отца нам родного.
9: Ну, глядите, здесь какая ситуация. Вот применительно к нашим евразийцам, да, или ордынцам, как они рационально объясняют свою точку зрения, почему они так поступают? Они говорят, ну вот же, у нас большая такая страна, в которой есть множество различных народов. Вот у каких-то народов вот Субедей герой, у каких-то народов еще кто-то герой. Вот нам нужно с этим свыкнуться, и, значит, ну, мы же все равно вместе должны жить, поэтому мы должны на это закрыть глаза, а может быть и найти что-то общее. Может быть, это и наш герой. Вот на самом деле все, что мы видим, это уже на Западе было. Но, правда, не с Субедеем, не с Чингисханом. Есть такое экстремистское движение, которое запрещено в Российской Федерации. Называется ЛГБТ. Вот это вот сексуальное меньшинство, они действовали абсолютно тоже, точно так же. Речь сначала шла о том, что вот есть у нас сексуальное меньшинство. Нужно как-то вот с ними вместе жить. Никуда мы от них не денемся, приходится нам вместе с ними жить. Значит, после этого стали рассказывать о том, что необходимо продвигать вот это вот эти нарративы, и это правильно, да, можно и менять пол, значит, это должно делаться активно, и дальше все шло как вот такой кум. Вот то, что мы видим, если мы заменим ЛГБТ плюс, еще раз повторюсь, экстремистское движение в Российской Федерации на евразийство и орденство, то мы получим абсолютно то же самое. Механизм, как работает, он один и тот же.
7: Механизм внедрения
9: один и тот же.
6: Взгляд, конечно, варварский, но верный. Прошу прощения, значит, у нас опять это минутная техническая пауза.
7: Мы отсмеемся и продолжим.
6: Да, и продолжим.
13: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
14: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
13: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
15: Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
16: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
15: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
6: Ржавчина. Ладно, посмеялись, а теперь серьезно. Хорошо, но вот что произошло на Западе с продвижением всей этой, значит, экстремистской повестки, которая, к счастью, у нас запрещена, да, мы видим. И попытки сейчас, ну, которые начались с приходом Трампа, да, и вообще с началом, ну, как бы некой правой реакции, да, в Европе, которая пока слаба, но, очевидно, будет усиливаться. Но они же не сдают свои позиции, да, они не отступают уже.
9: Ну, а как здесь можно отступить? Когда речь идет о больших проектах, а вот это действительно был большой проект, в который вложено очень много, тут отступить очень сложно. Множество людей, идеологически заряженных именно на продвижение подобной повестки, они продолжают работать и будут работать безотносительно от того, есть там Трамп, нет там Трампа. Наоборот, если Трамп есть, то они еще более активно
6: будут работать. Ну, это понятно, да.
9: Вот, поэтому никуда от этой повестки не денешься. Она всегда будет продвигаться. Другое дело, что она там внутри себя, она весьма такая разлагающая, но, с другой стороны, нам-то что до этого?
7: Да нет, пусть они там разлагаются.
9: Это
7: их личное несчастье.
9: Личное дело. Если мы говорим про наши дела, ну, мы, к сожалению, прямо у каждого из нас есть память распада Советского Союза.
6: Да.
9: Распад Советского Союза, он шел на фоне, как вы помните, демократизации гласности, и гласность использовалась в том числе для рассказа о том, как угнетали в сталинские времена различные народы, да и не только в сталинские, да, а вообще в принципе, да, угнетали. И вот это вот рассказ про угнетение национального самосознания, о необходимости возвращения к истокам и национальным героям, о которых забыли. Вот все это только способствовало распаду. Да? Вот сейчас мы, к сожалению, видим то, что сработало уже в свое время, во время перестройки. Было очень много глупых поступков совершено Горбачевым, и не только Горбачевым, потому что при ЦК существовал специальный отдел по национальному вопросу. Вот если мы потом посмотрим на судьбу людей, которые вышли из этого отдела ЦК, по национальным вопросам, то мы увидим, что они впоследствии в 90-е годы формировали национальную политику уже в Российской Федерации. Вот. И на определенных уровнях ими сформулировано то, что прорастает сейчас точно так же, как прорастало в 90-е годы при Горбачеве. Конечно, люди эти уже давно не с нами, но наследие их и наследие Михаила Сергеевича до сих пор существует. Вот для меня, конечно, является определенной загадкой, почему, допустим, если мы вернемся к началу нашей программы, да, почему в ряде регионов Российской Федерации и в зависящей от России чуть менее чем полностью Абхазии отмечается абсолютно антироссийская по своему содержанию дата. Для меня это некоторая загадка. Загадка для меня, значит, почему, допустим, в Башкирии национальная библиотека носит имя человека, который сотрудничал с нацистами и турками во время Второй мировой войны. Да, и который, между прочим, на которого и было, значит, расследуемое уголовное дело НКВД. Да. Для меня вот это есть некоторые загадки, по какой причине у нас определенные вещи не отсекаются. Но не отсекаются они потому, видимо, что считается, что это вот такое местное региональное дело.
6: Ну, типа, пусть они там.
9: Да, пусть они там. Но у нас сейчас есть...
7: Ну, вот знаете, для меня это в одном ряду с Ельцин-центром, например. То есть это одного порядка совершенно вещи. Это создание некой параллельной исторической памяти. И мне кажется, что в этом смысле, я не знаю как, но должна быть сформулирована даже, может быть, какая-то единая вот эта вот идея исторической памяти, где стержнем должно быть слово «служение». Вот если есть служение нашей стране, бывшей империи и остающейся таковой, да, значит, да, это наша история. А если нету этого служения, значит, это не наша история.
9: Ну, это мне какая-то другая мне история. Вне всякого сомнения, да. Я абсолютно с этим согласен, потому что история России, она связана все-таки с историей российской государственности, да, а не с чем иначе. То есть, да, мы помним, что, что Урарту — это древнейшее государство на территории СССР, потому что мы учили эти учебники. Mm-hmm. Вот. Но все-таки...
7: Но мы себя не считаем их потомками.
9: Да, но мы все-таки не считали даже в советское время потомками себя Урарту. Да? Значит, и, конечно, есть в составе России территории, которые вошли в нее не сразу. Да?
6: Значит, не очень легко.
9: И, да. не очень легко, а иногда, значит, очень поздно, как, например, та же Тува, да, которая, значит, в 44-м, по-моему,

0: кажется, очень важно, да? Значит, когда...
1: Председатель консультации...
2: Даже, так сказать, и не представлять себе, что вы зашли в какую-то специфическую поликлинику. Вы заходите в такие поликлиники где-нибудь там в Дубае, где-нибудь там в Омане. И, собственно говоря, там оказывают помощь людям всем. Mm-hmm. И ничего особенного в этой поликлинике нет.
3: Mm-hmm.
2: Вот все вот эти нарративы, которые были высказаны с точки зрения перечисления, вот это снять, вот это убрать, и так далее, на самом деле пациенту, который ищет помощи, они вообще-то не обязательны. Он пришел за помощью. Если ему ее оказывают, он ее получит, наверное. А вот если ему ее не оказывают, потому что как в некоторых подмосковных поликлиниках говорят, что русским здесь... помощь не оказывают, идти в соседнюю поликлинику.
0: Да-да-да, это вот. Правда, что вот это, уже вот эти, вот, некий муслим-френдли в отдельных регионах произошел уже без всякого роскачества, это правда.
2: Да, и это на самом деле здесь даже дело не в мусульманизации, нет. Здесь дело в том, что выходцы, это чисто миграционная история, это вообще никакого отношения к гражданам Российской Федерации, имея это исповедующий ислам, вообще не имеет. Это стечение обстоятельств. Но оно очень похоже на то, что вы говорите, что я захожу в это лечебное учреждение, я понимаю, что там помощи не получу. Вот это и есть вопрос. Насколько равны или неравны в правах граждане, заходя в государственное учреждение. Государственное. Частные клиники с учетом, ну, скажем так, своих уставных задач, могут в той или иной степени каким-то образом обозначить группу граждан или дать им определенный сервис, не нарушая права других граждан, получать другие сервисы. Ну, кому-то халяльную пищу, а кому-то кошерную.
3: Угу.
2: Может быть, даже за соседними столами. Ничего в этом плохого нет. Когда летит самолет в Арабские Эмираты, вы можете заказать на борт и кошерную пищу, и халяльную. Ничего в этом нет, это уже происходит. Другое дело, что они уравнены. Они равны. В данном случае при подобного рода подходе явно неравенство. Это и есть нарушение Конституции Российской Федерации. Это и есть разжигание национальной розни. Хотя, казалось бы, никто ни к чему не призывает. Но сам факт, что государственные, не просто учреждения, а государственное, регуляторная
3: она же еще и функцией надзора обладает, это Роскачество,
2: да? Да, регуляторная структура создает подобный прецедент. Я думаю, что на это должна обратить внимание и прокуратура, и, собственно говоря, правительство Российской Федерации.
0: Я Владимирович, а вот смотрите, мне кажется, еще очень важно обозначить такой чисто практический момент, да, мы сейчас говорим о, ну, условно высоких материях, да, но ведь халялизация медицинских процессов, она же на этих процессах тоже отразится, да, то есть вот мы можем просто вот так сходу для понимания аудитории перечислить, что исчезнет в таком случае? Что будет нельзя?
2: Ну, зачем мне фантазировать в тех вещах, до которых я не очень-то понимаю. У меня фантазии не хватит, что там исчезнет.
0: Возможно,
2: я знаю, чего они не получат.
0: Вот.
2: Дело в том, что у нас медицинская помощь оказывается согласно стандартам оказания медицинской помощи, порядкам оказания медицинской помощи, клиническим рекомендациям. Все, что в этих структурах есть, вот в этих документах, оно все должно находиться, значит, в ведении специалистов, врачей и так далее. Они все должны это обеспечивать. Все остальное, по большому счету, это сервисы. Если создаваемый сервис, это сервис всего-навсего, станет помехой для использования клинических рекомендаций, это прямое нарушение прав граждан на получение той или иной медицинской помощи. Например, не так давно у нас была достаточно интересная беседа относительно вакцинации. Некоторые вакцины сделаны на основе крови животных. И по законам, например, тем же исламским, по законам еврейским, я имею в виду, значит, имеется в виду религиозные законы, пациент не может позволить себе использовать этот препарат верующий. Значит,

0: На сегодняшний день поднимается вопрос о том, чтобы препараты крови, а препаратов крови на самом деле много, вот тот же самый гематоген, это же препарат крови.
1: Ну да.
0: Для, чтобы, значит, для этих групп населения было возможно создание производства, отдельных производств, которые позволят им принимать лекарственные препараты согласно их вере. На это же пойти же можно, это же делается во благо людей, которые должны получить помощь.
2: Угу. И главное, что там есть определенная бизнес-составляющая, да, тоже не будем забывать.
0: Ну, насчет бизнес-составляющей, знаете, ведь категория людей, получающих эту помощь, она же меньше общей численности возможных получателей, угу. Потому что она выделена для определенной небольшой категории, ну, небольшой категории, но все равно меньше, чем общая популяция. То есть здесь производитель, если идет на появление такого продукта, пусть он даже там будет дороже, но у него есть сбыт, ну да, на это можно идти, потому что это не нарушает никаких федеральных законов. Это не ставит людей в неравные условия, а скорее даже наоборот уравнивает их в определенных условиях с точки зрения получения препаратов крови. Но вот то, что говорите вы относительно сервиса, а самое главное, еще раз повторюсь, что меня здесь абсолютно коробит, что предложение инициативно вышло не от мусульманского сообщества, оно вышло от государственной регуляторной структуры. Фактически она показывает, что это позиция непосредственно самого государства. Вот это немыслимо.
2: Вот. Именно да. И вот в этом месте мы поставим многоточие, потому что, конечно, будет очень интересно понаблюдать за реакцией государства. Волна негативная пошла достаточно большая, уже написаны письма, обращения в соответствующие органы. Поэтому да, будем следить. Ян Владимирович, спасибо вам огромное. Доктор медицинских наук, профессор, член Совета по правам человека при президенте Российской Федерации и член Центрального штаба Народного фронта Ян Власов был у нас в эфире. А тема глубже, чем многим кажется. И
1: это правда.
2: Мы к ней вернемся.
1: И мы будем еще об этом говорить.
3: Сшить контрасты.
4: Сочетание несочетаемого – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
3: Как рождается авангард? В программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22.10 по Москве и в 23.10 по времени Ульяновска.
5: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».

0: Ржавчина.
1: А вот мы и вернулись.
2: Ну что ж, остается. Боже, так время.
1: Чуть-чуть, да.
2: Время. Ладно,
1: немножко.
2: Все-то поехали.
1: Да,
2: поехали.
1: Немножко международной политики сейчас. Нет, тоже я, ну, предварительно вводную часть такую коротенькую скажу, что сама тема и ее подача, даже, например, в той же справке, которая сейчас прозвучит, это может все, ну, как-то показаться какой-то сатирой, там, бог знает, да, чем угодно. Но на самом деле ничего смешного в этом нет. Да, и ко всем сигналам, которые идут в наш адрес с территории, контролируемой противником, а то, что страны Прибалтики, Латвия, Литва и Эстония контролируются нашим противником, я думаю, ни у кого никаких сомнений, разногласий на эту тему у нас не будет. Да, ко всем этим сигналам нужно относиться серьезно. А вот что за сигналы, расскажем в нашей справке.
2: Поехали.
3: Наша справка. За последнюю неделю политики Эстонии, Латвии и Литвы снова отличились. А началось все с того, что генсек НАТО Марк Рютте в ответ на обвинение Москвы в том, что соседи являются прямыми соучастниками украинских атак на нашу страну, заявил, что такие слова совершенно нелепы, и Россия это прекрасно знает. И добавил, альянс будет защищать каждый сантиметр своей территории, словно кому-то эти сантиметры нужны. Далее уже Европарламент принял специальное заявление, в котором выразил полную солидарность с прибалтийскими странами и резко осудил необоснованные и опасные заявления России. После этого Ригу, Таллин и Вильнюс буквально прорвало. Литва заявила о намерении призвать в армию аж 5000 человек. С учетом общей численности граждан, это будет один из самых высоких показателей на душу населения в Европе. Параллельно уже идут учения, закупки вооружений, не стихает воинственная риторика. МИД Эстонии выразил решительный протест, заявив о кампании дезинформации. А министр обороны Латвии Байда Браже на всякий случай поблагодарила 14 стран НАТО за участие в многонациональной бригаде. А военная миссия Канады в стране продлена еще на 3 года. Три небольших государства, чье совокупное население меньше, чем в среднем регионе России, ведут себя так, будто именно они решают судьбу Европы. Похоже это на безумие? Да. Но что на самом деле скрывает грозная и местами смешная риторика?
1: И вот об этом, обо всем, мы поговорим с человеком, который в вопросе разбирается. И с большой радостью приветствуем у нас в эфире научного сотрудника отдела Прибалтики, Институт стран СНГ Руслана Панкратова. Руслан Вячеславович, добрый вечер. Рады вам.
4: Добрый вечер,
2: Руслан коллеги. Руслан Вячеславович, здравствуйте. Ну как вы наблюдаете за вот этими, конвульсиями, очень странными, на первый взгляд, действиями? То министра обороны мы увольняем, потому что украинский дрон упал. То мы сбиваем румынскими пилотами, натовскими самолетами дроны, которые там летают. Потом мы объявляем, что мы будем всех карать. Это какое-то безумие или нет? Все-таки.
4: Ну, как любит говорить Мария Владимировна Захарова, рубрика «Вызывайте санитаров». Ничего не поменялось. Огромное количество самого разного толка заявлений. Сначала они были разрознены, но все в ту же дуду, что русские идут, и вот мы вам говорили. И, в общем-то, потом уже эта песня слилась в один единый хор, и, в общем-то, смысл, конечно же, уже давно потерян. Но что я хочу сказать, что происходит на самом деле? Как бы прибалты не пытались хорохориться, там, говорить о том, что как их обидели, что они никому не давали пространства для пролетов, на самом деле картина гораздо еще печальнее, чем на самом деле. А оказывается, ну, во всяком случае, по таким закрытым источником информации существует, что именно солдаты НАТО, то есть не сами прибалты, приехали на эти базы со своими уже установками, и именно с территории Прибалтики наносились удары. То, что дроны как будто бы летели с Украины, ну, это такая операция прикрытия для того, чтобы сказать, вот видите, да, где-то что-то не сбито, где-то что-то ПВО, ну, слушайте.
2: Ну, то есть этим объясняется постфактум, как бы их разрешение использовать свою территорию для запуска дронов. Хотя они уже запускаются,
4: да? Да, коллеги, ну, вот смотрите, дрон из Украины, даже если его запустить со Львовской области. Ну, вот 2000 километров, вот он летит сначала Польшу, потом Литву, Латвию, Эстонию. Ну, и нас хотят убедить, что страны НАТО с их хваленной ПВО не смогли обнаружить эти дроны. Ну, плюс я уже не говорю про наши ПВО, которые просматривают все небо до Португалии. Ну, выглядит это очень странно. А вот гораздо серьезнее, конечно, повод к тому, что это действительно запускалось со стран Прибалтики. Мы знаем эти места пусков. Во всяком случае, служба внешней разведки и ее пресс-служба уже об этом прямо заявила, что все это известно. А вот здесь становится интересно только потому, что время подлета минимальное, реагировать времени у нас практически не остается, хотя оно есть, но это несет прямые уже угрозы национальной безопасности России. И, по всей видимости, разговор поменял свою тональность, потому что мы все время прибалтов, как это ни странно, ни печально, все время пытаемся их, как малых детей, как-то урезонить, поставить какой-то манеж.
1: Это бессмысленно, да? Что-то.
4: Ну, типа, ребят, ну, вы знаете, это как вот в подвороте в какой-нибудь, ты понимаешь, ты спортсмен, ты кандидат там по боксу, подходит какая-то малолетка, начинает тебя просить сигареты, просто понимаешь, ты положишь сейчас ему руку на лицо, и он просто сыпется. И ты пытаешься этого не допустить, ну, потому что ты понимаешь этих последствий. А это их еще больше распыляет. Это с одной стороны.
2: Ну, потому что там в подъезде рядом с этой подворотней стоят их эти самые, да, те, кто их туда послал, в эту подворотню.
4: Абсолютно верно. И более того, вот подвожу вас к главной идее, как одна из версий, о том, что действительно, ну, правит сейчас там все это Британия, это МИ-6, ну, или англосаксонское разведсообщество, ЦРУ и МИ-6. Сейчас больше, конечно, под патронажем, конечно, МИ-6. И что они делают? Они вот приехали, им это нужно, они смотрят еще, как происходит, как разведка боем, где что у нас включается, где какие команды проходят. Наверняка это было синхронизировано и с космическими разведкой, и радиоразведкой. Но мы тоже знаем, что они нас будут провоцировать, поэтому что-то где-то включается, то, что мы знаем, что они уже знают, что должно включиться, что-то засекречено остается нераскрытым.
2: Хорошо, такая, Руслан, я сделаю монтаж, если угодно, да? А опуская массу подробностей, задам один простой, очень прямой вопрос. Нас втянут в войну на Балтике?
4: Да. И это не вопрос как таковой, это вопрос времени. То есть это будет через месяц, это будет через год. Это цель их, это вот это маргинальное желание нанести нам стратегическое поражение. Потому что им кажется, что если мы начнем воевать именно на Прибалтийском фронте, наше успешное наступление на Украине должно захлебнуться, мы выдохнемся. Ну, понятно, что если Урсула фон дер Ляйен рассказывает, как мы разбираем стиралки для того, чтобы микросхемы вытащить, поэтому они, наверное, уже в это искренне поверили.
1: Хорошо, предположим. Я на самом деле, ну, я вот как ни странно, я соглашусь сейчас с оценкой Руслана Вячеславовича, потому что куча фундаментальных документов западных, да, и доктрин написанных прям сильно задолго, да.
2: Ну, это не свежая идея, прямо
1: да,
2: скажем.
1: Да, до появления там очевидных предпосылок и для проведения специальной военной операции, да, и задолго до русской весны. Там все, в принципе, черным по белому написано, да, что есть Европа как бы такая, ну, нормальная Европа, европейская, да, условная, там, Германия, Франция и так далее. А есть Европа, там, второй сорт, вторая свежесть. Да? Это Польша, Румыния,
2: прибалтийские, коллективный Карл XII, да,
1: вот, прибалтийские эмираты, да, то есть те, кого не жалко и кого можно бросить в мясорубку под Россию, чтобы Россию истощить, и вот тогда уже придут господа большие, взрослые, уцелевшие в боях, и что останется, заберут себе. Это понятно. У меня вопрос другой к Руслану Вячеславовичу. Вот люди, которые в этих странах живут, которые даже не руководят этими странами, понятно, что они как бы, ну, наемные менеджеры, и нанимал их не народ с такими же паспортами, а вот люди, которые там живут. Они не понимают, что ли, искренне, что являются в очень короткой перспективе пушечным мясом, вне зависимости от того, каким образом будут развиваться события на предполагаемом театре военных действий.
4: К сожалению, нужно признать, что действительно не понимают. И причин действительно много, и отсутствие образования, образованности, и пропаганды 24/7, которая так долго, все последние 35 лет рассказывала, что если не больше, то уже когда Советский Союз не стало, что во всем у них теперь виноваты русские, Россия. Это настолько глубоко, это настолько еще кладется на эту русофобскую, неонацистскую базу, ну, скажем так, на генном уровне, что нет, не понимают, а те, кто понимают, может быть, даже и думать не хотят. Любое нейтральное какое-нибудь мысль, альтернативное мнение, сразу вешается клише, что ты агент Кремля, придают тебе в лучшем случае социальной анафеме, ты начинают его оплевывать, ну, в худшем ты получаешь срок. Но пока, правда, это все только русское население сроки получает. Эти пока просто им пальчиком грозят, ну, понятно, что латыша не должен, там, условно говоря, наказывать. Все, что касается наших соотечественников, конечно, они находятся в жесточайшем прессинге. Мы видим и насильственные депортации, и тюремные сроки, и причем за минимальный проступок. Да просто вот мнение высказал, там, далее, вот перед 9 мая, там, поздравил кого-то в личной почте, там, цветы решил к могиле наших солдат почтить память. Все это действительно, это уже даже не административное дело, это реально задержание, это угроза национальной безопасности, ну и далее по списку. Сейчас уже даже непонятно, это курица учит яйцо или яйцо, я имею в виду технологии вот такого социального инжиниринга, которые применялись на Украине. Кто из них первично начал это делать, сейчас уже, наверное, не так это уже важно, но то, что вот творится такой правовой нигилизм, и Европа все об этом знает и ничего не делает, вот это становится страшно, потому что, знаете, как в голливудских боевиках, господа, правило одно, правил больше нет.
1: Нет, ну понятно, почему они ничего не делают, да, они... А зачем им что-то делать? Все делается отлично. Все идет ровно по планам, все как есть, как написано. Что мы можем противопоставить? Немного времени остается, минутка.
4: Во-первых, на мой взгляд, и вот выражу общее мнение экспертного сообщества, что, конечно же, время дипломатии, ну, надо чуть-чуть, наверное, выводить ее на второй план, потому что эти люди не понимают хорошего отношения, не слышат нас. Разговаривать нужно не с прибалтами, разговаривать нужно с их хозяевами. Русофобия должна быть дорогой. К сожалению, должны констатировать, что товарооборот в это даже время продолжает расти. Он сейчас, если я не ошибаюсь, составляет почти 3,64 миллиарда евро. Между... И ладно, еще можно было бы понять, хотя и не принять, что мы им что-то продаем. Так мы у них покупаем текстиль, лекарства,
1: пятое место, Зинтас
4: появилось, косметика, виски, пиво. Ну, послушайте, но это просто
1: это, какой-то цинизм. Руслан Вячеславович, спасибо. Кончается эфирное время. Тоже, в общем, разговор наш не последний. И к теме мы это вернемся много раз. Руслан Панкратов, научный сотрудник отдела Прибалтики Института страны СНГ, не добавил нам оптимизма этим вечером.
2: Лучше оптимизма.
1: Да, с другой стороны, как будто мы не знали. Вернемся через минуту, о хорошем попробуем.
3: Радио России. Главное радио страны. Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
0: В эфире программа «Люди и песни».
5: Говорят, что если бы Шарль Азнавур написал лишь одну эту песню, то всемирная слава ему была бы гарантирована. Речь о шлягере под названием «Он видамур» – «Вечная любовь». В конце 70-х годов режиссеры Александр Алов и Владимир Наумов начали съемки фильма о том, как советской разведке удалось предотвратить покушение на Сталина, Рузвельта и Черчилля на конференции в Тегеране, а еще о любви советского разведчика Андрея и француженки русского происхождения Мари. Фильм «Тегеран 43» был совместным, российско-французским. В частности, одну из ролей играл Ален Делон. Александр Алов мечтал, чтобы песню для фильма записал другой кумир из Франции, Шарль Азнавур, давним поклонником творчества которого он был. Во время съемок в Париже Алову и Наумову встретиться с певцом не удалось, тот был на гастролях. Лишь когда Азнавур вернулся, французские продюсеры фильма принесли певцу сценарий, который не произвел на него большого впечатления. Однако, увидев фотографию исполнительницы роли Мари, Натальи Белохвостиковой, маэстро, большой поклонник женской красоты, сказал: «Я буду писать песню специально для этой мадемуазель».

и песни. Видимо, красота Натальи Белохвостиковой произвела на Азнавура столь большое впечатление, что стихи под названием «Он вид Амур» он написал буквально за день. Ну а затем брат его жены, композитор Жорж Гарваренс, сочинил музыку. Так и появился этот большой шлягер. Кстати, первый перевод песни на русский сделала мать Никиты Михалкова и Андрона Кончаловского, поэтесса Наталья Кончаловская, в совершенстве владевшая французским. «Вечная любовь, верны мы были ей». Этими словами начинается русский вариант песни. Перевод так понравился Азнавуру, что песня «Вечная любовь» стала единственной композицией на русском в его репертуаре. Ну а впервые на русском языке песня была исполнена Людмилой Гурченко в развлекательной телепередаче «Новогодний аттракцион 82».

0: двумя руками за такую инициативу.
1: Майя в Лужниках сыграют Спартак и...
2: Просто находились солевые железы объемистые. Как у современных, соответственно, морских игуан, черепах, птиц морских, типа альбатросов.
3: Чтобы почки не перегружать, да, они вот...
2: Да, чтобы вокруг доступна только соленая морская вода, ее пить, нормально невозможно, нужно дополнительно выводить избыток соли. И вот есть специальные железы, которые эту соль, очень соленый секрет выводят постоянно. И они как будто бы, возможно, помещались в этих объемистых полостях, как предполагается.
3: То есть метриоринхи все время плакали, морские крокодилы.
2: Скорее, если это помещалось в носу, то, скорее всего, у них были постоянно соленые сопли, наверное.
3: Да, извините за подробности, это называется. То есть они все время ходили с насморком, с таким, с тяжелым. Вообще, это очень забавное, видимо, было существо, в кавычках, забавное по своей конструкции. Да, получается, что, казалось бы, довольно просто ящерицу адаптировать, рептилоида к водному образу жизни, потребовались вот такие вот штуки. Мы говорили, что вообще непонятно, как они рождали детенышей каких. И, я понимаю, что все к тому шло, чтобы начать рождать живых все-таки. А как они дальше-то? Допустим, мы примерно представляем, как это делают черепахи. Они зарывают в песок, допустим, крокодилы или так это делали, или как. Если они живородящие в океане, капсулы, которые у них, как у акул, получается, зародыш выходит уже живой крокодильчик. Дальше они сбиваются в стаи. Вот такой вот палеоэкологии никакой не было. Известны.
2: Нет, в этом плане, конечно, слишком фрагментарные находки. Нет. То есть, если о тех же ихтиозавров, там куча скелетов прямо с родами даже существует, когда мать во время родов погибла, то здесь мы даже такого не находили, потому что подавно про эти там каких-то молоденьких крокодильчиков, жили там в стаях или как-то, или была забота о потомстве у них, как у современных крокодилов. Увы, пока нет ни единого свидетельства ни в какую сторону.
3: Да, то есть вот на берегу ничего не находили, только в морских отложениях.
2: Да, только так.
3: А были среди них бентофаги, те, которые на мелкоте кого-то там, моллюски какие-то, вот такие специализации не было? Было бы логично, на самом деле, по аналогии, опять-таки, со всеми остальными, что рано или поздно появляются животные, среди ящериц даже водорослееды появились, игуаны морские, допустим, они едят водоросли, среди морских крокодилов чего-то такого экзотического не встречалось?
2: Ой, если честно, я сходу не скажу. То есть, все-таки основное магистральное направление эволюции у них это, конечно, питание рыбой такое, то есть скоростные охотники за рыбой. Такие длинномордые, все. Но среди всего множества родов, я думаю, что должны были бы быть. То есть, точно я сейчас на память не скажу, не видел таких. Но учитывая, что среди пресноводных крокодилов, кайнозойских, родственников современных, подобные формы находились. То есть
3: бентофагов?
2: С такими более широкими челюстями, с более уплощенными зубами такие обнаруживаются, вроде как никакого запрета у этих не было на эволюцию в этом.
3: А современные аллигаторы, кстати говоря, и кайманы, ведь тоже, по-моему, они моллюсками в юности питаются.
2: И не в юности, на самом деле.
3: Да? И поэтому такие морды широкие.
2: У них есть даже дифференциация зубов в этом плане такая небольшая, что значит зубы передние, они более острые, более тонкие, более острые для хватания, добычи какой-то рыбы, или там, наземных каких-то зверей, чтобы мясо рвать, выдирать. А зубы в задней части челюсти, ближе к суставу, к челюстному, они более широкие, более тупые, такие давящие, чтобы раздавливать раковины моллюсков, панцири черепах, например, раскусывать и все такое. То есть это есть у них такое, вполне, когда дифференциация, то есть такая всеядность
3: Понятно. То есть ничто не ново в этом мире. Получается, что аллигаторы повторяют путь своих древних предков, вернее, не предков, а троюрных, дедушек четвероюрных. Но у меня тут вопрос попутный к морским, формам. Ведь известно, что крокодилы заселили Южную Америку как-то вплавь еще до образования Панамского перешейка. Да и, наверное, кайманы с аллигаторами тоже, да? Или я путаю, Дим?
2: Нет, смотрите.
3: То есть они

0: Приплыли я к этому.
1: Да, но только не панамский перешейк, в том-то и дело.
0: Значит, расскажите тогда.
1: В Америке же живут аллигаторы и кайманы, это близкие, аллигаторы и кайманы, близкие родственники, это одно семейство,
0: да.
1: И это исходно как бы чисто американская группа, то есть они там.
0: Ну, не южноамериканская.
1: Ну, там на самом деле уже было так недалеко, они там и там, и там жили, в общем-то. Ну, они на самом деле с севера заселяли все это дело, ну, там было недалеко.
0: Аллигаторы-то с севера, насколько я понимаю, вот помню это зоогеографию, что все-таки им пришлось что-то преодолеть вплавь. Они по земле.
1: Да, но как бы заселили они все это еще там, наверное, ну, может, в конце мезозоя, ну, в общем, в те времена, как бы. Вот, то есть, ну, совсем давно. А вот именно настоящие крокодилы, они заселили Центральную и Южную Америку всего там, ну, порядка 10 миллионов лет назад. Ну, там промежуток указывают, по-моему, от 5 до 11 миллионов, вот в этом промежутке где-то они заселили. Вот, то есть совсем недавно буквально.
0: Ну, вплавь.
1: Вот. Да, вплавь, и заселяли они ее из Африки.
0: А, понятно. Так интересно, так это же все-таки Атлантика, конечно, не была такой широкой, но была широкой.
1: Нет, ну 10 миллионов лет назад она была уже практически как сейчас. То есть, там,
0: как сейчас? А как это что же, они переплыли вот целое океанище?
1: Да, то есть просто, соответственно, вот ближайший родственник, ну, ближайший современный родственник американских крокодилов, это нильский крокодил, вот, ну, вот там описали ископаемый вид, там другой вид крокодилов, ну, тоже из рода крокодил, собственно, да, как бы, то есть родственник нильского, ну, который считается еще ближе к вот этим американским крокодилам, соответственно, то есть вот они, да, действительно взяли, и ну, гребницы же переплывают там, и между островами Индонезии. Там.
0: Ну, между островами, Дима, ну, тут, ну, хорошо, они же транзитом через Канарские острова или как, или через что они?
1: Нет, ну, как бы, нет, они, в общем, не, ну, там же есть мощные течения довольно вдоль экватора, которые можно оседлать и плыть вдоль них. Вот, они изначально доплыли до, не до самой Америки, а до срока Карибского бассейна.
0: А, ну, так это понятно.
1: Да. Вот, и именно потом они из Карибского бассейна начали как бы расселяться широко уже по Центральной Америке, а потом дальше в Южную.
0: Не, ну там понятно, что суши там возникали, да. и как бы пропадали, все понятно, там какая-то была жизнь, движуха.
1: Не, ну там они уже просто уже переплывали так уже, как вот умеют плавать, так и переплывали, как гребнист вот переплывал. Вот, ну собственно, почему, да, как бы, почему вот аллигаторы не могли, да, вот переплыть, да, там, ну, обратно, например, да, вот в Африку, а эти смогли. Дело в том, что у аллигаторов нет солевых желез, и они не могут жить в море, они не могут пить морскую воду, нужна пресная вода обязательно. Поэтому это чисто вот по суше. То есть и все расселения аллигаторов, это расселение по суше, ну или те расселения, там море, понятно, небольшой пролив, он может переплыть, ну вот буквально вот сколько он может проплыть, ну вот, как, не знаю, за день, за два, ну сколько он без воды может прожить, да, так. А такие многодневные путешествия доступны только настоящим крокодилам, потому что у них есть солевые железы. Они способны пить морскую воду, и поэтому теоретически они-то в море могут жить неограниченно долго. Ну, то есть рыба, которую можно ловить, в общем-то. Есть вода, которую можно пить. Ну и все, как бы, и что, и плыви через океан. Зачем, правда, это как бы отдельный вопрос.
0: Ну да.
1: Ну вот, что, какую цель они преследуют. Там расселение было какое-то очень небольшое, то есть там жуткое бутылочное горлышко было в этом. То есть все, вот современные четыре вида крокодилов, которые живут в Южной Америке, они все вот буквально...
0: Остроносые вот эти, оренокские вот эти вот.
1: Да-да-да, они там буквально чуть ли не от, ну, не от одной особи, но от какой-то очень ограниченной особи, которые вот естественно Карибские острова возникли все. То есть...
0: Ну, такая довольно популярная теория о странствиях животных на вырванных с корнем могучих деревьев, да, по течению. Но я вот не очень понимаю, какое там могло быть течение, которое бы их вынесло туда, прямо к Карибскому.
1: Ну, и какого-нибудь, хотя... чего там у нас впадает в Атлантику? Нигер? Нет?
0: Ну да.
1: Да, вот там вот. Ну а дальше вопрос просто оседлать какое-то течение, да. Ну, ну вот, да. Просто как бы, опять же, это настолько редкое все-таки оказалось событием для крокодила, что вот видите, там, ну, весь кайнозой, покуда Атлантика еще была там, ну, на заре кайнозой, когда она была поуже, никто не переселялся из крокодилов, ну вот не могли, да, вот. А потом вот 10 миллионов лет назад вот что-то случайно вообще случилось, и вот какая-то одна особь, или буквально там несколько особей реально такую мужскую плоту переплыли. Вот, ну или сами даже, ну опять же, крокодилы умеют плавать в океане.
0: Вы открыли глаза, на самом деле, я считал, что они из Америки все как-то протопали к крокодилы, но оказывается нет.
1: Нет, соответственно, да. Данные и генетики, и палеонтологии вполне однозначно говорят, что ближайшие родственники вот американских крокодилов это вот африканские крокодилы, именно вот как бы, ну, получается, западноафриканские.
0: Классические.
1: Да, такие вот, абсолютно.
0: А в Америке есть вообще крокодилы, в Северной Америке?
1: Ну, соответственно, на юге США живут крокодилы, ну, вот эти вот, да, ну, в Флориде. Ну, опять же, Флорида, да. По сути, часть как бы, да, Карибского бассейна, да.
0: Не аллигаторы именно, а крокодил.
1: Да-да-да, именно крокодилы, да. Вот, для них там уже прохладновато несколько. И вот, например, наибольшие такие популяции живут в охладительных прудах атомных станций.
0: Ну да, понятно.
1: Там... Потому что там теплая вода, там вода теплее, чем окружающих болот.
0: Все ясно, Дима. Спасибо вам большое. Итак, дорогие радиослушатели, Дмитрий привел нам очередной пример живучести крокодилов. Кстати говоря, мы говорили когда об их вымирании в одной из программ, как вот крокодилы уцелели. А вот так вот они вот и уцелели. Тем, что могут долго не есть и переживать всяческие катаклизмы, сберегая энергию. Вот, вероятно, что-то такое подобное произошло, что позволило крокодилам заселить Южную Америку вплавь как-то, возможно, на каком-то сухопутном плоту. И 20 дней там не поесть даже маленькому крокодилу – это вполне посильная задача. Спасибо вам большое, Дима. Итак, дорогие радиослушатели, в эфире была программа о животных с Иваном Затевахиным. Мы разговаривали с Дмитрием Пащенко, палеонтологом, специалистом по крокодилам. Он рассказал нам о морских крокодилах прошлого и современности. Спасибо за внимание. Всего вам доброго. Слушайте нас на Радио России.
2: О животных с Иваном Затевахиным.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Медицина. Привычка быть здоровым.
4: Всем бодрое утро. Это Лена Симонова. Если болит спина, совсем не обязательно, что проблема связана с позвоночником. Частая причина болей – спазмированные мышцы. Гармонизировать мышечный тонус поможет изометрическая гимнастика. Если вы понаблюдаете за человеком, который ее выполняет, то не поверите, что он на самом деле упражняется. Потому что никаких активных движений не увидите. Можно заметить просто изменение позы и небольшие движения. Изометрическая гимнастика – это так называемая молчаливая гимнастика, которую можно делать даже в небольшом помещении, сидя в кресле самолета, например. А вот эффект от нее ничуть не меньший, чем от обычной высокоамплитудной гимнастики. Она способна разогнать кровь по сосудам, предупредить образование тромбов и растянуть спазмированные мышцы. Давайте прямо сейчас вместе с вами ее сделаем. Передаю микрофон нашему тренеру Владу Спицыну.
5: Физкульт-привет, друзья! Это Влад Спицын. Главный принцип предлагаемого комплекса – включить в работу мышцы ядра тела, то есть мышцы позвоночника и брюшного пресса, а также мышцы большинства крупных суставов. Это даст питание хрящам позвоночника, суставов и предотвратит осложнения, связанные с неподвижностью. Начнем занятие с упражнений в положении лежа на полу, поэтому постелите коврик и ложитесь. Перед выполнением гимнастики нужно проконсультироваться с врачом. Слушайте и выполняйте упражнения вместе со мной. Важное замечание. В фазе максимального напряжения слегка задержитесь. Продлите напряжение мышц на пару секунд. Это даст необходимую полезную нагрузку. Мы залежались, поэтому начинаем с горизонтального положения. Итак, лежа на спине на полу, руки вытягиваем за голову и начинаем тянуться. Тянемся руками и ногами в противоположные стороны. Максимально растягиваем тело в течение 5 секунд. Затем расслабляемся и отдыхаем 5 секунд. Повторяем 3 раза. Положение тела во время упражнения не меняем. Растягиваемся. Отдыхаем. Растягиваемся. Отдыхаем. Растягиваемся. Расслабляемся и отдыхаем. Отлично! Переворачиваемся на живот. Голову на бок. Руки лежат на полу, вытянуты за голову. Приподнимаем одновременно вытянутую правую руку и левую ногу. Задержались в таком положении. Вернулись в исходное положение. Делаем то же самое, поменяв руку и ногу. Начали! Поднимаем правую руку и левую ногу. Держим напряжение в течение 2 секунд. Отдыхаем 2 секунды. Теперь поднимаем левую руку и правую ногу. Держим напряжение. Отдыхаем. Повторяем 10 раз. Мы уже слегка размялись. Теперь медленно встаем на четвереньки и повторяем предыдущее движение, но только на четвереньках. По возможности, во время того, как вы поднимаете руку и ногу, напрягите брюшной пресс. Голову тоже поднимайте вместе с конечностями. Начали! Поднимаем правую руку, левую ногу и голову. Напрягаем брюшной пресс. Держим напряжение в течение 2 секунд. Возвращаемся в исходное положение и отдыхаем 2 секунды. Теперь поднимаем левую руку, правую ногу и голову. Держим напряжение. Отдыхаем. Повторяем 10 раз. Очень хорошо! Теперь можно медленно встать. Сделайте глубокий вдох через нос и одновременно поднимите руки через стороны вверх. Полностью наполняем легкие воздухом. Задерживаем дыхание на вдохе и... Затем медленно опускаем руки вниз, одновременно делая выдох. Начали! Медленный вдох через нос. Руки поднимаем вверх. Тянемся, тянемся руками вверх. Теперь задерживаем дыхание на 2 секунды. После чего медленно опускаем руки. Выдох. Повторяем 5 раз.

Переходим к завершающему упражнению – ходьбе на носках. В течение минуты ходите по комнате, приподнявшись на носках. Во время ходьбы на носках можете держаться за мебель или стены. Такое простое упражнение нагрузит икроножные мышцы, сердце и разгонит кровь в венах ног. Продолжайте ходить на носочках в течение минуты.

0: уверен, теперь вы чувствуете себя отлично. И ваш день пройдет замечательно. Передаю микрофон Лене.
1: Спокойствие, только спокойствие.
2: Привет, друзья, это Лена Симонова.
3: Шум в городе не просто дискомфорт, к которому можно адаптироваться. Это медицинская проблема с конкретным механизмом, органами-мишенями и показателями риска. В первую очередь, городской шум – это физиологический стресс, работающий круглосуточно. Шум воспринимается мозгом как сигнал угрозы, причем независимо от того, осознает это человек или нет. Звук активирует миндалевидное тело и запускает систему стресса, которая выбрасывает кортизол и адреналин. В острой ситуации это спасает жизнь. При хроническом шуме постепенно разрушает. Кортизол и катехоламины запускают цепную реакцию в сосудистой системе. Активируется окислительный стресс, нарушается функция эндотелия, внутреннего слоя сосудов, который удерживает их в расслабленном состоянии. В результате сосуды сужаются, давление растет и запускается воспаление. А это, в свою очередь, прямой путь к атеросклерозу, гипертонии, инфаркту и инсульту. Особенно опасен ночной шум. Во сне сознание отключено, но слуховая система продолжает работать. Каждый шумовой пик, лай собаки, проезжающий грузовик, звук сигнализации активирует стрессовую реакцию даже без пробуждения. Человек просыпается, не подозревая, что его сосуды всю ночь работали в режиме тревоги. Нейровизуализация показывает, хронический шум активирует миндалевидное тело, и эта активация напрямую связана с воспалением артерий. Исследование с участием более 5000 человек показало, жители шумных районов имели на 36% более высокий риск когнитивных нарушений и на 29% болезни Альцгеймера. Увеличение уровня дорожного шума на 10 дБ повышает риск ишемической болезни сердца, инсульта и сердечной недостаточности. ВОЗ официально признает транспортный шум одним из ведущих экологических рисков для здоровья после загрязнения воздуха.
2: Это Лена Симонова. Привыкайте быть здоровым.
4: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
5: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
6: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
5: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
1: Радио России. На правах рекламы.
7: Все мы хотим стареть красиво, чтобы проблемы со здоровьем не отравляли нашу жизнь. Но когда самочувствие ухудшается, то уже и жизнь не в радость. И одной из таких возрастных проблем являются запоры. Об этом сегодня расскажет моя гостья, специалист Светлана Лихачева.
8: Мы не можем отменить законы природы. Человек стареет, организм изнашивается, и одним из первых выходит из строя наш кишечник. Это мышечный орган, а с возрастом, как мы знаем, все наши мышцы слабеют, и особенно это быстро происходит после 50. У нас в народе считают, что запоры – это проблема только кишечника. Но в реальности запор наносит колоссальный вред здоровью всего организма.
7: То есть получается, запор – это не просто дискомфорт, а серьезная проблема?
8: Конечно. Давайте с научной точки зрения разберемся, что такое запор. В медицине запором называется отсутствие стула или натуженный стул в течение 3 суток и более. В толстом кишечнике скапливаются отходы, которые должны выйти наружу. кашу. А какова вообще роль толстого кишечника в нашем организме? В норме он должен, во-первых, хорошо сокращаться, чтобы продвигать отходы к выходу. А во-вторых, он должен всасывать обратно воду. Причина возрастных запоров одна – это истончение мышечной стенки кишечника и снижение ее тонуса. Так, постепенно кишечник теряет способность нормально сокращаться и проталкивать отходы к выходу. А воду-то всасывать обратно он не прекращает. В итоге отходы задерживаются там слишком долго, а кишечник все продолжает всасывать из него воду. Стоит ли удивляться, что отходы становятся слишком твердыми? Получается замкнутый круг. Кишечник в буквальном смысле высушивает отходы до состояния твердого, как камень, а с другой стороны, отходы такой консистенции не могут пройти к выходу.
7: Да, никогда бы не подумала, что все так сложно. Но ведь существуют же слабительные для решения этой проблемы.
8: Да, слабительных много, но вот парадокс. Чем эффективнее слабительнее, тем сильнее к нему развивается привыкание. И дело не в том, химическое оно или натуральное. Объясню почему. Головной мозг – главный компьютер нашего организма. Он управляет всеми процессами, включая работу кишечника. Когда у человека запор, головной мозг посылает кишечнику сигнал «усилить сокращение». А мышечная стенка-то истончается с возрастом, и выполнить команду мозга кишечнику все труднее, в результате мозг привыкает к тому, что его команды не выполняются и перестает их посылать. И вот на помощь приходит чудо-средство – слабительное. Оно напрямую стимулирует сокращение толстого кишечника в обход участия мозга. И по-настоящему эффективным слабительным все-таки удается протолкнуть стул к выходу. Поскольку это происходит в обход головного мозга, слабительное все больше отучает мозг руководить процессом стула. В науке считается, что даже месяца приема слабительного уже достаточно, чтобы ослабить или вообще нарушить связь мозга с кишечником. И бросить прием слабительного для человека становится настоящей катастрофой. Самостоятельно сходить в туалет он уже не может. Казалось бы, ну что здесь страшного? Людям слабительные помогают, и хорошо, пусть и продолжают их принимать. Но коварство слабительных в том, что со временем они перестают действовать. Возникает привыкание, нужно все время повышать дозировку. Человек попадает как наркоман на иглу. Поэтому людям в возрасте за 50 я рекомендую продукт лечебного питания «Пилорис», который не просто предупреждает запоры, он способствует поддержанию стенки кишечника и самостоятельного стула. Хотите самостоятельный стул после долгих лет запоров?
3: Для всех наших слушателей приятная новость. У нас сейчас проходит всероссийская акция «Выход есть», и вы можете получить «Пилорис» абсолютно бесплатно. Для этого просто позвоните по номеру 8 800 100 01 33 или с мобильного /22 03 и узнаете, как это сделать.
7: Позвольте мне задать вопрос, который меня очень волнует. Моей маме 72 года. У нее не только запоры, но еще и геморрой. Она уверена, что это от запоров.
8: Да, геморрой зачастую является следствием запоров. Представьте себе, в кишечнике находятся твердые отходы, и с каждым днем их все больше, стула-то нет. Эти твердые отходы безжалостно сдавливают вены кишечника, и они выбухают через задний проход. Это выпячивание сосудов, застоявшейся в них кровью, называют геморроидальные узлы. Твердый стул, выходя, их царапает, и они кровоточат. Однако ситуация становится угрожающей жизни, когда тромбы из застойной крови этих узлов попадают в общий кровоток. Такая ситуация с высокой вероятностью может закончиться инсультом или инфарктом.
7: Я-то думала, что люди с запорами просто страдают плохим настроением, головными болями, вялостью, в общем, просто плохим самочувствием.
8: Да, люди с запорами действительно чувствуют себя с возрастом все хуже. Почему? Да потому что с годами запор прогрессирует, кишечные мышцы слабеют, а обратное всасывание воды остается как прежде. В итоге, чем тверже стул, тем дольше он задерживается в кишечнике. И что при этом происходит? А происходит в буквальном смысле его гниение. Извините за грубое слово, это научный термин. В итоге кишечник всасывает в кровь эти гнилостные, ядовитые вещества. Эти продукты гниения активно разносятся кровотоком ко всем нашим органам, включая головной мозг и сердце. Стоит ли удивляться плохому? плохому самочувствию людей с запорами.
7: Знаете, вот почему-то все мои знакомые считают, что причина запоров в нарушении флоры кишечника. Правда ли, нарушение флоры – причина запоров?
8: Нет, все наоборот. Нарушение флоры – это не причина, а следствие запоров. Почему так? А может ли быть нормальной флора кишечника, если в нем идут процессы гниения застрявших отходов?
7: Да, коротко и ясно. А я-то маме покупаю и пробиотики, и пребиотики, и вижу, что ничего не меняется. Теперь-то ясно почему.
8: Скажу вам больше. Плохие бактерии, процветающие в кишечнике, вовсе не безобидны. Они сами вырабатывают токсины, которые также всасываются в кровь кишечной стенкой.
7: Получается, человек после 50 лет предрасположен ко всему этому. А уж что говорить о людях, которым за 70? Но я уже поняла, что у вас есть совет, как все это побороть.
8: Не могла же я прийти к вам на передачу, имея при себе лишь плохие новости. Напротив, я пришла рассказать о потрясающем научном прорыве в предупреждении запоров. Я расскажу об уникальной разработке, которая позволяет людям даже с запущенным состоянием способствовать поддержанию самостоятельного стула. И также напомню, что

0: историческое сердце Москвы.
1: Тучи, плюс 19-21, кратковременный дождь. В Краснодаре плюс 23-25, дождь и гроза. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Москве без осадков плюс 21-23. Сейчас столица плюс 16, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: и расцветут цветы.
1: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Редкие альбомы, архивные интервью, релизы, изменившие современную музыку. Все это в программе Дмитрия Добрынина «Раритеты».
2: Друзья, в каждом эфире мы представляем историю пластинки, которая прошла проверку временем и не теряет актуальности в наши дни.
0: «Раритеты» слушайте по вторникам в 10:45 по Москве и в 11:45 по времени Саратова. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
4: Радость или грусть нас ждут потом.
3: Мелодии, каждому знакомые с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
6: Помните про Илью Муромца? Не знаю, там 33 года на печке лежал с паузы.
7: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
8: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
0: Радио России. Главное радио страны. Время детских пластинок. По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше.
9: Здравствуйте, дорогие наши юные друзья. С вами Мила Луговая и малыш Веселый Колобок. Тот самый, из сказки.
10: Я от дедушки ушел. Я от бабушки ушел. Пых-пых-пых, пых-пых-пых. Пых-пых-пых, пых-пых-пых. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел, а тебя подавно уйду.
9: Да! Никуда Колобок, конечно, не уйдет, а точнее не укатится. Напротив, станет главным персонажем нашей сегодняшней первой истории. И песенка, что звучала сейчас, была именно оттуда. Сказка называется «Лесной колобок, колючий бок». Ее написал Виталий Валентинович Бианки. История повествует о том, как дед с бабкой пошли в лес. Это были те самые бабушка с дедушкой, от которых укатился колобок. Сумели ли старички найти свою пропажу, узнаете, прослушав пластинку.
11: Жили-были старик со старухой. Те самые, от которых колобок укатился.
12: Да, а славный был колобок. Да, румяный, да пухлый. А все ты?
10: Ох.
12: Положу, да положу колобок на окошко студиться. Вот он и соскочил с окна. Отчего его было студить?
10: Ведь горячо.
12: Подуло бы. Глянь-ка, старая, что это там? Не как наш колобок.
10: А, он, батюшка, он.
12: Держи его.
11: Старик со старухой к кусту подбежали, наклонились поднять колобок и наткнулись на что-то колючее.
10: Ой!
11: А колобок вскочил на коротенькие ножки и покатил по дорожке. Вдруг навстречу ему лес.

0: лесной разбойник. Волк зубами щелк.
1: Ау, ау, ау, ау, есть хочу. Ау, ау, ау, ау, есть хочу.
2: Хочу! А? Это кто это там по дорожке катится? Не как это колобок. Я съем?
3: Не ешь меня, дяденька серый волк, а я тебе песенку спою.
2: Ну ладно, пой.
3: Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. Пых-пых-пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых. Я от дедушки ушел, я от бабушки ушел. А тебя, волк, подавно уйду.
4: Да.
2: Хорошо, поешь. А сейчас я тебя съем.
3: Попробуй.
0: А колобок покатился по дорожке, только его волк и видел. Катился, катился, да и наскочил на медведя.
5: А я-то хожу по лесу и думаю, чего мне хочется. Лапу сосать надоело, от малины в пот бросает. Оказывается, мне сдобного колобочка хочется. Но я сейчас тебя съем.
3: Да где вам косолапому съесть меня?
6: А это почему же?
3: Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. И от волка я ушел, я от серого ушел. А тебя, медведь, подавно уйду, да?
6: Ты еще старшим грубить? Вот я тебя!
0: Ой! Схватил медведь колобок, да лапу-то и наколол.
6: Почему ты колючий такой?
0: Ничего не ответил колобок и покатился дальше. Катится колобок, катится, а навстречу ему сама лиса Патрикеевна. Шуба богатая, хвост пышный, ушки на макушке, нос по ветру.
7: Здравствуйте, тетенька.
8: Ах, кто это такой хорошенький? Ах, кто это такой кругленький? Ах, кто это такой маленький? Не колобок ли? Давно я тебя не видала. Соскучилась. Может, ты петь умеешь?
7: Да для вас!
3: Я лесной колобок, я колючий бок. Пых-пых-пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых. По амбару не метен, по сусекам не скребен. На сметане не мешат, не мешат, нет. Я от дедушки ушел, и я от бабушки ушел. Пых-пых-пых-пых-пых. Пых-пых-пых-пых-пых. От волка я ушел, от медведя я ушел. А тебя, лиса, подавно уйду, да.
8: Постой, голубчик, от меня так просто не уйдешь, миленький.
0: Лиса покатила, покатила колобок, да и толк в канаву. Колобок плюх в воду. Тут все и увидели, что это совсем не колобок.
3: А настоящий лесной еж.
9: Веселый колобок.
4: Радиожурнал для маленьких и старших.
9: Журнал «Колобок» был примечателен еще и тем, что знакомил ребят с замечательными произведениями советских авторов. В один из номеров издания в звуковом формате попал рассказ Федора Абрамова «О чем плачут лошади». Он написан по воспоминаниям детства писателя, которое запомнилось автору как мир пахучих трав, стрекоз, бабочек и, конечно же, лошадей. Наблюдая их печальную долю, когда они сгибались под тяжелым грузом или изнывали от жажды, мальчик хотел помочь им, подкармливал, купал. А когда вырос и стал известным автором, написал рассказ, который вы сейчас услышите, «О чем плачут лошади».
10: Всякий раз, когда я спускался с деревенского угора на луг, я как бы вновь и вновь попадал в свое далекое детство, в мир пахучих трав и, конечно же, в мир лошадей. Трепал их по теплым бархатистым губам и потом, чуть не весь день, ощущал на своей ладони ни с чем не сравнимый конский душок. На этот раз я не шел, бежал к лошадям. Я увидел свою любимицу рыжуху из породы лошадок не крупных, не козистых, но очень выносливых и неприхотливых. Обычно, завидев меня, она подавала звонкий голос. Сегодня рыжуха, увидев меня, стояла возле кола неподвижно, как умеют стоять только лошади. «Рыжуха, да это же я!» Я схватил ее за густую с проседью челку, притянул к себе, и что же я увидел? Слезы. Большие, с добрую фасолинку, лошадиные слезы. «Рыжуха, да что с тобой? У тебя горе. Ты можешь сказать, в чем дело?» И вот что она рассказала.
11: «У нас тут спор один был».
10: «У кого у нас?»
11: «У лошадей».
10: «У вас спор? О чем?»
11: «О лошадиной жизни. Я им сказала, что были времена, когда нас, лошадей, жалели и берегли пуще всего на свете. Называли кормильцами, холили и ласкали, украшали

0: Я пела им эту песню про лошадиное беспечальное житье. А они подняли меня на смех, стали издеваться надо мной. Замолчи, не расстравляй нам души.
1: Ну откуда ты знаешь эту песню?
0: Ее певала мне мать, а она слышала от своей матери.
1: Рыжуха, бедная.
0: Вы человек, вы все знаете. Вы из тех, кто всю жизнь командует нами. Скажите, были такие времена, когда нам, лошадям, жилось хорошо? Не соврала ли я своим подругам? Не обманула ли?
1: Ты все-все правильно говорила. Были такие времена, когда лошадью дышали и жили. Мне еще дед мой рассказывал.
2: Самый лакомый кусок или последнюю краюху хлеба лошади скармливали. Сколько ласковых слов ей скажут, распрягут с любовью и поскребут, и почистят. А сколько раз за ночь поднимутся хозяева, чтобы проведать свое сокровище. Да-да, сокровище, главная опора и надежда всей крестьянской жизни. Потому как без лошади ни в поле выехать, ни в лес, да и не погулять как следует. Полвека прожил я на белом свете и чудес повидал немало. Да только русские гуляния на лошадях в Масленицу не сравнить ни с чем. Выебались чертом парни на расписных санях, радугами плясали узорчатые дуги. И колокольцы ушла до русской души. А первая игрушка крестьянского сына — деревянный конь. Про коня-богатыря, просив кубурку, пела ему мать. И конской подковой, знаком долгожданного мужицкого счастья, встречала тебя почти каждое крыльцо. Все конь, все от коня, вся жизнь крестьянская с рождения до смерти. А гражданская война началась, чуть ли не вся армия от коня зависела.
1: Вот такие дела, рыжуха. Мне показалось, что-то всюду на меня смотрят большие пытливые лошадиные глаза. Неужели то, о чем спрашивала меня рыжуха, занимало и других лошадей? Я вспомнил своего корька. Помню, после войны вернулся я в родную деревню. Голод, разор, запустение, каждый дом рыдает по погибшим. А стоило мне увидеть первую лошадь, и на мысли пришел корько. «Нету вашего корька», — ответил мне конюх-старик. «На лесном фронте Богу душу отдал. Лошади тоже победу ковали, да еще как!» Рыжуха все так же с надеждой, с мольбой смотрела на меня. И смотрели другие лошади. И казалось, все пространство на лугу под горой сплошь одни лошадиные глаза. И я напустил на себя бесшабашную удаль.
3: А ну, хватит киснуть, хватит забивать себе голову всякой ерундой. Давайте лучше грызть хлеб, пока грызется.
1: Я быстро отделил хлебом и рыжуху, и других лошадей. Я пересек высохшее озеро, вышел на старую межу. Все мое существо, весь мой слух были обращены назад, к лошадям.
2: Все, конь. Все от коня, вся жизнь крестьянская с рождения до смерти.
4: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старших.
5: А сейчас мы с вами перенесемся в широкие просторы Киргизии. В этой стране будет происходить действие следующей истории. Вы познакомитесь с мальчиком по имени Осмон, героем произведений известного киргизского писателя Шукурбека Бейшеналиева. Живет Осмон в городе с папой и мамой. Но целый год он мечтает о том, когда они с папой поедут в гости к бабушке и дедушке. Путь не близкий. Сначала поездом, потом автобусом, потом и на коне придется скакать. Летом бабушка и дедушка живут высоко в горах, на Джайло. Так в Киргизии называют летние пастбища для овец. И живут они не в обычном доме, а в юрте. Бабушка рассказывала, что юрта – это такой чудесный дом, который… Впрочем, ребята, давайте уже поставим пластинку. Слушая ее, вы познакомитесь с самим Осмоном, побываете в той самой юрте и встретитесь с белым верблюжонком. История так и называется – «Белый верблюжонок».
6: Горы! Вот они, горы! Как долго мечтал Осмон увидеть их! Но до Джайло, до дедушки с бабушкой, еще путь не близкий.
7: Держись крепче, сынок!
8: Здравствуйте, ребята!

0: заждались мы тебя.
1: И я заждался, бабушка. А где же дедушка?
2: В горах овец спасет, а завтра приведет тебе товарища.
1: Вот здорово!
3: Заснул Осмон в ожидании чудесного завтра, а утром открыл глаза и удивился. Посреди юрты огонь горит.
1: Костер? В комнате? Пожар! На помощь!
4: Какой пожар? Что случилось?
1: Бабушка, горит!
2: Ой, что это, Осмон, это очаг. Я обед тебе готовлю. Ну, видишь, в потолке окошечко?
1: А-а-а.
2: Туда дым от очага уходит.
1: А я думал, потолок прохудился.
2: Наша юрта особенный дом. Его можно сложить и поставить в любом месте, где понравится.
1: А зачем, бабушка?
2: А съедят наши овечки всю траву на склонах. Мы юрту сложим и на другом склоне поставим, где трава повыше, погуще.
5: Эй, сынок, внучок, выходите меня встречать.
6: Беги, Осмон, встречай дедушку.
2: А вон и товарищ к тебе бежит.
1: Верблюжонок, белый!
5: Не подходи близко к табуну, Осмон!
1: Вернись, Осмон, в юрту!
6: Назад, Осмон!
1: А он убегает от меня! Верблюжонок!
3: Ничего не слышал Осмон, ни слов отца, ни крика перепуганной бабушки. Он бежал навстречу верблюжонку, а из-за спины малыша, низко нагнув голову, понеслась прямо на Осмона огромная черная верблюдица. Осмон попятился, неловко наступил на камень и...
7: Упал! Негодная убила нашего мальчика! Горе мне! Горе!
8: Осмон, тебе больно?
3: Целый день лежал Осмон в юрте, а к вечеру...
6: Не плачь, мама, не плачь, он просто испугался.
7: Посмотри-ка, он глаза-то не открывает.
6: А, смотри, открыл.
1: Бабушка, папа.
7: Лежи, внучок, отдыхай, поправляйся.
1: Так и не стал мне верблюжонок товарищем. И поиграть здесь не с кем. Скучно, скорее бы домой.

0: Смотри, Космон, кто пришел тебя навестить. Ну что ж ты его не зовешь? Дай-ка ему кусочек хлеба.
1: Да ну его.
0: Да ты что, внучок, обиделся?
1: Я с ним поиграть хотела,
0: а он... Ну, он ведь тебя еще не знал, потому и испугался. А верблюдица подумала, что ты его обидеть хочешь.
1: Да я и не думал его обижать.
0: Ой, ну всякая мать за своего сына болеет. Ну, ну-ну-ну-ну, покорми его.
1: Эй, верблюжонок, я тебя не боюсь. Давай с тобой дружить. Хорошо деревьям, если дружат корни и листва. Как прекрасно, если в песне дружат с музыкой слова.

0: мой доверчивый дружок. Без песни скучно птице, буйне озорнице. И я теперь не пропаду, я верблюжонку нужен. Не попаду теперь в беду, раз я кому-то нужен. Не попаду теперь в беду, раз я кому-то нужен.
1: Ну что, жена, повеселел внучек?
2: Да вот, играет.
1: Добрым табунщиком будет внучонок. Вот как играет с ним верблюжонок.
2: Что ты, старик, он совсем городской. Видишь, на горы смотрит с тоской.
1: А я говорю, он останется с нами.
2: В город уйдет, будет жить за горами.
1: Вот уж беда.
2: Не грусти, старичок, лишь бы хорошим вырос внучок.
1: Сильным и смелым, ловким и бодрым.
2: Вырос бы умным, стал бы он добрым.
3: Веселый колобок. Радиожурнал для маленьких и старше.
4: Подошло время маленького концерта, и прежде чем вы, ребята, услышите песни, я хочу познакомить вас с их автором. Это композитор Анатолий Лядов. Его называют сказочником в музыке, потому что свои самые известные произведения, симфонические картины «Кикимора», «Баба-Яга» и «Волшебное озеро», он написал под впечатлением русских народных сказок. Анатолий Константинович хорошо знал не только сказки, но и потешки, скороговорки, загадки. Однажды он решил написать к ним музыку. Получились песенки, которые композитор назвал детскими. Сейчас вы их услышите в исполнении Большого детского хора под управлением Виктора Попова. Хорошего вам дня и до скорой встречи. С вами были Мила Лугова и малыш Веселый Колобок.
5: Загадаю я загадки, в песнях поищи отгадки. Меня просят, ждут, а только покажусь, все прятаться начнут.

Живет в доме хозяин. Шуба атласная, лапки бархатные, ушки малы да чутки, глазки горят, как огни. Днем спит и сказки говорит, а ночью бродит, на охоту ходит.

0: Жил-был царь. У царя был двор, на дворе был кол, на колу мочало. Начинай сначала.
1: По страницам Колобка. Радиожурнал для маленьких и старше. Радио России. Радио России. Общество. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Здравствуйте, в эфире программа «Все в сад», и сегодня в эфирном саду, в весеннем, прекрасном, довольные и веселые собрались Мария Тарабаева и Александр Хабургаев.
3: Здравствуйте, здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня хорошая тема.
2: Самое вкусное лакомство – это мед в сотах. Вот так вот, дорогие друзья.
3: Да, в гостях у нас сегодня Александр Владимирович Йохин, владелец пасеки в Пензенской области и организатор выставок и ярмарок. Александр, здравствуйте.
4: Саша, здравствуйте, привет. Здравствуйте, ребята.
3: Потомственный пчеловод, как мы уже знаем, да?
4: Да. Да.
3: У которого десятки ульев и очень-очень большой опыт, поэтому мы будем забрасывать вас, Александр, сегодня совершенно дурацкими вопросами. Да?
2: Которых у нас накопилось, не передать с прошлой программы, просто целый ворох. Сегодня вот будем в этом ворохе разбираться и как-то
3: Маш, начинай.
2: Давай. Ну, мы же с тобой в прошлый раз закончили на том, что мы хотели поговорить про врагов пчел.
3: Да, потому что есть такая птичка осоед, есть такие птички, как щурки.
2: Так, у вас, наверное, еще нету, да? И мышки, наверное, хотят
4: есть,
2: вылезать.
4: Есть, да. Мышки тоже мышки. Все есть, да.
2: Так,
4: да.
2: Что вот делаем и кто у нас там враг пчел?
3: Огневки всякие, да?
4: Огневка — это восковая моль.
3: Да.
4: Но она, с одной стороны, и опасна, с другой стороны, она очень и полезна.
3: Чем?
4: Настойка на восковой моли, очень много витамин, а вот в период ковида нам тоже приходилось нашим друзьям, товарищам вот эту настойку высылать для восстановления
3: легких,
4: да. Ну, то есть тоже это в микродозах определенных надо принимать.
3: Так подождите, Александр, как это все выглядит? То есть вот огневка туда попала, ее убили, закидали прополисом, и вы находите вот это вот все, вырезаете, настаиваете на спирту или как?
4: Нет. Мы оставляем отдельную рамку, убираем прямо далеко-далеко, чтобы другие рамки, так сказать, не заразились. То есть моль как таковая, она все равно присутствует в амшаннике, там, в сараях, да? Вот, и она начинает, так сказать, червить, откладывать личинку, да?
3: Ага.
4: И вот эта личинка, которая начинает есть, соответственно, пергу, начинает есть мед.
2: Все самое полезное.
4: Все самое полезное, да. Вот как раз вот этот белок, так называемый.
3: Червячочек.
4: Вот мы его как раз берем и настаиваем. Вот, и она очень полезна.
2: Ну, так или иначе, мы рекомендуем всем сначала проконсультироваться с специалистом.
4: Прежде
2: чем что-то принимать.
3: Без врача вообще не надо никаких самолечений, даже медом. Потому что даже такая великая вещь, как мед, у некоторых людей все-таки может и аллергенную реакцию вызвать, да?
4: Да, ну это
3: редкий случай.
4: По большей части это идет на пыльцу, да.
3: Вот, кстати, Александр, а скажите, пожалуйста, вот вкус, букет вот этого меда, да?
2: Вот, очень интересно.
3: Вот он от чего зависит? От того, на каких цветах собирали, от того, какой породы пчела или от чего? Здоровая семья или нездоровая? Вот из чего?
2: И вообще есть вкусовая разница или только цвет различается? Ну вот если у человека нет возможности попробовать вот разный мед, но
4: после
2: мы видим...
4: После вкуса разные у меда, то есть это зависит не только от пчелы. От пчелы зависит именно урожайность, сколько она может принести меда. То есть есть пчелосемья, которая весит в среднем там 3,5-5 килограмм, да?
3: Ну, как у коровы.
4: Да, 5 это уже хорошая.
3: Как корова. Одна там тебе 30 литров даст молока, другая 50.
4: Вот, в зависимости от того, какая порода, может быть короткий хоботок, может быть длинный хоботок. И в зависимости уже от того, в каком регионе или в каком там лесу, в поле собирается тот или иной продукт. Потому что есть пчела, которая там хорошо работает с клевером, у нее длинный хоботок. Вот. А есть пчела, которая спокойно с поверхности любого там цветка соберет, ну, любой нектар.
3: А что, клевер все-таки достает?
4: Конечно,
3: нет,
4: конечно.
3: Нет, и мне просто много приходилось читать, что клевер может опылять только шмель, у которого более длинный хоботок. Поэтому это была страшная трагедия, когда в 19 веке в Австралии и в Новой Зеландии стали разводить овец и коровок, то там стали засеивать поля клевером. А клевер, естественно, не могли собрать семена, он не завязывался, пришлось ввести туда шмелей. То есть некоторые породы пчел все-таки успешно справляются.
4: Ну, все плюс-минус собираются. Просто есть, допустим, мигрельская, да, пчелка. Вот, у нее более длинный хоботок, она такая трудяга, она серенькая, такая маленькая, да, но она как бы за счет своего хоботка глубоко заходит в клевер и
3: хороший собирает... опылитель, эффективный.
4: Да, хороший, да, опылитель.
5: Ну, это вообще очень интересно. То есть разные вкусовые качества, все у нас зависит от того, где пчела летала, что принесла.
3: И что растет. Ну, почему в Башкирии вот этот знаменитый башкирский мед, это бренд такой? Потому что Башкирия — это редкое место, где широколиственные леса, липовые.
4: Липовые.
3: Да, там липовые леса. Больше этого нет нигде у нас.
5: А вот интересно, мы вот про вкусовые качества поговорили, да, что они все различаются. Вот немножко хочется...
4: Какие виды меда?
5: Про мифы хочется поговорить. И мифы ли это? Потому что вот бытует мнение, что, допустим, мед нельзя класть в горячий чай. Говорят, что там каким-то образом все распадается на какие-то вообще уже неполезные
3: больше
5: истории.
3: Больше 60 градусов, и все там, ничего полезного
5: и правда
3: не останется.
5: Это или нет? И действительно ли нам надо ждать, пока чай остынет, чтобы мед добавить? Вроде как привычно, и даже с детства, да, там мед, чай.
4: Ну, я не химик, да, но... Да. Как и любой продукт, с ним надо уметь работать, да? Как говорится, там, если вы мясо, там, не знаю, перегреете там, в 200-300 градусов, оно у вас сгорит. Ну, условно, да?
5: Конечно, наш любимый фу сгорело, фу сырое.
4: Да, да. Либо там также и с медом.
3: То есть кипяток мёд... не надо?
4: В кипяток не надо. То есть в тёплый, там, условно, там, до 45-50 градусов это самое оптимальное. Опять же, мед можно добавлять и в чай, и в воду, и в молоко. Вот. И все его полезные свойства остаются.
3: А ну, можно вот еще о слухах, Александр? А вот мы слышали очень часто, что есть такие лукавые медоторговцы, которые просто кормят сахарным сиропом своих пчел, да? И вот этот мед, где уже очень мало полезного чего содержится, они этот пьют сахарный сироп, перерабатывают его в мед и продают. Есть такое дело?
4: Ну, во-первых, хочу сказать, что ну, не то, что по большей части это миф, это как-то уже, наверное, в головах людей заложено, что весь вот мед сиропом там или еще с чем-то. Смотрите, опять же, если мы хотим, чтобы у нас была здоровая семья, она приносила хорошее количество меда, вот, соответственно, надо ее чем подкармливать? Медом. Если мы подкармливаем ее чем-то другим, соответственно, вырождается семья, она становится более слабая. Ну, сами понимаете, вот если мы едим правильный продукт, мы здоровы. Если мы много сахара, у нас будет сахарный там, диабет или еще что-то.
3: Здесь надо сделать один важный очень момент. Дело в том, что пчелиная семья — это коллективный организм. Так же, как семья муравьев, семья пчел, это вот надо рассматривать как единый организм. Почему говорят сильная семья, слабая семья? Да. И, кстати, коллективный разум.
4: Коллективный разум.
3: Да.
4: Вот. И если взять на нашем примере, то есть, как я там ранее рассказывал, весной, когда мы начинаем с пчелой работать, мы ее выносим из амшанника в улья.
3: Из зимовника.
4: Да, из зимовника. Ну, мы амшанник, да, зимов... Просто кто-то хранит в сарае, кто-то в подвалах, там при определенной температуре, чтобы
3: пчела... Александр, а кстати, есть шансы перезимовать пчелам просто где-нибудь в дупле, если зима не очень такая холодная?
4: Да, возможно. Многие не заносят улья вообще на зиму в амшанник, потому что улья же бывают разные, то есть они... Есть и из дерева, и из пенопласта, то есть разные форматы, и люди экспериментируют.
3: Кто-то, то есть они зимуют нормально, да?
4: Да-да, кто-то накрывает лапами ельника. Вот. Просто здесь такой момент, когда остается на улице пчела, да, и в зависимости от перепада температур, она может, пчела, либо погибнуть, замерзнуть, либо, если будет теплая зима, появляется влага, появится, соответственно, плесень, они могут также от сырости, ну,
3: ну, понятно, болеть будут.
4: Да, вот, поэтому мы заносим все-таки, так сказать, в сарай, подготовленные для этого дела.
3: Ну, в сарае-то все-таки у вас плюсовая температура.
4: И мы там держим температуру, да. Да, да, плюсовая, мы держим там до 2-3 градусов, да.
3: А с другой стороны, на улице-то, ведь семья там же, ведь пчелиная семья, они же работают крылышками всю зиму, чтобы за счет трения своих члеников, вот этих хитиновых, создавать там положительную температуру, чтобы никто не помёрз. Это же сколько энергии им приходится затратить, если там минус 20, минус 30.
5: Я думал, ты сейчас закончишь тем, что можно ли подключить к улью лампочку. Начал так ты бодро прям.
3: Ну, для... То есть им хватает вот этой энергетики на всю зиму в природе?
4: Конечно. Диким?
3: Да.
4: Ну, диким хватает.
3: Диким хватает.
4: Да, диким хватает. Вот. А обычным пчелам, соответственно,
3: подкормить,
4: да. Ну, подкармливаем мы изначально, закладываем сразу несколько рамок медовых и перговых оставляем именно для пчелы. То есть там, если у нас 10-рамочная, условно, улей. То
3: есть, это стандарт 10 рамок
4: улей. Ну, это мы сделали. Ну, да. Ну, для нас удобно, для того, чтобы переносить улей там. Угу. Вот, а так есть и 10, и 12, и больше.
3: Просто вот. Тяжелый будет, да?
4: Да. Есть, конечно, ряд приспособлений для переноски, так сказать, ульев, но в России все равно это такое в полуручном режиме все это делается.
3: Понятно. Вот. То есть у нас серийное, никаких там этих прибамбасов не...
5: Зато у нас крафтово.
4: У нас все крафтово, да. Вот. Но единственная, конечно, большая помощь — это медогонки. Если раньше мы качали мед в ручном формате, то есть руками крутили этот мед, то есть брали 4 или 5 рамок, вставляли в медогонку и вскрывали.
3: Это как
4: рамки,
3: бетономешалка, Маш.
4: Да, да,
5: да.
3: Бывает,
5: я поняла,
3: ручная,
5: примерно,
3: бывает
5: да.
3: с моторчиком,
4: вот.
3: Да.
4: И одно дело, когда крутишь там условно один или два улья, там, условно, там 20, 30, 40, 50 рамок, а когда приходится качать за раз там по 400, по 500 килограмм меда, то это, конечно, довольно сложно.
3: Александр, вот. А как вы потом ее моете, эту медогонку? Ведь там же на стенках так это на медовуху идет.
5: Саш, мы поили вроде с тобой перед этим.
3: То, что полоснули, да, это все на медовуху идет или как?
4: Ну, во-первых, весь мед потихонечку опускается, если не сразу, то там на следующий день.
3: Ну, вот. Стенки все равно липкие.
4: Да-да-да, стенки липкие. Но потом мы промываем, ну и, соответственно, используем немножко для других нужд.
3: Понятно.
4: Вот, делаем различные напитки, да, которые сбраживаются, в том числе и пергой.
3: А кроме медовухи еще что-то можно делать?
4: Ну, в основном медовух.
3: В основном медовух. Просто у всех разные рецепты, да?
4: Да.
5: Очень интересный вопрос у меня назрел.
3: Да.
5: Давайте поговорим про работу с пчелой. Ведь тоже ведь есть миф, что пчелы что-то любят, что-то не любят. Что они там не любят каких-то ярких запахов, там с парфюмом нельзя к ним
3: выпивших
5: подходить.
3: Людей
5: выпивших людей,
3: да?
5: И так далее. Ну что, правда, Саш, бросаются на выпивших людей?
4: Да, да, да.
5: Да?
4: Опыт такой был.
5: Так.
4: Был опыт такой, когда приезжал летом на пасеку, и у нас стояла всегда не одна пасека кочевая, а все-таки ребят собираются там в 5-6 человек, и у кого 20, у кого 50, у кого 100 ульев. Ну, потому что друг другу все равно как-то надо помогать, да?
5: Страховать, да.
4: Страховать. Потому что кто-то ночует, чтобы не разворовали, так сказать.
3: Ну, понятно.
4: Вот, и получилось так, что... Мы с братом приехали на пасеку, и наш там, так сказать, знакомый хотел угостить, вот, немножко был под шафе. Говорит, я вам кофейку сварю и дам соту с медом. Угу. Окей. И пошел работать с пчелой. Вот, соответственно, пчела почуяла все это дело.
3: Покусали.
4: И начала кусать. Но начала кусать не только его, она вылетела и всех вокруг. Хорошо, нам сразу крикнули, что мы бежали в поле. В поле, в рожь, мы просто прыгнули, закрыли голову. Вот они над нами полетали, может быть, где-то пару укусов сделали. Вот. А дядечку этого накусали хорошо, то есть он забежал в свой домик на колесах.
5: Но, там в общем, еще, нужно да, безопас... там... правила вот, безопасности.
3: Да. Маш, там и... еще очень важный момент такой. Дело в том, что когда первая пчела начинает кусать, это у пчел, у ос, у шершней такая история.
4: Феромон
3: как
4: выделяется,
3: только,
4: да, яд.
3: Как только запах яда распространился, то
5: всё, атака.
3: Наших бьют, и все начинают кусать.
4: Да.
5: Какой кошмар.
4: И вся дружина за ним.
3: Да.
5: Ужас.
4: Вот, а у меня был немножко другой случай, когда мы тоже по весне вытащили пасеку, подготовились, потом там обработали, и вечерком надо было пройтись, помочь отцу. Вот, а я, молодой парень, собрался на дискотеку. Понятно, я...
5: Надушился парфюмом,
4: надушился, вот. Ну, и я думал, сейчас быстренько помогу и побегу дальше. Вот, и получается, что вот этот парфюм оказался... не очень привлекательно для пчел.
3: Не
4: и вот, да, и в те места, где условно я там попшикался, вот, они начали все лезть через там маску, через еще что-то. Ну и меня наклепали, то есть там порядка 3-4 пчел. Это еще хорошо.
3: Хорошо отделался. Да,
4: да. Хорошо отделался.
5: Ой, вот это да.
3: Ну, самое главное, что вот все эти меры предосторожности, я думаю, что если все-таки человек вроде нас такой с Машей чайники дозреют до того, чтобы завести, вы уже говорили, лучше не один улей, а два, да?
4: Да,
3: для
4: два.
3: Начала, два лучше. Вот, то все вот эти меры предосторожности, они все, в общем-то, известны и как-то рядом всегда найдутся.
5: Ну, знаешь ли, известно, неизвестно, мне кажется, у каждого таких историй, как у Саши, есть прилично.
3: Да.
5: Ну, то, что
3: да.
5: Вот однажды мы с оркестром, как говорится.
3: А вот правда, что есть люди, которых пчелы любят, а есть люди, которых просто не любят, и просто вот что-то... Ну, знаете, как комары.
5: Есть ли у них хозяин?
3: Одних кусают, а других нет. Вот меня всегда кусают, а жену мою не кусают.
4: Да, скорее всего, это просто психологически.
3: Нет, там говорят еще молочная кислота, что-то такое с кожи выделяется.
4: Ну, это запахи, опять же, запахи, феромоны, от этого все зависит.
3: Да.
4: Если у меня в свое время отец начинал, когда заниматься с пчелой, вот, у него была дикая аллергия. Вот, то есть там от укуса одного или двух там пчелы, то есть заплывали даже глаза. А потом уже как, наверное, как... Да, идет привыкание, как у яда, у змеи, условно, да? То есть кто-то
5: иммунитет выработался.
4: Да. Вот, и у меня получается так же, когда я долго с пчелой не работаю, приезжаю по весне помочь отцу, в любом случае одна-две пчелки либо я сам сажаю, подсаживаю, чтобы укусила, либо при работе с пчелой кусает, вот, и мне приходится отходить, условно, в этот день уже не работать, потому что организм, ну, действительно начинает бороться с ядом и тяжело начинает дышать.
3: Ух, я в свое время в Греции, помню, купил потрясающий совершенно такой вот карандашик. Вот так он помогал при укусах пчел, ос. Вот, к сожалению, не знаю, вот у нас, по-моему, ничего не делается такое, да?
5: Я знаю, что есть от укусов комаров.
4: От пчел я комаров не комаров есть, не да, но от
5: мне от кажется, от пчелы не поможет.
4: Ну, да, и самое главное, при... Когда пчела укусит, надо аккуратненько вытащить жало, потому что пчела у нас сразу же умирает, и она оставляет жало, и вот как раз маленький комочек — это как раз яд. Вот, если есть возможность, да, железка, если есть возможность ее успокоиться и вытащить, это будет хорошо. Если железка будет скрыта и попадет яд, то это уже...
5: Не очень хорошо.
4: Не очень, да.
3: Александр, ну давайте все-таки о меде.
4: О меде, да, какие момент? Виды, вот, разновидности?
3: Нет, вот знаете, что я хотел спросить? Мед, он засахаривается со временем. Ну, можно его в водяную баню поставить, растопить, он сам станет уже такой прозрачный, как слеза, да? Но это вредно для меда или нет? Или можно его из этого состояния в другое туда-сюда гонять, сколько влезет?
4: Ну, во-первых, мед бывает разный по консистенции. Многие говорят, что правильный мед должен быть жидкий. Это не так. Все зависит от состава меда. То есть есть меда, условно, каштан, акация, еще ряд медов, которые не затвердевают, да, условно.
3: Жидкие.
4: Жидкие, да. Вот. А остальные все меда садятся в зависимости от температурного режима, в зависимости от того, это в темном или не в темном там месте находится. Но это в комплексе. Соответственно, то, что вы спрашивали, можно ли греть мед и как его
3: растопить.
4: Да, его, растопить. Да. Да, растопить можно либо на водяной бане, либо, ну, этим не то что промышляют, а пользуются, да, люди, кто продают условно мед, и они, допустим, хотят жидкий мед сделать, да, то есть есть специальные так называемые рубашки.
3: Рубашка — это что?
4: Сейчас объясню. То есть мед откачивают либо в банке, либо в куб контейнера. Вот, они бывают разного объема, условно, 20 там, 40 литров. Вот, и, соответственно, когда мед затвердевает, его очень тяжело потом фасовать. Вот, и делают специальные рубашки. Это, по сути, на этот квадратный кубоконтейнер с четырех сторон делается так называемый...
3: Как утеплитель. Термос такой,
4: как,
3: да?
4: Да, как термос, который подключается там к розетке, и, соответственно, разогревается мед.
5: Вот,
4: и потом проще мед фасовать.
3: То есть он держит там температуру, там градусов 30, да, чтобы...
4: Там по-разному

0: оборудование называется.
1: Радио России теперь в национальном мессенджере Макс. Подписывайтесь, чтобы не пропустить все самое важное. Дачные затеи. Спецпроект в рамках программы «Все в сад».
2: Саша, а вот бывает, что все дела на даче переделаны?
3: Ну, бывает. Хотя звучит, конечно, как сказка.
1: И это не сказка. Когда дела завершены, приходит время для души.
2: Удивительный факт. Оказывается, и у дачников есть другие хобби.
3: Да не может быть, Маша.
1: Может. Потому что дача – это еще и пространство для увлечений.
2: Дачные затеи. Специальные выпуски программы «Все в сад».
3: Для тех дачников, у которых есть время для любимого хобби.
1: Дачные затеи. По воскресеньям в рамках программы «Все в сад».
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
1: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: Здравствуйте, друзья! От всей души приветствуем вас на волнах Радио России. На календаре суббота, 23 мая. Сама природа подталкивает нас к новым планам, встречам и добрым делам. В эти выходные многие проводят время с близкими, выбираются за город или просто дают себе редкую возможность остановиться и выдохнуть. Поэтому, если у вас есть возможность, проведите этот день с пользой для себя, для семьи, для тех, кто рядом, а мы поможем. Это хорошее начало. В студии этим майским днем Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Жлобков. Здравствуйте. И в этом часе
0: с удовольствием навестим нашу утреннюю кухню и поделимся рецептами легкого весеннего салата.
1: Отметим Всемирный день черепах и познакомимся поближе с этими симпатичными тортиллами.
0: А еще навестим нашу арктическую библиотеку. Сегодня нас там встретят Олег Куваев и его территория.
1: Не забывая про платформу «Смотрим», группу ВКонтакте, ну и, конечно, все новости на Вести.ру.
0: Да, друзья, идем вперед, начинаем. Этот день прекрасен, и пусть он вам доставит только удовольствие.

0: У нас тоже все нормально, поэтому от души поздравляем вас со Всемирным днем черепах. Праздник этот экологический, призван привлечь внимание к проблеме сохранения древнейшего вида рептилий. Ведь черепахи на нашей планете появились более 220 миллионов лет назад.
1: А между прочим, это и наш праздник. На территории России из 300 известных видов черепах обитает 4. Их можно встретить на юге Дальнего Востока, в Прикаспийском регионе и даже в средней полосе России, включая Москву.
0: И прямо сейчас с нами на связи студентка Кубанского государственного аграрного университета и по совместительству председатель научно-экологического центра временного содержания и реабилитации средиземноморских черепах Никольского Эвелина Гурашкина. Эвелина, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Эвелина.
2: Здравствуйте,
1: с праздником, да. Да, с праздником. Эвелиночка, скажи, пожалуйста, а что это за среднеземноморские черепахи по имени нашего русского ученого Никольского?
2: О, это удивительные просто животные. Самое интересное, что я могу сказать, что, как вы до этого, конечно же, указали, это единственный вид сухопутных черепах, который обитает в нашей стране. Причем это эндемик, он обитает только на маленькой полосе, от Анапы и до Сочи. Больше таких черепах нет нигде в мире, да, это действительно удивительное животное. Но, к сожалению, при всем при этом, из-за сильного антропогенного воздействия, они попали во все три красные книги. Угу. И регионы, и страны, и мира.
1: Так, Эвелина, как вы будете спасать их?
2: У нас с 2012 года официально уже работает наш такой вот семейный, некоммерческий центр по реабилитации этих черепах.
1: Мы Эвелина, семья-то большая?
2: Еще раз?
1: Семья-то большая, говорю?
2: У нас сейчас такой интересный вопрос, конечно.
1: Так.
2: На самом деле у нас так много подопечных, что очень много, что о них можно сказать. Но все истории немножко разные.
1: Хорошо. Так.
2: Ну,
1: извини, что я тебя перебил. Так, дальше.
2: Хотелось бы сказать, что наш центр, вот, конечно, официально работает с 2012 года, и именно с этого года мы начали подсчет этих черепах. И в природу наш центр выпустил уже более 1500 особей.
0: Ого! Эвелина, а вот если если их вывести куда-либо из агломерации Анапы и Сочи,
1: они
0: выживут, да?
2: К сожалению, это такой вот момент очень интересный для экологов, потому что наши животные, они адаптированы конкретно под наши условия, причем очень жесткие условия. Если мы завезем другую черепаху, которая никогда у нас раньше исторически не обитала, она у нас не переживется.
1: Ага.
2: Это такой вот интересный.
1: А если мы черепаху Никольскую, например, отправим в Подмосковье, где водятся
2: рещи? Конечно же нет. Она не адаптируется под все условия.
1: Хорошо, Эвелина, скажи, пожалуйста, а как они размножаются?
0: Здрасте, подкрасьте.
1: Мне просто интересно.
0: Тебе сколько лет? Не знает он, как они размножаются.
1: Ну, я не знаю, реально.
2: Вот. Причем очень интересно. Одна самка может сделать две кладки по 8 яиц. То есть в целом 16 яиц.
1: Вот это да.
2: Причем, самое интересное, она откладывает яйца в землю, и осенью малыши рождаются, но они не выходят из земляной камеры. Они всю зиму сидят как бы в земле, в этой земляной камере, и только весной они выходят.
1: Надо же. Слушай, Эвелина, еще один вопрос. Скажите, а у черепахи вообще есть сознание, мозг?
2: Конечно же, есть. У всех практически животных существует вот как в нашем понятии.
0: Инстинкт точно есть.
2: Но...
0: Чтобы убрать голову, хвост и лапы.
1: Ну да. Нет, ну просто, например, узнает она, например, Эвелину, которая спасательница их.
0: Да.
2: У всех животных есть вот свой уровень интеллекта. Но если приводить такие вот исследования, которые проводятся, да, зачастую с животными, выстроено как топ, да, вот животных по интеллекту. Обычно на первое место все-таки ставят из рептилий игуану.
1: У нас
2: в центре их они тоже есть, но как домашние животные. И я точно могу сказать, что это так. И лишь на втором месте стоят черепах. Но причем тех, которые живут, вот как люди любят, да, 200 лет. Большие черепашки.
1: Ага.
2: Вот, они, да, они обладают очень интересным умом, но нестандартным для людей.
1: Эвелина, еще, вы знаете, в чем дело? Я просто боюсь за вас. Дело в том, что черепахи – это агрессивные животные, это хищники. Я помню, во Вьетнаме у меня чуть палец не откусила одна черепаха.
2: Это
1: что вы смеетесь?
2: Другой момент. Да. Наши черепашки, они травоядные. Они не кусаются, они не нападают на людей, конечно же. Те, которые, о которых вы говорите, это водные черепахи. Они хищники, конечно же, могут убить. Те же самые, допустим, красноухие черепахи, которых очень часто продают и детям, да?
1: Ну да.
2: Домашних животных, зачастую даже первых домашних черепах. Вот перед хомяками, они, да, они могут укусить, конечно, потому что они хищники.
1: А чем вы кормите ваших черепашек?
2: Наши черепашки, они, как я говорила, травоядные. В основном это сложноцветные бобовые. Если говорить очень простыми словами, наши обожают одуванчики, подорожник, венок полевой, сурепку.
1: Ой. А можно дома завести мне такую черепашку? Да. Я буду с ней гулять в парке.
0: Мне кажется, тебе будет труднее найти сурепку.
1: Да, Велиночка, что вы говорите?
2: Наша черепашка не живет в условиях неволи. Вот я люблю приводить мою любимую цитату «купил, убил». Наша черепаха, вот ее даже дикую, если изъять из природы, 3 дня максимум можно передержать до того, как отправить в наш центр. После этого начинается вот прибавление плюс день, плюс два к ее реабилитации.
1: Ой-ой-ой.
2: Их нельзя забирать домой.
1: Эвелиночка, молодец. Продолжай свое дело. Всем привет и черепашкам тоже.
0: От Анапы до Сочи в том числе.
1: Да.
0: Да, спасибо.
2: Обязательно,
0: да. Спасибо огромное. Студентка Губанского аграрного университета и по совместительству председатель научно-экологического центра временного содержания и реабилитации средиземноморских черепах Никольского Эвелина Гурашкина была с нами на связи. Весной привычный рацион питания хочется сделать легче и свежее. Организм словно сам подсказывает, время тяжелых блюд прошло, теперь время сочных овощей, зелени и простых вкусов без лишней жирности.
1: Именно поэтому салаты без майонеза становятся настоящим спасением. Готовятся быстро, выглядят ярко и идеально подходят для теплого сезона.
0: Сегодня, чтобы приготовить их на нашей утренней кухне, к нам на помощь спешит шеф-повар ресторана и пекарни «Ухват» Антон Истратов. Антон, приветствую.
1: Здравствуйте, Антон.
3: Доброе утро.
1: Антон, я знаю, что вы любите ошибаться на кухне, прежде чем найти настоящий рецепт. Скажите, а какой самая главная ошибка при приготовлении легкого салата?
3: Я бы сказал, что слишком долго его перемешивать. Вот, поскольку из овощей начинает выходить сок, они теряют свою структуру и превращаются в суп.
1: Действительно.
0: Да, совершенно верно.
1: Так,
3: как говорится, от салата до супа один шаг.
0: Да, и насколько я вот помню, вот по собственному опыту, солить надо прямо вот перед тем, как ты будешь употреблять этот салат. Потому что если посолить заранее, то все, сок выделится тут же моментально. Вот вы правильно сказали, что получится суп.
3: Ну да, в общем-то в этом есть определенный шарм. Вот есть даже один ресторан в Петербурге, довольно известный, который на этой теме играет. Вот они собирали сок из салата, сделали из него сферу. Ну там такая молекулярная кухня.
1: Хорошо, Антон, мы знаем, что вы модный парень. Скажите, дайте нам какой-нибудь вот такой трендовый новый салат, чтобы удивить гостей.
3: О-о-о.
1: Да.
3: Ну, смотрите, я бы сказал, что лучше всего удивляет просто, когда в салате хорошие продукты, вот, и желательно выращенные на даче.
1: Ага.
3: Ну и, собственно, из того, чтобы я мог порекомендовать, я так собрал небольшой набор лайфхаков.
1: Так.
3: Вот. Первое, собственно, в микс различной зелени добавить ароматных трав, то есть это базилик, мята и так далее. Каждый раз, когда они попадают, собственно, вместе с листом, получается такой более интересный, более глубокий вкус. Вот. Второе, вместо уксуса или сока лимона в заправке советую попробовать сок крыжовника.
0: А где его взять?
1: Ну как, собрать крыжовник и намять его?
0: Сначала вырастить.
1: Это другой вопрос.
3: Да, везде растет.
1: Да.
3: Можно найти.
1: Так.
3: Вот. Следующий такой тоже интересный, собственно, момент. Можно добавить, опять же, в заправку немного кинзы и зеленого чили. Вот, раковое тоже хорошее сочетание, которое помогает скруглить вот этот вот травяной вкус. И, в принципе, хорошо гармонирует как с помидорами, так и со всем остальным. Вот. Ну и вот честно могу сказать, не фанат я ягод в салатах, вот, но кто-то добавляет и делает медовую заправку. Вот, тоже имеет место быть.
1: Ну да. Слушайте, Антон, вы знаете, все мое детство прошло под эгидой морской капусты, которую я ненавидел. А можно сделать какой-то вкусный салат из этого продукта?
0: Я тебя научу.
3: А это, которые вот такие хрустящие диски.
1: Да.
0: И, Антон, вот даже я знаю. Значит, берешь ялтинский лук красный,
1: так,
0: майонез и яйцо. И вот все это перемешал с морской капустой и ешь. Очень вкусно.
3: Звучит как очень легкий летний салат.
1: Да. Хорошо, Антон, а теперь давайте какой-нибудь сделаем, ну, не знаю, тайский салат или корейский салат. Ну, то есть из наших продуктов, но якобы с претензией.
3: О, кстати говоря, вот недавно было во Вьетнаме. Вот, вьетнамцы прямо тащатся от легких салатов, вот, в отличие от всего остального, всей остальной Азии. Вот, очень прикольный вариант. Просто крупно порезанные огурцы. Вот, рисовый уксус.
1: Так.
3: Рыбный соус, вот, и немного растительного масла. Все это перемешиваем, сверху добавляем арахис.
1: Так.
3: Не самый легкий продукт, но очень интересно отыгрывает здесь. И огромное количество мяты. Вот, они используют
0: Вот они чем добивают.
3: Вот. Ну да, ну, в общем-то, секрет как раз-таки именно в этой вот ароматике. То есть и арахис приятно хрустит, и огурцы хрустят, и все хрустит. И, короче, вообще очень прикольный вариант. Вот, они этот салат подают либо с мясом, с быстро обжаренной говядиной, либо с креветкой. Вот, тоже очень классный рецепт, на самом деле.
1: Да, это действительно хорошо. А греческий салат можно как-то улучшить? Или все уже, как говорится, классика вечна?
3: Нужно зайти в греческий магазин и купить Фету. Вот, то есть Фета, короче говоря, решает. Вот, продают прям такими большими брикетами в оливковом масле, и она прям потрясающе вкусная.
1: Слушай, да, это действительно так.
0: Ну, я недавно брал Фету, но так себе, если честно. Слушайте,
1: Антон,
0: но не греческую.
1: И напоследок, я понимаю, что вы не любите ягоды в салате, а все-таки можно какой-нибудь фруктовый салатик забабахать?
0: Кстати, сейчас манго пошло в магазин.
3: Да, да, называется ужасающим словом «Маседуан».
1: Как?
3: Ну, собственно, фруктовый салат, да. То есть вот это, говоря, довольно интересная штука. То есть, да, можно сделать медовую заправку. Соответственно, берем мед, немного оливкового масла, желательно рафинированного, чтобы не оставлять вот этого горького послевкусия. И, собственно, немного сока лимона. Вот. Без соли все это делается. Вот.
0: Все понятно. Это заправка, да. Черешню. А там уже,
3: клубнику и...
0: Да, спасибо большое.
1: Слушай, Антон, спасибо большое. Хорошего дня.
0: Шеф-повар ресторана и пекарни «Ухват» Антон Истратов был с нами, друзья.
4: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
5: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Арктическая библиотека. Совместный проект Радио России и Радио Пурга. Анадырь-Чукотка. Суровая романтика противоборства человека и природы. Фрагменты произведений о Крайнем Севере читает Дмитрий Желобков.
1: Олег Куваев. Территория. В поселок зима приходила внезапно, в один день. В ночь перед этим мало кто спал. В 5-6 утра, по обычаю давних времен, все собирались на полосе гальки у моря. Океан перекатывал тяжелые валы, будто отлитые из шинной резины. Люди на берегу говорили мало. Поднятые воротники меховых курток, помятые невыспавшиеся лица, пущенная по кругу бутылка со спиртом. На рейде раздавался сиплый рев ледокола. К нему присоединялись высокие голоса океанских дизель-электроходов. Уходил последний караван судов. Корабли прощались с поселком. На берегу слабо тукали выстрелы. Взлетали ракеты, шапки, летели в море недопитые бутылки. Так начиналась зима. Все в мире становилось очень далеким. Там, на материке, местный поэт не без влияния блатной лирики изложил настроение в строках. «От злой тоски не матерись, сегодня ты без спирта пьян, на материк ушел последний караван». В горах территории в это время уже ложился снег. Замерзали ручьи и рыбьи стаи, успокаивались в глубоких речных ямах под торфяными обрывами. Раньше всего снег застал партию Капкова. Но именно там считали, что до зимы далеко, потому что для экспедиционного работяги начало зимы — это когда тебя вывозят из тундры. Капков не мог ожидать скорой вывозки. К ним дважды прилетал самолет Ли-2. Первый раз он сбросил бочки с соляркой и керосином. Бочки, как мячики, прыгали по узкой долине. Больше половины из них разбилось. Во второй рейс на грузовом парашюте спустили взрывчатку и мешки с продовольствием. Разведочные работы на киноварной сопке предлагалось продолжать до твердого санного пути. Люди Жоры Опрятина, оставив для охраны базы завхоза Ваську Феникса, плыли вниз полосиной на двух резиновых лодках. В устье их должен был забрать морской катер. Дул острый ветер, вода была черной и неуютной. У берегов и на заводях рождалась тонкая морщинистая пленка льда. Канавщики замотанно матерились. Они начали материться месяц назад и все еще не отошли от обиды. Бить шурфы осенью после жаркого лета. Для шурфов существует другое время. Начальство бы сунуть в эту глину и воду. Подержать бы денек в раскисшей дыре. Они вяло клялись, что ноги их больше не будет в тундре. Жора Опрятин, сгорбившись, сидел на носу передней лодки. Его мучили простуды и сознание, что работа сделана плохо. Образцовой съемки красивого планшета, о котором мечтал Отто Янович, не получилось. Идиотский приказ Ченкова выполнен, но ничего не обнаружено, кроме знаков. А знаки прут по всей территории. Жора знал, что «Северстрой» не признает объективных трудностей. Следовательно, ему отвечать за прорехи на карте, за перерасход средств на шурфовку. Проект партии практически сорван, и нет ничего взамен, когда победители не судят. Он поссорился с Гуриным. Пока вся партия занималась шурфовкой, Гурин ходил в маршруты. В своей персональной альпинистской пуховке с персональной облегченной палаткой типа «Гималайка». Гурин был чист, свеж. Все остальные бродили с головы до пяток, вымазанными в желтой глине. Когда партия горит, то, черт возьми, надо быть всем одинаковыми. И работягам, и инженерам, сказал Жора. «Стадный инстинкт у меня ослаблен», — ответил Гурин. Конечно, Жора понимал, что залезь, Гурин, в брезентуху, окунись в глину, ничем это не поможет. Но в паршивой ситуации всем надо быть вместе. В это верил Жора Опрятин. На середине пути лодки попали в лед. Лосиная расширялась в котловине, и течения здесь почти не было. Пленка льда протянулась от берега к берегу. Всю ночь они колотили лед веслами, осторожно проталкивали лодки. Края льда были острыми, у всех кровоточили руки, и каждую минуту ждали, что сейчас зашипит воздух, и... Жора Опрятин думал о том, что если тяжелые ящики с образцами пойдут на дно, ему останется лишь застрелиться. А впрочем, не понадобится. До любого берега 300 метров воды и тонкого льда все равно никто не уцелеет. К утру они выбрались на узкую полоску незамерзшей воды. И теперь уж приходилось плыть до конца, так как к берегу не пристать. Васька Феникс, сухой, жидкобородый, с прищуром всезнающих глаз, остался один среди синего снега, черных кустов и длинных ночей. Он сделал изобретение, потому что ему надоело рубить тальник. Ему вообще не хотелось выходить из большой, служившей жильем и складом палатки. Феникс взял самый большой кукуль, распорол его сбоку и вшил туда еще широкую полоску оленевого меха. Внутрь этого, вовсе уж большого спального мешка, он вставил две треугольные рамы. Получился домик из оленевого меха, где он и поселился. В доме этом было жарко даже от свечки. Свечек имелся ящик, примус работал исправно. Васька Феникс читал толстый том нечестивого Лукиана, который оставил ему Опрятин. Шевеля губами, Васька Феникс читал о философах, состоящих на жаловании. «Мне кажется, я поступил бы хорошо, если бы подвергнул предварительному обследованию те причины, которые приводят к обсуждаемому нами образу жизни». Смысл слов древнего классика ускользал от Васьки Феникса, и он засыпал. Просыпался, выходил по нужде, зажигал свечку и снова читал. Феникс с каждым днем зарастал грязью, диким волосом, покрывался оленей шерстью из мешка, который безбожно линял. Но он ждал терпеливо, так как знал, что самолеты спецрейсом никогда в назначенный срок не прилетают. А прилетают гораздо позднее и всегда неожиданно. Перестанешь ждать. В устье реки заберег не было. И люди Опрятина высадились на илистую черную отмель. Лодки так и остались у воды.
2: «А кто сказал, что мы не могем? Ей-богу, могем!» — крикнул Северному ледовитому океану шурфовщик. «Могем, а, начальник?» «Могем!» — утвердил Жора Опрятин.
1: Катер пришел утром и встал на хмурой воде в километре от берега. Ближе он не мог подойти из-за отмели устья. Пришлось кое-как лейкопластырем залепить лодки. На резиновые заплаты не имелось времени и терпения. «Вперед, питомцы Юпитера!» — сказал Жора Опрятин, последним садясь в лодку, и поправил на поясе пистолет. Один человек сидел на корме и насосом-лягушкой беспрерывно подкачивал лодку. Двое гребли по-индейски, остальные лежали на дне. Три морячка с катера в линялых бушлатах серьезно, без усмешки, смотрели им навстречу. Трап уже они заготовили. «Благозаконие и благолепие», — сказал Жора Опрятин, когда последний тяжелый ящик был поднят на борт. Лишь после этого он разрешил подняться людям. «Кончился влажный жеребий», — с усмешкой подтвердил Гурин. Катер дрогнул от заработавшего дизеля и пошел резать воду. Жора Опрятин запустил руку в полевую сумку и вынул бутылку спирта, хранившуюся весь сезон для этого случая. «Веру и душу», — сказал Жора Опрятин. «Обмоем конец сезона». «Начальник», — проникновенно вздохнул один из шурфовщиков, «мы за тебя хоть в воду. Хочешь, брошусь за борт, начальник?» Железные зубы шурфовщика сверкали в темноте кубрика. Все выпили. Лишь Гурин не притронулся к кружке. «С твоего позволения, Георгий, я потом, в одиночестве», — сказал он. Хмель мгновенно и сильно подействовал на Жору Опрятина. «Выпей с нами, доктор. Я понимаю, ты и сильной личности, и Ченков — твой сильная личность. Но куда вы годитесь без работяг и образованных телят, вроде меня?» «Скучно излагаешь, Георгий. Тебе бы белокурой бестией стать. Комплекс у тебя подходящий». Гурин взял кружку и вышел на палубу. Морячки сразу отметили, что Гурин тут вроде отдельно. И бородка подбрита, и одежка другая, и твердый взгляд. Гурин сидел на носу катера, зажав кружку с разведенным спиртом в коленях. Он смотрел на море, на тяжелые темные валы, на низкие рваные облака, на усатые морды нерп по курсу. Старшина подошел к нему, тронул плечом. «Иди отдыхай, место найдем». «Отдыхай, а, геолог?» Курин лишь отвлеченно и пусто ему улыбнулся. «Чудной ты», — добродушно сказал старшина. «Вроде постарше всех, а чудной, а, геолог?» «Когда я работал в Средней Азии, я 3 суток шел на один перевал», — ответил Гурин. «Кызыл-Арт. Ледовитый перевал. Почти недоступный. Карабкался 3 суток, чтобы выпить 50 грамм коньяка, посмотреть сверху на мир и подумать о бренности бытия, потом вниз. Зачем я это делал, старшина? Как считаешь?» Но старшина по привычке морских людей, не любящих терять лицо в непонятном, уже вроде не слушал. Лишь скользнул по Гурину глазами, белыми на черном изрезанном ветром лице, и, ничего не сказав, повернулся широкой спиной. Ответ прост, как кочка. Заблуждение веков, желание во что бы то ни стало доказать свою самобытность. Я де отдельный, оригинальный, а не такой, как все. Между тем, старшина, все такие, как все. «Погибнешь», — сказал старшина. Он повернулся к Гурину, светлые глаза на черном лице. «Погибнешь». «О чем-то ты, старшина?» «Так, печать на лице». «Ерунда, старшина. Самое главное — держать дистанцию. Соблюдай правила судоходства в оживленных местах, сигнальные огни и умение лавировать. В этом секрет безопасности». Вы слушали фрагмент романа Олега Куваева «Территория».
0: Арктическая библиотека. Совместный проект «Радио России» и «Радио Пурга». Анадырь, Чукотка.

0: От Балтики до Тихого океана живут люди, для которых добро и мы вместе – норма жизни. Они приходят на помощь, помогают детям и пожилым, поддерживают тех, кто защищает Родину. Шестой сезон премии «Мы вместе» ждет тех, кто делает мир лучше. Если ты с нами, расскажи о себе и своем проекте. Подай заявку на премию «Мы вместе РФ».
1: Парень с гитарой.
2: Часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук, вдохновляет на то, чтобы написать замечательную песню.
1: Заслуженный артист России Игорь Саруханов в программе «Дорогая передача». В субботу в 17.10 по Москве и в 18.10 по времени Ижевска.
3: Радио России. Главное радио страны. На правах рекламы.
4: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Как снять пелену с глаз и вернуть себе зрение? Ясное зрение после 50 – это миф или реальность? Как вы уже поняли, сегодня наша программа будет посвящена зрению. Ведь ни для кого не секрет, что после 50 зрение садится. Так как этого избежать? И какие на сегодняшний день есть способы? Обо всем этом мы поговорим с нашим гостем, экспертом по разработкам новых технологий Олегом Михайловичем Берковичем. Олег Михайлович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые слушатели. Перед тем, как мы начнем, давайте я все-таки назову наши реквизиты. ООО «Продекс», ОГРН 122-730-00-36-55, юридический адрес, город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. И все-таки для начала давайте разберемся, а почему ухудшается зрение? Недавно медики открыли, что 90% проблем со зрением происходят только по одной причине – недостаточной микроциркуляции крови и глазных жидкостей – ангиопатии. И в наше время она есть практически у всех. Особенно это касается людей в возрасте и с диабетом. У них, понимаете, глазные протоки и кровеносные сосуды глаз вдобавок еще и забиваются. И в результате глаза получают мало питания, зато загрязняются избытком токсинов. Это как, ну, скажем образно говоря, чистое проточное озеро превращается в гнилое застойное болото, где и лягушки не живут. Ну, просто ужас какой-то. Ну,
4: то есть получается, что для восстановления зрения надо только улучшить микроциркуляцию крови и жидкости глаза.
5: Вы верно это подметили. И привести их в норму тоже важно. Сделать, образно говоря, болото проточным, чистым озером.
4: То есть так все просто?
5: К сожалению, нет. По признанию медика, восстановление микроциркуляции глаза с помощью медикаментозной терапии – задача весьма сложная.
4: Но есть же операции, которые в таких случаях помогают.
5: Вы правы. От глаукомы, катаракты операции делают, но это все-таки, знаете, ну, по-живому глаза режут. 100%, ну, просто гарантии нет.
4: Да.
5: Конечно, когда случай запущенный, от операции тут уж, понимаете, не откажешься. А если все проблемы только начинаются? И что, вот так просто сидеть и ждать, пока все не станет совсем плохо? А может, стоит что-то все-таки предпринять?
4: Ну, Олег Михайлович, а какие еще способы на сегодняшний день существуют в современной медицине?
5: С удовольствием расскажу. Нашими российскими учеными был создан аппарат для лечения глаз «Радуга прозрения». Разработан аппарат группой российских ученых во главе с профессором Олегом Павловичем Панковым. Он является доктором медицины, профессор Академии глаза на Академии России. И именно он стоял во главе работ по созданию уникального прибора для коррекции и восстановления зрения, который я сегодня представляю. «Радуга прозрения». Прекрасное название. Это медицинский аппарат, который, ну, просто потрясающе усиливает питание глаза и микроциркуляцию его жидкостей. Он действует на глаз через его радужку. То есть поэтому и назвали его так «Радуга прозрения». Применение офтальмологического аппарата «Радуга прозрения» показано при заболеваниях. Будьте внимательны, это важно. Начальная катаракта, открытоугольная глаукома, то есть повышенное внутриглазное давление, частичная атрофия зрительного нерва, далее дистрофия сетчатки и возрастная дистрофия сетчатки, близорукость, дальнозоркость, спазм аккомодации, это ложная близорукость, амблиопия, синдром ленивого глаза, косоглазие, астигматизм, компьютерная болезнь глаз. Все подробности подробности о приборе можно узнать прямо сейчас по телефону горячей бесплатной линии 8 800 777 25 33. Я повторяю, 8 800 777 25 33. И хочу еще добавить, что мы являемся официальными представителями производителя. Это значит, что цена минимальная. Звоните 8 800 777-25-33.
4: Ну, список вот этот действительно впечатляет. А за счет чего аппарат лечит?
5: А вот это вопрос очень важный. Медицинский аппарат «Радуга прозрения» – это устройство в виде очков со встроенными напротив зрачков тройными квантовыми светодиодными излучателями. Они выбраны на основе медицинских исследований. Начнем с синего излучения. Оно снимает боли, воспаление, восстанавливает работу гипофиза, то есть помогает нормализовать гормональный фон. Вы, наверное, помните, а может быть, вы еще не застали, а я вот помню, как в детстве нос прогревали синие лампы. Она, кстати, у меня до сих пор дома лежит.
4: Нет, конечно, помню.
5: Помните, прекрасно, свет неспроста был именно синим. Идем далее. Зеленое излучение, оно крайне полезно глазам. Именно к этой длине волны у глаза максимальная чувствительность. Это излучение. Оно улучшает микроциркуляцию крови и других жидкостей в ткани глаза, выравнивает кровоток по обоим глазам, улучшает, в конце концов, состояние и тонус капилляров и сосудов, улучшает состояние нервных волокон глаза, снимает спазм мышц аккомодации глаза, помогает при близорукости, снимает отеки. И, наконец, красное излучение с определенной длиной волны активирует перенос электронов в митохондриях. Ну, это такие энергетические станции ткани. А значит, эти ткани получают дополнительную энергию для восстановления. Они как бы молодеют.
4: Олег Михайлович, давайте напомним нашим слушателям, что более подробно о технических характеристиках, обо всех показаниях, о методе эксплуатации можно расспросить специалистов уже прямо сейчас по бесплатному телефону 8 800 770 7-25-33, 8-800-777-25-33. Бесплатная консультация и скидки в течение часа. А подскажите, каким образом восстанавливается глазная жидкость?
5: Ну, давайте разберемся и с этим вопросом. Как вы помните, главное восстановление работы глаза – обеспечить отличную микроциркуляцию крови и глазной жидкости. Вы, наверное, уже поняли, да?
4: Да.
5: Вот эта-то задача и стояла перед аппаратом «Радуга прозрения». Просто и сложно одновременно. Все дело в импульсах излучателей. При вспышке света зрачок глаза мгновенно сужается, при темноте, наоборот, расширяется. А за счет чего это происходит? За счет работы особых круговых целлярных мышц радужной оболочки. И если правильно, повторяю, правильно подобрать свет, силу и длительность вспышек и темноты, то мы получим пульсирующую работу этих круговых мышц глаза. И эта пульсация начнет работать как помповый насос по перекачке крови и глазных жидкостей. Потрясающе просто по идее, да? И очень сложно в подборе параметров пульсации, выборе длин волн, их сочетание и времени воздействия. Недаром работы медиков шли около четверти века, представляете?
4: Но это вообще очень интересные вещи вы рассказываете.
5: Конечно. При этом может выравниваться и увеличиваться сила аккомодационных мышц, отвечающих за фокусировку изображения на сетчатке, и также может улучшиться острота зрения.
4: То есть близорукость и дальнозоркость могут немножко снизиться.
5: Совершенно верно. Вы правильно поняли тему разговора. И может способствовать снижению и близорукости, и дальнозоркости, как вы сказали. А еще радуга прозрения влияет на зрительный нерв и способствует зрительному восприятию. Успейте, друзья, позвонить и приобрести аппарат по старым ценам. Количество, повторяю, ограничено. 8 800 777 25 33. 8 800 777 77-25-33. Не стесняйтесь, звоните и задавайте все вопросы, которые вас волнуют. Звонок абсолютно бесплатный.
4: Олег Михайлович, а ну кому бы вы порекомендовали использовать прибор «Радуга прозрения»?
5: Вы знаете, друзья, очки профессора Панкова «Радуга прозрения» являются феноменальным аппаратом для лечения глаз без всякого преувеличения. Он особенно полезен при возрастных изменениях, катаракте, глаукоме и ангиопатии сетчатки, в том числе при артериальной гипертензии и сахарном диабете. А еще «Радуга прозрения» просто необходима людям с высокими нагрузками на зрение. А их сейчас очень много. Это офисные работники, водители, педагоги, программисты, студенты. Большая очень аудитория. Вот так просто, удобно, можно и нужно помочь своему зрению и зрению близких. Ведь аппарат не таблетки, он может использоваться и несколькими людьми. И лучше не терять времени. С годами зрение качественнее не становится, и сами по себе глаза лучше видеть не станут. Так помогите, друзья, своим глазам. Звоните прямо сейчас, и ваши глаза скоро скажут вам спасибо. Напоминаю, номер телефона 8 800 777 2533. 8 800 777 2533.

0: Диабетическая ретинопатия и другие. Но кроме перечисленных мной заболеваний, его можно использовать для профилактики, а это тоже важно, согласитесь?
1: Да, конечно.
0: Например, вот, ну вот людям, которые подолгу работают за компьютером, даже просто для снятия элементарного напряжения и усталости глаз, и, как я уже говорил, пользоваться и может вся семья, что очень удобно.
1: Олег Михайлович, наша программа подходит к концу. Я хочу задать заключительный вопрос. Сколько времени занимает сеанс? И, возможно, может быть, вы что-то еще хотели бы дополнить и рассказать нашим слушателям?
0: А требует это всего 3 минуты в день. Когда я говорю, вы знаете, что достаточно 3 минут в день, многие спрашивают, а такое вообще возможно? Или вы тоже?
1: Конечно, да.
0: Вопрос такой. Конечно. Тысячи людей уже сделали это. Всего-то нужно надеть аппарат, который сделан в форме очков, и нажать кнопку. Просто справится каждый. И вы тоже, друзья. Достаточно проводить процедуру один раз в день по 1-3 минуты. Благодаря правильно подобранным по свету, силе и длительности световым вспышкам, ваш зрачок будет сокращаться и расширяться. Ну, вы знаете, что-то похожее на массаж. А это значит, круговые мышцы глаза начнут наконец-то работать, как насос, скажем так, перекачивая кровь и глазные жидкости. Усилится кровообращение, активизируется лимфодренаж, улучшится микроциркуляция в сетчатке и прочих тканях глаза. Друзья, и все это, как я уже говорил, за 3 минуты, ну представляете? А как вы помните, в начале программы мы говорили, что именно нарушение кровообращения – главная причина всех бед. Для людей с синдромом сухого глаза, им страдает 60% населения в мире, это особенно актуально.
1: Олег Михайлович, спасибо вам большое за такую интересную беседу. А я еще раз повторю номер телефона для тех, кто не успел его записать. Напомню, номер абсолютно бесплатный. 8 800 777 25 33. 8 800 777 25 33. Берегите себя. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио России. Театр на Радио России представляет.
3: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
4: Давайте не пойдем на первый урок.
5: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
4: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
5: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
2: Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 10 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Число жертв атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске в ЛНР возросло до 10. ФСБ сообщила о предотвращении теракта в Белгородской области, который должна была совершить жертва телефонных мошенников. И топливо ночью доставили на Севастопольские АЗС. Все подробности далее. Число жертв

0: Атаки ВСУ по общежитию колледжа в Старобельском возросло до 10. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. По его данным, после атаки остается неизвестным местоположение 11 студентов. Сейчас спасательные работы продолжаются. Удар украинскими дронами был нанесен в ночь на 22 мая. Накануне президент Владимир Путин назвал атаку украинских боевиков терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Зеленского и его покровителей в Европе ждет нечто вроде Нюрнбергского трибунала, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, комментируя атаку ВСУ на колледж в ЛНР. Он добавил, что террористический неонацистский режим Украины наносит удары по гражданским объектам на территории Российской Федерации, заведомо зная, что там находятся больницы, образовательные учреждения и жилые дома. По последним данным, в результате обстрела колледжа в ЛНР погибли 4 человека, 39 получили ранения. 9 из них госпитализированы, 3 находятся в тяжелом состоянии. В Белгородской области предотвращен взрыв, который в людном месте должна была совершить местная жительница, обманным путем завербованная спецслужбами Украины под предлогом помощи российским правоохранителям. Об этом сообщили в ФСБ. Взрыв неминуемо привел бы к ее гибели и значительным жертвам среди гражданского населения. Но белгородчанка проявила бдительность, обратилась в местный орган безопасности. В итоге преступление было предотвращено. ФСБ России вновь обращает внимание на то, что силовики и сотрудники других российских государственных структур никогда не звонят через мессенджеры, предупреждая о попытках украинских спецслужб вербовать россиян для совершения терактов. Силы ПВО за 2 часа утром перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников над Брянской, Калужской, Курской, Рязанской областями. Об этом сообщили в Минобороны. Со вчерашнего вечера над регионами России сбили 348 украинских БПЛА самолетного типа, в том числе над акваториями Азовского и Черного морей. В Новороссийске в результате падения обломков БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. Пострадавших нет, сообщает оперштаб Краснодарского края. Отмечается, что загорелись несколько технических и административных зданий. Фрагменты беспилотников тоже упали на территории топливного терминала. Взрыв произошел в Одесской области на юге Украины. Об этом сообщает издание «Общественное». Подробности не приводятся. В регионе объявлена воздушная тревога. Утром в Киеве прогремели взрывы. В красной зоне остаются Днепропетровская, Киевская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Черниговская области Украины. Сирены также звучат в Житомирской области. Германия будет тормозить переговоры с Россией, чтобы нарастить свой военный потенциал. Об этом в интервью с информационной службе «Вести» рассказал наш посол Сергей Нечаев. Он отметил, что Берлин постепенно наращивает участие в украинском конфликте и перебрасывает своих военных ближе к нашим границам.
1: Германская сторона или представитель Германии, кто бы он ни был, если они определят немца в качестве представителя Европы, вряд ли будет занимать пророссийскую позицию. Опыт некоторый, который у нас имеется последних лет, говорит, видимо, о другом. Скорее всего, речь будет идти о поддержке Украины. Не исключаю, что речь может идти и о каком-то затягивании переговорного процесса с тем расчетом, чтобы за это время нарастить собственный военный потенциал. Об этом мы уже говорили ранее, а также помочь Украине насытить ее новыми видами вооружений.
0: Также Нечаев выразил обеспокоенность слухами о ядерном сотрудничестве ФРГ и Франции. Такие разговоры звучат все чаще. Дипломат напомнил, что Германия в соответствии с договором об окончательном урегулировании обязалась сохранять статус безъядерного государства. Однако подобная тема регулярно появляется в публичном пространстве и вызывает у российской стороны настороженность. Ранее Франция предложила укрепить ядерный кулак против России. По инициативе Парижа реализуется концепция передового сдерживания. Бензин АЕ-95 и дизельное топливо доставили на АЗС фирмы ТЭС в Севастополь. Ожидаются дальнейшие поставки топлива на АЗС другой компании. Об этом рассказал губернатор города Михаил Развожаев. Ранее в Севастополе ощущалась нехватка топлива на АЗС. Власти объяснили дефицит проблемами с логистикой и ввели ограничения на покупку топлива до 20 литров за один раз. Наибольшее количество АЗС в регионе имеют компания ТЭС и АТАН. Учебные стрельбы пройдут сегодня в акватории морского порта Сочи. Об этом сообщили в администрации курортного города. Учения пройдут в 13 часов по московскому времени и в 21:40. Кроме того, в 12:40 стрельбы пройдут в порту Имеретинске. Жителей и туристов призвали сохранять спокойствие. Мошенники обманывают туристов на южных курортах, предлагая им бесплатные прогулки и фотосессии с животными, а затем выставляют счет за оказанную услугу. Об этом сообщила эксперт платформы «Мышеловка» Александра Пожарская. По ее словам, туристов катают на верблюдах, осликах, пони и лошадях, а затем предъявляют счет за экскурсию. Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня и завтра ожидается комфортная майская погода, а с понедельника резкое похолодание, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
2: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
0: Пик холода придется на четверг, днем от минус 5 до 13 градусов. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
3: Спорт.
4: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. Казанский «Уникс» обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66 в пятом матче полуфинала баскетбольной единой лиги ВТБ. В серии до 4 побед впереди петербуржцы 3-2. Следующая встреча состоится в Санкт-Петербурге 25 мая. А в субботу пройдет 5-й поединок в серии 1-2 финала между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом» Кубанью. Здесь впереди армейцы 3-1. Петербургский «Зенит» готов заплатить за полузащитника бразильского «Ботафога» Данила 35 миллионов евро. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что сам футболист не хочет переезжать в Россию и уже отказал «Зениту». На 25-летнего хавбека претендуют также бразильские «Палмейрас» и «Фламенго». В нынешнем сезоне Данила провел за «Ботафога» 24 матча, забил 10 мячей и отдал 3 результативные передачи. Он попал в заявку сборной Бразилии на предстоящий чемпионат мира. «Трактор» продлил контракт с нападающим Алексеем Рыкмановым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейной команды. Челябинский клуб подписал с 22-летним форвардом двусторонний контракт на 2 сезона. Елизавета Губина и Ольга Мотрич вышли в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу. В 1/8 финала они были сильнее Екатерины Зажигиной и Алены Шкарупы со счетом 2-0. На этой же стадии Виктория Хроменкова и Ульяна Береговина взяли верх над Полиной Стариковой и Ариной Мирной 2-0. Российский велогонщик Александр Власов финишировал 74-м на 13-м этапе многодневки «Джиро д'Италия». Лучшим стал итальянец Альберто Беттиоль. В генеральной классификации лидерство сохраняет португалец Афонсу Эулалиу. Власов в общем зачете занимает 28-е место. Он уступает лидеру 29 минут 9 секунд. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: Погода.
0: Сегодня в Казани плюс 27-29 градусов, переменная облачность. В Самаре плюс 27-29, малооблачно. В Нижнем Новгороде плюс 27-29 градусов, кратковременный дождь и гроза. В Пензе без осадков плюс 25-27 градусов. В Ярославле плюс 19-21. Во Владимире плюс 20-22, дождь и гроза. В Туле плюс 22-24, дождь и гроза. В Воронеже грозовые дожди плюс 25-27 градусов. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18, в Москве переменная облачность плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер северо-западный 2 метра в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Золотая коллекция радиоспектаклей.
5: Прерви хоть на время свои занятия.
3: Радио России представляет. Алексис Парнис. Остров Афродиты. Спектакль Государственного академического малого театра СССР.
5: Это становится интересным.
3: Кипр. 1950-е годы.
6: Лазурные заливы, древние колонны, город, все это я уже видел.
3: Английские колонизаторы приговорили патриота Кириакулиса к смерти. Кто же он на самом деле? Террорист или солдат?
7: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю. Но ведь ваш сын террорист.
3: Мать патриота, отчаявшись спасти сына, организует похищение представителя влиятельной английской семьи.
8: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза?
3: Слушайте радиоспектакль «Остров Афродиты» в эти выходные в 16:10 по Москве и в 17:10 по времени Саратова. Сшить контрасты.
9: Сочетание несочетаемого – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
3: Как рождается авангард? В программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргана».
11: Словарь русских говоров Забайкали.
10: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
3: Радио России. Главное радио страны. Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы его продолжаем, наше хорошее начало. Здравствуйте все, кто к нам присоединяется в эти минуты. Ну и, конечно же, по традиции, приятного аппетита тем, кто сейчас за большим семейным столом. На календаре суббота, 23 мая, в студии Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков, здравствуйте. И в этом часе
0: будем познавать азы хорошего поведения в родительских школьных чатах. Что приемлемо, а чего не допускать, ну, ни в коем случае нельзя.
1: А еще поговорим о том, из чего мы состоим почти наполовину.
0: Выясним, что сулит, кроме финансовых трат, нашему организму водородная вода, которую в последнее время так активно рекламируют.
1: Все ваши текстовые сообщения и пожелания мы получаем по номеру 8-925-222-9992. Не забывайте о приложении Радио России в Максе, Телеграме, страницах в социальных сетях, ну а все новости на Вести.ру.
0: Ну и все, о чем говорили, друзья, прямо сейчас и только для вас.

0: По данным ВЦИОМ, треть россиян, у кого дети школьного возраста, состоят в родительских чатах. Причем только 16% родителей действительно любят участвовать в этом виртуальном сообществе. Для остальных это вынужденная мера, инструмент получения оперативной информации.
1: Одну из самых полезных функций чатов называют опросы. А вот все остальное чаще всего раздражает. В первую очередь это обилие лишней информации, голосовые сообщения и, конечно, споры по мелочам, которые ведут к возникновению конфликтных ситуаций и созданию токсичной атмосферы.
0: Проблема на поверхности, отсутствие четких правил цифрового этикета. Сегодня будем ее решать, и в этом нам поможет старший преподаватель кафедры лингводидактики и современных технологий иноязычного образования МПГУ, федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева. Екатерина Владимировна, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Екатерина Владимировна.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Екатерина Владимировна, скажите, пожалуйста, а вы участвовали в родительских чатах?
2: Вы знаете, лично я не участвовала, потому что у меня дети были как бы на...
1: Ну,
2: на домашнем, скажем так.
1: А-а-а.
2: Да, да. Они учились, скажем так, у меня своя школа была,
1: а-а-а,
2: да, они учились, и в обычной школе они только сдавали экзамены.
1: Но...
2: Вот, но... Это, на самом деле, я считаю, для меня было спасением, потому что, конечно, родительские чаты, действительно, они, с одной стороны, необходимы, с другой стороны, конечно, отнимают очень-очень много времени.
1: Скажите мне, пожалуйста, а может быть, вообще их отменить, просто как зло?
2: Да.
1: Есть родительские собрания, вот и ходите туда.
0: Ну, как ты их отменишь?
1: Ну, это я знаю, что не отменишь. И все-таки...
2: Ну, смотрите, ну это из того же разряда, давайте соцсети отметим.
1: Да,
2: ну,
1: да, да, да,
2: давайте,
1: да,
2: да. Телеграм закроем,
1: да.
2: WhatsApp закроем.
0: Все равно втихаря, но создадим, да.
1: Да.
2: Да, ну, конечно же, это просто технический прогресс, да, то есть и когда появляются какие-то более удобные способы коммуникации, конечно же, ими люди пользуются и будут пользоваться. И совсем отменять, я думаю, не стоит.
1: Хорошо, тогда ну, как нам, да, угу, как нам нормализовать это, вот это сообщество без этих спамов, без этих голосовых сообщений? Общений. Без этого, хотел сказать хорошее слово, руганье.
2: Да, на самом деле, конечно же, это просто иметь какие-то правила. На самом деле, во многих, вот если вы посмотрите, даже если взять по аналогии, какие-то бизнес-чаты, бизнес-каналы, где состоят какие-то люди именно... Вот деловые, да, в кругах,
1: да,
2: где есть какие-то правила, что можно публиковать, что нельзя, какие сообщения удаляются, да, то есть какие,
1: ну,
2: вопросы,
1: да,
2: можно решать, какие здесь не решаются. То же самое должно быть и в родительских чатах. Они действительно могут иметь информационную функцию, и это действительно то, что
1: полезно. Это боксинг, да.
2: Да? Да, то есть где учитель может написать какие-то объявления, какие-то анонсы и проинформировать сразу большое количество родителей. То есть не писать каждому там записку, как раньше писали,
1: ну, да,
2: цели,
1: да,
2: объявления,
1: да, да,
2: где-то вешать, а действительно всех проинформировать. То, что приносит, ну, вред, это действительно, когда люди просто, некоторые, знаете, бывают такие люди, которые не очень любят общаться. То есть они, ты на улице их встретишь, и от них
1: ну,
2: не,
1: да,
2: можешь отделаться быстро. Они везде всегда все пишут. Вот. И эти люди действительно начинают вносить хаос. То есть они не прочитали те сообщения, которые выше, где есть ответ на вопрос. Вот, ну, на самом деле, аналог чаты домов. То же,
1: ну,
2: самое,
1: это
2: правильно?
1: Вот, домовые, это еще чаты, хуже.
0: Да, да, да.
1: Это вообще просто вселенское зло. Да.
0: Я отключился.
2: Да, шлагбаумы и так далее. Вот. Да. То есть человек не прочитал то, что выше, задает вопрос один и тот же 10 раз. Или начинаются выяснения каких-то там, ты
1: вот
2: чуть-чуть здесь поставил свою машину, ты там...
1: Да, да, да, да, да.
0: Вот я от этого отключился. Да.
2: Да, да, да. Или там еще какие-то вещи. То есть информационная, информативная часть, например, когда в этом чате пишешь, что шлагбаум открыт, закрыт, сломался,
1: ну, да,
2: да, или там, пожалуйста, не ставьте здесь машину, у нас будут чистить снег. Они действительно помогают. А вот когда начинается какая-то перепалка, то, конечно, это...
1: А вот Екатерина Владимировна, я предлагаю, может быть, нам штрафовать таких людей?
0: А за что?
1: Где
0: за перепалку?
2: Не, ну, на самом...
0: Где ты,
2: не,
0: найдешь,
2: ну, на самом деле...
0: их вину? Нигде, ни в одном документе этого нету.
1: Ну, вот...
2: да. Ну, на самом деле, сначала не штрафовать, сначала просто надо иметь эти очень конкретные правила. Например,
0: за грудки потрясти.
2: Чаты, да, у меня чаты с моими студентами.
1: Так.
2: С моими, да, с моими студентами.
1: Угу.
2: То есть это не обязательно создавать преподавателю, это я создаю по собственной инициативе, чтобы они могли задать все вопросы, которые у них есть. Я им отвечу, чтобы это был такой, ну, полезный образовательный проект. Но я сразу очень четко обозначила правила. То есть писать можно в любое время, да, мы все выключаем звук. Отвечать я буду тогда, когда мне удобно. В личные сообщения не пишем никогда. Вот. И тогда в итоге, например, они мне часто обязательно, особенно новые группы, начинают писать личные сообщения. Я никогда в личных сообщениях не отвечаю. Просто пишу, читайте правила, надо писать в чат. Что происходит дальше? Интересное.
1: Интересно,
2: вот у кого да, у кого реально есть какой-то вопрос, и ему важно, он пишет этот вопрос в общий чат. А у кого нет вопроса, они даже в общий чат не пишут, понимаете?
1: Ну,
2: то есть мне в личку они могут написать все, что угодно, а в общий чат не пишут. Поэтому здесь нужно, например, создать какие-то правила, которые будут удобны учителю, да, или представителю родительского комитета, смотря кто инициаторы будут владелец этого чата. И дальше этим правилам закрепить и просто очень строго следовать. Вот. То есть, например, я считаю, что никакие выяснения, конечно, не должны быть в чате. Они всегда должны быть в личных сообщениях. И еще лучше, они должны быть, чтобы, например, назначен день, когда родители могут прийти к учителю и поговорить. Да? То есть это... И тогда, вы знаете, 10 тысяч раз родитель подумает, настолько для него это важно, чтобы он пошел в школу к учителю, понимаете?
1: Да-да.
2: Пока дойдет, уже остынет.
1: Ну да. И еще, Екатерина Владимировна, что нам делать с домохозяйками? Вот они сидят дома, им делать нечего, и вот они написывают в чат.
2: Нет, те же самые правила. Я вас прекрасно понимаю. Те же самые правила, понимаете? Если написано, что вот это мы обсуждаем, это не обсуждаем, просто...
0: Здесь рыб заворачивает.
1: Да.
2: И учитель, самое главное, я больше всего здесь, конечно, переживаю за учителя, понимаете? Если есть
1: домохозяин, которым...
2: Да, нечего делать, пусть они там переписываются, где хотят, что хотят. Но вот у учителя должно быть четко, что я, например, он обозначает тоже свои границы, я здесь пишу то-то-то, отвечаю на такие-то вопросы, да, вот, все остальные вопросы, вот у меня часы приема, грубо говоря, приходите. Вот, потому что, конечно, вот я представляю, учителю и так сложно, да, вот тебе надо их воспитывать, а тут еще добавляют сумасшедшие родители, которые забирают время.
1: Хорошо, что мы не учителя в школе.
0: Я вот теперь, я теперь понимаю, откуда у меня пепеломы растут.
3: Тоже вот так вот вылезла какая-нибудь.
0: Спасибо вам огромное. Федеральный эксперт Национальной родительской ассоциации Екатерина Аверкиева, друзья, была с нами. Все мы прекрасно знаем, что вода – источник жизни. Ну, а роль воды в жизни человека вообще сложно переоценить, ведь мы наполовину состоим из нее. Поэтому пить нужно много и регулярно.
1: Но в последнее время назойливая реклама нам предлагает утолять жажду насыщенной водородом жидкостью, которая сделает нас всех моложе, энергичнее и здоровее.
0: Насколько эта информация соответствует действительности и вообще какая вода самая полезная для нас, узнаем у исполнительного директора научно-исследовательского центра «Здоровое питание», диетолога, гастроэнтеролога, психолога пищевого поведения, лучшего гастроэнтеролога Московской области Нурии Диановой. Нурия, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Нурия.
4: Здравствуйте.
1: Нурия, ну рассказывайте, что это за водородная вода, как говорится, чем она полезна, самое главное, сколько она стоит?
4: О, это, кстати, самый актуальный вопрос. Мы вот это самый актуальный вопрос по поводу... Да, мы уже в кулуарах обсудили, что я 2 года к этому шла, прежде чем... К тому, чтобы выбрать, наконец. То есть я изучала тему, и только так вот долго-долго, а потом просто встретила нужных экспертов, которые все разложили по полочкам, показали клинические исследования, и для меня, как для ученого в прошлом, да, то есть диссертанта, стало абсолютно понятным. Где, когда, сколько какой. То есть вот это вот найти баланс между дешевыми бутылочками за 3000 рублей на маркетплейсе.
0: Дешевыми за 3000?
4: 3000. И вот это я сказала, и 2 года назад бутылочку мне предлагала корейская фирма за 100 тысяч. И вот я сижу истинно где-то, наверное, посередине.
1: Так, хорошо, Мария, давайте начнем с самого главного. Что такое водородная вода?
4: Давайте
1: и
4: так.
1: Почему это водородная бомба?
4: Водород — это самая маленькая молекула в мире, и она самая легкая. И отсюда сразу множество историй вышло. Смотрите, в 2016 году японский Минздрав признал его водород медицинским газом. Представляете, насколько повысился статус и количество исследований за последние 10 лет? Вот просто вот так вот, по экспоненте.
1: То есть, смотрите,
4: пошли.
1: Вот раньше, например, мы минеральную воду углекислым газом насыщали.
4: Да. А, всегда был акцент на вот это СО2 и соли, которые рядом шли, да. Это обычно хлоридные, магниевые, натриевые, ну, да, вот эти вот комбинации, гидрокарбонатные и так далее. Так. И мы знаем, что вот это как бы наша такая устоявшаяся, причем постсоветская, да, как бы система.
1: Да мы, и советская,
4: да. Да, мы это тоже обсудили про моего папу, как он ездил, и это было здорово. Вы знаете, и там вскользь говорили о водородных водах, о том, что применяют их в ванны. А сейчас применяют везде, где только можно. И мы немножечко отстаем от этого, к сожалению, потому что впереди планеты всей, как всегда, японцы. Угу. Они многие вещи делают целенаправленно. Они первые ввели функциональные продукты питания. А это продукты, которые изначально внутри себя не обогащены, а содержат некие компоненты, которые нас уже лечат.
1: Изначально. Что нас лечит?
4: Нас лечат, например, белково-полбяной хлеб. Нас лечат какие-то правильные печенки. Есть такие. Не все, что вот с этикеткой здоровое печенье или здоровое перекус.
1: Здоровая печенька, это хорошо.
4: Гиппократ же говорил, что еда должна быть лекарством. Я в этом убеждена. Я стараюсь. Вот мы тоже про это проговорили.
5: Архимед ее из ванны.
4: Мы там столько всего обсудили.
1: Ну давайте обсуждать и здесь. Скажите, а вот, например, гречневая крупа — это лекарство?
4: Да. Да.
1: Вот тут хорошо, я уже
5: записываю.
4: Да. Как мы ее приготовим, с чем сочетать будем, да?
1: С майонезом есть... очень вкусно.
5: Да.
4: Нет, смотрите, против майонеза не имею дела, ничего против, но гречка как раз лучше сочетается, я бы так сказала, не поверите, но с черной смородиной, с каким-нибудь белком. А, вот целая история, да. Вот. Сушеные ягоды туда подкинуть, а они...
1: Смородинку.
4: Да. Или помните, вот в плове узбекском есть барбарис. Да. Он не просто так. И изюм там тоже не просто так. Причем желательно темный. Это дополнительное, когда плов становится лекарством. Слушайте, сейчас мы наговорим столько...
5: Мы про воду.
1: Да, вернемся к водородной воде. Значит, как это происходит? Стоит пульверизатор... И насыщает воду водородом, который H2O, между прочим, водород и кислород.
4: Самых распространенных два метода. Либо электролиз, это вот то, что я изучала тему, сначала только электролиз,
1: в бутылочке. Такая.
4: А давайте мы, у нас куда запись идет?
1: У нас вот, видите, вон камера.
4: Мы сейчас с вами, смотрите, два раза, два режима. Есть вот этот вот послабее, концентрация, а зеленый помощнее.
1: Так.
4: И мы с вами включим, вот он начинается, смотрите, газики пошли. Он сейчас сам выключится, и после этого мы должны троих, кстати.
1: Слушайте,
4: да?
1: Это ночник вот такой, я знаю, у меня в детстве был.
5: Космос назывался.
1: Космос, да, там пузырьки так пульк-пульк-пульк, значит, это все так красный, желтый, зеленый. Так, и что, значит, сейчас происходит насыщение водородом?
4: Да. Видите, идет электролиз при помощи там специальных двух
1: технологий.
4: Протонные мембраны.
1: Это
5: портативный генератор.
4: Да, портативный генератор. Есть такие мощные.
5: Чем вы его загружаете?
1: То есть не надо платить 3000 рублей Диме, например, чтобы выпить стаканчик водородной воды, а можно купить такой вот генератор.
5: Вот я смотрю, до 20 тысяч он стоит на маркетплейсах.
1: Чего?
5: От 3,5 до 20 тысяч.
1: Вы обалдели, что ли?
5: Вот я сижу на сайте.
1: Смотрите. Вы что-то разводите людей вообще, честно?
4: Не-не-не. Смотрите, вот здесь как раз второй, это первый метод, электролиз.
1: Да.
4: Второй — это таблетки. И здесь используются просто магний, органические кислоты. Это вот эти вот, знаете, типа лимонной кислоты, наша база.
1: Да, давайте мы сейчас бросим это.
4: Да, я, собственно, хотела чуть-чуть... Я сейчас прерву.
1: Да нет, давайте водички попросим.
5: Товарищ,
4: принесут нам воды?
1: Да, нам принесут водички сейчас. Олег, принеси нам водички.
5: Смотрите, да.
4: И мы покажем, да, вторую реакцию. Здесь у нас просто металлический магний.
1: Спасибо большое,
4: который вместе с органическими кислотами...
1: Так, водички есть.
4: Да.
1: Сейчас мы сделаем перерывчик небольшой, и прямо в прямом эфире мы все покажем, расскажем.
4: Да, и бутылку надо будет открыть.
5: Место товарищи дорогие, 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы принимаем ваши сообщения, ваши поздравления, ваши мысли. Пожалуйста, товарищи, мы ждем. Ну, а сейчас прервемся на одну минуту, не более того. Напомню, что у нас сегодня в студии Нурия Дианова.
6: 28 мая. Театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на lumisfera.show. 6+.
7: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: 8-925-222-99-92, телефон, по которому мы продолжаем принимать ваши сообщения. Водородная вода, маркетинг или реальная польза для здоровья и молодости? Именно эту тему мы сегодня обсуждаем. И у нас в студии лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Дианова. Нурия, еще раз здравствуйте.
1: Здравствуйте. Итак, добрый, мы сейчас производим практически на свет Божий водородную воду. У нас есть прибор, который булькает и пускает пузырьки. Продолжай, да. И теперь, значит,
0: это
1: Нурия
0: достала... портативный генератор.
1: Да, да. И еще таблеточки. Ну вот давайте посмотрим, что будет с таблетками. Воду мы вам принесли.
2: Да.
1: Так,
2: мы
1: наливаем
2: берем
1: воды обычной.
2: Воды фильтрованной, не из-под крана.
1: Не из-под крана, да.
2: Имеет значение.
1: Без газиков.
2: Что, да, лучше без газиков в данном случае. И вот так вот выглядит металлический магний с серого цвета таблеточка.
1: Угу. Вот. Какая большая таблетка, так вот. Не проглотишь ее.
2: А ее не надо глотать, мы просто сейчас будем наблюдать химическую реакцию.
1: Пошли такие же пузырьки.
2: Вот, да. Она станет такой мутной, с пленкой. Это как раз органические кислоты, такая приятная кислинка появится. И там будет образовываться, на самом деле, магния-малиат, который, если мы знаем, вы же в тренде, магния от стресса сейчас кто не пьет? Мне кажется, дворники-то все пьют от стресса.
1: Мария, ну прежде чем мы попробуем эту воду, у меня несколько вопросов. Вы знаете, в чем дело? Один мой знакомый народный артист, Чувашская ССР, вот, он постоянно все напитки запивает лимонным соком. Тем самым он говорит, что кислотность понижает...
0: Стас, ты слышишь? Вот-вот-вот.
1: Это про Садальску, да? Так вот, скажите, а правильно ли он делает, что запивает все, что не попадя, кислотной водой?
2: Здесь я бы так сказала. Вышло последнее исследование.
1: Так.
2: Я, конечно, кладезь информации обожаю. Оно вышло в начале этого года, где показали, что если добавление лимона, лимонного уксуса, просто щепотки лимона, сбрызнуть, что угодно, любой прием пищи, особенно если у человека есть диабет или лишний вес, или в целом склонность, да, вот там абдоминальный просто животик есть,
1: так,
2: то это снижает постгликемическую вот этот подъем глюкозы. Еды, постпрандиальный, правильно сказать. Постпрандиальный. Прямо исследование. И поэтому рекомендация теперь эндокринологов, если у вас нет противопоказаний, имеется в виду, хорошо просто переносите, да, не очень чувствительные зубы, это очень важно, то... Пожалуйста.
1: Гастрита нету, да?
2: Ну, скажем так, гастрит есть у многих. Вопрос, выходит ли он в заболевание, я бы так сказала. Да?
1: Так,
2: если
1: так,
2: у вас проблемы клинические и так далее, тем более склонность к язвенной болезни, то, что моя.
1: Ну, да.
2: Может быть, все хорошо. И вот вы можете сбрызнуть салат. То есть опять возвращаемся к примеру соуса винегрет. Вчера, кто знает, был день винегрета. Так вот, соус винегрет подразумевает собой смесь масла, нерафинированного желательно, и в свое время винного уксуса. Неважно, какой уксус. И вот это и есть самая классная
1: история. То есть,
2: смотрите,
1: получается, что индусы были правы, когда говорят, что утром натощак надо выпивать стаканчик теплой воды с лимоном.
2: Это другая история. Мы тут, как у йогов, запускаем, в том числе, особенно если есть запоры, кислоты, цитрусовые. Нет, я просто... Вы задали вопросы, я просто...
3: Здесь конструкция,
2: которая мне мешает. Все,
1: хорошо. Продолжайте.
2: Нет. На курсе ораторского искусства учили, что надо всю публику, всю аудиторию обнять. Поэтому я на вас обоих смотрю, но без конкретизации, честно. Нет, на самом деле мы смеемся, но тема запоров актуальна. Вот смотрите, почти закончилась. Продолжается реакция. Видите,
1: да, водичка стала мутной. Похоже на брашку.
2: Очень просто кисленько. И вот это все надо выпить.
1: Сейчас я выпью, не волнуйтесь. Так, возвращаясь к теплой воде с лимоном.
2: Лимон. Вода сама по себе с утра запускается. Пускает весь желудочно-кишечный тракт. Это называется гастроинтестинальный рефлекс просто. И те, у кого трудности с этим, это надо делать всегда. Проснулся медленно, не залпом, а медленно, аккуратно выпить стакан воды. Температура зависит от вас.
1: Ну,
2: у кого-то холодная будет вызывать какие-то боли, дискомфорт, значит, все-таки должна быть комнатная, не за комнатную, вот та, которая вот просто у вас дома. И это классно. А если мы еще добавляем или пьем с утра, это мало кто может себе позволить, но в рекомендациях по запором есть такая история, что для некоторых таких пациентов рекомендуют пить с утра как раз апельсиновый сок. Это очень дискутабельная тема в современных условиях повышенного стресса. Поэтому воду с лимоном можно, если вы хорошо воспринимаете, у вас нет никакой побочки, почему бы нет.
1: Слушайте,
2: и лимон в конце еды, вы поняли?
1: Да.
2: Или любой прием пищи.
1: Да.
2: Или
1: и...
2: вот это, знаете, закусить маленькую дольку.
1: Дольчик,
2: да.
1: И смотрите, чтобы закончить разговор, потом перейти уже к водородной воде. А еще некоторые мои знакомые, знаете, что делают?
2: Так.
1: Они размешивают соду в воде и пьют, и считают, что это очень тоже полезно для органона.
0: Я так 20 лет прожил. Потом мне научили, как жить.
1: Да?
0: Вот, да. У меня действительно изжога была страшная.
1: Да?
2: Я
1: да.
2: бы так сказала, вот если вы находитесь на даче, у вас ничего нету под
1: рукой,
2: вообще,
1: да.
2: эпизодически это метод облегчить себе самочувствие.
1: Угу.
2: Но в постоянной основе это не абсолютно, хотел сказать, не рентабельно. Это и не рентабельно, потому что все-таки это не совсем разумно. Мы немножко неправильно используем препарат. Не в то место и не так.
1: Ну,
2: на постоянной
1: лучше,
2: основе
1: да,
2: точно не надо это делать. Потому что либо
1: лучше
2: надо принимать какие-то антациды, либо альгинаты. Но
1: ага.
2: если это вас беспокоит больше, чаще, чем один раз в неделю, приступы изжоги, да, два угу. и более раз,
1: угу.
2: то это повод, сделать, у нас консультация начинается, гастроскопию
1: так.
2: в хорошем месте. Я имею в виду, чтобы хороший
1: был... С анестезией, да.
2: Вы прямо пятерка вам. Потому что вот, не поверите, да. это такой спойлер, но сегодня мы пойдем на контрольное обследование с моей младшей дочерью, ей уже много
1: ага.
2: лет, но младшая все равно, как раз к нужному
1: Слушай,
2: специалисту.
1: Слушай, вы неплохо сохранились. Да, да.
2: И вот сегодня да. в обед у меня дочка будет проходить контрольное обследование. И, естественно, седация, это называется,
1: да.
2: медикаментозный
1: да.
2: сон,
1: да.
2: этого бояться не надо, зато она, видите, она так спокойно на второй
1: да.
2: раз согласилась, говорит, конечно, со сном, потому что может так быть, что без сна
0: да.
2: вызывает
1: да.
2: негатив.
1: Да.
2: Зато можно провести исследования дополнительные, что мы делали в прошлый
1: конечно.
2: Раз. Мы
1: это
2: брали щепочки.
1: Важно, да.
2: да. Это очень важно,
1: забор.
2: Чтобы
0: так,
2: было
0: на меня доктор...
2: благоприятное восприятие.
0: На меня доктор смотрел, говорит, ну и сколько вы, говорит, вот так соду жрете, говорит, пачками. Я говорю, уже 20 лет. Он говорит, миленький мой, надо лечить то, от чего ты. Это
1: ну да.
0: получается.
2: Правильно.
1: А
2: причину.
1: Это еще удар по почкам, между прочим.
0: Да.
2: Вот, все правильно.
0: И вылечил ведь, вылечил.
1: Да. Так, возвращаемся к народу войне. Значит, смотрите, табличка, значит, растворилась.
2: Да. Все полностью.
1: Да,
2: видите,
1: конечно,
2: газики.
1: Газики, да.
2: О, кстати, здесь пикнуло, а мы не услышали.
1: Ага.
2: Оно само отключается прям
1: угу.
2: вот и перестает гореть. И в этот момент нужно сразу разлить и выпить. Почему?
1: Так, нам стаканчики нужно, да?
2: Это то, что делает ограниченным.
1: Ну, я, конечно, да.
2: То есть газики, они, видите, вот пока есть, надо пить.
1: Так, что мне будет, если я выпью этот стакан воды? Ну, кроме
2: Смотрите,
1: премии, естественно.
2: Так как это маленькая, самая легкая и маленькая молекула,
1: ага.
2: она является уникальным транспортером. Что меня больше всего удивило, когда я изучала эту тему, что такой водой можно запивать лекарственные препараты, потому что тогда транспорт лекарственных средств... мы знаем, да, что кроме, например, препаратов железа, они единственные, которые можно запивать, например, апельсиновым соком. И все. Все остальные лекарственные препараты в мире только водой. Ни чаем, ни кофе, ни зеленым, ни таким, ни водой с лимоном. Только водой чистой. Представляете? А здесь сказано о том, что действительно проводились исследования, что они как вот переносчики такие взяли, схватили и повезли. Так вот, молекула водорода, она единственная из многих известных антиоксидантов. Например, мы все пили, помните, во время ковида мода была на витамин С. И она сейчас не останавливается. Все его, я бы сказала, не едят, а жрут. Я против. Почему? Я считаю, что еда должна быть лекарством. Мы можем все получить из еды, суточную
1: дозу витамина С. Так, хорошо, смотрите, вот Нурия, вот мы сейчас хорошо все говорим. А нам, знаете, что пишут? Сколько вам заплатили за рекламу воды из-под крана, шарлатаны?
2: Из-под крана? Нет.
0: Это как раз к той теме о родительских чатах. Вот как раз.
2: Ну понятно, да. Человек не в теме, но обесценивает нас. Вот это кисленькая. Эту мы не почувствуем никак с вами. Она обычная.
0: Глуши. Ну, чтобы и деньги были. Вот.
2: Так вот, вы пока пьете.
1: Ну, такая, знаете, будут... как будто с лимончиком.
2: Да-да-да, они будут впитываться, водородики, достаточно активно и быстро, через слизистую. Вопрос в чем? Что это, еще раз хочу сказать, эта молекула способна проходить, что меня удивило, через гематоэнцефалический барьер.
0: Так.
2: Многие лекарственные препараты
1: заявлены...
2: А барьер
1: где находится? В какой части тела?
0: Ну, цугловый энцефалит,
1: слышишь? Так,
2: это, да, у нас как бы есть два плацентарные, да, когда там женщины...
1: Слушай, мне еще час эфира ввести.
2: Я абсолютно могу сказать, что никаких побочных эффектов не будет. Но, может быть, если вы умеете реагировать на магний, то максимум у вас может, скажем так, смягчиться стул, вам захочется в туалет.
0: А вот это вот необходимо? Вот портативный у вас этот вот стоит, этот генератор?
2: Что-то одно. Надо выбрать что-то одно.
0: Либо
1: сейчас я
2: Но смотрите, таблетки имеют прямо лечебный эффект. Угу. И очень много клин-исследований, не разговоров. Смотрите, наука делится на два раздела. Есть фундаментальная наука, это когда сначала находят что-то из биологии, из химии, из физики, какой-то потенциал у чего-то, у какого-то компонента, лекарства, молекулы и так далее, химического соединения. Потом делают фундаментальная наука, делает исследования на крысах, на мышах и так далее. Это называется, да, инвитро, инвиво. А потом уже идет следующая наука, которая, мы говорим, человеческая. И вот здесь, что меня заинтересовало, в первую, в том числе, очередь, что не только для себя любимый, как способ, в том числе, омоложения, вы не поверите. И водород может удлинять длину теломер. Вот меня вопрос долголетия очень...
1: Давайте мы попробуем еще вот это из этого графинчика вашей водички.
0: Отведайте. Из моего кубка.
1: Так, хватит.
0: Слушайте, вы его не спаиваете, Нурия.
2: Да нет, это все абсолютно... Вот парадокс. Смотрите, проводились исследования, где-то около из 3000 исследований, в 600 показали, что абсолютно нет побочных эффектов. Но вот вопрос в том, что вот всё, здесь доза больше просто, да, не будем рекламировать заклеена, чем в бутылке.
1: Понятно, будем теперь ждать результата.
0: Это раз. Второе, мы явно вскрыли тему, но не проговорили всё абсолютно.
2: Вообще, да.
0: Вот, поэтому мы вас будем ждать с удовольствием еще раз в нашей студии, друзья. Да. Ну, а я напомню, что сегодня в нашей студии была лучший гастроэнтеролог Московской области Нурия Дианова. И говорили мы о водородной воде.

0: Максимова. Авторская программа «Легендарный радиоведущий».
1: Здравствуйте. Меня зовут Ольга Максимова. Хочу вам представить мою авторскую программу, где каждую неделю мы с вами говорим на самые разные, социально очень значимые темы.
0: Актуальные вопросы и громкие события, персональная оценка и разные мнения.
2: Если мы не заступимся за учителей, то через несколько лет в школах просто будет некому преподавать.
0: Авторитетные эксперты, знаменитые личности. Интересно, доступно и, конечно, музыкально.
1: Не будем нарушать сложившиеся традиции и послушаем сегодня преимущественно рыбные песни.
0: Максимова по воскресеньям в 13.10 по Москве и в 12.10 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
3: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент. От политики до культуры.
4: Быстрее, выше, сильнее. И это Радио России Пермь.
5: На правах рекламы.
6: Программу представляют ООО «Дурвита», Москва, улица Полковая, дом 3, строение 3, этаж 3, офис 306, ОГРН 116-774-613-1365. Многие из нас, к сожалению, наверняка сталкивались с такой неприятной ситуацией. Встаем мы рано утром, все как всегда, но вдруг одно неловкое движение нас скручивает пополам. Нет ничего хуже, чем заболевание спины и опорно-двигательного аппарата. И, увы, они всегда дают о себе знать в самый неожиданный момент. Сегодня мы будем общаться с экспертом в области высоких медицинских технологий Андреем Максимовичем Левинским. Здравствуйте, Андрей Максимович.
7: Здравствуйте, здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Ну а вы очень справедливо отметили, что боли в пояснице приходят всегда неожиданно и буквально парализуют всю нашу жизнь. О каком хозяйстве говорить, если человек, который поражен остеохондрозом или миозитом, и думать он ни о чем не может, кроме вот этой сильнейшей боли. И даже если она в какой-то момент отступает, после того, как мы сутками мажемся различными разогревающими мазями, пьем обезболивающие, которые наполнены химией и токсинами, таблетки употребляем, то до конца вот эта скованность движения, она все равно не проходит. И каково жить, если знаешь, что любое движение, любая активность, каждый шаг может вновь привести к полной или частичной парализации? Немногие об этом знают, но до 90% населения Земли имеют хронические заболевания позвоночника и так или иначе рискуют оказаться в таком положении, когда ни согнуться, ни разогнуться. И при этом лишь один человек из тысячи имеет абсолютно здоровый позвоночник.
6: А ведь считается, что от того же остеохондроза или радикулита страдают только пожилые люди.
7: Страдают все, просто именно пожилые люди перед такими заболеваниями абсолютно безоружны. Схватила спину. А если рядом не будет близкого человека, который поможет в трудную минуту? К счастью, сегодня у каждого из вас, дорогие друзья, есть верный друг и помощник, который создан для комплексного воздействия на опорно-двигательный аппарат, его лечение и профилактику. Медицинское эластичное фиксирующее и компрессионное изделие «Алиф», выпускаемое под уже многим известной маркой «Доктор Хорошев». Номер регистрационного удостоверения 2010/08445. От 28 июля 2010 года. Более подробно о пояснично-крестцовом фиксаторе спины «Доктор Хорошев» вам расскажут по бесплатному номеру телефона 8 800 533 3020. Звоните уже сейчас, наши опытные специалисты подробно вам расскажут об удивительных свойствах фиксатора «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020. 8 800 533 3020. Имеются противопоказания, необходимо ознакомиться с инструкцией.
6: Да, действительно, очень многие прекрасно наслышаны о товарах под маркой «Доктор Хорошев», и мы получаем множество писем и сообщений со всех концов России с просьбой рассказать и поделиться секретами медицинских изделий «Доктор Хорошев». И вот уже сейчас мне передают, что пошли звонки и обращения по поводу пояснично-крестцового фиксатора «Доктор Хорошев». Значит, проблема действительно очень актуальная и беспокоит наших слушателей.
7: И, к сожалению, многие, даже самые опытные специалисты, часто ошибочно говорят, возраст, мол, ничего с этим не поделаешь, но ведь любой разумный человек понимает, не год, отмеченный в паспорте, определяет состояние нашего здоровья, в том числе и состояние опорно-двигательного аппарата. Главная причина причина всем столь хорошо знакомого остеохондроза – неправильное распределение нагрузки на различные отделы позвоночника. И в результате того, что мы так или иначе поднимаем тяжести, мы много сидим или, наоборот, находимся в постоянно согнутом положении, да, когда грядками занимаемся, происходит резкое смещение межпозвонковых дисков. От этого весь позвоночник оказывается искривлен, и межпозвонковые диски, которые находятся в неправильном положении, они начинают тереться друг об друга, они напирают на другие части опорно-двигательного аппарата. Поэтому, дорогие друзья, сколько бы вам лет ни было, нельзя ни минуты терпеть боли в спине и пояснице. Нельзя их объяснять возрастом, потому что само это не пройдет. С болью в пояснице надо действовать решительно и бескомпромиссно, устраняя на корню ее причины. И именно для этого и был разработан пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев». В любое время звоните нашим специалистам по бесплатному номеру 8 800 533 3020. 8 800 533 3020.
6: И это правда, друзья, тем более ведь заболевания позвоночника имеют свойство распространяться и на другие наши внутренние органы.
7: Да, и это самые страшные последствия радикулита, остеохондроза, миозита. Вот представьте себе дерево. Если у него по каким-то причинам поражен ствол, то и листья у него быстро высохнут. Если у человека долгое время нездоров позвоночник, то в первую очередь страдают, конечно же, сердце и сердечно-сосудистая система. Ведь при смещении межпозвонковых дисков сосуды могут начать пережиматься, из-за этого кровь не может полноценно циркулировать, доставлять кислород и питательные вещества в мозг. И я уже не говорю, что смещение позвоночного столба создает огромную нагрузку на само сердце. Оно оказывается просто как будто бы придавлено своим вот этим очень тяжелым грузом.
6: А ведь многие не подозревают, что именно позвоночник может стать причиной инфаркта или инсульта.
7: Пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев» фиксирует наш позвоночник в физиологически правильном положении, не только создавая качественные условия для лечения, но и способствует тому, чтобы радикулит, остеохондроз не беспокоил нас как можно дольше. Фиксатор «Доктор Хорошев» снабжен воздухопроницаемой и гипоаллергенной основой из особо прочного полотна сетчатой структуры, растяжимого только в горизонтальном направлении, усиленного четырьмя гибкими металлическими ребрами жесткости и двойными стяжками, благодаря чему фиксирует пояснично-крестцовый отдел позвоночника. Каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого – дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. Пояс не является изделием медицинского назначения, но будет хорошим помощником для фиксатора «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020. Это бесплатный телефон горячей линии, где можно в любой момент получить поддержку от наших специалистов и начать новую жизнь вместе с поясничным фиксатором «Доктор Хорошев». 8 800 533 3020.
6: Ну что же, пришло время зачитать сообщения наших многочисленных слушателей. Вот одно из самых популярных. Как действует пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев»?
7: Я еще раз подчеркну, фиксатор «Доктор Хорошев» – медицинское изделие, выполненное из очень прочных, современных материалов. Благодаря специально расположенным элементам фиксатор «Доктор Хорошев» вытягивает позвоночник и позволяет ему остаться в физиологически правильном положении. Ведь такие болезни, как остеохондроз, радикулит или миозит, страшные боли, которые они вызывают, невозможность долго встать, согнуться, разогнуться – это все следствие того, что мы либо поднимали тяжести, либо долгое время находились в сидячем положении, либо наоборот, мы слишком активно физически трудились, спровоцировали этим самым смещение межпозвонковых дисков. Конечно, можно горстями пить обезболивающие таблетки, можно бесконечно мазаться разными гелями и мазями, но это не устранит причину болей, накопление солей и остеофитов, уменьшение количества синовиальной жидкости в суставах и хрящах. В данном случае очень важно сделать так, чтобы позвоночник находился в правильном положении, чтобы ничто не давило, не мешало, не жало. Вот, возвращаясь к нашей метафоре с деревом, ведь не имеет смысла бороться с вредителями или паразитами, или удобрять дерево, если у него надломлен ствол. Поясничный бандаж доктор Хорошев четко фиксирует поясницу и позвоночник, создавая при этом комфортные условия для лечения всех тех болезней, о которых мы говорили. Миозита, радикулита, остеохондроза и других заболеваний.
6: Андрей Максимович, расскажите, как и когда правильно носить фиксатор доктор Хорошев?
7: Вот, кстати, одним из главных преимуществ фиксатора доктор Хорошев является то, что вы носите его и даже не замечаете его. Он настолько легкий и удобный, что все, что требуется от вас, просто надеть его и наслаждаться действием фиксатора доктор Хорошев. Бандаж изготовлен из специальных экологичных материалов. Ребра жесткости сконструированы так, что вы практически их не ощущаете. А значит, при ношении бандажа можете спокойно, свободно заниматься своими повседневными делами. Более подробно о пояснично-крестцовом фиксаторе спины доктор Хорошев вам расскажут по бесплатному номеру.

0: Номер телефона бесплатный 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
1: Итак, давайте коротко расскажем, кому особенно следует обратить внимание на пояснично-крестцовый фиксатор «Доктор Хорошев».
0: Фиксатор «Доктор Хорошев» – это современное, технологичное медицинское изделие, которое соответствует всем стандартам для лечения и профилактики различных заболеваний спины, позвоночника, суставов и поясницы. Я еще раз подчеркну, что если раньше для такого комплексного лечения радикулита, остеохондроза, миозита, межпозвоночника, грыж нужны были особые условия, то сегодня вы можете носить фиксатор «Доктор Хорошев» прямо дома. Еще раз напомню, что каждый, кто сегодня закажет фиксатор спины, в подарок получит компрессионный согревающий пояс, задача которого дополнительно поддерживать позвоночник и опорно-двигательный аппарат. С ним каждый ваш шаг будет шагом в здоровую и счастливую жизнь. 8 800 533 30 20. Бесплатный телефон горячей линии, где можно в любой момент получить поддержку от наших специалистов и начать новую жизнь вместе с поясничным фиксатором «Доктор Хорошев». 8 800 533 30 20. 8 800 533 30 20.
1: Пояс-фиксатор «Доктор Хорошев». Современная технология на страже нашего здоровья.
2: Радио России. И расцветут цветы.
3: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
2: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Где выращивают лучшее зерно? Чем кормят коров? И что будет с ценами на продукты? Эти и другие вопросы разбираем в программе «Крестьянская застава».
4: Каждый человек на планете ест минимум 3 раза в сутки. Это сотни тысяч тонн продовольствия ежедневно. Питание нужно вырастить, надоить, откормить, выловить, переработать, сохранить, перевести и доставить потребителям. Кормить людей не только увлекательное занятие, но и гигантская индустрия.
2: Экономист Игорь Абакумов и ведущие эксперты аграрной индустрии расскажут все о продовольственной безопасности, фермерских хитростях и секретах производства. «Крестьянская застава». Каждую среду в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда.

0: Московское время 11 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Число жертв удара ВСУ по колледжу в Старобельске выросло до 10. Российско-сербский культурный форум состоялся в Великом Новгороде. И железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта. Три поезда следуют с задержкой. Все подробности далее. До 10 выросло число погибших при атаке украинских дронов на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа в ЛНР. Пострадали еще 48 человек. Местонахождение 11 студентов остается неизвестным. Об этом заявил глава региона Леонид Пасечник. По его словам, спасатели всю ночь разбирали завалы. В пункте временного размещения продолжают работать психологи, медики, волонтеры, общественники и неравнодушные жители республики. ВСУ ночью 22 мая с применением БПЛА нанесли целенаправленный удар. В момент атаки в общежитии находились 86 детей от 14 до 18 лет и один работник. Пятиэтажное здание обрушилось.

0: рушилась до второго этажа. По факту атаки Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. Накануне в ходе встречи в Кремле с выпускниками первого потока программы «Время героев» Владимир Путин предложил постоянным членам Совбеза высказаться на заседании свои соображения по ситуации с налетом беспилотников ВСУ на педагогический колледж в Луганской республике. Глава государства назвал этот удар террористической атакой киевской хунты. Также он заявил, что дал распоряжение Минобороны предложить, чем Россия может ответить. Постпред России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании организации по поводу атаки на общежитие в Старобельске, отметил, что западный мир поощряет такое поведение киевских властей.
1: И как же на все это реагируют западные родители за права человека? Ответ прост – никак. Они все так же смотрят на происходящее сквозь пальцы и либо одобрительно помалкивают, либо рукоплещут своим карманным террористам. Более того, они лицемерно отрицают свою ответственность за украинский кризис, выпестывание и потакание ненацистскому режиму в Киеве.
0: В Российском министерстве иностранных дел заявили, что атака на Старобельск показала, что Украина и ее кураторы ответственны за эскалацию конфликта и подрыв политико-дипломатических усилий по его урегулированию. Вооруженные силы Украины от действий группировки «Центр» потеряли свыше 280 военных за сутки. Также российские бойцы уничтожили 3 артиллерийских орудия и 6 бронемашин. Подробности рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.
2: Подразделения группировки заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 2 механизированных, аэромобильной, штурмовой, 2 десантно-штурмовых бригад. Бригада морской пехоты, штурмового полка ВСУ и 4 бригад Национальной гвардии в районах Новоподгородного, Нового Донбасса, Белозерского, Райского и Васильевки. Всего в зоне ответственности группировки войск «Центр» общевойсковыми подразделениями и войсками беспилотных систем уничтожено свыше 280 военнослужащих, 6 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 3 орудия полевой артиллерии.
0: Потери ВСУ в результате действий группировки войск «Север» за сутки составили до 185 военнослужащих, 51 тяжелый боевой октокоптер Р-18 и 40 пунктов управления беспилотной авиацией. От действий южной группировки противник потерял до 115 военных, танк, 5 боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии и станцию радиоэлектронной борьбы. Российско-сербский культурный форум состоялся в Великом Новгороде. Делегации 2 стран-участниц возглавили министр культуры России Ольга Любимова и глава сербского Минкульта Никола Силакович. Обсудили перспективы совместной работы в музейной и театральной сферах, а также киноиндустрии. Подписали меморандум о сотрудничестве между Государственным фондом кинофильмов России и Югославским киноархивом. Как отметила Любимова, исторические судьбы России и Сербии тесно переплетены, а 2 народа объединяют и общие культурные коды, и память, передающаяся из поколения в поколение.
3: Сегодня, как никогда, важно отстаивать право наших народов на собственную культурную идентичность, на уважение к своей истории и к своим традициям. Мы видим попытки переписать прошлое, навязать единые шаблоны, которые игнорируют наши национальные особенности. Именно поэтому совместные культурные проекты и такое активное взаимодействие – это фактически ответ на такой жесткий запрос этого времени.
0: Завершился форум концертом российских и сербских артистов в Новгородской областной филармонии. Мошенники в период отключения горячей воды рассылают фейковые сообщения якобы от коммунальных служб с предложением перейти по ссылке для уточнения сроков подачи воды. Об этом рассказал РИА Новости заместитель председателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксиненко. По его словам, на практике такие ссылки часто ведут на фишинговые сайты, через которые злоумышленники получают доступ к персональным данным и банковским сервисам граждан. Парламентарий также отметил, что мошенники могут приходить под видом сотрудников коммунальных служб и навязывать платные услуги или замену оборудования. Нужно понимать, что ни управляющие компании, ни ресурсоснабжающие организации не собирают деньги через объявления в подъездах, чаты или ссылках в сообщениях. Любую информацию необходимо проверять только на официальных ресурсах УК, администрации города, ГИС, ЖКХ или по телефонам диспетчерских служб, отметил он. Аксиненко считает, что необходима более системная информационная работа с гражданами. Железнодорожная станция Джанкой на севере Крыма закрыта для посадки-высадки пассажиров. Об этом сообщает железнодорожный оператор Grand Service Express. Причины закрытия станции не сообщаются. Пассажиров, чья поездка должна была закончиться в Джанкое, будут высаживать на станции Урожайная и отвозить в город на автобусах. Тех, кто должен был сесть в поезд в Джанкое, также автобусами довезут до станции Урожайная. Одновременно сообщается о задержке 3 пассажирских поездов в Москву из Евпатории, Севастополя и Симферополя. Все 3 состава опаздывают на 3 часа. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру. Спорт.
4: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Форвард Дайшон Пьер получил повреждение и не поможет Униксу в оставшихся матчах плей-офф баскетбольной единой лиги ВТБ. Об этом заявил главный тренер казанцев Велимир Пирасович. Накануне Уникс обыграл петербургский «Зенит» со счетом 83-66 в 5-м матче полуфинала и сократил отставание в серии 2-3. Московский футбольный ЦСКА интересуется приобретением вратаря волгоградского «Ротора» Никиты Чигрова. Об этом сообщает «Спортэкспресс». 31-летний россиянин в этом сезоне провел за волгоградцев 35 матчей, в 17 из которых сыграл на ноль. Сборная Мексики по футболу, за которую выступают полузащитник московского «Динамо» Луис Чавес и защитник столичного «Локомотива» Сесар Монтес, обыграла команду Ганы со счетом 2-0 в товарищеском матче. Монтес остался в запасе, а Чавес вышел на замену на 62-й минуте. Сборная Мексики вместе с США и Канадой является хозяйкой предстоящего чемпионата мира, который пройдет с 11 июня по 19 июля. Елизавета Макарова и Дарья Мастикова пробились в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в матче 1/8 финала были сильнее Анастасии Мороз и Дианы Марионковой со счетом 2-0. На этой же стадии Екатерина Шевцова и Полина Тышкевич взяли верх над Яной Мартышкиной и Василисой Швецовой 2-0. Нападающий Иван Барбашов вышел на 20-е место среди российских ассистентов в плей-офф Национальной хоккейной лиги. Он во втором полуфинале Кубка Стэнли против Колорадо Эвеланш оформил дубль и отдал результативный пас, который стал для форварда 29-м, и его клуб взял верх 3-1. Барбашов был признан первой звездой встречи. Также у победителя ассистентский дубль в активе Павла Дорофеева. В серии впереди «Вегас» 2-0. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
5: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: Сегодня в Симферополе плюс 24-26 градусов, временами дождь и гроза. В Севастополе и Ялте грозовые дожди, плюс 20-22 градуса. В Нальчике и Владикавказе плюс 19-21, умеренные дожди и грозы. В Ставрополе грозовые дожди, плюс 22-24 градуса. В Сочи кратковременный дождь, плюс 19-21 градус. В Краснодаре грозовые дожди, плюс 23-25. В Волгограде плюс 27-29, ясно. В Ростове-на-Дону малооблачно, плюс 26-28. В Санкт-Петербурге без существенных осадков плюс 16-18 градусов. В Москве переменная облачность плюс 21-23. Сейчас столица плюс 18, без осадков, ветер западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.

0: Там, где слышит небо.
1: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
0: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
2: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
3: И можем, и нет.
4: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: И если прямо через лес идти, то через 2-3 километра встретим родничок, который называется романтично «Аленушкины слезки».
6: Меня зовут Евгений Голубь. Я ведущий программы «От Хопра до Ергиза», в которой мы рассказываем об уникальных живописных местах Саратовской области.
7: Валерий Николаевич, а что входит в обязанности актера в театре?
8: Ходить на спектакль.
9: Мы говорим о профессиях на радио «России Саратов». В авторской программе Олега Клишина есть такая профессия.
0: Радио России. Главное радио страны.
10: Прямо сейчас.
0: Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм.

0: И мы его продолжаем. Наше хорошее начало. Здравствуйте, друзья. Доброго всем дня, бодрого духа. Ну и, конечно же, отличного настроения. Сегодня суббота, 23 мая. В студии этим утром Вадим Тихомиров.
1: И Дмитрий Желобков. Здравствуйте. И в этом заключительном часе
0: отметим вместе с путешественником Матвеем Шпаро День полярника.
1: Узнаем все подробности съемок многосерийного детективной мелодрамы «Когда горит огонь», который с понедельника стартует на канале «Россия».
0: И пройдемся по залам Третьяковской галереи, которая в эти дни отмечает юбилей.
1: Напомню, что все текстовые сообщения, пожелания, вопросы, поздравления мы принимаем по номеру 8-925-222-9992. Не забываем про приложение «Радио России» в Максе, Телеграме, страницы в социальных сетях, а все новости на сайте Вести.ру.
0: Идем вперед, друзья, в хорошем настроении, в замечательный новый день.

0: Точно так же в мае, но только 170 лет назад молодой купец Павел Михайлович Третьяков приобрел две первые картины для своей коллекции. Так началась история галереи, известной во всем мире. В ней собраны шедевры русского искусства.
1: За более чем полуторавековую историю музей пережил многое. Дар города на особых условиях, эвакуация в годы войны, ажиотаж вокруг знаковых полотен и кропотливую реставрацию бесценных работ.
0: Сегодня с нами в прямом эфире заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко. Дарья, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Дарья.
2: Здравствуйте, доброе утро.
1: Ну, конечно, вас с юбилеем, безусловно.
0: Даша, мы всегда интересовались, и Вадим, и я. А вот эти первые две картины, они сохранились в сокровищницах Третьяковки?
2: Да, конечно, у нас сохранилось все, что приобретал Павел Михайлович, и вещи, которые он приобретал в самом начале, и то, что он приобретал в конце своей жизни. У нас будет одна из выставок, которая откроется в рамках юбилейного года в июне, посвящена как раз его поздним произведениям. Это иконы, которые он стал приобретать ближе к концу своей жизни. Но безумно интересовался иконописным искусством и покупал эти предметы и как предметы духовные, но и как пример русской живописи. И, собственно, благодаря этой коллекции мы можем говорить о том, что мы храним 10 веков русского искусства.
1: Дарья, вы знаете, в чем дело? Я понимаю, что этот вопрос будет какой-то нестандартный. Скажите, пожалуйста, я знаю, что одно время вы работали представителем аукционного дома «Кристи» в Москве.
2: Да, было.
1: А скажите, пожалуйста, а ликвидно ли русское искусство и то, что вывешено в Третьяковской галерее? И можно ли его выгодно продать на Западе?
0: А как, какое еще искусство?
2: Какой неожиданный вопрос. Знаете, продать музейные предметы невозможно.
0: Это понятно.
2: Они принадлежат
1: народу.
2: И принадлежат народу. Собственно, это и был замысел Павла Михайловича Третьякова, когда он собирал. Меня всегда поражает то, что в 27 лет, составляя свое первое завещание, он уже думал о коллекции, думал о том, как она будет развиваться, писал свое завещание о том, что обязательно надо приобрести коллекцию русского искусства, которая уже была в Москве собрана, Прянишникова, замечательного другого московского купца. О нем, кстати, мы тоже расскажем о выставке, которая называется «Прянишников и Солдатенков. Предшественники Третьякова». И он понимал, как это собрание должно развиваться именно в образовательных целях.
1: О, даже
2: он так задумывал это не как личную коллекцию, свою для себя, а коллекцию для изучения искусства, прославление русского искусства и для образования москвичей.
1: И все-таки вы не ответили на мой вопрос, насколько ликвидно русское искусство на Западе? Я знаю, что Айвазовский, например.
0: Я не знаю никакого другого, вот честное слово. Я знаю только русское искусство.
2: Только наше искусство. Абсолютно правильно.
1: Хорошо, Дарья, тогда следующий вопрос. Скажите, это правда, что Третьякова очень часто наши русские художники разводили, чтобы получить побольше денег?
2: Нет, на самом деле Павел Михайлович хорошо знал рынок, хорошо его понимал, умел, если нужно, где-то поторговаться, но при этом понимал, что его миссия, деньги он зарабатывает все-таки на льняных мануфактурах, его миссия, она поддержки искусства и развития русского искусства, потому что на самом деле на сегодняшний день мы знаем о русском искусстве как одном из величайших примеров наследия мирового. Во времена Павла Михайловича, особенно когда он только начинал молодой, некоторые думали, что наше искусство вот должно учиться, стремиться, еще может быть не такая мировая величина, и не видели, на самом деле, какие шедевры создаются рядом с ними. Поэтому он понимал свою такую большую миссию,
1: Дарья,
2: по отношению к художникам.
1: Это правда, что Павел Михайлович иногда руководил художниками и, например, просил кого-нибудь замазать, здесь цвета подбавить. Ну, корректировал.
2: Я бы сказала, скорее советовал.
1: Советовал.
2: Нет, к моменту, когда он собирал, уже все-таки отношение к художникам было соответствующее, с большим уважением к их замыслу, но и сами художники с удовольствием с Павлом Михайловичем советовались, потому что знали, насколько он хорошо в искусстве разбирается, какой он осмотренный.
1: То есть все-таки он корректировал их.
2: А он сам человек, Я бы скорее сказала, советовал. Он не был таким вот заказчиком, да, который диктует свою, да, волю. Да, Даш. Вообще был человеком очень деликатным.
0: Даш, вот те, кто едут в Москву, все прекрасно знают здание и стремятся туда попасть, в Лаврушинском переулке. Скажите, да, а вот какова цель и задачи здания на там, где музеон?
1: Крымский вал, да, там современное искусство.
0: Да.
2: Да, ну на самом деле, действительно, первая коллекция начиналась там, в Лаврушинском, в доме, который семья Павла Михайловича приобрела еще в 1851 году. Дальше, как только коллекция стала не вмещаться, здание стали расширять, пристраивать корпуса. И когда мы приходим в старое здание на Лаврушинском, мы, собственно, попадаем в том числе в бывший дом самого Павла Михайловича. О-о-о. Коллекция после него росла, и когда мы стали не влезать, да, и совсем Лаврушинский, появился Крымский вал. Угу. Ну, да. Это здание, где представлено искусство 20 века. Дашенька, много лет представлены были временные выставки.
0: Более поздний период.
2: Так что мы расширяемся.
1: Дашенька,
2: сейчас еще у нас есть,
1: да,
2: новое здание на Ходорковской,
1: да,
2: набережной.
1: Дашенька, надо, еще один маленький вопрос. Знали. Скажите, а как родственники и дети относились к тому, что Павел Михайлович завещал все картины городу?
2: Очень
1: я бы
2: хорошо
1: убил бы. Ой, я хотел сказать, да.
2: Они как раз очень его поддерживали, знали, что это его,
0: потому что правильно
2: воспитывали. И да, и кстати, для всех, кто интересуется семьей Павла Михайловича, я очень советую наш замечательный рядом с Крымским валом в парке музеон маленький музей, музей Сергея и Павла Третьяковых. Это дом, где они родились. И там в том числе мы рассказываем о том,
1: ой, Даша,
2: как они воспитывали своих детей.
1: Как я вам завидую.
2: Так, чтобы они...
1: Да. Вы каждый день можете сказать в музей и смотреть картину.
0: Спасибо огромное. Я никогда не забуду, когда первый раз привел дочь в Третьяковку. Она, значит, смотрительница посмотрела на ребенка, поняла, что ему где-то около 5 лет. Она сказала, значит, Васнецов там-то, Репин там-то, все. И ребенок больше ни на что не хотел смотреть, только на Васнецов и Репин. Спасибо огромное. Ну, с нами была на связи заместитель генерального директора по выставочной деятельности Третьяковской галереи Дарья Парфёненко. На этой неделе в России отмечали День полярника. Он был учрежден в 2013 году, и день выбран не случайно. 21 мая в 1937 году начала работу первая в мире научно-исследовательская дрейфующая станция «Северный полюс-1».
1: Экспедиция под руководством Ивана Папанина собрала уникальные данные о природных процессах в районе Северного полюса, что способствовало развитию Северного морского пути. Ну и, конечно, в этот день принято поздравлять всех, чья деятельность и даже жизнь связана с Арктикой и Антарктикой.
0: Ну, конечно же, сегодня он с нами на связи. Встречайте, путешественник, полярник Матвей Шпаро. Матвей, здравствуйте.
1: Матвей, здравствуйте.
3: Да, доброе утро.
1: Рад
3: добрый
1: вас
3: день
1: слышать, Матвей.
0: Поздравляем вас.
1: Да, с праздником.
3: Спасибо большое, спасибо.
1: Матвей, скажи, пожалуйста, а сколько раз ты был на Северном полюсе?
3: Ой, слушайте, ну вот в какой-то момент я считал, а потом перестал считать. Ну, я думаю,
1: сбился.
3: Раз 20-25.
1: Ого!
3: Раз 20-25.
1: Саша, ну, скажи, пожалуйста, а полюс менялся со временем? Я стал все тем же.
3: Ну, видите, все-таки вот вы сейчас говорили по поводу того, что станция называлась дрейфующая.
1: Да, да, да.
3: Вот лед в центре Арктики, он постоянно движется, поэтому вроде как ты находишься на полюсе, а вроде как...
1: Все время дрейфуешь, да?
3: Да, тебя все время куда-то относят и переносят.
1: Матвей, что тебя манит на полюс? Вот скажи, пожалуйста.
0: Только хотел спросить. Да. Что тебе там сахаром намазано?
3: Не-не-не. Значит, смотрите, вот я не знаю, например, замечательный поэт Пушкин, да, в своих там стихах писал то, что из каждой осени я расцветаю вновь.
1: Хорошо сказано, да.
3: И с каждым разом, когда я оказываюсь там вот в Арктике, в Центральной Арктике, конечно, вот что-то в душе меняется, значит, вот как-то Арктика зовет.
1: Матвей,
3: с
1: другой стороны, насколько я помню, там в Арктике ты впервые столкнулся с галлюцинациями. Это ведь правда?
3: Ну, самый первый раз, да, это было, правда, не там, не в Центральной Арктике, это было в Архангельской области, но Архангельск это тоже у нас, в общем, арктический
1: ну,
3: регион.
1: Да. А что случилось, Матвей?
3: Ой, ну и это было просто достаточно сложное путешествие, и сложное путешествие для меня, для того меня. Всего лишь 14 лет, и я оказался вот в таком настоящей зимней экспедиции. На лыжах мы преодолевали 100 километров по тайге. Вот, ну и мы шли по руслу реки, и несмотря на то, что было очень холодно, река в некоторых местах создавала проталины.
1: Да, я знаю, кстати, в Якутии тоже с этим встречался.
3: Течение было слишком быстрое. Да. И вот, значит, я в какой-то момент иду и смотрю на свои, под своими лыжами, у меня лежит газета «Правда». Перевернутая, да. Значит, я останавливаюсь, вот в 14 лет я останавливаюсь, начинаю, поворачиваю голову, начинаю читать эту газету, меня догоняет мой товарищ, идущий следом, и говорит: Матвей, что ты делаешь? Я говорю: давай вместе будем читать. Он говорит: тут нет ничего, тут только вот эта вот самая проталина, которая поменяла цвет серого на, то есть белого на серого.
1: Ого!
3: Ну, такая любопытная.
0: Ну да, Матвей, а что круче, Арктика или Антарктика?
3: Слушайте, ну, видите, вот я, если в Арктике был, там, то есть на Северном полюсе был порядка там 20-25 раз, то в прошлом году мне первый раз удалось и посчастливилось оказаться на Антарктиде. У нас была, у нас была такая молодежная московская антарктическая экспедиция. Мы, значит,
0: а мы ее освещали.
3: Такую большую, хорошую, настоящую сезонную, временную научную станцию.
1: Ну да.
3: Вот, ну... Ну вот Антарктида, это Антарктида все-таки это совсем другая.
0: Ну это другое, да?
3: Там тот лед, который есть, да. Он никуда не движется. Это большой-большой ледник. И вот если есть вообще настоящая пустыня, то, конечно же, вот пустыня — это Антарктида.
1: Ну да.
3: В центре этой Антарктиды вообще ничего нет. Там ни белых медведей нет, ни...
1: Пингвины есть.
3: Ни птиц нет, ничего.
0: Ну, пингвины, да. Они прибрежники.
3: Они на побережье.
0: Матвей,
3: они
0: прибрежники.
1: Научный вопрос. Несколько раз слышал о том, что вы, полярники, от нас скрываете очень многие вещи. В частности, что оказывается, конечно, где-то там в районе Северного полюса есть водоворот, который засасывает все на дно. Это правда или нет?
3: А я продолжу. И буду по-прежнему скрывать.
4: Я эту байку зацеплю, да?
1: Так, извини. Да, слушай, Матвей.
3: Я буду это скрывать дальше. Поддерживать полярников. Я могу вам рассказать все-таки немножко другую историю. Это не байка, потому что все-таки люди, которые оказываются на Северном полюсе, значит, у них есть несколько, не знаю, там, хороших традиций, может быть, смешных традиций. И одна из традиций заключается в том, что они в точке Северного полюса ставят такой небольшой столбик. Вот прям именно вот в точке Северного полюса.
1: Ага.
3: И под этот столбик наливают немножечко какого-либо масла.
1: Ага. Масло?
3: Например, могут налить оливкового масла, или подсолнечного масла, или машинного масла. Ну вот, значит, вопрос слушателям и вам тоже, как двум замечательным ведущим, для чего это делается?
1: Для чего?
0: Вот, тогда мы это тоже повесим в воздухе, как Матвей повесил в воздухе нашу предыдущую.
3: Да-да-да, при этом, на самом деле, за лучший ответ могут получить мою книжку, например.
0: Так, друзья, все. А телефон нашей студии 8-925-222-99-92.
1: Матвей, еще раз с праздником!
0: В нашем эфире.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: На канале Радио России Иваново слушайте истории Иваново-Вознесенска. Городские легенды оживают на частоте 89.1 FM.
5: Радио России. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах службапоконтракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.
7: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом.

Где тебя сравнить бы надо с первою красавицей, что своим веселым взглядом к сердцу прикасается.

0: понедельника в эфире телеканала «Россия» очередная премьера. Многосерийная детективная мелодрама «Когда горит огонь».
1: Главную роль в этой картине исполняют Дарья Урсуляк, Гела Месхи, Варвара Феофанова, Илья Малаков, Нона Гришаева, Вера Чернявская и многие другие.
0: Ну а мы предоставляем слово режиссеру картины Антону Барматову. Антон, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Антон.
2: Здравствуйте.
1: Рад вас слышать. Антон, скажите, пожалуйста, как вы усмирили Нону Гришаеву? Я знаю ее характер.
0: Ее только Олежка может усмирить.
1: Да-да-да.
2: Дело в том, что мы с ней уже работали на одном проекте. Я с ней хорошо знаком.
1: Ага.
2: С удовольствием ходил на ее спектакли.
1: А, даже так?
2: Вот, так что с Ноной... У нас отношения уже давно сложившиеся и прекрасные, и усмирять скорее нужно было...
1: Меня.
2: Меня. Вот, потому что я настолько был рад очередному общению с ней, что просто фонтанировал разными идеями, и она говорила: «Антон, давай попроще, я всего лишь Нона Гришаева, великая артистка, и сыграю как надо».
0: Понятно. Антон, скажите, «Когда горит огонь», детективная мелодрама, скажите, кто убийца?
1: И где любовь?
0: Да.
2: Ну, конечно, конечно. Давайте займемся самым любимым делом, спойлером.
1: Да.
2: Дело в том, что вообще именно этим фильм и интересен. Дело в том, что помимо драмы, мелодрамы, жанрово детективная составляющая в нем самая важная. Дело в том, что до самого финала держится эта интрига.
1: Ого!
2: И да, прям вот как раз убийцу поймают в самом конце.
1: Вот это хорошо.
0: Так, Антон, значит, не узнаем.
2: И вот эту интригу держать было очень важно. Поэтому...
0: Но вы справились, насколько мы понимаем.
1: Да, я понимаю, что если...
2: Я надеюсь, конечно, самого себя хвалить легче всего.
0: Ну да.
2: Но я надеюсь, что, посмотрев фильм, зрители тоже оценят наши старания. Нам было... Всем очень интересно. Всей группе, актерам.
1: Знаете, кто из нас убийца, да?
2: Да, я держал эту интригу для всех. Никто не знал.
1: Да ладно, серьезно.
2: Даже артист, который играл убийцу, он тоже не знал, что это он.
0: Ай-яй. А это как это? Как это вы так закрутили?
2: Мастерство.
0: Вот, да.
2: Годами. Нарабатывает.
0: То есть не пропьешь, круто, я понял.
1: Антон, возвращаясь к фильму. Значит, снимали вы под Угличем, я так понимаю, в деревне, да?
2: Да, в нескольких деревнях под Угличем.
1: Но вы знаете, в чем дело? Мне кажется, что вы своей картины подрываете устои нашей отечественной полиции. Кто ведет расследование? Фельдшер.
2: Фельдшер, да. И участковый.
1: А, все-таки участковый есть, присутствует, да?
2: Да, видимо, она поняла, что это будет слишком ей... одной все расследовать. И она все-таки себе взяла помощника из рядов доблестной полиции.
0: Все, кстати, по поводу съемок под Угличем, вы знаете, я очень часто смотрю там наши сериалы и узнаю свой городок Долгопрудный, в котором я сейчас проживаю. Но мне интересно, вот думают интересно актеры, которые сейчас здесь стоят, что прямо за ними находится дом, где родилась Мария Аронова. Вот интересно, знают они это или нет?
1: Поэтому никто не знает.
0: Всегда вот такие интересные истории.
1: Антон,
2: надеюсь, жители этих деревень теперь будут памятные таблички
1: задавать. Вот,
2: Нона Гришаева.
0: Да, я к чему и веду.
2: Илья Малаков ловил преступников. Да, будут там теперь таблички.
1: Да. И еще, Антон, вы знаете, мне нравится, как вы работаете с картинкой. Я понимаю, что когда-то в далеком детстве, хотел сказать, вы снимали клипы. Но у вас действительно большая любовь к ясной, красивой, сочной картинке. Это, мне кажется, очень важно тоже для фильма.
2: Ну, честно говоря, мы понимали, что нам предстоит съемка в деревне, вы знаете, не каждый проект приходится снимать в деревне.
1: В принципе, да, конечно.
2: Солнышко, вот эта зелень, животные, коровки, козы, вот это все, я считаю, что... Конечно, должна быть позитивная солнечная картинка, тем более мы снимали летом, и нам повезло с погодой. представляете, там 65 съемочных дней, и нужно, чтобы все это было в одном визуальном ключе, и нам никогда не портило жизнь погода. То есть всегда она была...
1: Светило вот солнце.
2: Нужно, ну, когда нужно было, пасмурно, когда нужно, солнышко. Это просто,
1: Антон,
2: очень большое везение.
1: Мы на самом деле уже много узнали тайн о вашем фильме. По крайней мере, именно для того, что...
0: Вытащили из вас.
1: Антон, и напоследок все-таки, почему мы обязательно должны посмотреть эту картину?
2: Мы должны обязательно посмотреть эту картину, потому что она про простых людей, это раз,
1: вот.
2: И про героиню, которая борется за свое счастье, не сдается, и у нее получается добиться своего счастья. Вот единственный спойлер, который я себе позволю.
1: Отлично.
0: Про простых у людей опять Малаховщина.
1: Да ладно, прекрати. Антон, спасибо вам большое за
0: картину, огромное,
1: спасибо за работу. Да.
0: Да,
1: и будем обязательно смотреть.
0: Итак, дорогие друзья, в понедельник в 21:30 на телеканале «Россия» начинается премьера многосерийной детективной мелодрамы «Когда горит огонь». Ну а с режиссером этой картины Антоном Барматовым мы только что поговорили. И вам приятного просмотра. Мы же на этом завершаем нашу сегодняшнюю программу. Мы — это Вадим Тихомиров
1: и Дмитрий Желобков.
0: До свидания, до встречи завтра в это же время.
3: А за окошком месяца май, месяца май, месяца май. От белой корушки черный чай.

0: «Просто о джазе» с Михаилом Иконниковым.
1: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
0: «Просто о джазе». Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года. На правах рекламы.
3: Внимание! Если вы знаете, что такое тянущий дискомфорт в пояснице, нестабильное давление, отеки и темные круги под глазами, эта программа для вас. С годами наш главный фильтр, почки, могут начать работать хуже. Жидкость задерживается, соли и тяжелые металлы копятся, токсины не выводятся. Отсюда и ухудшение самочувствия. Можно ли помочь почкам поддержать их здоровье? У нас в гостях эксперт по натуральным методам поддержки выделительной системы Елена Игоревна Алешина. Здравствуйте, Елена Игоревна.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, может, почкам сложнее работать из-за возраста?
4: Такую фразу я слышу буквально каждый день. И это самое опасное заблуждение. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз.
3: Цифры впечатляют. То есть 24 часа в сутки почки избавляют нас от токсинов, солей и вредных веществ?
4: Именно. Но есть один нюанс. Почки – умный фильтр. Они не выкидывают все подряд. Полезное, например, что дает нам энергию или из чего строятся мышцы, они возвращают обратно в кровь. А токсины, соли, лишнюю воду, отработанные материалы выводят из организма с мочой.
3: Звучит как идеальная система очищения.
4: Была бы идеальной, если бы мы ее не ломали. Вопрос в другом. Как часто мы вообще связываем отеки, давление или усталость с почками? Почти никогда. Списываем на что угодно, только не на них.
3: То есть почки все же подают нам сигналы. Какие именно?
4: Самый первый и безобидный. Вы подходите к зеркалу, а лицо будто не ваше. Отекло, заплыло, под глазами мешки. Вы думаете, ну опять на ночь соленое поел.
3: Знакомая картина. А это может быть не соль?
4: Это может быть сигнал от почек.
3: Никогда об этом не задумывалась.
4: То же самое с обувью. Туфли, которые вы носили годами, вдруг к вечеру начинают давить. Нога отекает. Вы списываете все на жару, на долгую прогулку и просто устал. Долго стоял на ногах, много воды выпил. А тем временем это еще один привет от почек. Они просто перестали выводить лишнюю жидкость.
3: Звучит как-то очень пугающе.
4: К сожалению. Или вот, например, вы ложитесь спать, выключаете свет и знаете, вы встанете в туалет. И не один раз. А сначала, например, через 2 часа, потом еще через 3, сон становится рваным, тревожным. Ну и утром просыпаетесь не отдохнувшим, а разбитым.
3: Я всегда думала, это бессонница или стресс.
4: Многие так думают, но это почки работают в усиленном режиме и пытаются обратить на себя внимание, только мы опять их не слышим. И тогда они идут на крайние меры.
3: Это вы о чем?
4: О давлении. Оно становится нестабильным, как американские горки. Голова гудит, картинка перед глазами плывет, в ушах шумит.
3: Мне кажется, я знаю, что вы сейчас скажете. Скорее всего, почти все подумают, что это просто сердце шалит.
4: Вот, вы и сами все понимаете. А тем временем, дело может быть в почках. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление. И вот неожиданно выяснили, что в тот момент, когда мы начинаем все это чувствовать, функция почек уже может быть утрачена на 70%.
3: 70%? И мы даже не знаем об этом?
4: К огромному сожалению. И знаете, что меня поражает? В тот момент, когда я обо всем этом рассказываю, люди часто говорят, ну что теперь поделать? В целом все нормально, я привык уже.
3: Признаться, я их понимаю. А с чего вообще все начинается? Почему возникает мешает эта нагрузка?
4: Все начинается с того, что мы сами забиваем свой фильтр, свои почки. Мы пьем жесткую воду, увлекаемся соленым, острым, сладким, едим много мяса, мучного. Почки работают на износ. Добавьте курение, алкоголь, сидячий образ жизни, который нарушает кровообращение.
3: Да такой образ жизни сейчас почти у каждого.
4: Так если ничего не менять, со временем могут появиться и песок в почках, и камни. Это, пожалуй, самая неприятная история.
3: Да, я слышала, это очень больно.
4: Те, кто с этим сталкивался, знают. Камни могут годами расти незаметно, а потом резкая боль. И хорошо, если обойдется без операции.
3: Какая-то очень пугающая картина.
4: Конечно. Поэтому поддержание здоровья почек, их функции – очень важная задача каждого. Кстати, в Индии веками используют удивительное растение «филантус нерури», который очень полезен для почек и мочеточников. Он поддерживает их чистоту и функции.
3: А почему оно так популярно в Индии?
4: Потому что это самый доступный в Индии способ поддержания почек. Дело в том, что филантус содержит особые соединения – терпены. Они поддерживают здоровье всей мочевыводящей системы. Плюс филантус участвует в поддержании уровня мочевой кислоты. А это важно для здоровья и почек, и мочеточников.
3: Я так понимаю, вы не случайно заговорили об этом.
4: Такие свойства растения не могли остаться незамеченными. Поэтому наши российские ученые силу филантуса объединили с современными технологиями и уникальными комплексами и создали продукт «Редунит». Растительный комплекс, который поддерживает работу почек и мочевыделительной системы. Почки – наш главный фильтр. Они фильтруют всю кровь. Каждые 4-5 минут, 12 раз в час, 288 раз в сутки. Представьте, за один день ваша кровь проходит через этот фильтр почти 300 раз. Редунит – это забота о чистоте и функциях почек без нагрузки. Почки отвечают за фильтрацию крови и выведение из организма лишней жидкости и электролитов. Сбой может привести к задержке той самой жидкости, из-за чего увеличивается объем крови в организме. И как следствие, это может повлиять на давление.
3: И где же создали редунит?
4: На Алтае. В Наукограде, Бийск.
3: Алтай? Почему именно там?
4: Алтай – это не просто горы. Это территория с уникальной экологией, где исторически сформировался мощный научный центр. Здесь, на берегах Телецкого озера, которое входит в список наследия ЮНЕСКО, растут растения, которые веками использовались для поддержки почек.
3: То есть сочетание природного сырья и науки.
4: Именно.
3: Друзья, сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 100 01 33 и лист мобильного *22*03 8 800 100 01 33 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А мы продолжаем. Елена Игоревна, давайте разберем, что еще входит в состав редунита.
4: Я не буду перечислять все компоненты, их много. Выделю еще один, очень важный. Это Selective Rainbow. Звучит сложно, но на деле это сочетание полифенолов, антоцианов и ферментов, которые очень полезны для почек.
3: А что дает такое сочетание?
4: Антоцианы – это мощные природные соединения. Их задача – поддержание прочности и упругости капилляров, которые питают ткани почек и влияют на уменьшение застоев и отеков. А флавоноиды поддерживают обменные процессы.
3: Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Для этого прямо сейчас позвоните 8 800 101 33 и лист мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. А вы говорили еще про ферменты.
4: Точно. Если в мочевых путях есть проблема, организм вырабатывает специальные вещества, которые должны чистить стенки от негативно влияющих продуктов. Но с возрастом собственных сил организму может не хватать, и тогда нужна поддержка. Ферменты в составе редунита и могут стать той самой поддержкой, чтобы механизм очищения был естественным и органичным.
3: Надо же, как интересно. А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас 8 800 100 01 33 или с мобильного *22*03 и узнайте, как это сделать. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03.
4: И еще добавлю, редунит не вымывает калий, кальций и магний. Это важно. Эти микроэлементы необходимы для качественной работы сердца, передачи нервных импульсов, крепости костей, снижения уровня стресса и тревожности.
3: А я еще раз спешу напомнить всем нашим слушателям. Сегодня у вас есть возможность получить редунит бесплатно. Просто позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или с мобильного *22 03 и узнайте, как это сделать. А теперь давайте еще раз скажем, что нам дают компоненты редунита.
4: Редунит был создан для поддержания почек и всей мочевыделительной системы. Его активные компоненты – это поддержка почечной микроциркуляции. Это важное питание каждой клеточки. И главное – это возможность создать условия для комфортной работы вашего главного фильтра – почек.
3: А если простыми словами, что нам дает нормальная работа почек?
4: Да все просто. Качественная работа почек – это давление в

0: Это то, что может стать вашей реальностью. Редунит – это не волшебство, это поддержка. Без химии, без вымывания кальция, без привыкания. Позаботьтесь о своих почках уже сегодня. Получите редунит бесплатно. Позвоните прямо сейчас. 8 800 100 01 33 или звездочка 2203 с мобильного. И узнайте, как это сделать. Биологически активная добавка не является лекарственным средством. ООО «Международный центр здоровья», город Москва, Петровско-Разумовский проезд, дом 29, строение 4, помещение 1, комната 28. ОГРН 121-770-009-31-59. Акция действует с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года.
1: Радио России. Съемки не по сценарию.
2: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
1: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары. Откройте для себя новые грани Москвы с программой «Увидеть своими глазами».
3: Подворье Иерусалимского патриархата, как и подворье других поместных православных церквей, Константинопольская, Антиохийская, было закрыто. Однако, несмотря на закрытие подворья, затерянный в арбатских переулках храм остался действующим. Здесь совершалась литургия и в годы атеистических гонений, и в период Великой Отечественной войны, и в годы хрущевских гонений на церковь.
1: Ведущий Сергей Брюн проведет вас по памятным местам, расскажет о великих людях, изменивших судьбу города. Позвольте Москве удивить вас заново. Увидеть своими глазами. Слушайте по четвергам в 14:46 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 12 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Сергеева в этом выпуске. Россия организует для иностранных корреспондентов посещение места трагедии в Старобельске. Об этом заявили в МИДе. В Белгородской области предотвратили крупный теракт. И МВД фиксирует факты обмана подростков под предлогом проблем со сдачей ЕГЭ. Все подробности далее. Мария Захарова назвала откровенной ложью, распространенное западниками в Совбезе ООН, заявление о том, что ударов ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщила официальный представитель МИДа. Захарова отметила, что реакция постоянного представителя Латвии в ООН насчет удара Украины по колледжу в Старобельске схожа с действиями медсестер, которые в концлагере Саласпилс выкачивали у детей кровь для солдат Третьего рейха. Многие задавались вопросом, как женщина может оставаться равнодушной к детским страданиям. Теперь мы видим это воочию, добавила дипломат. Ранее постпред Латвии Санита Павлюта Дисландес заявила, что удар ВСУ в Старобельске был провокацией и фейком Кремля. По последним данным, число жертв атаки возросло до 10. 11 студентов числятся пропавшими без вести. По данным Федерального Минздрава, в больницах ЛНР получают лечение 10 пострадавших при атаке ВСУ на общежитие колледжа. Пятеро в тяжелом состоянии. Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить

0: Предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. ФСБ сообщила о предотвращенной попытке совершения террористического акта в Белгородской области с участием завербованной украинскими спецслужбами местной жительницы. Женщина избежала участи стать живой бомбой, обратившись в органы безопасности. Готовившееся преступление было предотвращено, а взрывное устройство обезврежено.
1: Пришло сообщение о том, что у меня взломали госуслуги, что был незаконный вход, и был номер телефона, по которому надо было позвонить. Я позвонила и начала общаться. Мне представили, что это работник госуслуг, свел меня с другим человеком, который представился от Росфиннадзора, плюс соединяли еще с одним человеком, который якобы работник НАКО. И таким образом, да, начали... С того, что в определенном банке был на меня открыт счет, и с этого счета были деньги переведены на сторону Украины. Начали мне, грубо говоря, угрожать тем, что я поспособствовала террору. Была переведена определенная сумма, и определенная сумма была оставлена на этом счету, что мне было сказано, что я еще на этом хочу и денег заработать. И потом начали, что нам надо действовать по определенному регламенту, для того, чтобы мои средства не были не списаны, никуда не ушли, что их надо перевести на госрезерв. После последнего перевода у нас состоялся разговор, и мне сообщили о том, что со стороны Росфиннадзора и НАКО ко мне претензий никаких нет. Но якобы мной заинтересовались еще другие спецслужбы. После этого мне было предложено якобы сотрудничать с органами власти для того, чтобы регулировать мой финансовый вопрос. Все это мне показалось очень сильно странным, и я решила перепроверить эту информацию и обратилась уже непосредственно в наше ФСБ. Там мне объяснили, что это украинские мошенники, что они изначально выманивают под всякими предлогами деньги, а потом еще пытаются вовлечь в террористические действия. Мне объяснили, что нужно делать, и вскоре после этого от украинской стороны мне поступило задание, что я должна в определенном месте забрать GPS-трекер и прикрепить его к автомобилю. Все дальнейшие действия мы уже выполняли совместно с нашими органами.
0: Ведется розыск организаторов теракта и их пособников. Война нового типа уже вовсю идет в Евразии. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. По его словам, цель – очередная попытка ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Дистанционные мошенники устанавливают контакты с детьми и подростками под предлогом проблем с экзаменами и с регистрацией на образовательных платформах. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Там пояснили, что мошеннические схемы чаще всего начинаются со звонка неизвестного человека, который имитирует бытовую коммуникацию, чтобы, не вызывая подозрений, выманить у жертвы персональные данные или код авторизации из СМС-сообщения. На первоначальном этапе, вне зависимости от способа его реализации, может не происходить непосредственной кражи персональных и учетных данных, поскольку истинной целью является психологическое воздействие, добавили в ведомстве. Россиянам с годами будет тяжелее переносить жару. Летний период в Центральной России в течение ближайших 20 лет заметно увеличится. Об этом ТАСС рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его оценкам, зима станет короче, летом будет больше периодов с экстремальной жарой, которая достаточно сложно переносится человеком. По словам синоптика, также будет происходить сдвиг природных зон на север. Степи будут завоевывать те места, где раньше были умеренные леса, а леса будут появляться в тундре. Шувалов отметил, что этот прогноз базируется только на глобальных тенденциях, но, учитывая учащающуюся повторяемость засух в умеренных широтах, такой прогноз имеет право на существование. Около 50 тысяч человек выйдут на старт забега РФ в Москве. Об этом сообщила руководитель оргкомитета соревнований Ксения Шойгу. По ее словам, соревнования охватывают все регионы России, от Камчатки до Калининграда. Общее число участников по стране порядка 320 тысяч человек. И это рекорд по количеству бегущих по всей стране планете. Полумарафон «Забег РФ» проходит с 23 мая в 38 странах. Следите за развитием событий на сайте Вести.ру.
2: Спорт.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Шансы московского «Спартака» и Краснодара на победу в суперфинале Кубка России равны, но исход игры может решить малейшая случайность. Об этом заявил РИА Новости почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков. Встреча пройдет в воскресенье в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры в 18:00 по московскому времени. Тем временем нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде включен в заявку сборной Коста-Рики на июньский товарищеский матч с Колумбией и Англией. Футболист пропустил мартовские контрольные поединки национальной команды из-за дисквалификации. Руководство клуба баскетбольной Евролиги «Баскония» планирует пригласить главного тренера команды Единой лиги ВТБ «Уникс» Велимира Пирасовича на замену Паула Гальбьяти. Об этом сообщают испанские СМИ. 61-летний хорват работает в казанском клубе с 2021 года, куда и пришел из «Басконии». Павел Петрушко и Петр Бахнарь вышли в четвертьфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в 1/8 финала взяли верх над Владиславом Аксеновым и Сергеем Костровым со счетом 2-0. На этой же стадии Александр Рухманов и Иван Чупринов были сильнее Никиты Эверта и Александра Мартыненко 2-1. Александр Власов, Лев Гонов и Артем Ныч являются основными претендентами от России на участие в сентябрьском чемпионате мира по велогонкам на шоссе. Об этом заявил ТАСС генеральный менеджер сборной России по велосипедному спорту на шоссе Ринат Хамидуллин. Первенство планеты по велогонкам на шоссе в 2026 году будет принимать Канада. Турнир пройдет с 20 по 27 сентября в Монреале. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Погода.
0: 24 мая в Петропавловске-Камчатском плюс 10-12 градусов, небольшой дождь. В Южно-Сахалинске плюс 19-21, без осадков. В Магадане плюс 8-10 градусов, небольшая облачность. В Хабаровске плюс 21-23. Во Владивостоке плюс 13-15 градусов. В Екатеринбурге плюс 27-29, дожди и грозы. В Челябинске плюс 27-29, без осадков. В Тюмени плюс 24-26 градусов. В Ханты-Мансийске кратковременные дожди плюс 13-15 градусов. В Санкт-Петербурге кратковременный дождь, плюс 16-18. В Москве без осадков, днем, а вечером небольшой дождь, и плюс 23-25. Сейчас столица плюс 19, без осадков, ветер северо-западный 1 метр в секунду, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба.
2: Театр на радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
2: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
5: Давайте не пойдем на первый урок.
6: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
5: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
2: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
6: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
2: Календарь майя. Слушайте по будням в 14:10 по Москве и в 15:10 по времени Ульяновска. Репортажи, интервью, музыка. Все, чем жила страна.
7: Там по синим цветам бродят кони и дети.
2: Оцифрованные записи, голоса эпохи и главные шлягеры своего времени. В авторской программе Алексея Певчева «Наш друг Кругозор».
8: Те наши радиослушатели, кто застал 60-90-е годы прошлого века, конечно, помнят журнал «Кругозор». Но для тех, кто помоложе, напомню, что был когда-то такой музыкально-литературный журнал.
9: Нам очень нравится ваша работа.
2: Сегодня эти уникальные материалы звучат вновь. Слушайте радиожурнал «Наш друг Кругозор» по выходным в 22:35 по Москве и в 23:35 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге. На канале Радио Россия Калмыкия 102.7.

0: Великая радиоэпоха. К 130-летию открытия радио и к 35-летию Радио России.
1: Сегодня начну с цитаты. А вот вы послушайте внимательно и попробуйте угадать. Даже не кому принадлежит это изречение, а хотя бы когда это было сказано. В какое время, в какую эпоху?
2: Наша молодежь нынче любит роскошь. Она дурно воспитана. Она насмехается над начальниками и нисколько не уважает стариков. Нынешние дети – это настоящие тираны.
1: Ну, когда? Есть версии? Нет. Еще раз нет. И вы не угадали. Это до нашей эры. Пятый век, если точнее, Сократ. Это я для любителей вздыхать, что прежде все было лучше, и молодежь была не такая, как нынче. Вот видите, уже далеко не первое тысячелетие старики все ворчат по этому поводу. А вот некоторые не ворчат, а предостерегают и напоминают. И вот вам еще одна цитата, кстати, того же времени, тоже пятый век до нашей эры, Конфуций.
2: Если вы планируете на год вперед, посадите рис. Если на 10 лет, посадите дерево. Если на всю жизнь, воспитайте молодежь.
1: Кто бы спорил, вопрос только как. Как воспитывать? Правильно. Ну а что значит правильно? В масштабах каждой отдельной семьи ясное дело, кто это решает. Правильно, неправильно. А в масштабах государства, нации, ведь воспитание должно быть не просто правильным, но и эффективным. Во-первых, молодежь всегда склонна к бунтарским настроениям. В ней неизбежно просыпается дух противоречия. Во-вторых, в определенном юном возрасте удивительным образом на уровне какого-то врожденного поведения проявляется недоверие к старшим и жажда идти своим собственным путем. В-третьих, в-четвертых, в-пятых, да что там перечислять, сами все прекрасно знаете. И вот, когда появились средства массовой информации, особенно электронные, воспитание молодежи вышло на совершенно иной качественный уровень. Особенно с появлением радио.
0: Великая радиоэпоха. Радио-юность.
1: Здравствуйте, дорогие друзья радио. С вами ваш покорный слуга Александр Хабургаев. 1957 год. Хрущевская оттепель. Ветер свободы. Еще немного и появятся публикации дерзких разоблачительных текстов, переосмысливающих недавнее прошлое. Вольные поэты начнут собирать стадионы. Вирусы свободы и бунтарства проникнут в еще не окрепший после войны государственный организм, и иммунная система пропаганды еще не научится подбирать к ним антитела для успешной блокировки. Радиостанция «Юность» заработает только в 1962 году. Почему именно в это время, а не раньше, не позже? Павел Владимирович Разин, доцент кафедры социологии факультета журналистики Московского государственного университета.
3: Время-то это началось чуть пораньше, где-то буквально со смерти Сталина, когда надо было создавать новое поколение советских людей через молодежь. А старыми методами, с помощью такого тотального террора, это уже, ну, как бы не получалось по разным причинам. Появились новые там группы всякие, студенты, инженеры, городская молодежь, физики, о романтике науки, что называется. И появилась новая проблема у Центрального комитета партии. Новая проблема заключалась в том, что надо какими-то более тонкими инструментами создавать новое поколение. Не только заставлять, не только принуждать, как-то там эмоционально привязывать, давать ощущения будущего у этого самого поколения. Но главное то, что да, закончилась эпоха со смертью Сталина, и вот где-то там года к 55-му, когда начинает создаваться, ну, создается журнал «Юность», и там к 62-му году создается радиостанция «Юность», то есть Центральный комитет партии, идеологии обратились именно к тому, что надо создавать другими методами совершенно другого человека.
1: Другого. А какого именно? Мы уже первыми вышли в космос, опередив Америку, практически восстановили промышленность, создали свою атомную бомбу, и вроде как установился ядерный паритет. Враг теперь уж явно не решится напасть, даже при всем его подлом вероломстве, которое мы по достоинству оценим только в 21 веке. Надо было выращивать строителей развитого социализма, ученых, готовых к прорывам в науке, инициативных инженеров, трудолюбивых рабочих и колхозников. А тут еще в 60-х из-за границы стали просачиваться такие соблазнительные секс, наркотики, рок-н-ролл, появились свои собственные стиляги, да и в экономике обозначились некоторые провалы. Нет, ну, народ, закаленный войной, в общем-то, терпел. Но ропот-то пошел по всей стране. Даже с продуктами питания возникли проблемы. Павел Разин.
3: Провал целины, целина ничего путного не дала. И, в общем-то, начались сильные, сильнейшие перебои продуктами, с хлебом, например, с маслом и вообще сельскохозяйственной продукцией. Во многих регионах ввели просто карточки, что привело к появлению, как ни странно, даже листовок в разных регионах страны, листовок, призывающих к свержению советской власти. А ни к чему это не привело в разных, опять же, регионах, а вот в Новочеркасске привело во время, ну, это триггер, конечно, был, повышение цен, уменьшение зарплаты, повышение требований к производительности труда привело к бунту. Ну, фактически это был бунт, который был жесточайшим образом подавлен. Зачинщики, которых смогли обнаружить, были расстреляны, по-моему, человек 7. Где-то около там, 30 человек погибло просто от пуль солдат, которых туда ввели в Новочеркасск. Ну и все это, естественно, сильно влияло на настроение молодежи, и надо было каким-то образом, в общем-то, начать ей объяснять, что все-таки наш путь правильный. Он зарывает истрики, как говорили в Германской Демократической Республике.
1: Вот в такой обстановке было принято решение о создании не отдельных радиопередач, ну, телевизор-то был далеко не в каждом доме, а целой радиостанции для молодежи. Итак, «Юность». Вот, если честно, не очень хорошо помню, как были оформлены ее программы в 60-х. Ну, вот тут нашел заставку с торжественными фанфарами. 1968 год.
4: Говорит радиостанция «Юность».
1: Хотя основным музыкальным символом радиостанции «Юность» на протяжении многих лет была песня о тревожной молодости композитора Александры Пахмутовой на стихи поэта, ну, естественно, Николая Добронравова. Ее фрагмент и стал привычным для слушателей джинглом «Юности».
5: В эфире радиостанция «Юность». Вы слушаете программу «Вечерний курьер».
1: С гордостью констатирую, что первыми ведущими этой радиостанции были легенды нашего Радио России – Наталья Бехтина и Леонид Азар. Как-то вот особенно везло «Юности» именно на поющих журналистов. Жена и коллега Висбора Ада Якушева тоже известна как поэтесса, автор, исполнитель собственных песен. А еще среди ведущих оказался другой известный бард – Леонид Сергеев. Но, конечно, именно Юрий Иосифович Висбор был душой и всеобщим любимцем молодежной радиостанции. Уже потом он попробует себя в документальном кино и станет лауреатом престижных международных конкурсов, начнет писать сценарии, прозу и даже играть роли. Помните Бормана в телесериале «17 мгновений весны»? Но Висбор оформился как творческая личность именно на радио, где просто стало тесно его неуемному темпераменту. Ну, вот как он сам вспоминал об этих счастливых временах в юности.
6: «Помню, каких усилий требовали первые программы. Я нисколько не жалею о том тяжелом времени. Это было прекрасное время поисков. Нам очень повезло в том смысле, что мы начинали совершенно новое дело. Мой магнитофон как корабль. Его трюмы полны встречами. Я везу людей, я везу их судьбы, их жизнь. Над дверью в студии зажигается табло «Микрофон включен», и через мгновение
2: они становятся всем известны, всеми понимаемы. Родные мои люди, я вас помню, вы стали частью моей жизни.
1: Он мотался по всей стране. Полярники, военные отдаленных гарнизонов, рыбаки, моряки, строители, геологи, газовщики. Кстати, именно там Юрий Иосифович изобрел новый жанр, которого не было ни до, ни после него. Жанр песни-репортажи. Вот, например, про КамАЗ. Ну что, уже приготовились к какому-то скучному официозу, да? Не поверите, но об этом промышленном гиганте можно спеть с искренней любовью, восхищением и с нежностью. Да-да, именно с нежностью.
7: Ты пойми, что такое КамАЗ. Это сотни ревущих моторов, это сотен ветров кутерьма. На широких прикамских просторах и стоит на виду всей страны город набережные Челны. Ты пойми, что такое КамАЗ. Это парни, не парни, а боги. Это вьюжная наша зима.

0: луны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если станешь к обочине тракта и проедешь, товарищ, хоть раз на машине с названием «Вахта». И далеко огни нам видны, город набережные Челны. Ты поймешь, что такое КамАЗ, если сердце твое не дремало, если здесь побеждал ты не раз, и все мало тебе, и все мало. Адрес подвига, адрес весны, город набережные Челны, город набережные Челны.
1: О Юрии Висборе придет время, мы обязательно поговорим отдельно в рамках раздела «Легенды радио». Сегодня нас интересует вся редакция в целом за все 52 года ее существования. Мне довелось хорошо знать двух главных редакторов юности. К сожалению, один из них, Андрей Зубков, не так давно ушел из жизни. Немало сотрудников этой редакции как-то плавно перетекло к нам на Радио России. И среди них был еще один легендарный человек, который одно время работал на юности заместителем главного редактора, Владимир Митрофанович Поваляев. Ну, правда, у нас на Радио России он проработал совсем недолго. Вот не могу не спросить у старшего товарища про глоток свободы, про вольный дух, который царил в юности, как любят вспоминать в журналистском сообществе ветераны.
2: Глоток свободы такого не было. Но то, что юность существенно отличалась, это вот факт. И отличалась именно в сторону, ну, некоторой фронды свободомыслия. Но сказать, что они были подпольными какими-то разрушителями основ и строя, это неправда.
1: Ну, однако ж, на ковер и Владимира Митрофановича, и главного редактора Бориса Вениаминовича Непомнящего вызывали частенько. Все-таки редакция-то молодежная, а молодежь, ребята, горячие, увлекающиеся натуры. Хотя, с другой стороны, от начальства-то доставалось всем главным редакторам, не только на радио. Времена были, простите, такие.
2: Да, вызывали-то часто, вмешивались постоянно, расстраивались от того, что мы преимущественно старались сказать «город на Неве», а они настаивали на том, что надо обязательно говорить «Ленинград». И вот когда вместо Ленинграда снова шел «город на Неве», вот что такое? Ну что у вас, язык не поворачивается сказать «Ленинград»? Почему «город на Неве»? Песню Акуджавы. Ну почему Акуджавы? Ну вот что вы все время протаскиваете? И вот таких вот бесконечных, как говорилось, была Алина Саликашвили, она такой киновед замечательный была, делала программу «Снимается кино». Она в штате не была, но постоянно делала вот эту программу. И какая была шутка? Что у нас сегодня снимается? Снимается кино. Имеется в виду, что снимается с эфира. С одной стороны, вроде бы придирок было очень много, обид там. Таня Бодрова вообще сидела в приемной, там пока не выйдет, наконец, зампредседателя, и ему там не добьется все-таки своего восстановления какого-то эпизода в программе. Это вот это с одной стороны. А с другой стороны, практически не было ни одной летучки общей на всесоюзном радио, где не хвалили бы радиостанцию «Юность». И этот же придирчивый зампред говорил другим в назидание: «Ну что ж такое вот у вас все? Вот посмотрите на «Юность», вот как они все делают, как у них интересно, как вот здорово и хорошо, и вот это хорошо, и то хорошо, и это хорошо». Потому что решалось, в общем-то, может быть, и не сформулированное в каких-то документах, но тем не менее отчетливо всеми понимаемая задача. Говорить по возможности правду, ну не подрывную какую-то, но не официоз, но более полную правду, чем позволял официоз.
1: Как бы то ни было, но именно на «Юности» оперились и встали на крыло многие талантливые журналисты нескольких поколений. На этой молодежной радиостанции частенько звучала такая музыка и такие песни, каких не могли себе позволить в эфире другие редакции. Ну, с одной стороны, это, конечно, была некая плата за возможность говорить с молодежью на ее языке. Необходимость подобной идеологической уступки не могли не понимать мудрые старцы из Политбюро. С другой, все-таки не забывайте, что уже сформировалась жесткая конкуренция за слушателя с вражьими голосами. Зарубежное вещание на русском языке всячески соблазняло юных отроков, не окрепших в правильном политическом сознании, и роком, и попом, и джазом, и сенсационной правдой о кровавом коммунистическом режиме. Ну, а жаждущих прозрения все-таки хватало. Ругать власти и государство как-то становилось модным, особенно в так называемых интеллигентских кругах. Диссидентов особенно не трогали, все больше журили или отправляли психушки, так что власти уже больше не показывали народу свирепый волчий оскал. Корабль юности плавно входил в теплое течение перестройки и готовился ложиться в дрейф вместе со всей страной.
2: Стремление к новизне, к новаторскому подходу, оно было неизбывным, а время перестройки создало необходимые возможности для реализации этого стремления. Мы провели телевизионный мост с Соединенными Штатами. Это было нечто грандиозное. Сняли первую студию телевизионную. Пришли детский хор, оркестр, певцы, все живьем, все в прямом эфире. И передовики производства, и поэты. Был прямо телемост, разговаривала Белла Ахмадулина с Алленом Гинзбергом. Была просто вне себя от счастья, что ей удается пообщаться, они там знакомы были давно. Ну, в общем, невероятное событие. Организаторы с американской стороны, которые там с той стороны чуть ли не на квартире это все проводили, ну, потрясены были размахом того, что было предпринято. И, как бы попробовав на вкус, что мы можем и то, и это, был придуман абсолютно новый по тем временам молодежный канал. По сути дела, предтеча всех будущих утренних программ, молодежный канал по тем временам, ну, это было что-то невероятное.
1: Для тех, кто, может быть, забыл, Аллен Гинзберг, с которым в прямом эфире общалась необычайно популярная в то время Белла Ахмадулина, это американский поэт и прозаик, один из идеологов бидничества. Ну, было такое молодежное течение бунтарии. Вот, наверное, есть что-то символическое в том, что именно юность, одна из первых, стала наводить мосты с Западом, пыталась установить прямой диалог с идеологическими врагами. Ну, потом мосты стали довольно частым явлением и на радио, и на телевидении, а потом окончательно грянула перестройка. Как пошутил один мой старинный приятель Барт, ведь перестройка – это климакс на латыни. Да кто же знал ту чертову латынь? Как поэт, он догадался об этом гораздо раньше нас, живущих и мыслящих в приземленной прузе. 9 января 2014 года радиостанция «Юность» прекратила вещание в молодежном формате. Ну, видимо, из-за невостребованности. Мы все как-то резко взрослели, вдруг перескочив через этот прекрасный романтический период юности. И снег, и ветер, и звезд ночной полет тебя мое сердце в тревожную даль зовет. Вот чувствовали поэты, что даль-то действительно тревожная? Все-таки не светлый коммунизм там впереди. Ох, не коммунизм. Ну вот, так завершилась наша юность.
3: Радио России.

0: Пути дороги.
1: Всем привет! Как всегда в это время в студии Радио России. Я Игорь Маржарет, это программа «Пути дороги», посвященная нашей замечательной автомобильной жизни. И в первой части программы мы, как всегда, по традиции, обсуждаем многочисленные новости, которые прозвучали на этой неделе и которые так или иначе могут повлиять на нашу автомобильную жизнь.
0: Автомобильные новости.
1: Одна из главных новостей – в России вступили в силу новые правила сдачи экзаменов на права. Собственно, они не то чтобы совсем новые, там точечные изменения, которые были внесены совсем недавно и заработали вот с мая месяца. Но изменения очень важные. И хотя я еще не слышал отзывов о тех, кто сдает экзамен по новым правилам, вот теоретически все говорят «за», особенно все довольны тем, что теперь пересдача, возможно, не через 6 месяцев, как было раньше, а не более чем через 2 месяца, потому что если человек 3 раза не сдал экзамен, его отправляли раньше «гуляй 6 месяцев», и человек за это время, как правило, забывал все, что чему он учился, и ему приходилось практически проходить весь цикл по-новому, особенно это касается сдачи практического экзамена в городе, потому что через 6 месяцев и успешно сданный экзамен по теории сгорал, и приходилось его тоже пересдавать. Есть еще и другие изменения, о которых нам расскажет президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева. Здравствуйте, Татьяна Вячеславовна.
2: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, вот одно из изменений я назвал 60 дней вместо 6 месяцев. Как вы это оцените и какие еще есть изменения?
2: Конечно, сокращение сроков сдачи экзамена – это большой плюс для сдающих, потому что чем дольше человек ожидает в очереди, тем, конечно, больше шансов растерять навыки вождения, с учетом, особенно, смотрите, вот срок обучения в автошколе где-то 3 месяца. То есть могла быть ситуация, когда 2 срока обучения, да, надо ждать просто назначения на экзамен. И здесь, конечно, приходилось и брать дополнительные уроки, да, тратить время, деньги для сохранения, поддержания вот навыка на том уровне, чтобы показать свои знания на экзамене. Срок сократили до 2 месяцев. Это хорошая тенденция. Вспоминаются, конечно, времена, когда в один день был теоретический экзамен и затем практика, площадка и город. И в этот же день человек мог получить водительское удостоверение, да, и эти вопросы не стояли. Но вот на сегодняшний день хотя бы в 3 раза это уже большой плюс, конечно. Есть еще и другие изменения. Есть такой момент, что вот в последнее время какие-то шпионские штучки, какие-то шпионские страсти разыгрываются на экзаменах в ГИБДД, видеокамеры, наушники, шпаргалки. Вот, и как бы в ответ на этот новый вызов, вот, внесен такой пункт, что при обнаружении таких устройств, либо там каких-то еще средств, собственно говоря, которыми пользуются сдающие, экзамен аннулируется. И в дальнейшем только через 12 месяцев. Вы подумайте о своем поведении, что так делать не надо. Вот. Плюс вообще весь теоретический экзамен теперь под камерами с аудио и визуальным контролем. То есть все пишется, и чтобы, наверное, вот таких моментов не возникало, все контролируется через видеосвязь, причем там и видео, и аудио должно писаться и направлено и на лицо, и на руки, и как там по клавишам. Ну, то есть все вообще под полным тотальным контролем. Напомню, что практический экзамен давно под видеокамерами идет, уже много лет. Ну, вот теперь и теория тоже. И большой блок изменений касается медицинских справок. Эта норма вступит с 1 марта 2027 года, через год практически, да. Но необходимо эту норму новую учитывать, потому что будет такой единый реестр между ГИБДД и Минздравом. И если вдруг обнаружится, что человек имеет какое-то некое заболевание, оно может вступить в конфликт, да, с допуском к вождению, то будет предложено пройти внеочередное медицинское освидетельствование, а отказ от него будет означать аннулирование водительского удостоверения.
1: Следите за своим здоровьем, но подробно об этой практике новой поговорим уже ближе к весне следующего года. Спасибо большое. Ситуация на Ближнем Востоке остается нестабильной. Это, безусловно, влияет на нефтяной рынок. Цены на нефть на мировых биржах скачут. мы слышим, сегодня там 60, завтра 90, а послезавтра 120 за баррель. В общем, мир лихорадит, лихорадит нефтяной и бензиновый рынок, и как-то это может сказаться и на ситуации на нашем рынке. Я пока изменений тут не заметил, бензин на заправках есть, цены, конечно, растут, но растут в пределах нормы, в пределах инфляции. Поговорим по этому поводу с вице-президентом «Опоры России», членом общественного совета при Министерстве транспорта Глебом Киндером. Здравствуйте, Глеб Вячеславович.
3: Здравствуйте, Игорь. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
1: Есть мнение, что ситуация на Ближнем Востоке серьезно отразится на нашем рынке. Как именно это может сказаться?
3: Вы знаете, я думаю, что на нашем рынке это сильно не скажется, потому что возможности нашего топливно-энергетического комплекса и нефтеперерабатывающих предприятий, они, по сути, покрывают кратно потребности внутреннего рынка. И те правила работы, которые сейчас есть, даже с учетом определенных корректировок в логистике, говорят о том, что все регионы так или иначе обеспечены. Будем говорить о том, что у нас будет дефицит, который приведет к кратному росту стоимости топлива, не приходится.
1: Это, конечно, радует, потому что я смотрю новости из разных стран мира. Как правило, во многих странах мира сейчас топливо дорожает. Но, еще раз, мы одна из главных нефтедобывающих стран мира и, в общем, сами себя способны обеспечить еще и с большим запасом. Так что надеемся, что никак эта ситуация не скажется, но, конечно, неприятно, и это так или иначе влияет на многие вещи, ну, на ту же логистику, например, правильно?
3: Да, конечно, транспортные потоки пересматриваются, изменяется морская логистика в первую очередь. Где-то предприятия переходят на маршруты сухопутные в связи с рисками именно морского сообщения. Вернусь к вопросу нашей ситуации. Экспорт топлива, светлых нефтепродуктов и сырья – это одно из направлений достаточно устойчивых для России.
1: Спасибо большое. В прошлом месяце уменьшилась доля отказов по заявкам на автокредиты. Надо сказать, что автокредит – это движущая сила авторынка вообще во всем мире и в России в частности. Есть страны мира, где практически там 99% всех автомобилей покупают с помощью автокредитов. У нас эта цифра тоже достаточно высока. Она последние годы колеблется в пределах 50-60% в зависимости от учетной ставки Центробанка, которая у нас достигала совсем недавно 21%. Сейчас уменьшилось значительно. Ну и одновременно с этим Центробанк ужесточал требования к потенциальным заемщикам. Насколько я знаю, была ситуация, когда двум потенциальным заемщикам из троих отказывали банки по разным формальным поводам. Ну, например, надо было подтвердить, что вся зарплата белая, вся зарплата постоянная. Я сам, честно говоря, не очень большой специалист по кредитам, больше теоретик. Давайте спросим все-таки о ситуации специалиста. У нас на прямой линии заведующий кафедрой ипотечного жилищного кредитования и финансовых инструментов недвижимости Финансового университета при правительстве России Александр Цыганов. Здравствуйте, Александр Андреевич.
4: Здравствуйте.
1: Скажите, пожалуйста, с чем все-таки, по вашему мнению, связано то, что россиянам стали реже отказывать в получении автокредита?
4: Первое и главное, вы это сказали, на самом деле это снижение ключевой ставки. Она действительно снизилась и снизилась ощутимо. И мало того, снижается в последнее время, не последние месяцы, а даже дольше. И это вселяет оптимизм, предположение того, что она будет снижаться и дальше. Это означает, что кредитные ресурсы становятся более доступными. Плюс к этому вот это снижение позволяет начислять меньшие выплаты, а значит большее количество людей могут себе позволить такую кредитную нагрузку. Оборотная сторона – меньше отказов. Плюс к этому вот такой определенный оптимизм и понимание того, что нужно успеть реализовать потенциальный спрос, который он есть на автомашины. Мы понимаем, что он есть. Люди хотят обновлять свой автопарк, хотят покупать новые машины. И действительно, многие хотят делать это в кредит. Заставляют и банки делать более удобные программы, и дилеров участвовать. В конечном итоге мы вернемся к программам, когда дилеры субсидировали кредитные ставки, или автопроизводители, даже правильнее будет сказать. И это все, с одной стороны, делает кредит более доступным, с другой – меньше отказов, потому что большее количество людей подходит под критерии, которые позволяют выдать эти кредиты, автокредиты в данном случае. И ситуация складывается так, что потихонечку рынок автокредитования оживает, ну а вместе с ним и рынок, собственно говоря, новых автомобилей как таковых.
1: Это радует, это не может не радовать. А вот какие советы вы можете дать человеку, который собирается брать автокредит?
4: обязательно посмотреть, какая на сегодня кредитная ставка, удостовериться в том, что в других банках или у других дилеров похожая, то есть сравнивать обязательно. Обязательно нужно посмотреть, какая будет долговая нагрузка, понять, что ставка прекрасная, может, статус туда что-то еще подгрузили, и эффективная ставка станет уже значительно больше. Все комиссии и дополнительные платежи, вплоть до того, что какие есть услуги, ну, например, смс-информирование или что-то похожее на это. Все-все-все подробнейшим, обстоятельным образом выпросить. И не постесняться, не надо думать, что продавец будет думать, какой вы душнило. Нет, это ваши деньги, и нужно не стесняться, а нужно все выспрашивать до того, как подписан договор, до того, как выяснится, что а тут еще платеж, а тут еще какой-то платеж. Все заранее, все полностью, с чувством, с толком, с расстановкой, с пониманием того, что вот бумажечка, вот записал, вот и так далее и тому подобное. Составить график платежей, понять, насколько он соответствует возможностям и по времени, и по суммам. Понять, насколько вероятна возможность досрочного исполнения. Вдруг захочется выплатить этот кредит, когда ставка понизится. Может быть, рефинансировать его захочется. Каковы условия к этому? Какие условия страхования? Какие предлагаются страховщики? Можно ли свое страховое покрытие предложить? Первоначальный взнос. То есть вот этих параметров на самом деле много. И четко человеку это осознать довольно-таки сложно. Кто не связан с кредитованием, не связан со страхованием, с финансами как таковыми. Но в процессе выбора, в процессе сравнения условий, я бы рекомендовал каждому, если не письменно, то в уме составить табличку для сравнения, что и за что и когда платить, и на каких условиях можно досрочно выплатить. Такой кредит берется пусть не раз в жизни, это чаще делается, машины мы, к счастью, меняем все-таки достаточно регулярно, или хотим хотя бы это делать, но все-таки это не ежедневное событие, и поэтому потратить время на то, чтобы все это обстоятельнейшим образом исследовать и для себя разложить по полочкам и повысить собственную финансовую грамотность, это действительно важно, необходимо.
1: Спасибо вам большое. Очень интересно. И помните, это ваши деньги, давайте их беречь.
0: Главная тема.
1: Следующая тема не является новостью, но является обязательным условием красивого въезда, вхождения в лето. А лето уже совсем близко, значит, скоро мы все чаще будем включать наши кондиционеры. Да и сейчас во многих регионах, например, в Московском, стоит необыкновенная жара. И, собственно, есть простые бытовые советы, как проверить работу кондиционера, на что надо обратить внимание. Но тут советы самые простые. Вы заведите автомобиль, включите кондиционер, погоняйте его в разных режимах и убедитесь, что он работает хорошо. Желательно еще перед началом сезона, я имею в виду два раза в год, перед летним сезоном и зимним, кондиционер почистить. Можно это сделать где-то на станции техобслуживания, это сделают профессионалы. Либо, если вы хотите, можно сделать у себя дома в гараже. Есть специальные очистители кондиционера. Как правило, это такие баллончики, которые по простейшей инструкции надо использовать. Там нажать, включить, завести, открыть окна, закрыть окна. С помощью вот аэрозольного баллончика такой немножко чистится кондиционер. Убивается, говорят, в огромном количестве бактерий. И, собственно, он лучше работает. Но все-таки лучше доверить это дело профессионалам. И во время техобслуживания профессионалы, как правило, смотрят на работу кондиционера. И если есть какие-то проблемы, ремонтируют. Чаще всего нужно будет, как правило, поменять фильтр, в некоторых случаях поменять фреон. Но это все сделают на станции техобслуживания или в специализированных сервисах. Если вы чувствуете, что в жару кондиционер не справляется со своей работой, туда вам и дорога. Но сейчас мы поговорим о другой стороне вопроса, потому что у нас на прямой линии врач-терапевт, кандидат медицинских наук, старший преподаватель Российского медицинского университета имени Пирогова Андрей Кондрахин. Здравствуйте, Андрей Петрович.
5: Здравствуйте, да.
1: Скажите, пожалуйста, как правильно пользоваться кондиционером в автомобиле в жару, чтобы не заболеть?
5: Очень хороший, правильный совершенно вопрос, который необходимо проговорить. Ведь когда очень жарко, хочется зайти сразу в холод опуститься. А это вот, знаете, как принцип горячего стакана. Когда горячий стакан наполняется холодной жидкостью, он обязательно треснет. Вот то же самое ни в коем случае нельзя вбежать в машину, включить на всю катушку кондиционер и направить холодный воздух на себя. Вот это самое опасное, что можно сделать. Разрыв температуры от горячего к холодному, наши капилляры очень расширены, и вся холодная кровь начнет массово поступать внутрь организма, и мы не заметим, как мы простудимся. Поэтому ни в коем случае нельзя включать кондиционер и направлять холодный поток воздуха сразу на себя. Мы его включаем, но поток лучше опускать вниз. Пусть потихонечку мы также охлаждаемся. И не ставить максимально холод. Температура должна быть несколько от улицы, где-то 5-6 градусов разница. Постепенно мы к этому состоянию начнем привыкать и охладимся, и не будем тогда болеть. И второй момент. Если кондиционер не работает, ни в коем случае нельзя устраивать сквозняки. На сквозняках мы также простужаемся, не замечая это. И вот эти вот прострелы в шее, прострелы в спине именно из-за того, что мы переохлаждаем ту или иную часть тела.
1: В салон перегретый тоже нехорошо садиться, жарко, противно. Там же тоже есть какие-то опасности с точки зрения медицины, когда с жаркой улицы садишься в раскаленный салон.
5: Абсолютно да. Ну, я могу вам сказать так, это не так страшно, как сразу за холодный воздух в себя. Но, конечно, перед тем, как сесть в машину, желательно открыть дверь, открыть окна, чтобы немножко выпустить горячий воздух. И потом, когда мы садимся спокойно в машину, постепенно охлаждаемся. Конечно, вы абсолютно правы. Если машина стоит на солнечной стороне и весь салон перегрет, то мы можем даже обжечься и нанести себе ожог. Поэтому здесь желательно все-таки не сразу садиться и не сразу, вот, что называется, включать кондиционер.
1: Спасибо вам большое. Пользуемся этими советами.
0: Путешествие.
1: А я сейчас перехожу к самой интересной теме нашей программы. У меня было очень любопытное путешествие относительно недалеко от Москвы в Рязанскую область по Большому Рязанскому кольцу. Ну, все мы знаем, что такое там Садовое кольцо, знаем, что такое Золотое кольцо. А вот что такое Большое Рязанское? Ну, это дорога, построенная по Рязанской области в прошлом веке, в 60-е и 70-е годы. И она была призвана соединить небольшие городки этой области, дабы не ездить в каждый из них через Москву. Но вдруг выяснилось, что все эти маленькие городки, расположенные вдоль 600-километровой дороги, представляют большой исторический культурный интерес. Такое небольшое путешествие, четырехдневное, для нас организовало агентство по развитию туризма Рязанской области. Собственно, начинают все, как правило, в Рязани. Надо сказать, что многие на этом и заканчивают знакомство с Рязанской областью. Ну, кто-то еще добирается до Константиново. А зря. Хотя Рязань – город интересный, расположен он совсем недалеко от Москвы, 200 километров каких-то по трассе М5 «Урал», и вы в этом замечательном городе. Конечно, все первым делом идут смотреть Рязанский Кремль. Замечательная крепость такая, историческая. Часть построек относится к 15-16 веку, большая часть относится к 18-19. Потрясающее количество памятников архитектуры, соборная колокольня высотой 83 метра, в некотором смысле это символ города, визитная карточка, Успенский собор, собор, построенный в 17 веке, палаты княжеские. В общем, посмотреть все надо, посвятить этому несколько часов, сходить в музей, там их несколько, погулять по улицам, прилегающим к Кремлю, а он расположен на самой верхней точке города, оттуда виды прекрасные. Если кто-то любит историю более современную, причем связанную еще и с географией, то надо направить свои стопы на Рязанскую ВДНХ. Да, есть и такая, она построена в прошлом веке, в 1955-м. Не использовалась практически тогда, обветшала, стала каким-то торговым городком. И, ну и новая история в наши годы стартовала. Сейчас активно идет реконструкция, большая часть зданий уже восстановлена, в них расположены заведения какие-то культуры, музеи, кафе, рестораны. Там проходят самые разные события, концерты. Есть игровые площадки, всякие шоу. Очень хорошее место, стало очень популярным для жителей города. Есть где отдохнуть в тени, погулять, посидеть, выпить вкуснейшего кофе. Ну и есть для любителей живописи Рязанский художественный музей имени Ивана Пожалостина. Честно говоря, фамилия Иван Пожалостин для меня была, ну, внове. А оказывается, совершенно замечательный человек, уроженец Рязани и, наверное, самый известный и последний в России художник-график, который произведения своих друзей, великих русских и не только русских художников, превращал в гравюры, дабы они могли получить распространение по всей России. Но я сейчас скажу, что есть замечательное место, которое расположено не в пределах города Рязани, а чуть за городом. Это район Рязани, называется Солочья. И вот в Солочье был в первый раз и был совершенно потрясен, потому что вообще Рязань – это край лесной, край болот. И Солочье – это такой небольшой оазис посредине векового леса. Есть там несколько совершенно замечательных мест. Ну, Солочье, скажем так, курортный пригород. Это Солочинский Рождества Богородицы женский монастырь. Потрясающий монастырь. основанный по преданию еще в XIV веке. Но основные здания начинаются там строить в XVI веке каменные. Мало того, что он в очень хорошем состоянии, он реально очень красивый. Сейчас цветут сады, так красиво, такие ароматы. Ну и, собственно, он связан с именем знаменитого местного князя Олега Рязанского, который здесь, собственно, вместе со своей женой и похоронен. Его мощи здесь хранятся, и можно к ним подойти. А так очень красивые церкви Рождества Богородицы, Древняя Покровская церковь есть, можно прогуляться по крепостным стенам. Рядом совсем расположен музей вот того самого Ивана Пожалостиного, местного академика, главного местного академика, скажем так. Его собственный дом, он в пожилом возрасте в конце XIX века отправился жить на родину из Петербурга, провел последние годы жизни. И надо сказать, что дом не умер, потому что в 30-е годы сюда приехал Константин Паустовский. Он каким-то образом про Ивана Пожалостина знал, связался с его потомками и попросился пожить в этом доме, потому что здесь особенная какая-то аура. Ему разрешили сначала пожить в маленьком летнем домике, который называется «Банька», а потом, когда, собственно, наследники Пожалостина уже не могли содержать дом, его передали Паустовскому, и он в этом доме жил, причем жил довольно долго, и к нему приезжали его друзья, жил его друг, писатель Рувим Фраерман, который написал такую, может, кто помнит, повесть «Дикая собака Динго» или «Повесть о первой любви». Приезжал довольно долго, жил здесь Аркадий Гайдар. В общем, такая точка, где жили, общались, дружили писатели. Ну и вокруг же леса, это Мещера, и, соответственно, Паустовский очень любил гулять по лесам, и здесь существует тропа Паустовского. Это, собственно, не одна тропа, а несколько троп таких, и можно прогуляться от 2 километров до 50, есть маршруты, они все размечены, они все более-менее обустроены, и классическое, и современное искусство, памятники, какие-то арт-объекты, потрясающий запах, ручьи, озера, речушки, болото. Очень красиво, и поэтому сюда приезжают тысячи людей. Каждый выбирает свою тропу Паустовского. Ну и, собственно, гуляют по этому лесу. Кто-то приезжает на день, кто-то на несколько дней.
0: Тест-драйв.
1: Я продолжу рассказ о путешествии по Рязанскому краю в следующей программе. Сейчас перейду к автомобилю, на котором я, собственно, и приехал сюда, потому что часть маршрута пролегала как раз по диким местам Мещерского национального парка, где нужен был полный привод. И автомобиль, который у меня был, это кроссовер повышенной проходимости Havell Darga, который очень неплохо прижился на нашем рынке. Его производят на собственном заводе в Тульской области уже несколько лет, ну а теперь обновился в 2026 году. И обновленная модель поступает уже к дилерам. Что такое Havell Darga? Это автомобиль, который внешне выглядит как настоящий серьезный внедорожник. Хотя это кроссовер, но кроссовер повышенной проходимости, с полным приводом, с целым рядом систем. Ну и в чем заключилось обновление в этом году? Внешне он практически не изменился. Ну зачем бестселлер изменять, если он очень хорошо продается? Но добавили некоторые черточки. Сзади, например, оптику соединили в единой светодиодной линии. Спереди поменяли немножко решетку радиатора, поставили вместо хрома темный пластик, придали солидности автомобилю, ну и новые диски, новые 19-дюймовые колеса. Так он стал смотреться еще солиднее, еще спортивнее. Но самое главное произошло под капотом. Новый модернизированный бензиновый двигатель, 2-литровый, с турбонаддувом, мощность 200 лошадиных сил, который разгоняет автомобиль до 100 км за 9 секунд. Ну и при этом расход топлива уменьшился. В смешанном цикле он составляет меньше 9 литров на 100 км, и это правда. Теперь у этого автомобиля только полный привод, потому что раньше был вариант с передним приводом. Решили, нет, серьезный внедорожник будет только с полным приводом. В салоне довольно большие изменения. Новый дисплей центральный с диагональю почти 15 дюймов. Очень быстро работающий. Все функции очень удобны. Ну и, собственно, как едет? А едет машина прекрасно. Довольно высокий ведь автомобиль. 200 мм клиренс. Ну и, соответственно, на ровной дороге он ведет себя очень хорошо. Быстро разгоняется. Руль в меру тяжелый. Ну и есть несколько режимов движения,

0: Дорожник, это был автомобиль.
1: Холисты проводят мероприятие целью.
2: Потому что невозможно переесть соли. Более того, сейчас тенденция снижать потребление соли 5 грамм в сутки. Всемирная организация здравоохранения советует делать. И с этими 5 граммами соли мы получим то количество йода, которое нужно на его нижней границе допустимости, вот этой нужности. Остальное доберем с продуктами питания. Наше население сейчас, да, эти исследования тоже есть, в среднем потребляет 10 грамм соли в сутки. Но даже при этом переесть ее невозможно.
1: А у нас норма, между прочим, 11.
2: Да.
1: Вот наша, да. Российская.
2: Да.
1: Нашим разрешили в 2 раза больше, ладно. По непонятным мне причинам.
2: Это количество соли, да, просто соли, не йодированной, а просто соли, оно влияет на формирование рисков артериальной гипертензии, повышения артериального давления. Поэтому самой соли нужно есть меньше, но эта соль должна быть йодированной. Это, в общем-то, залог здоровья. Существуют еще некоторые ситуации, когда йода в организм поступает много. Например, человек идет и делает ангиографию, да, делает исследование, компьютерную томографию с контрастом. А все эти контрасты йодсодержащие в основном. И в организм человека попадает большое количество йода, это миллиграммы.
1: Сразу, да.
2: Но это разово, не хронически, а разово. Это абсолютно не приведет ни к чему плохому, потому что в организме человека есть определенный механизм, защищающий от вот таких эпизодических вбросов большого количества йода. Но если это будет долго, длительно, хронически, тогда да, это действительно приведет к заболеваниям щитовидной железы, в том числе может запустить аутоиммунные процессы. Но из всего спектра аутоиммунных заболеваний щитовидной железы, о которых мы говорим сегодня, лишь малая толика связана с йодом. Аутоиммунные заболевания щитовидной железы – это особая когорта заболеваний, которые имеют под собой генетическую предрасположенность. То есть, чтобы заболеть хроническим аутоиммунным тироидитом, например, болезнью Грейвса, диффузным токсическим зобом, нужно иметь определенную предрасположенность генетическую к развитию этого заболевания. И чаще всего пусковым моментом для развития таких заболеваний выступает стресс, инфекционное заболевание, беременность, то есть какие-то мощные провоцирующие факторы. Кстати, одним из таких провоцирующих факторов в последние годы стала коронавирусная инфекция. Мы видим рост аутоиммунной патологии щитовидной железы, именно ассоциированной с перенесенной коронавирусной инфекцией. Это вот важно.
1: Екатерина Анатольевна, существует заболевание, о котором мало говорят, да и мало знают, если быть откровенными. Речь о множественных аутоиммунных процессах в разных эндокринных органах. Ну, то есть врач может определить, например, у человека аутоиммунный тиреидит, но это может быть сигналом того, что и другие эндокринные органы в опасности.
2: Мы говорим аутоиммунный полигляндулярный синдром. Его иначе можно назвать аутоиммунный полиэндокринный синдром. Что это такое? Это заболевание, которое является аутоиммунным, то есть в организме вырабатываются антитела, но эти антитела вырабатываются не только к щитовидной железе, они вырабатываются к многим органам эндокринной системы. Поэтому и название полиэндокринный. Как правило, аутоиммунный полигляндулярный синдром выставляют этот диагноз тогда, когда у человека есть 2 и больше эндокринных аутоиммунных заболеваний. Этот синдром, он делится на подтипы. И глобально он делится на аутоиммунный полигляндулярный синдром первого типа. Эта ситуация характерна для детей. Она возникает в детском возрасте. И второго типа, который возникает у взрослых. Если мы говорим про аутоиммунный полигляндулярный синдром первого типа, то это так называемое моногенное заболевание, когда один ген, один единственный ген, да, поломка в нем, отвечает за развитие этой патологии. И тогда у этого ребенка будет развиваться кандидоз, то есть грибковое поражение многих органов и тканей, да, слизистых, грибковое поражение слизистых, кандидоз. Потом к нему через какое-то время присоединится патология околощитовидных желез,

0: может присоединиться сахарный диабет, надпочечниковая недостаточность.
1: Как все это лечить?
0: Это лечится только пока, компенсируя недостаток определенных желез эндокринных. Пока, к сожалению, нет возможности исправить ситуацию. Ведутся исследования по возможности так называемого редактирования гена. Да? Ведь мы знаем ген, который в данном случае скомпрометирован. Это так называемый ген аутоиммунного регулятора.
1: Угу.
0: И, может быть, когда-то мы научимся чинить этот ген, да, и тогда сможем это заболевание вылечить. Но пока нет.
1: То есть заместительная терапия только, да?
0: Только заместительная терапия, да.
1: Для всех органов гормоны приходится пить.
0: Да, да, совершенно верно. И вторая ситуация – это аутоиммунный полигландулярный синдром второго типа. Это больше присущи взрослым. Такой вот пик манифестации заболеваемости приходится где-то на 30 лет и больше. Женщины болеют чаще, чем мужчины. И обязательными компонентами вот этого синдрома являются заболевания щитовидной железы аутоиммунные, сахарный диабет первого типа, хроническая надпочечниковая недостаточность и прочие другие эндокринные и неэндокринные аутоиммунные заболевания. Ревматоидный артрит, бронхиальная астма, системная красная волчанка и так далее, могут также сопровождать аутоиммунное поражение эндокринных органов.
1: Тут я хочу подчеркнуть еще, чтобы люди понимали, что это не все сразу может заболеть, а вот как вы сказали, два заболевания – если есть и больше, тогда уже можно думать вот об этой такой системной, какой-то многофакторной патологии.
0: Да, и даже акцент надо сделать на том, что вот этот вот аутоиммунный синдром у взрослых, да, по сегодняшней классификации его разделяют еще на подвиды, на подтипы. И один из них, аутоиммунный полигландулярный синдром третьего типа, его условно так называют, выделяют, он обязательно в своем составе содержит аутоиммунное поражение щитовидной железы. И вот здесь вот именно аутоиммунное заболевание щитовидной железы может стать тем сигнальным заболеванием.
1: Такой термин важный, сигнальный, вот и хотел бы, чтобы обратили внимание.
0: Сигнальное заболевание. Заболел человек хроническим аутоиммунным тиреоидитом, заболел человек болезнью Грейса, надо всегда иметь в виду, что у этого человека повышен риск развития в течение жизни других аутоиммунных патологий. Это очень важно. И, в принципе, в популяции, да, достаточно высокая вот эта распространенность таких так называемых латентных и потенциальных форм аутоиммунного полигландулярного синдрома. Где-то 150 человек на 100 тысяч населения имеют эти риски. Это много. Но начинается все с аутоиммунного заболевания щитовидной железы.
1: Да, это, конечно, знаете, ну, я бы так сказала, сенсационная новость. Вот мы и так с вами рассказали спокойно, да, об этом, как будто бы это уже давно известно и все ясно, но на самом деле это абсолютно сенсационная новость о том, что это все не так-то просто, если у человека диагностировано аутоиммунное заболевание щитовидной железы. Вы знаете, у меня было много эфиров именно на эту тему, и многие специалисты, ваши коллеги говорят, да, это ничего страшного, у большинства людей диагностируется вроде бы как аутоиммунное заболевание щитовидной железы по антителам к тканям щитовидной железы, но на самом деле ничего там не происходит, и обращать особо внимания на это не надо. Ну, скажем так, вот такая точка зрения. Но мы-то с вами сейчас о другом говорим. Мы говорим о том, что обратить надо обязательно внимание. Нужно следить за этим человеком, чтобы не упустить развитие, вот, к сожалению, вот такая новость, что это может быть сигналом к тому, что может появиться еще одно, и даже не одно заболевание аутоиммунное.
0: Конечно. Более того, если да, у человека есть вот эта генетическая предрасположенность к развитию синдрома, который развернется да, в течение жизни, а началось это все всего лишь с заболевания щитовидной железы, то в течение жизни могут присоединиться и совершенно да, жизнеугрожающие заболевания, надпочечниковая недостаточность. И это уже очень серьезно, потому что здесь уже при несвоевременно начатом лечении человек просто может погибнуть, да, это крайне важно.
1: Сейчас мы напугали всех, у кого диагностировали аутоиммунный тиреоидит. Теперь успокаивать давайте будем. Давайте разделим понятия. диагноз аутоиммунный тиреидит и уже гормональная недостаточность, когда это заболевание привело к уже серьезным проблемам. Гипотиреозу, например, если мы об этом. Давайте вот это разделим и расскажите, насколько часто все-таки, как часто и с какой скоростью вот от момента постановки диагноза аутоиммунный тиреидит может вот привести к тому, что гормонов будет не хватать.
0: Но давайте еще раз сакцентируем внимание на то, что аутоиммунный полигландулярный синдром, про который мы говорили сегодня, это отдельное заболевание. Чтобы вот развился каскад всех вот этих вот, да, неприятных событий в организме человека, нужно иметь генетическую предрасположенность. Это не означает, что аутоиммунный тиреидит, например, как заболевание самостоятельное, не может не существовать. Может. Бывает, что у человека развивается только хронический аутоиммунный тиреидит и никогда не разовьются все остальные проблемы, потому что предрасположенность есть только к развитию патологии щитовидной железы, и все. И таких людей больше, их гораздо больше, чем тех, которые заболевают аутоиммунным полигландулярным синдромом. Хронический аутоиммунный тиреидит тоже имеет под собой генетическую подоплеку, но там, да, другие гаплотипы, другие гены, да, работают для того, чтобы все это запустилось. И какой-то период времени человек может вообще не подозревать о том, что у него есть какая-то проблема с щитовидной железой. И совершенно случайно, когда он сдает анализ крови, у него могут выявить повышенные уровни антител к ткани щитовидной железы. Это достаточно частая ситуация. Могу сказать, что и это не должно вот прямо пугать, потому что среди людей, которые населяют земной шар, от 5 до 9% – это здоровые носители антител к щитовидной железе. То есть это только лабораторный показатель, который определяется, но никогда в жизни у этого человека функция щитовидной железы не нарушится. Поэтому если в анализе крови вы увидели повышенные антитела, например, к тиреопероксидазе, то не нужно впадать в панику. Это не значит, что у вас обязательно есть заболевание, но это значит, что не исключено, что оно может развиться, а может и не развиться. В том случае, если вы начинаете обследоваться дальше, и у вас определяют соответствующие изменения ткани щитовидной железы при ультразвуковом исследовании, и там видна определенная неоднородность структуры, изменение их агенности, то нужно понимать, что вот эти вот изменения ткани характерны для аутоиммунного заболевания щитовидной железы. Но опять же, если вам по УЗИ написали, что есть признаки аутоиммунного заболевания щитовидной железы, если у вас есть повышенные антитела, но при этом уровень тиреотропного гормона, который вы тоже определите в анализе крови, нормальный, это не означает, что у вас есть заболевание. Это опять-таки означает, что вы в зоне риска, и вам просто нужно раз в год контролировать анализ крови на тиреотропный гормон.
1: ТТГ. Смотреть именно ТТГ. Он у нас в норме от 2 до 4.
0: Да. И только когда ТТГ окажется не в норме и станет выше вот этой четверки, да, пресловутой верхней границы нормы, вот тогда мы скажем, что развился гипотиреоз, развилась сниженная функция щитовидной железы. Когда мы это увидим, мы будем говорить о заместительной терапии препаратами гормонов щитовидной железы.
1: А вообще лечится как-то вот это самое состояние, когда мы видим, что повышены антитела к тиреопероксидазе или к рецепторам тиреотропного гормона? Вот если это происходит, есть какое-то лечение или просто наблюдают и ничего не делают?
0: Понимаете, мы не лечим никогда лабораторный показатель. И мы сказали о том, что повышенные антитела – это не болезнь. Да? Это всего лишь цифры в анализе крови. И такой человек с этими повышенными антителами может никогда не заболеть. Да, он проживет всю свою жизнь и никогда не заболеет.
1: А тогда почему же ему ставят аутоиммунный тиреидит? Если они не посмотрели УЗИ, а вот только по вот этим, как вы говорите, лабораторным показателям, раз и поставили аутоиммунный тиреидит. Многие им так делают.
0: Это означает, что докторам нужно своевременно проходить, да, повышение квалификации, потому что существуют клинические рекомендации, существуют учебники, где, да, вопросы постановки диагноза разбираются очень и очень тщательно. Для того, чтобы поставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит, нужно иметь три больших признака.
1: Так.
0: К этим признакам относятся повышенный уровень ТТГ, тиреотропного гормона, повышенный уровень антител к тиреопероксидазе в первую очередь и изменения по УЗИ щитовидной железы, характерные для аутоиммунного заболевания. Вот если мы не имеем главного признака повышенного уровня ТТГ, мы не можем выставить диагноз хронический аутоиммунный тиреоидит.
1: Ура! Ура! Потому что у многих как раз сейчас отляжет от души. Многие пишут так: ага, вот эти вот у меня антитела-то повышены и сильно повышены, а ТТГ в норме много лет, и ничего не меняется,
0: Да,
1: хорошие
0: да, да.
1: гормоны. То есть это не аутоиммунный тиреоидит, дорогие слушатели.
0: Нет, это носительство антител, носительство, не более того.
1: Здорово. Екатерина Анатольевна, ну вот мы поговорили об аутоиммунном заболевании щитовидной железы, вот прям акцентировали внимание на этом заболевании. Но вы сказали о том, что самые разные могут быть аутоиммунные заболевания разных эндокринных органов. И дальше у нас куча проблем, связанные и со зрением, и с желудочно-кишечным трактом, со всем чем угодно. Вот когда начинает портиться эндокринная система или орган в этой эндокринной системе, дальше у нас может как карточный домик разваливаться весь организм. Давайте мы об этом. Расскажите, какие еще аутоиммунные заболевания эндокринных органов сейчас актуальны, и вы видите, что требует внимания?
0: Вы знаете, я бы здесь привлекла бы внимание даже не к заболеванию эндокринного органа, а к заболеванию совершенно другого органа, который очень часто страдает при аутоиммунных заболеваниях щитовидной железы. Это человеческий глаз. Наверное, многие, думая про заболевание щитовидной железы, представляют себе человека с зобом и пучеглазием, когда изменяется форма глаз. Это так называемая эндокринная офтальмопатия. И, казалось бы, щитовидная железа, эндокринный орган, глаз – это глаз. И почему вот эта взаимосвязь практически в 50% случаев прослеживается?
2: Радио России.
3: Посоветуйте, доктор.
0: Потому что в тех структурах глаза, которые находятся внутри черепной коробки, это мышцы, клетчатка ретробульбарная, природа предусмотрела наличие рецептора к гормону ТТГ, к тиреотропному гормону. И когда антитела в человеческом организме вырабатываются к щитовидной железе, они начинают стимулировать не только рецепторы в ткани щитовидной железы, но и вот в этих структурах глаза, потому что они там есть, эти рецепторы.
1: Те же самые.
0: Те же самые. И антитела свою агрессию направляют на них. Что происходит? Происходит выраженное воспаление, отек, утолщение мышц глазодвигательных. И глаз начинает практически выпячиваться вперед, потому что мышцы, которые внутри, они его выталкивают, выпирают вплоть до потери зрения. Эндокринная офтальмопатия может закончить, да, вот это вот свое развитие. И эндокринная офтальмопатия – это тоже аутоиммунное заболевание, потому что антитела виноваты, да, в этом. И оно, это заболевание также может входить в состав этого аутоиммунного полигляндулярного синдрома. А может просто сочетаться с болезнью Грейвса, с диффузным токсическим зобом, тиреотоксикозом. Иногда эндокринная офтальмопатия бывает и у людей с хроническим аутоиммунным тиреоидитом. Но это уже, да, такие вот нюансы, которые знают эндокринологи. Так или иначе, весь мир озадачен проблемой, как же справиться с этим заболеванием. И, наверное, таким вот прорывом в лекарственной терапии эндокринной офтальмопатии стало создание и регистрация препарата для лечения этого заболевания.
1: Действующее вещество назовите.
0: Тепротузумаб – это моноклональное антитело, которое как бы собою замещает вредные антитела и прикрывает вот этот рецептор.
1: Сейчас это прям такое модное направление, моноклональные антитела. Люди-то о них услышали в связи с вакцинами.
0: Да-да-да.
1: Импортными, да, против коронавируса. Но вообще-то это, конечно, не для вакцин создано. В первую очередь для лечения очень многих заболеваний. Да, это типа такого замещения, даже не замещения, а отталкивания плохих, ненужных вот этих антител, да?
0: Совершенно верно, да-да-да-да.
1: Ученые говорят о том, что моноклональные антитела – это перспективное направление, которое в будущем позволит создать лекарства от очень многих тяжелых болезней, прежде всего от самых разных аутоиммунных заболеваний.
0: Прогресс не стоит на месте, да, и даже с такими тяжелыми ситуациями шаг за шагом человечество начинает справляться. И это очень обнадеживает, потому что действительно появляются новые инновационные способы помочь пациенту, помочь вылечить. И мы, конечно, рассчитываем на то, что вот этот вот огромный интерес и развитие, да, иммунологии на современном этапе, конечно, будет в финале заканчиваться созданием новых лекарственных молекул, препаратов, которые будут влиять на иммунную систему и позволят лечить многие аутоиммунные болезни, в том числе и эндокринной системы.
1: Люди мне чаще всего задают какие вопросы, у которых имеются заболевания щитовидной железы. Там у кого-то удалена доля, у кого-то даже целиком, почти целиком щитовидная железа, например, остался только перешеек. Да? И сначала этим людям назначают достаточно большую дозу заместительной терапии. Потом врач, за ними наблюдая, говорит: «Так, давай будем уменьшать». И потихонечку уменьшает дозу таблеток. И вот здесь возникают вопросы у людей. А почему идет вот это уменьшение? Что, щитовидная железа, что ли, начинает сама, там, или кусочки, которые остались, работать активнее? То есть то, что от нее осталось, начинает брать на себя функцию всей щитовидной железы? Вообще, возможно ли такое? Вот очень важный момент. Возможно, что, например, перешеек возьмет на себя какую-то роль и будет вырабатывать гормоны. Или вдруг вырастет то, что у нас исчезло. Такие, кстати, случаи описаны, ну, единичные, что вдруг щитовидная железа начинает расти, та, которую уже удалили. Вот прокомментируйте вот эти все домыслы или мифы, или это не мифы. Очень интересно было бы понять.
0: Вы знаете, если выполнено хирургическое лечение на щитовидной железе, то в первую очередь мы ориентируемся на объем этого хирургического лечения. Если мы видим, что, допустим, удалена доля, да, а вторая на месте осталась, то, как правило, такой человек практически не будет нуждаться в какой-то заместительной терапии. Оставшаяся доля возьмет на себя функцию той, которая удалена. А вот если убрали всю щитовидную железу или оставили очень небольшой объем, например, 3 мл или меньше, то тогда мы понимаем, что такому человеку нужна заместительная терапия обязательно гормонами щитовидной железы. Заместительная терапия, ее дозировка, она рассчитывается, исходя из массы тела человека. То есть вот если представить, что у человека массы тела 70 кг, нет вообще щитовидной железы, ее удалили, нам надо понять, сколько же левотироксина такой человек должен получать? Мы 70 умножаем на 1,8 и получаем полную расчетную дозу заместительной терапии. Ну, практически на 2 мы умножаем, получается, да, где-то
1: 140.
0: Чуть меньше, чем 140, ну, там 137 микрограмм левотироксина, если мы говорим про массу тела 70 кг. Это будет полная расчетная доза. Если ткани щитовидной железы вообще нет, да, то человек так и будет получать эту дозировку всю свою жизнь, но она будет корректироваться в зависимости от вариации его массы тела. Человек в течение жизни может похудеть, может прибавить массу тела, и потребность в тироксине может меняться.
1: Значит ли это, что если человек полный, и в нем там 130-140 килограммов, еще он должен получать 300?
0: Да, совершенно верно. Мы говорим про полную расчетную дозу.
1: Это сумасшедшая доза.
0: Она не сумасшедшая. Она полная, расчетная.
1: Так она же может вызвать проблемы с сердцем, с сосудами. И такое бывает.
0: Нет. Полная расчетная доза, вот она и называется расчетной, но не персонифицированной. Врач рассчитывает и понимает, до какого уровня предельного, да, левотироксина, он может дойти, назначая заместительную терапию данному конкретному человеку. Дальше начинается подбор дозировки. Левотироксин никогда не назначается в полной расчетной дозе сразу. На определенных этапах контролируется уровень тиреотропного гормона и подбирается его целевое значение. И вот этот человек, для которого мы определили, допустим, верхний потолок, там 140 микрограмм, он может остановиться в своей заместительной терапии на дозе 100 микрограмм, если на этой дозе его ТТГ достигнет целевого нормального значения. Но если этот человек, как я уже сказала, прибавит массу тела, либо с ним будет что-то еще происходить, то врач будет понимать, как рассчитывать тот верхний порог дозы, который может ему потребоваться. Очень часто мы видим обратную ситуацию. Назначается левотироксин, компенсации никак не достигается. А почему? Потому что просто боятся назначить больше. А если посчитать, мы понимаем, сколько такому человеку нужно. То есть этот момент, да, он используется врачами, он важен, но это не значит, что мы сразу даем всю дозу сразу. Мы будем шаг за шагом к ней подходить, если это нужно. Но ориентироваться мы будем на клинику, переносимость и уровень тиреотропного гормона.
1: Здесь момент сложный, потому что, смотрите, у человека может быть все хорошо, если ориентироваться только на ТТГ. Вот он от 2 до 4, идеальный, вроде бы, но его зашкаливает, там, не знаю, артериальное давление, какая-то тахикардия, ну, то есть очевидно, что влияние на сердечно-сосудистую систему очень большое. Здесь вот прям вот буквально шаг вперед, шаг назад, нащупать надо вот ту индивидуальную дозу.
0: Но это как раз работа врача, это работа врача, и здесь важно довериться врачу и не заниматься самолечением. Здесь важно, да, быть в руках у специалиста. А вот если ткань щитовидной железы осталась...
1: Не, подождите, а если, например, остался только перешейк, он вообще работает или нет? У многих так.
0: Работает, конечно, это тоже ткань щитовидной железы. Нам все равно, да, в каком месте она осталась. Если она осталась, то щитовидная железа – орган, который очень активно пролифилирует, да, он может расти, он может увеличивать свой объем, и мы это видим, и действительно... Через какое-то время из небольшого остатка ткани щитовидной железы может вырасти нечто, что может брать на себя функцию и даже стать источником избыточной функции. Мы это очень часто видим, когда нерадикально оперируют людей, например, по поводу болезни Грейвса, которая сопровождается тиреотоксикозом. Оставили маленький кусочек ткани, оставили из благих намерений, чтобы человек не получал заместительную терапию, да, либо получал меньшую дозировку. А этот кусочек начинает расти, расти, расти, и вновь является причиной тиреотоксикоза. Такое тоже бывает. Потому что в основе лежит аутоиммунный процесс, запускающий избыточную выработку гормонов щитовидной железы, и ткань начинает увеличиваться.
1: А вы видели когда-нибудь людей не с тиреотоксикозом, ну вот, например, там, у которых просто по каким-то другим причинам удалена щитовидная железа, у которых вот этот самый перешейк или там какие-то, ну я не знаю, сантиметр оставшейся ткани щитовидной железы, ну крошечный, вот просто брал на себя функцию, и не нужно было им принимать дополнительно гормоны. Вот просто интересно, были такие люди или нет? В вашем поле зрения.
0: Если исходно заболевание щитовидной железы не сопровождалось нарушением функции, да?
1: Да.
0: Допустим, человека прооперировали по поводу там, многоузлового зоба без нарушения функции, оставили чуть-чуть ткани щитовидной железы, то эта ткань, она может расти, но вряд ли этот маленький кусочек обеспечит полностью всю функцию, которая необходима этому человеку. Но вот дать начало формированию новых узлов, например, этот остаток способен.
1: Ну да, то есть врач всегда думает, очень взвешивает, конечно, хирург взвешивает, что оставить. Часто же пациенты просят, оставьте мне, а врач думает, вот я тебе оставлю, а потом ты ко мне снова придешь на операцию.
0: Конечно, конечно, да.
1: Да, это, конечно, серьезные вопросы. Ну, то есть вы таких не видели пациентов, да, совсем с крошечной тканью, кусочком ткани, которая бы сбрала на себя полностью, и у человека был бы нормальный ТТГ?
0: Я видела это только в том случае, если исходно это была болезнь Грейвса с тиреотоксикозом.
1: Понятно.
0: То есть здесь эта ситуация возможна, но это не есть хорошая ситуация.
1: Понятно. Спасибо вам огромное, Екатерина Анатольевна. Вам крепкого здоровья. Всего доброго. До свидания.
0: Спасибо. Взаимно. Всего доброго. Спасибо. До свидания.
1: Моей гостьей была заместитель директора научного центра эндокринологии Минздрава России, член-корреспондент Российской академии наук Екатерина Анатольевна Трошина. Уважаемые слушатели, продолжить общение после эфира мы можем на моих страницах в соцсетях и мессенджерах. Там же вы найдете ссылки на аудио и видео.

0: Казахский акцент.
1: Первый выставочный проект ВОКС – это участие СССР в международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже в 2025 году.
0: Слушайте авторскую программу Николая Мамулашвили «Кавказский акцент» в понедельник в 15.10 по Москве и в 12.10 по времени Анадыря. Полевая почта «Радио России». Ждем ваших писем и сообщений. Тех слов, которые вы хотите сказать своим близким, участникам специальной военной операции или родным, оставшимся дома. Расскажите о себе и о том, к кому вы обращаетесь. Свои аудиосообщения присылайте на номер полевой почты «Радио России» плюс 7 910 444 91 59 плюс 7 910 444 91 59. Ваше послание услышит вся страна. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: На связи ГТРК «Донт Эйр». Радиопроект «Области знаний».
3: Это волшебство технологий.
4: Каждый гость студии – настоящая находка.

0: Московское время 14 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Вооруженные силы России ударили по связанным с Украиной объектам энергетики. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР в связи с последствиями катастрофы на угольной шахте. И автобус с туристами из России попал в ДТП в провинции Анталья. Далее подробнее. Российские группировки войск «Севера» и «Юг» за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, сообщили в Министерстве обороны. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпиню в связи с последствиями катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Взрыв произошел на угольной шахте в пятницу вечером. По последним данным, погибли 82 человека, еще 9 числится пропавшими без вести. На момент происшествия на шахте работали 247 человек. Количество погибших студентов Старобельского профессионального колледжа Луганского педуниверситета, атакованного ВСУ в ночь на 22 мая, выросло до 12, пострадал 41 человек. Об этом сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Местонахождение еще 9 человек неизвестно. Мария Захарова назвала откровенной ложью распространенное западниками в Совбезе ООН заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщил официальный представитель МИДа. Позднее она рассказала, что британская телекорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельское, а компания CNN в отпуске. Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. Министр подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
2: Мысль, которая все чаще и чаще пробивается в публичное пространство, а не является ли все переживаемой нами войной, мировой, очередной мировой войной,

0: есть аргументы, которые используются, чтобы доказать именно это утверждение. Есть и качественные признаки, которые в том числе свидетельствуют о принципиально ином характере боевых действий и настолько изменившемся характере боевых действий, что действительно говорить нужно точно совершенно о войне и точно совершенно о новой. Насчет ее мирового охвата мы сегодня, уверен, будем говорить. В Евразии она уже идет вовсю, вслед за подготовленной Западом агрессией Украины против России с очередной попыткой ослабить нашу страну, выбить ее из числа ключевых мировых игроков. Началась операция в Персидском заливе, Ормузском проливе, и были столкновения на границах крупных государств и в южной части, и в восточной части азиатского континента, ну не говоря уже про Латинскую Америку, где далеко не все закончено, как мы можем понимать.
1: Сергей Лавров также отметил, что Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседи, включая Армению, Ереван, пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России, считает глава МИД. Необходимо, чтобы Армения определилась с выбором в пользу ЕАЭС или Евросоюза. Об этом заявил вице-премьер российского правительства Алексей Аверчук. По его словам, несмотря на заверения армянского руководства о нежелании покидать Евразийский экономический союз, на деле показывают обратное.
2: Руководители Армении заявляют о том, что они не планируют выходить из ЕАЭС, они стремятся сейчас выходить из ЕАЭС. Но здесь слово «сейчас» являются ключевые. Потому что в прошлом году, в апреле, в Армении был принят закон, который законодательно закрепил стремление этой страны присоединиться к Европейскому Союзу. Конечно, это мы не можем оставлять без внимания, особенно в нынешней ситуации, когда Европейский Союз из экономического интеграционного объединения фактически превращается в военно-политический союз, который не скрывает своей враждебности по отношению к нашей стране.
1: Напомню, Владимир Путин во время последних переговоров с премьер-министром Армении Николом Пашиняном отметил, что нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно по определению, это вопрос экономического характера. Свобода судоходства через Ормузский пролив является основополагающим принципом и не подлежит обсуждению, заявил в субботу в телефонном разговоре с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи министр иностранных дел Катара. По его словам, перекрытие Ормузского пролива или использование его в качестве разменной карты лишь усугубит кризис и поставит под угрозу жизненно важные интересы стран региона. Ранее глава МИД Катара призвал Иран и США положительно отреагировать на посреднические усилия, предпринимаемые Пакистаном. Однако в Тегеране ответили, что консультации по спорным вопросам продолжаются и что результата пока нет. Автобус с туристами из России попал в ДТП в районе курортного поселка Бильдиби в турецкой провинции Анталья, сообщает Генеральное консульство России в Анталье. Погибших и тяжело пострадавших в результате аварии нет, говорится в сообщении Дипмиссии в телеграм-канале. С места происшествия туристы были доставлены в ближайшие больницы. Двум из них с травмами средней степени тяжести планируется провести хирургические операции. Остальные россияне возвращены в отель, отмечается в сообщении. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменил форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева в составе сборной России по футболу, на сборах, в рамках которого она проведет 3 товарищеских матча. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. Игрок железнодорожников получил повреждения в последнем матче сезона за клуб. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. По данным прессы, действующие чемпионы страны заплатили за трансфер 3,5 миллиона евро. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтан Абасангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Весовой категории до 84 килограммов. Гаспарян в финале победил грека Константинаса Мастрогианиса. Басангова в категории до 61 килограмма одарила представительницу Хорватии Мию Грету Зорко. Ранее россиянин Эрнест Шарафутдинов завоевал бронзовую медаль в категории до 75 килограммов. Клуб Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталс» не планирует предлагать российскому нападающему Александру Овечкину новый контракт на 2 года. Максимально возможное соглашение на год. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Контракт 40-летнего форварда с «Вашингтоном» истекает 30 июня. В завершившемся регулярном чемпионате он забросил 32 шайбы и сделал 32 голевые передачи. Елизавета Храмцова и Анна Савельева пробились в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в четвертьфинале взяли верх над Елизаветой Губиной и Ольгой Мотрич со счетом 2-1. Дарья Рудых и Кристина Филимонова были сильнее Екатерины Шевцовой и Полины Тышкевич 2-1. А Мария Егорова и Мария Лазуренко победили Елизавету Макарову и Дарью Мастикову 2-0. С новостями спорта вас ознакомил Алексей Крылов.
1: Погода. Во Владивостоке 23 мая ясно, плюс 13. В Хабаровске облачно с прояснениями, плюс 22. В Благовещенске пасмурно, плюс 24. В Чите небольшой дождь, плюс 13. В Улан-Удэ ясно, 16 градусов тепла. В Иркутске облачно с прояснениями, плюс 18. В Симферополе небольшой дождь, плюс 24. В Севастополе небольшой дождь и плюс 23. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь, температура ночью плюс 13, днем плюс 17. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. В течение дня возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
4: В центре внимания специальная военная операция.
5: Мы присоединились как отдельные республики, ДНР, ЛНР. И я обращаю внимание, что это территории, которые вернулись на свою историческую родину, справедливость восторжествовала, теперь это все часть Великой России.
4: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым и Кириллом Федоровым в субботу в 18.10 по Москве и в 19.10 по времени Ульяновска. Как понять своего ребенка и построить с ним доверительные отношения? Как научить через пример и подготовить к жизни? Ответы в программе Алексея Гвоздева «Отцы и дети».
6: Да, это про нас, родителей. Это для нас, родителей. Тут говорят отцы. Про наши ошибки в воспитании и наши победы. Вместе с экспертами в психологии разбираем вопросы, которые задают нам наши дети, и даем практические советы. Что делать, как говорить, когда обнять, когда уступить, когда настоять на своем.
4: Учимся быть родителями, которых любят и уважают. Программа «Отцы и дети». Каждый четверг в 15.35 по Москве и в 14.35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
7: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
8: Словарь русских говоров Забайкали. Это они, два братана. Койлани, Сундалой, Хлыняли.
7: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
4: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
9: Виражи времени.
10: Пока мы боль чужую чувствуем, пока живет в нас сострадание, пока мечтаем мы и буйствуем, есть в нашей жизни оправдание.

0: Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа Андрея Дементьева «Виражи времени». У микрофона журналист Анна Пугач-Дементьева. Мы с вами встречаемся накануне большого праздника – Дня славянской письменности и культуры. 24 мая ежегодно этот праздник отмечается во всех славянских странах. Иначе он еще называется «День святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия». И посвящен этот день памяти создателей первого славянского алфавита. Начиная с 1991 года, этот день закреплен как государственный праздник. И, как всегда, в Москве пройдут торжественные мероприятия у памятника святым равноапостольным Кириллу и Мефодию на Славянской площади и праздничный концерт с участием мастеров культуры в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя. Торжество начинается традиционно с поздравления патриарха Московского и всея Руси Кирилла. И в этот день также проходит большое литературное событие – вручение патриаршей премии имени Кирилла и Мефодия за вклад в развитие русской литературы. День славянской письменности – это единственный праздник в России, который отмечается одновременно государством и православной церковью. Во всех регионах России будут проведены книжные ярмарки, научные конференции, праздничные концерты и выставки. Кирилл и Мефодий не только создали славянский алфавит, но и заложили основы для появления письменности и литературы в целом. А 25 мая – День филолога. Этим двум датам я бы хотела посвятить сегодняшнюю передачу. И наш гость – академик Российской академии естественных наук, писатель, издатель, лауреат премии президента России в области образования Мария Дмитриевна Аксенова. Здравствуйте, Мария Дмитриевна.
1: Здравствуйте, Анна Давыдовна. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Рада сегодня говорить на эту прекрасную тему.
0: Да, мы, честно говоря, не касались еще русского языка и нашего понимания, насколько это объединяющее и важное средство коммуникации. И вот пришла пора поговорить об этом, потому что вы автор не только энциклопедии, детской энциклопедии. Понятно, что все начинается с детства и с того, как ребенок учится правильно говорить и понимать смысл произносимых слов. Вы автор и детской энциклопедии, и не одной. Возглавляете издательство, создали издательство, возглавляете энциклопедическое издательство «Энциклопедия для всех» «Аванта плюс».
1: Энциклопедия для детей «Аванта плюс». Но сейчас этого издательства уже нет, но в течение почти 20 лет оно успешно издавало 63 тома энциклопедии. Собственно, на этой энциклопедии выросло 3 поколения. Вот, а потом так получилось, ну, любой издатель энциклопедии становится так или иначе филологом, лингвистом. Поэтому потом я стала делать и телепрограммы, и книги по русскому языку.
0: Вот. А стали вы, ну, вы где-то около лингвистики оказались в МГУ, как раз, по-моему, в те годы, когда открылся лингвистический факультет, но вы учились, как ни странно, на механико-математическом факультете. И каким образом вот вы так использовали свое образование немножко в другой профессии?
1: Но надо сказать, что я как раз выбирала между мехматом, физфаком и отделением структурной лингвистики.
0: Куда,
1: к слову сказать, сдают в качестве вступительного экзамена математику. Потому что если мы хотим понять структуру языка, а числа – это тоже язык, то нам нужно понимание чисел, понимание математики. Русский язык я очень люблю с детства. Мой прадед – поэт Серебряного века Петр Евдошенко – и сама я писала в детстве стихи, поэтому русский язык люблю и чувствую.
0: Вот вы писали, извините, я перебью сразу, вы писали стихи, потому что хотелось подражать предкам, или это была такая потребность?
1: Будете смеяться, я в тот момент даже не знала, что мой прадед – поэт Серебряного века. Просто в какой-то момент я первый раз, вот меня бабушка вела в детский сад, и я выдала какое-то стихотворение. Она сказала: «Надо же, надо записать. Как это у тебя ловко получилось?» Ну, а потом уже в школе как-то что-то я начала записывать, начала дружить с другими детьми, которые пишут стихи. И потом уже я узнала, что я не сама по себе такая умная, а мои корни такие, что позволяют мне это делать. И вот книжка «Невероятный русский», уже «Невероятный русский 2», второе издание.
0: Да, я смотрю, что она не раз издавалась и довольно большими тиражами. Скажите, а кто читатели этих книг? Родители покупают 63 тома, вряд ли кто-то сможет дома держать. Это все-таки идет для библиотек больше.
1: 63 тома – это энциклопедия для детей.
0: Да.
1: она выходила, ее покупали родители, дети, это были 90-е годы, нулевые, тогда...
0: Как вам тогда вообще удавалось издательским делом заниматься? 90-е годы просто была беда в издательствах.
1: Это было самое большое и самое опасное приключение в моей жизни. Я начала бизнес еще будучи студенткой, и сразу мы решили, что... новой стране нужна обновленная энциклопедия. И решили мы прям с места в карьер энциклопедию делать. Ну, у меня были соучредители, я не одна была владелец издательства. Несколько нас было человек, кто решил это делать. Кто-то главный, как сказать, методолог, идеолог. Кто-то человек, который лучше всех работал с типографиями. Кто-то с банками, кто брал там кредиты.
0: Ну, у вас, наверное, кто-то один был организатор всего этого, потому что в 90-е годы все
1: Нет, самые большие организаторы были вот мы с моим компаньоном, нас было двое, но все равно вокруг нас была большая команда. Даже вот премию президента мы получили 9 человек. Ну, просто потому что больше нельзя было. Если бы можно было подать на премию 20, мы бы 20 написали.
0: Вы премию получили за энциклопедию?
1: За энциклопедию, да.
0: Вот именно для детей?
1: Да. Энциклопедия для детей, Аванта Плюс, 20 миллионов совокупный тираж был. 20 миллионов! Сейчас это просто невозможно себе представить. А тогда было возможно.
0: Немыслимо.
1: Да. Но тогда я была со стороны издательства. Я была главный редактор и издатель. Ну, конечно, я писала какие-то статьи в энциклопедию, неизбежно. У меня красный диплом Мехмата и МГУ, но было бы странно, если бы я ничего не писала. Но потом я получила отдельное удовольствие, когда я писала книгу, а издательство передавало, чтобы дальше вот весь головняк на тему верстка, полиграфии, распространения по магазинам...
0: Взяли на себя.
1: Взяли на себя другие люди. Это было такое, как сказать, чувство злорадства, что не я всем этим занимаюсь.
0: А какое издательство так отважно бросилось?
1: Сначала я издавалась в Центр полиграфии. Книга называлась «Знаем ли мы русский язык?». А потом в издательстве АСТ уже обновленная книга называлась «Невероятный русский».
0: Ну, это, наверное, уже в 2000-е годы.
1: Нет, это уже 2012-й.
0: Мария Дмитриевна, насколько я знаю, у вас дважды выходило «Невероятный русский» и новое издание «Невероятный русский 2». Вы один из самых успешных авторов издательства АСТ, крупнейшего нашего издательства. Я думаю, этот интерес не случайен, потому что все, что связано с языком, это развитие нашей культуры. И, конечно, ежегодное празднование Дня славянской письменности и многочисленные встречи и выступления в этот день свидетельствуют об интересе к нашему русскому языку, о его сохранении и о том, достаточно ли мы владеем своим родным языком.
1: Прекрасный вопрос. Вопрос еще, как мы помним, с 18-19 века существует. Но впервые, когда Петр вот привез все эти слова, связанные с кораблестроением, из Нидерландов, из немецкого языка к нам пришли слова, и все тоже боялись, что погибнет русский язык. Потом, во времена Пушкина, помните, Пушкин писал: «Прости, не знаю, как перевести», потому что был у нас спор славянофилов и...
0: Западник.
1: Как сказать? Но панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. И, как мы видим, русский язык продолжил быть русским. Да, вместе с вещами пришли в язык слова, но многие слова петровских времен уже забыты, уже не употребляются. Знаете, язык, он как будто на вкус пробует слово. Понравилось? Он его русифицирует. Знаете, оно начинает склоняться по правилам русского языка, оно уже своим становится. Либо, если языку не нравится на вкус, он его как будто выплевывает. Понятно, что в 90-е, в нулевые пришло куча слов из бизнеса. Вот эти все большие корпорации, где вообще говорят на смеси русского и английского. Мне страшно слушать то, что они говорят. Когда у нас дедлайн, ну, дедлайн еще ладно. У нас кол. Почему-то у нас не звонок, у нас кол. Но я смотрю, что последние годы уже у нас почему-то звонок стал, уже у нас было утвердил бумагу, уже вот некоторые англицизмы не прижились, все ушли из языка.
0: Но они естественным путем уходят?
1: Нет, естественным путем. Мы носители языка, какое-то слово, оно нам нравится, мы его чувствуем. А какое-то не нравится, мы от него отказываемся.
0: Все-таки в первую очередь, наверное, носители языка – это писатели. И, наверное, не случайно был создан совет по русскому языку. Насколько он продуктивно работает?
1: Ну, смотрите, во-первых, я считаю, что влияние оказывают прежде всего средства массовой информации. Вот сейчас нас слушают, и от того, как мы с вами правильно говорим, это влияет на людей, они запоминают это. Поэтому телевидение, радио – это первое влияние. Второе – писатели и журналисты, потому что, ну, так или иначе, сейчас книги читают реже, чем статьи, и, к сожалению, у нас теперь лидерами мнений стали блогеры.
0: Это ужасно.
1: Да, хорошо, если они закончили журналистский факультет.
0: Да, но это совсем не панацея от их безграмотности.
1: Неграмотные выражения, у многих акцент, особенно если они из регионов.
0: Ударение.
1: Ударение неправильное.
0: Но это в блогах не видно.
1: Почему? Есть же видеоблоги, и там неправильные ударения. Там вот эти вот, как сказать, если это южные регионы, то там съедаются гласные. Спасибо. Они говорят не спасибо, а спасибо. Вот, если это за Уралом, то немножко они тянут некоторые гласные. Ну, прям слышно, откуда человек. Очень редко кто заботится о чистоте произношения, потому что именно московский говор признан правильным. В театре все, даже питерские, говорят на московском говоре. Театры – это образец чистоты речи. Поэтому зачастую в фильмах, в сериалах говорят точнее и лучше, чем писатели. Потому что актеров их прямо на это, так сказать, тренируют правильно ставить ударения, правильно произносить слова. Поэтому иногда образцом правильного языка у нас сейчас становятся кинофильмы. Не телеведущие, а именно фильмы.
0: Вы меня удивили, я думаю, так же, как и наших слушателей. Мне казалось, что как раз очень много претензий у русиста возникает к мультимедийным средствам информации и, конечно, кино, к театру и к телеведущим.
1: К телеведущим, да, сейчас там не такая жесткая школа. Но просто я слышу, как говорят. И я смотрю, что последнее время фильмы российские по качеству прямо выросли, прям скачок огромный сделали. Ну вот начиная с того, как вышла «Ликвидация», и дальше фильмы стали выходить хорошие. И я слышу, что даже они имитируют разговорную речь, но при этом говорят: «Концерт начался одновременно, обеспечение».
0: Хотя... И сердце ваше радуется.
1: И сердце мое радуется, да.
0: Понятно. А вот скажите, как на учителей школьных повлияли ваши книги? Как повлияло, использовали они в своей работе? Что-то вам известно об этом?
1: Ну, энциклопедию точно использовали. В 90-е не хватало учебников, старые устарели, новых еще не было, и что-то преподавали прямо по нашим томам. Конечно, использовали, чтобы создавать вопросы для «Что, где, когда?», моя любимая телепрограмма. Вот.
0: Вы сотрудничали с ними, да?
1: Ну, мы в какой-то момент, да, выступали спонсорами, мы дарили книги, но вообще я еще с детства смотрела телепрограмму, и я думала, что у меня не было кумиров в детстве, а потом я поняла, что моими кумирами были знатоки. А что касается вот книги про русский язык, мне недавно друзья прислали список рекомендованной литературы для их школы, для детей. И там стоят мои книги, вот по русскому языку.
0: Именно как
1: знаем
0: учебники.
1: Знаем ли мы русский язык. И
0: ну,
1: вот
0: как учебные пособия,
1: как учебные пособия, да, дополнительные. Да. Представляете, я была очень рада. Потому что, когда изначально я делала книгу, я ее делала, может быть, даже больше для старшего поколения. Я ссылалась на советские фильмы, то, что мы все помним. А потом, когда я узнала, что читают школьники, вот уже в новых изданиях я добавила про современные слова, молодежный жаргон, профессиональный жаргон. Это самая смешная глава. Я ее иногда на конференциях читаю, ну, как сказать, со сцены, и люди смеются, потому что это правда смешно. А я привела примеры прямо с наших же конференций. Вот когда венчуристы собираются и говорят... Мы берем только
0: тех... Какое слово сказали?
1: Венчуристы. От слова венчурные инвестиции.
0: А вот как избавиться от всех этих иностранных слов? Наверное, есть
1: подождите,
0: какой-то...
1: от всех
0: венчуризм.
1: Не надо. От всех не надо.
0: Ну как
1: надо
0: от всех
1: от
0: не надо?
1: От некоторых.
0: Локация, вот сейчас очень модное слово. Еще в каждой сфере, в бизнесе, в туризме, все совершенно инородные слова появляются. Ведь Ломоносов в связи с этим даже
1: Ломоносов
0: реформу предложил.
1: Нам очень помог, да, потому что все
0: он
1: слова...
0: Он церковнославянский, потому что это очень красивый язык, церковнославянскую лексику соединил с русской.
1: С русской, да. Все слова «созвездие», «полнолуние», «маятник» — это все придумал Ломоносов. Иначе
0: но
1: у нас...
0: Не придумал, он взял просто за основу другой штиль.
1: Ну, скажем так, как сказать, сконструировал, да. Иначе была бы какая-нибудь пендула у нас. Ну, потому что из немецкого тогда языком науки был немецкий, и очень много слов оттуда было. Я думаю, что от всех иностранных мы не избавимся. Тем более, что при переходе в язык они немножко меняют оттенок. Но, например, ныряльщик, неизвестно, он ныряет... просто или с аквалангом, с батискафом. А дайвер ныряет точно с аквалангом.
0: А нет аналогу слова «дайвер»?
1: Что?
0: Аналогу слова «дайвер» нет.
1: Ныряльщик. Либо аквалангист. Но аквалангист тоже. Аква – это вода, да, на латинском. Ланг – это легкие на немецком. То есть акваланг – это уже составное слово, не русское совсем. Были у нас еще кто? Подводники у нас были, вот, которые таких тяжелых. А, водолазы у нас еще были.
0: Вот водолазы, понятно.
1: Но водолазы, это, знаете, мы сразу такой огромный шлем, от которого идет такая трубка наверх. Ну, то есть дайверы и водолазы, даже картинка у нас разная в голове возникает. Да бог с ним. Главное, что этот дайвер склоняется по-русски. По всем правилам русского языка используется. Хуже со словами «цигун», «феншуй». Никто не знает, можно ли их склонять. Можно ли склонять «я занимаюсь цигуном» или «я занимаюсь цигун». Вот это хуже. То есть те слова, которые не обрусели, вот они портят.
0: Скажите, а в иностранных языках, английском, французском, также много заимствований и подражательства, или они сохраняют свой язык? Понятно, что он развивается.
1: Во-первых, да, во всех языках заимствуют. Ну, понятно, что сейчас больше всего заимствуют из английского, который... сменил французский на посту общемирового языка. Раньше из французского заимствовали до начала 20 века, да? Пока не подписали какой-то там договор на двух языках международный, на французском и английском. Ну, до сих пор язык Олимпийского комитета французский. Но поскольку английский сейчас как бы мировой язык, то отсюда главные заимствования. Поэтому мне особенно приятно, что слова «шуба» и «бабушка» вошли в английский язык. Что там все-таки хоть небольшие, но заимствования из русского есть. Ну и, конечно, знаменитое французское бистро – это заимствование из русского, когда русские солдаты,
0: Париже, да.
1: Солдаты да, гнали Наполеона, они кричали «быстро, быстро, быстро», и французские, как сказать, рестораторы быстро им сделали бистро.
0: Конечно, и в английском языке, и во французском все равно мы узнаем какие-то корневые русские слова, есть корни. И, конечно, войны тоже способствовали проникновению одного языка в другой.
1: Торговля, войны, ну вот сейчас международный бизнес, который прямо по интернету идет, ну сам интернет, собственно, да. Но я вам скажу более интересное. Ведь русский язык очень близок к санскриту. И это древний священный язык Востока. А вы знаете, что слова «Будда» и «будильник» однокоренные?
0: Нет, конечно.
1: Представляете себе «Будда»? А что такое «Будда»? Это пробужденный, тот, кто пробудился.
0: По ощущениям это так и думаешь, «Будда», «будить», да.
1: Да,
0: логика есть в этом.
1: Но когда говоришь «Будда» и «будильник», сначала такой ступор наступает. Но это однокоренные слова. «Зима» на санскрите «хима», «хималая», то есть «зима». Лая – обитель, обитель зимы, обитель снегов. Дар, даяние – тоже там корень дар. Поэтому, да, все языки очень-очень связаны друг с другом.
0: Мария Дмитриевна, ну, известно, мы страна многонациональная. Как сейчас сохраняются языки малых народов?
1: Ну, вот это очень сложный вопрос. Потому что я знаю, что коми-пермяцкий уже, по-моему, последний носитель, именно прям носитель языка, уже умер. А дети знают, ну, какие-то отдельные считалки – читалки, языки севера погибают. Но то же самое, надо сказать, и в Америке. Там тоже языки Аляски погибают. Вот это общемировая проблема сохранения малых языков.
0: На них межнациональных не... связей.
1: На них не переводят книги. Поэтому для того, чтобы дети...
0: А у нас что, вообще корпус сейчас переводческий исчез? Все-таки раньше переводили. И...
1: Но раньше это оплачивало государство.
0: А издательство
1: сейчас,
0: были,
1: а
0: да.
1: Частное издательство, разве оно будет переводить книгу для языка, где всего, не знаю, 1 миллион носителей? Не будет. Поэтому, ну, как раньше ехали,
0: дело за бизнесом,
1: ехали в Сорбонну или ехали в Германию изучать науку, так сейчас получается, что нужно учить там русский, английский. На малые языки не переводится литература. Я не знаю, что с этим делать. Мне очень жалко вот эти самобытные маленькие языки, но это правда такая проблема, которую непонятно как решать.
0: Ну, вы как издатель не задумывались над этим? Может быть, это новая страничка и бизнес вашего
1: будет? Ну, нет, что вы, это будет убыточное издание, к сожалению. Это все-таки государственный такой вопрос. Если мы хотим сохранить малые языки, это не бизнес. Это уже такая социальная повестка.
0: Ну, это программа, конечно,
1: образовательная. Это программа, да.
0: А вот создание Совета по русскому языку, по-моему, в 2014 году был создан, что-то привнесло новое в развитие и сохранение русского языка?
1: Ну, Может быть, привнесло, но настолько мало освещалось, что как-то заметного влияния я не увидела. Вы знаете, я ставлю перед собой другую задачу. И в энциклопедии, и в своих книгах по русскому языку я ставлю задачу увлечь, чтобы им было интересно, чтобы они сами увидели какую-то закономерность и захотели копать дальше. Не моя задача рассказать правила или дополнить учебник.
0: Это понятно, да.
1: Да, моя задача, чтобы стало интересно. Почему так?
0: Но если совмещалось бы ваша энциклопедия и учебники русского языка, и было такое взаимообогащение, то, может быть, и учебники были бы интереснее и понятнее.
1: Но, видите, энциклопедия сейчас уже не издается на бумажном носителе, потому что все же лезут в интернет, поэтому последняя допечатка была году в 2012-м.
0: Но если совсем ребенок, он зачем его приучать все время смотреть в экран?
1: И это вот следующая социальная проблема. Как сделать так, чтобы у детей вырабатывался почерк, потому что они печатают на компьютере, они не пишут рукой. А как сделать так, чтобы мы читали все-таки не с экрана? Непонятно. При условии, что, вы знаете, у Большой российской энциклопедии была задача сделать портал знания, то есть чтобы во время урока ребенок мог залезть в интернет, на портал знания и поискать ответ. То есть все, мы уже попали в лапы экрана. Как оттуда вылезать, я не знаю.
0: Мне такое ощущение, что дети уже рождаются и понимают, что нужно смотреть в экран. Дорогие радиослушатели, хочу напомнить, что наш гость – академик Российской академии естественных наук, писатель, издатель, лауреат премии президента России за просветительскую деятельность, лауреат новой премии, премии «Знания» за просветительскую деятельность в сфере развития русского языка Мария Дмитриевна Аксенова. Скажите, а вот вы еще делали целую познавательную серию «Самые красивые и знаменитые». Что
1: да.
0: это за серия?
1: Ой, была прекрасная, такого большого альбомного формата серия на мелованной бумаге. Та же самая была задача, чтобы это было красиво, достойно и познавательно при этом. Мы начали, как ни странно, с бабочек. Нам коллекционеры бабочек принесли бабочки в натуральную величину. И они хотели, чтобы именно так они попали в серию. И поэтому мы сделали очень большой такой формат, потому что есть бабочки прямо, ну, такие большие. А потом уже мы сделали камни, замки, жители моря. И то же самое мы делали красиво, интересно, и при этом, чтобы люди получали знания. То есть я всегда иду к тому, чтобы эти знания не навязывались не потому, что человек должен изучить, вот это очень скучно, а потому что человек хочет изучить, чтобы ему было интересно разобраться. Это прямо моя, как сказать, миссия, философия, как угодно назовите.
0: Давайте посмотрим оглавление книги. Оно очень интересное. Честно говоря, оно уже заставляет захотеть иметь эту книгу, как настольную. То, что вы говорите,
1: что... Сочту это комплиментом.
0: То, что вы говорите, что печатная книга не годится, да, конечно, годится. И всегда будет. Вот тут я четко придерживаюсь мысли, что держать книгу в руках – это важнее, чем все время залезать в интернет. Может быть, это не так современно, но это уже культура определенная. И кто-то из критиков хорошо сказал, главное, чтобы книга была в доме. Если книга есть в доме, значит, ее когда-то прочтут. И я думаю, что ваши книги должны быть в доме. И вот давайте пройдем даже по содержанию вашей книги «Невероятные русские 2». Я так понимаю, что это дополненное издание.
1: Дополненное, да.
0: Здесь есть у вас глава «Язык мировой культуры».
1: Мы смотрим оглавление, видим, что рядом у нас там язык театра, язык Чехова, язык Ломоносова, потому что мне хотелось дать немножко представление и о Библии, и о каких-то классических произведениях, например, пьесе Гальдония «Слуга двух господ», которую все знают уже по фильму «Труффальдино из Бергамо», кто смотрел. То есть мы употребляем какие-то выражения, не зная, откуда они пришли, в допотопные времена. Имеется в виду потоп из Библии. Или что такое «нельзя служить двум господам»? Да? Изначально же это было тоже «нельзя служить Богу и Мамоне». Потом стала пьеса «Гальдония», что там реально был слуга двух господ живых людей, и это была уже комедия. И вот получается, что это выражение тоже живет и трансформируется.
0: Уже оборотом математическим стало «слуга
1: да.
0: двух господ».
1: И точно так же, как вот некоторые жаргонные слова, они живут, они живые. То есть я слышала, раньше мы говорили «круто», если что-то нам нравилось, мы говорили
0: ужасное
1: «круто».
0: Ужасное слово.
1: Потом стали говорить «крутяк», потом стали
0: говорить «крутямба». Но вы согласны, что
1: крутямба.
0: Это должно быть в русском языке, что это украшает язык?
1: Я согласна с тем, что это надо изучать, потому что так говорят носители языка, дети. К счастью, потом они язык чистят.
0: Но они те же самые телесериалы смотрят и оттуда усваивают. Классическая литература нас этому не учила.
1: Ну, смотря что считать классикой. Если мы возьмем современную классику Пелевина, например, то там очень много что не соответствует канонам XIX века. Но надо сказать, что язык, правда, он живой, меняется. Я была в музее Петра Великого в Переславле, ну, где его был вот этот потешный флот, ботик и так далее. И там лежит его письмо матушке. Его прочитать почти невозможно. Почерк, стандарты написания букв настолько изменились, что читать трудно. И он называет себя Петрушка.
0: Это было до реформы Ломоносова.
1: Но представьте себе, что сейчас никто не назовет себя Петрушка. Петрушка для нас это либо овощ, либо, как сказать, мультяшный...
0: Петруша, если айбу мне не
1: Ну речь. Или Петруша, мы бы сказали про попугая какого-нибудь. Но ни один Петр себя бы Петрушкой не назвал. А он тогда называл. То есть меняется, немножко меняется употребление слов. Кстати, некоторые слова раньше, например, употреблялись с одним предлогом, а сейчас другим. Мы говорим «ей идет платье». У Толстого мы читаем «к ней идет джерси» или что-то там. «К ней идет». Мы сейчас так не говорим. Да, язык меняется, он живой. Поэтому нам важно поддерживать его чистоту, позволяя ему развиваться. Потому что есть новые явления, есть новые слова. Пришел интернет, пришло слово интернет. Пришли панталоны, появилось слово панталоны.
0: Панталоны уже ушли.
1: А панталоны уже ушли.
0: Только для театра. Да, а вот у вас одна из глав называется «Профессиональный жаргон». Как он меняется? Как развитие техники, технические все наши новшества, как они меняют профессиональный язык? Насколько быстро?
1: Очень быстро. Но сейчас...
0: Насколько быстро он внедряется?
1: Сейчас технологии очень быстро приходят, и язык меняется очень быстро. Но если мы вспомним Высоцкого, мы говорим не «штормы», а «шторма», слова выходят короткие и смачные. Ветра, не ветры, сводят нас с ума, из палуб выкорчевывая мачты. Мы говорим не «штормы», а «шторма». Но сейчас многие люди просто скажут «шторма», «ветра», «крема». От слова «крема» меня...
0: Вы считаете, что это правильно?
1: Меня, например, колотит, потому что кремы. Но если мы выйдем на улицу, абсолютное большинство нам скажет «крема».
0: Мария Дмитриевна, но если кто-то неправильно говорит и ставит ударение, даже если он профессионал, нам нельзя брать это как пример.
1: Поэтому мы говорим о том, что телеведущие, актеры, радиоведущие, журналисты должны говорить чисто и правильно. За ними будут повторять все. Если помните, в 90-х была реклама «Вам пора и нам пора с вентиляторным заводом заключать договора». Ну какие договора, если договоры?
0: А сейчас, по-моему, говорят договора.
1: Но некоторые люди говорят договоры. А тогда это вышло по телевизору в рекламе, потому что цензуру отменили. И в рекламе очень много ошибок.
0: Ну, закона-то нет, карающего за такое небрежение к русскому языку.
1: Ну, вот, наверное, примут, чтобы хотя бы из средств массовой информации исходил
0: правильный
1: язык. В общественных
0: местах, конечно.
1: Да, потому что между собой на кухне понятно, все говорят, как хотят. Но из теле- и радиоэфира нужно говорить правильно.
0: Вы так прекрасно сейчас читали Высоцкого, с таким чувством. Я так понимаю, что, наверное, еще и стихи пишете.
1: Да, я...
0: Ну, такое как, чувство слова должно рождать и поэзию.
1: Уже не пишу, писала раньше, но вообще, да, я считаю, что именно поэты чувствуют язык лучше всего. Если
0: в книжке... Чем прозаики?
1: Мое такое частное мнение, простите.
0: Считается, что язык Чехова, язык Толстого – это образец русского языка.
1: Но все-таки, когда мне нужно было свериться, я сверялась с поэтами. Когда я писала про оксюморон, я брала строчку Ахматовой. «Смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной». Два оксюморона прямо в одной строфе. Или вот «встать» или «стать». Но Ахмадулина нам писала «дай стать на цыпочках в твоем лесу».
0: А почему вы употребляете слово «оксюморон»?
1: Потому что так правильно. Я специально смотрела, что не оксюморон.
0: Нет, я не поэтому спросила. Просто чужеродное слово-то для русской поэзии, для определения поэзии.
1: А как заменить?
0: Вот я и вас хочу
1: парадокс,
0: спросить.
1: Парадокс тоже не русское слово. Сочетание несочетаемого слишком длинно. Получается, что оксюморон.
0: Получается, что у нас язык не настолько богат, мы должны все время прибегать к иностранным оформлением?
1: Нет, просто это слово раньше появилось в другом языке и пришло уже в остальные. Если литература и поэзия мы можем заменить стихотворство и словесность, горе вам словесность русское стихотворство, что приняли имена иностранные, литература и поэзия. Хотя, к сожалению, мы говорим все литература и поэзия, мы не заменяем. То какие-то слова раньше придумали в другом языке, и мы их просто взяли готовыми. Компьютер, интернет, мы не стали придумывать. Хотя в чешском вместо компьютер есть слово «почитач». Они заморочились, решили поработать и придумали слово «почитач». А мы поленились и взяли компьютер. Вот и все объяснение.
0: Вы как-то сейчас можете оценить состояние русского языка? Вот стали писать диктанты, вот эти всеобщие диктанты. Насколько они способствуют изучению языка, интересу к нему? Но по статистике, вот последний диктант, только 2% полностью справились.
1: Но вот здесь, мне кажется, тот же принцип. Главное, чтобы книга была в доме, ее рано или поздно прочтут. Главное, чтобы диктант писали. Они, по крайней мере, запомнили свои ошибки, обратили на них внимание.
0: А вот мне не совсем понятно, как определяется текст диктанта. Вы знаете, каким?
1: Нет, я не знаю, как определяется.
0: Потому что вдруг неожиданно берется текст кого-то из современных писателей, не значит, что это образец русского языка или пример, и пишется. Вот мне это непонятно. Вы не участвовали ни в каких...
1: Но вот я не участвовала. К сожалению, я не вхожу в группу по выбору текста, потому что действительно, может быть, стоило бы брать какую-то классику или каким-то голосованием определять, что считается образцом, а что не считается.
0: А сколько времени, как вы думаете, должно пройти, чтобы современные писатели... стали классиками.
1: Но если мы берем Чехова, да, это было начало 20 века. Но уже в середине 20 века он был классиком, правильно? То есть довольно быстро для такого медленного
0: страны.
1: Явления, как язык. Но сейчас, мне кажется, еще быстрее, потому что, ну, вообще время быстрее, технологии быстрее, мы говорим с вами быстрее. Если взять дикторов эпохи начала телевидения, они говорили со скоростью 80 слов в минуту. Но мы же говорим быстрее. Вот, поэтому, наверное, классиками сейчас становятся уже лет за 30-40.
0: Вы знаете, вы удивительно интересный человек, потому что вы одновременно занимаетесь многими вещами. Вы открыли сеть ресторанов.
1: Ну, не то, что я открыла у нас.
0: Но все равно надо же еще найти людей, с кем это делать вместе.
1: Я все бизнесы делаю только в партнерстве.
0: Ну, это прекрасно, это тоже талант, уметь находить партнеров. И вы создали целую сеть ресторанов. Они называются «Нияма». А что это значит? Откуда это слово?
1: «Нияма» — это Нияма. Японские рестораны.
0: Вот видите, вы все-таки используете все равно иностранные слова. Нельзя перевести было на русский?
1: Ну, во-первых, «Нияма» — это слово санскритское. Означает «нравственная чистота». Если переводить с японского, то «ни-яма», «яма» — это гора, «ни» — это два, то две горы. Ну, японский ресторан должен звучать немножко по-японски. Да, мы сделали этот бренд. Извините, опять же, бренд мы говорим, да? Мы не говорим торговая марка.
0: Мне так хотелось сегодня в передачу услышать хороший, чистый русский язык.
1: Как только
0: мы... Он у вас прекрасный, но вот все равно вы все время вкрапляете эти слова,
1: которые... Как только мы касаемся бизнеса, мы сразу начинаем вкраплять слова. Почему я написала эту главу «Профессиональные жаргоны», все смеются? Потому что все себя узнают, что как только мы начинаем говорить про бизнес, мы начинаем сразу сыпать вот этими всякими бренды, тренды, дедлайны и так далее.
0: Ужас.
1: Но хорошо, что люди без бизнеса могут говорить на чистом языке.
0: Почему? В спорте тоже. Кстати, о спорте. Вы еще чемпион по шашкам. И много раз участвовали в очень крупных международных соревнованиях. Причем русские шашки. Что такое русские шашки? И расскажите немножко об этом своем увлечении.
1: Шашки, да, вид спорта. Хоть не олимпийский, но очень красивый и интеллектуальный.
0: А насколько он у нас развит?
1: Смотрите, русские шашки – это 8-8, такая шахматная доска. Есть международные или стоклетки – это 10-10, здоровая такая доска. Он, конечно, сейчас развит не так сильно, как в Советском Союзе был, потому что в Советском Союзе даже выходил журнал «Шашки» и выходил большим таким тиражом. И в шашках какая сложность? Есть очень много вариаций. Есть бразильские, русские, американские или чекерс, есть международные – и получается, что проходит очень много турниров. Как вот в шахматах сейчас есть по версии ФИДЕ чемпион, по версии еще кого-то чемпион, то в шашках еще сложнее определить чемпиона. Но, тем не менее, я считаю этот вид спорта красивым, достойным, как сказать, развитие.
0: Он математически, наверное, еще развивает, да, способность.
1: И память развивает. Мой тренер, международный гроссмейстер, он вслепую играл одновременно 20 партий.
0: А 20!
1: Ну, это особый такой вид, когда ты играешь вслепую, просто тебе говорят CD4, ты говоришь DC5. И дальше. И он помнил 20 досок одновременно. Представьте себе. И это вообще фантастика.
0: Мария Дмитриевна, но хочу вернуться к вашим книгам. Они очень интересные. А все-таки вы не задумывались над тем, чтобы издать книгу «Говорим по-русски» или «Как правильно говорить по-русски»?
1: Ну, вот книжка «Невероятный русский», она, как сказать, этой цели и служит, чтобы и узнать больше, и от этого правильнее говорить. То есть, когда мы знаем, откуда пошла сирота Казанская, мы уже никогда не скажем «сирота Тверская», например. Одновременно мы историю изучаем, правильные ударения и правильное употребление. Потому что как-то я услышала на каком-то курорте в Египте или где-то, что ты сидишь, как сирота Казанская. Ну, на курорте в Египте никто не сидит, как сирота. Это смешно. Или почему гол, как сокол? Я часто это, когда выступаю, спрашиваю, прям как викторину. Почти никто не может ответить. Ну, сокол, оперённая птица. Потому что сокол и сокол – это разные вещи. Сокол – это голое стенобитное такое орудие, такая палка на цепочках, цепях. И опять же, тогда мы сразу понимаем, что козлы и козлы – разные вещи. Сокол и сокол – разные вещи. Замок и замок. То есть от ударения зависит значение. Интересно? Интересно. И сразу люди начинают думать, а что еще, какие еще есть пары слов, которые вот так же от смены ударения меняют значение. Так что я как раз, можно сказать, работаю, как это, я в просветительской команде, работаю над тем, чтобы язык был чистый, грамотный, и мы знали его историю и, как сказать, чувствовали красоту.
0: А сейчас вы над чем работаете? Какой-то новый учебник, книга, что-то? Вы издаете энциклопедию?
1: Я пишу книгу, даже две параллельно. Пишу я книгу как раз «Парадоксы жизни» или «Почему жизнь – это искусство?» К вопросу о парадоксах. И пишу...
0: Но она не лингвистическая, она уже больше, наверное, такая психологическая.
1: Она такая психологически философская, да, такая, но практическая. Ну вот все мы знаем, если ты идешь и у тебя раз не получилось, два не получилось, три не получилось, это что? Это знак, что тебе туда не надо? Или это тебя проверяют на прочность, просто ты не очень готов, нужно тверже свое намерение проявить? И это такое искусство понять, что же нам хотят сказать эти неудачи. Ну, поскольку я много лет в бизнесе, я знаю качества, которые нужно развить предпринимателю, что, кстати, предпринимателю, я говорю, а не бизнесмену.
0: Приятно слушать.
1: Какие качества нужно развить предпринимателю для того, чтобы быть успешным и делать не только деньги, но и пользу своим продуктам, чтобы была хорошая атмосфера в коллективе, чтобы команда была крепкая. Вот про все это. А вторую книгу я пишу про искусство финансов. Потому что тоже такая тема заряженная, самые такие запретные темы, табуированные, это у нас секс и деньги. Нельзя говорить про эти темы. Вот я поэтому хочу про это поговорить, чтобы люди тоже эту тему для себя как бы распаковали, раскрыли. Там очень много энергии, очень много закономерностей. И, на мой взгляд, деньги не противоречат духовности, если их правильно
0: использовать. Это такое еще психологическое исследование.
1: Да, по третьему образованию я психолог, поэтому, конечно...
0: Когда вы все успели. Передо мной сидит, дорогие радиослушатели. Молодая, красивая женщина. Я только удивляюсь обилию ее знаний и интересов. Правильно, что вы получили премию в области образования. И жалко, что только одну. Должна быть еще и правительственная премия, не только президентская.
1: Ну, вот сейчас постараюсь сделать еще книги. Может быть, подадим на правительственную.
0: Конечно. Но то, что вы рассказываете, очень интересно. И главное, что вы с такой энергией, с таким удовольствием этим занимаетесь, что хочется вас слушать, слушать и слушать. А сейчас мне бы еще хотелось вас попросить, чтобы вы почитали стихи, потому что передо мной еще книга лежит, очень интересно изданная, называется «Блюз». С одной стороны, Мария Аксенова «Блюз пустоты», а с другой стороны, она такая балетом сделана. «Брызги каскадные», Петр Евдошенко, ваш прадед, да?
1: Да.
0: Поэт Серебряного века.
1: Какую прочитать? прадеда или свою?
0: Свою. Ну и прадеда тоже. Тоже интересно. Расскажите о нем побольше, потому что Серебряный век и далеко, и близко, как говорится. И он входил в круг интересных поэтов наших. И...
1: Да, он общался с Андреем Белым, Игорем Северяниным. Он участвовал в Никитинских субботниках. Такая была Никитина, она собирала поэтов. И в архиве литературы лежит ее, ну, прям большое отделение архива. Там лежат рукописи Петра Ивановича Евдошенко. Он умер очень рано, но тогда от чахотки многие умирали, поэтому он просто не успел стать известным. Вышел только вот один его сборник. Я смогла найти в библиотеке в Санкт-Петербурге. Они мне прислали тогда еще ксерокопию, и мы смогли переиздать. Вот, сейчас время сирени, поэтому я прочту его стихотворение «Сирень цветет».
0: Да, пожалуйста.
1: «Сирень цветет, цветет, поет сирень. В саду цветет сирень благоухая. Как чуден мир, как нежно ясен день, цветет сирень лилово-голубая. Сирень, чаруй, душа уже пьяна, но пусть еще, но все во славу мая. Так повелела властная весна, цвети, сирень лилово-голубая. Сирень, мне сладок твой нектарный плен. Я знаю, ты зеленых маев жрица. Да будет твой фимьям благословен. Искрись мечта, дышите счастьем лица, пока в саду цветет, поет сирень».
0: Замечательно, спасибо большое. А теперь свое.
1: Я в детстве увлекалась астрономией. Собственно, когда я поступала в ВУЗ, я выбирала между физфаком, астрономическим отделением, ну вот механико-математическим и филологическим. Поэтому часть стихов у меня посвящены Вселенной. Я даже в школе как-то меня учитель просил вести уроки астрономии, потому что ему было лень, а мне очень нравилось. Поэтому стихотворение «Я – часть Вселенной». «Я – часть Вселенной, порождение и форма времени пространства. Я – часть из вечного движения, жизнь, смерть, фрагменты постоянства. Когда умру, я стану пылью межзвездной. Ветер разнесет меня по свету. С прошлой былью земной покончено. Забот, сомнений, счастья канет время. Сознание, преломившись в призме, покинет оболочки бремя. А смерти нет. Есть формы жизни».
0: Замечательно. А еще?
1: Еще такое белое тогда. «Курорты вне сезон. Курорты вне сезон. Щемящие пустынно. Свобода поведения от схем. Лежание пляжного веселья от прожигания жизни под луной. Точнее, смена схем. Бродить, глядеть печально, взор отрешенно устремляя вдаль. И я брожу один. Возможно ли свобода? И в чем моя свобода? В смене схем?»
0: Спасибо.
1: Как видим, они все у меня немножко философски-психологические, но недаром вот все-таки психологическое образование я тоже получила.
0: Да, вы знаете, у нас подошло время прощаться с вами. Я очень надеюсь, что вы еще будете нашим гостем. И в прямом эфире у слушателей появятся вопросы, и вам, конечно, будут задавать. Я очень советую прочитать книги «Невероятный русский» и «Невероятный русский 2. Продолжение». Тут так много интересного и познавательного, и, конечно, такие книги, такие материалы раскроют тайну многих слов и смыслов. И спасибо вам большое. И, конечно, надо возвращаться, наверное, в издательскую деятельность, потому что вы так много успели сделать, и энциклопедические словари, и для детей детскую энциклопедию. Я думаю, что сегодня это опять востребовано.
1: Буду очень рада, как сказать, служить просветительству. Большое спасибо за приглашение. Буду рада прийти.
0: Спасибо. Хочу напомнить нашим радиослушателям, что в гостях у нас писатель, общественный деятель, издатель, академик Российской академии естественных наук Мария Дмитриевна Аксенова. Я прощаюсь с вами до следующей субботы и хочу сказать, что мы сегодня говорили о русском языке, о его развитии и о необходимости сохранять язык. Подводя итог нашей беседе с Марией Аксеновой, издателем энциклопедии русского языка для детей, я все же хочу закончить передачу стихами Андрея Дементьева о сохранности русского языка, в стихах мысли о русском языке, с которыми, думаю, многие наши слушатели согласятся.
2: В 2009 году я написал эти стихи. «Русский язык исковеркан до нельзя, и неформальная лексика в нем, как по хрустальному полю железом, как по вишневому цвету огнем. Дай ему Бог одолеть эту скверну. Впрочем, я знаю наверняка, каждое слово останется верным музыке русского языка. Он отряхнет с себя нечисти сленга и восстановит свой стиль и права. Русский язык никогда не жил слепо, словно детей охраняя слова.

0: Радио в прямом эфире «Радио России» вместе с нашими экспертами, уважаемыми гостями, ведущими рубрик и, конечно же, хорошей музыкой. Отличного настроения вам и слушайте «Радио России».
1: Подключайтесь к радиоканалу «Слушаем» по будням в 11:10 по московскому времени. «Радио России» слушает страна, слышит весь мир.
2: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на «Радио России» Чукотка.
3: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на «Радио России» Чукотка.
1: «Радио России» – главное радио страны.

0: Московское время 15 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Британская BBC официально отказалась посещать Старобельское в ЛНР. И аномальный зной в московском регионе отступает. Далее подробнее. Дежурные средства ПВО с 9 утра до 14 часов субботы перехватили и уничтожили 42 дрона ВСУ, сообщает Министерство обороны. По данным ведомства, дроны нейтрализованы на территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Нижегородской, Смоленской, Тульской области, Пермского края и Республики Крым. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1210 военнослужащих. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками, артиллерии группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Также в течение суток ударам подверглись цеха сборки и места хранения беспилотников дальнего действия и позиция ВСУ в 142 районах, говорится в сообщении Российского оборонного ведомства. Британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельское, а компания CNN в отпуске, сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат назвала откровенной ложью, распространенное западниками в Совбезе ООН, заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщила официальный представитель МИД. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Владимир Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Число погибших при обрушении части общежития в Старобельске в ЛНР после удара ВСУ достигло 12. Еще 9 человек могут оставаться под завалами, сообщила пресс-служба МЧС. Всего пострадали 48 человек. Состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж оценивается как стабильно тяжелое. Одного крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом сообщил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катуха. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимое лечение и проходят обследование. Необходимости переводить пациента в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов. Из них 4 пациента находятся в реанимационных отделениях. И 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии. Всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического

0: педагогического университета, Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Корпус стражи Исламской революции проинформировал о проходе через Ормузский пролив за последние сутки 25 судов. В сообщении отмечается, что суда сопровождали корабли ВМС «Ксира» всего за последние 4 дня. При координации с Тегераном Ормузский пролив миновали 117 судов. Иран стремится узаконить взимание платы за транзит через пролив с помощью законопроекта, который пока еще ожидает утверждения. В то же время уже объявлено о создании управления по Персидскому заливу для регулирования прохода судов. Между тем, ранее в субботу глава МИД Катара заявил в телефонном разговоре с иранским коллегой Аббасом Аракчи о том, что беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив никаким обсуждениям не подлежит. 34 региона выразили желание провести дистанционное электронное голосование на предстоящих выборах в сентябре, сообщила член ЦИК России Алена Булгакова в ходе Всероссийского электорального форума в мастерской управления «Сенеж». Она рассказала, что инфраструктура избирательной системы во всех 89 регионах России полностью готова к достойному проведению выборов. В единый день голосования, который, как ожидается, пройдет 20 сентября в этом году, запланированы выборы депутатов Госдумы, прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 регионах. Всего пройдет более 2000 кампаний разного уровня. Предполагается заместить более 20 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. Польские власти расценили решение США о сокращении своего военного присутствия в стране как предательство и нарушение обязательств. У чиновников это решение вызвало разочарование и тревогу, сообщает газета «Политика» со ссылкой на дипломатическую телеграмму американского посольства в Варшаве. Ранее издание Defense News сообщило, что армия США отменила отправку в Польшу 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии, насчитывающей более 4000 военнослужащих. Посольство также опасается, что события последних дней могут привести к распространению в регионе антиамериканских настроений и подтолкнуть к отказу от американского вооружения. Аномальный зной отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Сегодня и завтра в московском регионе ожидается комфортная майская погода, а с понедельника резкое похолодание, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Нас ожидает полярное вторжение. В тылу циклона задуют северные ветры, и температура воздуха начнет стремительно понижаться. По ночам остывая до плюс 6-11, в дневные часы плюс 11-16.
0: Пик холода придется на четверг, днем от 5 до 13 градусов тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
2: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 игр, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнерам. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против команд Египта 28 мая, Буркина-Фасо 5 июня и Тринидада и Тобаго 9 июня. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской «Балтики» в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее «Пермская звезда» 2005 и «Красноярский Енисей» разошлись миром 1-1. Олег Стояновский и Илья Решуков вышли в полуфинал этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Краснодаре. Они в четвертьфинале были сильнее Павла Петрушко и Петра Бахнаря со счетом 2-0. На этой же стадии Алексей Гусев и Никита Лямин взяли верх над Александром Рухмановым и Иваном Чуприновым 2-0. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтан Абасангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Эрнест Шарафутдинов стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. Он в финале обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Прошлогодний победитель Кубка России по регби «Стрела Акбарс» вылетел из нового розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. Казанцы уступили пензенскому «Локомотиву» со счетом 17-23. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
3: По вопросам размещения рекламы на канале «Радио России» обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601. Погода.
0: В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 23. В Твери небольшой дождь, плюс 22. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке ясно, плюс 23. В Воронеже малооблачно, плюс 24. В Смоленске небольшой дождь, плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Ветер юго-западный 3,6 метра в секунду. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
3: Театр на радио России представляет.
4: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: Календарь майя. Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
5: Давайте не пойдем на первый урок.
4: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
5: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
4: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: Календарь майя. Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Радио России. Главное радио страны.
6: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.

0: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Полевая почта» Радио России. Это программа для тех, кто сейчас работает в зоне специальной военной операции, и их родных. Ваши письма приходят на наш почтовый адрес, голосовые сообщения на мессенджеры. Наши координаты вы слышите в эфире Радио России, я вам их сегодня напомню. Меня зовут Алексей Певчев. Наш сегодняшний эксперт – политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Одно из направлений его исследований – нацизм, и конкретно нацизм в бывших прибалтийских республиках. В частности, этому посвящена книга, которую Алексей Кочетков написал вместе с Сергеем Иванниковым. Называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». Это исследование, базирующееся на многолетнем опыте и изучении радикальных идеологий, в основе этой книжки. И о книге об этом мы сегодня поговорим, но тема нашей сегодняшней встречи затрагивает не только Латвию. Сегодня мы поговорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении, о русофобии во всех трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Литве и Латвии. Ныне отдельных вроде бы государствах, но объединенных общей довольно жесткой темой, темой русофобии. Алексей, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Алексей, вот скажите, что вас связывает с Прибалтикой? Почему ваши исследования к этой части мира?
1: Ну, тут, в общем, Прибалтика, скажем так, не ключевую роль играет. Изучением современного неонацизма я занялся достаточно давно. И, в общем, первым таким объектом моих исследований вместе с моими коллегами была Украина, что теперь уже, в принципе, вполне себе объяснимо. Первая книга у меня с моим коллегой Станиславом Бышком вышла еще в 2014 году. Она называлась «Евромайдан имени Степана Бандеры». Как раз там рассматривается генезис становления современного нацистского движения. Поясню, что я просто долгие годы, несколько лет работал в Польше и на Украине и занимался мониторингом, в том числе и общественных, политических движений. То накопилось большое количество материала. Я в 2019 году выпустил книгу, которая называется «Черное солнце Украины. История движения Азов». Потому что у нас принято считать, что Азов – это просто какое-то подразделение. На самом деле все не так. Это очень достаточно разветвленная, очень серьезная организация, у которой есть военизированная часть, которая полк Азов, теперь бригада, уже корпус. И есть гражданский корпус. Это, скажем так, своеобразный Шин Фейн при Ирландской республиканской армии, если так, чтобы люди понимали. Ну и, соответственно, тема достаточно такая сложная, глубокая. Пришлось исследовать, изучать с коллегами тоже аналогичные движения в соседних странах. У нас есть и по российскому экстремизму материалы, но больше всего поразили все-таки вот перипетии, которые происходили, как образовывался нацизм вот в так называемых лимитрофных государствах. У нас, например, принято считать, что Польша – это одно из таких государств, которое больше всего внесло свой вклад в борьбу с германским нацизмом. Но мало кто знает, что Польша в том числе обогатила человечество из своей собственной версии польского нацизма, жертвами которого, кстати, стали тоже огромное количество людей, наших соотечественников. У нас есть по этому поводу книга «Польский террор в годы Второй мировой войны». Спрашивали в Беларуси очень часто, почему именно Второй мировой, а не Великой Отечественной, потому что польский террор там начался раньше, чем произошла Великая Отечественная. Он начался одновременно с началом Второй мировой войны. Это касается в том числе армии Краевой. Вот. Прибалтика, собственно, не прошла мимо, потому что там достаточно интересен феномен быстрого формирования идеологии нацизма. Условно говоря, у нас принято считать, что вроде как на пустом месте было все хорошо, а потом вдруг бах, и вот он откуда-то вылез. А нет, он там тоже развивался постепенно, хотя достаточно быстро. Лично у меня с Прибалтикой всегда были отношения такие достаточно непростые. В детстве, конечно, как и мы все, я ездил в пионерлагерь. В общей сложности я так это три смены провел в Латвии в пионерлагерях. Остались от детства прекрасные воспоминания. А вот уже в более поздний период это все оказалось гораздо сложнее. Если так тоже забегать вперед, благодаря правительству Литвы я в 2015 году стал невъездным в Евросоюз. Потому что литовское правительство почему-то посчитало, что неприятные факты, которые об их деятельности, деятельности их политиков публиковали, в том числе в нашей организации, в Международной организации мониторинга СНГ Европа, СИСЭМА. И вот они просто включили меня и несколько наших сотрудников в число людей, представляющих угрозу для одной или нескольких стран Евросоюза.
0: Ну вот смотрите, почти каждый день у нас новостные ленты приносят какое-нибудь очередное прибалтийское заявление. Вот ранее что-то невнятно исходило от Кая Каллас, мягко говоря, необычной во всех отношениях женщины, бывшего премьера Эстонии, при которой спад ВВП был больше, чем в любой стране ЕС. Ну, избавились от нее своеобразно, как мы все знаем, убрали чуть подальше, но теперь верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности. Ну, в общем-то, без нее таких комично-агрессивных персонажей в тех краях хватает. Вот недавно глава МИДа Литвы, юноша такой со взором горящим, Кястутис Будрис, выдвинул смелую инициативу показать к русским всю свою мощь, ударить по Калининграду. Ну вот над Литвой пролетели украинские БПЛА, случился страшный переполох, тревога, люди в бомбоубежище побежали, школьники попрятались под партами, все руководство страны, президент, все разошлись по бункерам. Вспоминаем Литву. Там вначале видели освободителей во время Великой Отечественной войны, соответственно, среди литовцев такие были настроения, немцев увидели освободителей. И в августе 41 года немецкие власти, они распустили временное правительство Литвы, и отношение к Германии изменилось. Уже сформировался Литовский фронт, и потом Литовская освободительная армия. И, в общем, они потихонечку как-то одумались. Но, тем не менее, в Литве было 22 литовских батальона, примерно из 500-600 человек. И в 44-м еще 13 батальонов, ну, не успели создать. Но единственное, что в этой республике не было войск СС, в отличие от Эстонии и Латвии. Что было после войны? Значит, завод «Жальгерис» был построен, станкостроительный, Вильнюсский электротехнический завод, нефтеперерабатывающий завод в Межикяе, 6 авторемонтных заводов, Клайпецкий судостроительный завод. Ну, в общем, очень много всего. Всего вложено в Литву было 72 миллиарда долларов Советским Союзом. Ну, не говоря уж про то, что это порт, крупнейшие порты. Ну, просто вот живи, что называется, не хочу. И, тем не менее, у Литвы, Литва сейчас один из даже наших таких серьезных, ну, оппонентов, как принято говорить. Вот литовский, объясните, пожалуйста, феномен и вообще этимологию ненависти со стороны Литвы. И что происходит там?
1: Начнем с подарков. То, во-первых, Клайпеду мы подарили, потому что это немецкий город Мемель. И зачем-то Иосифу Виссарионовичу Джугашвили понадобилось, чтобы у Литвы тоже был свой собственный выход к морю. Ну, вот, собственно, выход к морю они получили, благодарность никакой по этому поводу не испытывают. Так же, собственно, как и поляки, которые получили практически всю Восточную Пруссию, за исключением Калининградской области. Ведь у них было маленькое окошечко только в районе Гданьска, Данцига, а теперь у них там огромное побережье. Ну, последняя, так сказать, вишенка на торте – это атомная электростанция Друзки-Нинкай, которую стране уровня Литвы не построить вообще в принципе никогда. Вот что бы они ни делали, даже если бы они, наверное, научились добывать золото из чего-нибудь методами алхимии, они бы все равно вряд ли смогли бы накопить денег или создать технологии, чтобы построить подобную станцию. Станцию-то они, естественно, загубили первым делом. Вот. И, соответственно, теперь электричество покупают по мировым, так сказать, ценам.
0: Зато очень гордятся тем, что город Друзки-Нинкай стал спа столицей Европы. Там самые дешевые спа и косметология, насколько я читал.
1: То есть вот это вот, знаете, без электростанции, наверное, с украинцами. Если украинцы мечтали стать аграрной империей, да, а эти стали спа-империей.
0: Да.
1: Ну, вот. Тут сложно сказать, понимаете, вот откуда это все берется. Я думаю, что это какая-то определенная незрелость, что ли, политических элит. Ведь если посмотреть, откуда взялись эти все современные вот эти политики, да, какая у них генезис. Это наследники, ну, там, взять того же самого Бразаускаса, допустим, да. То есть люди всю жизнь с их там дедушки, папы верой и правдой служили советской власти, состояли в комсомоле или даже не стучали, а были там сотрудниками Комитета государственной безопасности, ну, там, Литовской ССР, но все-таки же комитета. И в Москве все думали, были абсолютно спокойными, что это же наши ребята, они же не могут нас предать. А ребята, когда нашли себе, когда Советский Союз зашатался и начал переформатироваться, нашли себе других руководителей, хозяев, спокойненько перебежали, и американцев, тех же самых или англичан, особо сильно не волновало, что они там в свое время на КГБ стучали. Это вот как история с Далей Грибоускайте известная, да? Что дама, будучи еще очень молодой женщиной в Ленинграде, была в советское время поймана на занятиям, так сказать, связанным с низкой социальной ответственностью, после чего активно стала сотрудничать, одумалась, сотрудничать с Комитетом госбезопасности, с управлением по Ленинграду и Ленинградской области, одумалась, вступила в комсомол, стала заниматься активно общественной деятельностью, и в итоге вернулась к себе на родину в Литву уже не просто так, а с хорошим багажом, где сделала, в принципе, очень неплохую карьеру. Когда поменялся ветер, так сказать, в другую сторону, полностью переформатировалась из верной ленинки-интернационалистки-коммунистки в русофобку оголтелую, потому что понимала, что где-то лежит, наверное, папочка, и надо как-то все-таки вот это все нейтрализовать. Но в Российской Федерации люди не такие, никто ей это ничего не припоминал о ее таком сложном прошлом, но припомнили собственные соотечественники. В какой-то момент в Литве вышла книжка, написанная литовской же журналисткой, Ну, я так понимаю, что этот материалы все-таки сыграли какую-то роль в ее дальнейшей карьере, потому что у нее не получилось занять достаточно высокий пост в Еврокомиссии. Она там, по-моему, собиралась стать чуть ли не главой Еврокомиссии, но ее в итоге в силу там каких-то внутренних разборок подсидел Дональд Туск. И Грибаускайте ушла куда-то в небытие. Ну, я к чему эту всю историю расскажу? Таких Грибаускайте в Литве на самом деле очень много. И вся их элита, она через родственников, она уходит корнями вот в тот предыдущий советский период. И как мы знаем, что человек, который предал один раз, да, он того, кого он предал, будет искренне ненавидеть до самого последнего момента. И вот это вот они нам, конечно, все свое, я не знаю, унижение или свою же собственную подлость, они нам пытаются теперь еще и припомнить. Это первая причина. А вторая причина, что вот эти маленькие государства, пытаясь отколоться от той цивилизации, к которой они имели отношение на протяжении многих и многих столетий, а все-таки и Литва, и Латвия, и Эстония были частью нашего государственного проекта, и, по сути, все, что у них есть, все, что у них создано, создано, ну, не их руками, а руками той системы, которая существовала на этих землях на протяжении столетий. И сейчас, когда они собственно, от одной цивилизации пытаются перейти в другую. Почему и появилось вот это выражение «лимитрофы», да, то есть это находящиеся на границе не просто разных государств, а на границе разных систем. Вот. Эти лимитрофы пытаются доказать свою нужность. А продать Западу коллективному или там Соединенным Штатам или Европейскому Союзу ничего, кроме русофобии, они не могут. У них ничего ценного для Европы или ценного для американцев нет. Они могут продавать только русофобию. То есть Литва, ну, нормальное государство, вряд ли, и ответственный руководитель там той же самой Германии, да, вряд ли посмеет, по крайней мере, сейчас еще ситуация не такова, поднять вопрос о Калининграде. Но всегда полезно иметь идиота под рукой, которому все равно, какая разница, понимаете? Во-первых, Литву не жалко, во-вторых, так сказать, ответственности никакой, элиты абсолютно продажные, и его задача быть русофобом. Поэтому вот человек может делать какие угодно заявления, ответственности все равно никакой не последует. Что,
2: понятно.
1: Конечно, вообще это, в принципе, подобные заявления в разные периоды истории мировой, в разных точках света, они заканчивались войной. То есть это, ну, серьезные должны быть последствия. Но здесь, понимая, кто гавкает, вот, и в чьих интересах. Я думаю, что со стороны Российской Федерации, если будут какие-то шаги, то, наверное, в сторону Евросоюза в целом. В Литве в первые недели войны оно по своей чудовищности сопоставимо с тем, что происходило во Львове. Погромы в Литве были даже гораздо более кровавыми, чем те знаменитые погромы, которые устраивали бандеровцы во Львове. И там, и, кстати, тоже надо понимать, да, масштабы и вот этот накал этого зверства, что и там немцы вынуждены были это дело останавливать. Но если во Львове там еще оставались люди, так сказать, не всех, то в Литве, как ни странно, а может быть и не странно, кстати, то литовцы свой, условно говоря, еврейский вопрос решили еще до того, как немцы об этом начали заявлять. То есть там убийство евреев происходило массовое. И такое ощущение, что уже, ну, какой-то был план, наверное, готовый, потому что оно было очень хорошо организовано. И сейчас литовцы об этом стараются вообще максимально не вспоминать. Кстати, на самом деле, тут тоже, опять-таки, надо отдать должное, что под эту кровавую кашу попали, ну, помимо русских, то есть советских граждан, которые не успели эвакуироваться или отступить с Красной Армии, попали еще и многочисленные поляки. Потому что по отношению к полякам литовцы тоже проводили первые месяцы политику геноцида и даже создавали концентрационные лагеря исключительно для поляков по национальному признаку, где тоже, кстати, наследили. И после войны Польская Народная Республика пыталась Советский Союз все-таки заставить там как-то провести разборку. Потому что, ну, для поляков, ну, во-первых, поляки считают Вильнюс своим городом, да, там похоронено сердце Пилсудского. И, по сути, он действительно, он скорее польско-русско-еврейский город, чем уж литовский. Но факт остается фактом, что литовцы по отношению к своим, собственно говоря, соотечественникам, это же ведь поляки там появились, мягко скажем, достаточно давно, да, и в погромы поляков в Вильнюсе, надо понимать, что буквально за 2 года до этого события, до 41 года, это была часть польского государства, там существовала польская администрация, польское большинство проживало в этом городе, да, то есть там были польские учебные заведения. Вторая по численности группа населения, вот эти, как, именно как раз еврейское население, которое занималось бизнесом, искусством, культурой, ну, многими другими, так сказать, отраслями. И именно против своих же собственных соотечественников литовцы развернули вот такую вот кровавую баню. Сейчас, если вы об этом будете говорить открыто в литовских средствах массовой информации, вот у вас, скорее всего, посадят в тюрьму. Они очень не любят, когда им эти вещи вспоминают. Поэтому, собственно говоря, ничего удивительного, что они сейчас могут рассказывать всевозможные байки, но это, опять же, мы говорим о определенной части литовского истеблишмента. Что касается партизанского движения или тех литовцев, простых литовцев, которые воевали в Красной армии, которые были в частях Красной армии, тут, естественно, это факт. Но тут надо понимать, что вот эти вот территории, ведь они обрели так называемую независимость. Вот мы с вами сегодня говорили, что очень интересная книжка вышла в начале 20 века, там, в 20-х годах 20 века, под игом независимости. Очень многими жителями титульных наций то, что происходило на их территории в первые годы так называемой независимости, воспринималось весьма и весьма скептически. И вот, если уж возвращаться к основной теме нашего сегодняшнего разговора, идея нацизма, а нацизм — это что в первую очередь? Это создание унитарного государства, когда все остальные нации и народности, проживающие на территории этого государства, они или должны быть удалены с территории, или полностью ассимилированы. Но народ, который узнал о том, что он как бы народ, буквально за 50 лет до того, как начались эти события, да, ассимилировать вряд ли кого-то может. И вот как получилось в Латвии, что они оказались перед выбором. То есть они начали создавать национальным меньшинством условия, которые были просто невыносимы. Начали они с немцев. Когда немцы, так сказать, сдали позиции и полудобровольно, насильно началась программа переселения немцев в Рейх. Кстати, опять же, интересный факт. Мы привыкли смотреть фильм по фильму «Щит и меч», да, когда из Риги уезжают немцы в Германию, их встречают в Германии. На самом деле нацисты тоже не особо ждали у себя в Рейхе немцев из Прибалтики. Они начали их селить в Польше, на тех территориях, которые они планировали освободить от поляков. То есть уехали не очень далеко. Но, тем не менее, после немцев настала очередь, опять же, евреев и русских, то есть всех, кто так или иначе составлял какую-то конкуренцию вот этой на глазах формирующейся титульной нации. И нацизм-то как раз именно и в том, что и заключается, что он не приемлет никакого этнического многообразия на территории, да, которую он пытается как бы переформатировать. То есть нацизм — это такая определенная антисистема, которая разрушает общество, на территории которого оно захватило власть, разрушает все контакты, связи и создает как бы из ничего заново новое общество, новую структуру, одновременно создавая и титульную нацию.
2: Прервемся на музыку. Алексей, я вот думал, какую музыку ставить в сегодняшней программе в контексте нашего разговора, и решил сделать так. Понятно, что Прибалтика подарила много эстрадных имен. Это и Як Йола, и Ани Вески, и Тынис Мяги, ансамбль «Апельсин». Но кроме этого, Прибалтика славилась своими оркестрами и инструментальной музыкой, поэтому пусть у нас прозвучат небольшие фрагменты инструментальных композиций, каждый из которых соответствует бывшей Прибалтийской союзной республике. Разговор мы начали с Литвы, так что первый фрагмент – это фрагмент композиции «Скорый поезд» в исполнении «Виа эстрадные мелодии». Коллектив этот из Каунаса, им руководил Йозас Тишкус. А в состав входили музыканты всех национальностей. Автор пьесы, которую мы сейчас послушаем, носит такое нетипичное для Литвы имя – Дмитрий Атавмян. Это к вопросу о вожделенной в нынешней Прибалтике моноэтничности. Запись 1980 года.

0: Это был фрагмент композиции «Скорый поезд» в исполнении «Виа эстрадная мелодия» из Каунаса. Им руководил Йозас Тишкус, а автор пьесы – Дмитрий Атавмян, 1980 год.
1: Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Наш сегодняшний эксперт – политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. И сегодня мы говорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении русофобии в трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Латвии и Литве. И сейчас мы обсудили Литву и вот переходим к Эстонии. Эстония – здесь уже все пожестче, чем в Литве. 38 тысяч человек были призваны в ряды вермахта и СС. Ну, потому что вроде бы премьер Эстони Юри поддержал мобилизацию и рассчитывал на то, что Германия признает независимость Эстонии. В общем, не совсем так все получилось. В итоге огромное количество убежало в Финляндию, кто-то попал в плен. Ну, нельзя тут не вспомнить, конечно, подразделение Нарва, много-много всего здесь. И что было после войны, как я рассказываю, что было в войну, каким образом поддерживало население прибалтийских республик приход нацистов. И, соответственно, что было после войны. Завод «Двигатель» — это все предприятия, которые работали на всю страну, на СССР. Выпускал вагоны, детали. Таллинский механический завод — это оборудование для нефтегазовой отрасли. Силамэский комбинат – это стратегический объект, вся советская ядерная программа, он снабжал ураном. Балтийская ГРЭС, эстонская электростанция, крупнейшая в Европе станция. Ну, естественно, Таллинский политехнический институт инженеров готовил. Как не вспомнить, Тартовский университет Лотмана. Что еще можно сказать? Дворец спорта в Таллине. Промышленное производство с 50 по 90 выросло в 5,5 раз. Ну и в промышленности было занято 300 тысяч человек. Ну и что у нас происходит в Эстонии?
2: Да, собственно, то же самое, что и везде в Прибалтике. Депопуляция и деиндустриализация. Собственно, это и как бы естественно, потому что, опять-таки, возвращаясь к предыдущему разговору, выйдя из одной цивилизации, они в другую цивилизацию войти на тех же основаниях просто не могут. Потому что западной цивилизации, они нужны только для того, чтобы, собственно говоря, выполнять роль некого форпоста в противостоянии с нами. И исключений здесь никаких быть не может. И вот, соответственно, иго независимости, которое они на себя взвалили, да, оно с ними играет ту самую роль, что ну, эти страны даже без посторонней помощи с политической, экономической, этнографической карты мира исчезнут достаточно быстро. Это прогнозируют практически все исследователи. Если брать даже городское население, ну, в условиях кризиса население как-то старается подтягиваться к столицам. Там бюджеты, там какие-то деньги, там какая-то, может быть, иностранная помощь, да. Вот все три прибалтийские республики, особенно Литва, они проявляют чудеса, так сказать, невиданные, когда депопуляция касается даже столиц. Количество населения в столицах сокращается так же, как в целом количество населения страны в целом. Оттуда уезжают любые специалисты, более-менее, так сказать, востребованные где-то в другом месте. Там остаются только пенсионеры, причем пенсионеры как титульной нации, так и пенсионеры, те, кого они лишили возможности иметь гражданство, по которым просто ехать некуда. Русские люди, которые остались за пределами своей большой родины и не нашли возможности вернуться на историческую родину, потому что, наверное, там где-то у кого-то родственников не было, кому-то жалко было бросать нажитое за всю жизнь. И лучше быть человеком, посчитали для себя, второго сорта, но все-таки там где-то в привычной среде. Опять же, надо понимать, что в Прибалтике очень сильная пропаганда, именно вот пропаганда русофобии о том, что у нас здесь вообще же страшный, жутчайший Мордор. Я помню, я прилетел, вот одна из моих последних поездок в Латвию, в Ригу прилетел, меня там встречали люди знакомые, с которыми давно очень не виделись. И они так вот себя вели, как будто я прилетел откуда-то из Монголии. Хотя я прилетел из Москвы, которая, в общем-то, по сравнению с Ригой, это, да вообще по сравнению с чем угодно, это европейская столица, ну, просто мирового, общемирового уровня. Меня вот их дикость немножко, так сказать, не тех людей, которых встречал, а вот это бытовые вещи, которых у нас уже давным-давно нет. Да? Я там оставил фотоаппарат на заднем сиденье, мне сказали, ты что ты делаешь? Это же разобьют обязательно, тут наркоманы. Я говорю, да, странно, я вот возле дома иногда машину вообще в Москве забываю закрывать. У нас вот вообще уличная преступность, она очень маленькая, у нас камеры кругом. У вас что, разве камер нет? Ну и так далее. вот эта русофобия в пропаганде, она тоже, даже у русских людей в Прибалтике, она создает совершенно неправильный образ. Поэтому вот пенсионеры остаются. А кто может уехать, уже уезжает, потому что это бесперспективная территория практически. Никто вкладываться туда не собирается. А жить в какой-то там крепости, которая еще и напрашивается, нарывается постоянно на какие-то ответные шаги, ну, я думаю, что дурных нема, как говорят в Одессе, даже среди эстонцев и латышей, ну, в промышленном количестве. Хотя вот как показывает даже конфликт последний, вот она, специальная военная операция, находятся, так сказать, желающие приехать и попытать счастье до сих пор, да, если мы помним, что в первую чеченскую ехали литовские биатлонистки в Чечню стрелять, ну, в качестве снайперов. Вторую чеченскую количество желающих приезжать уже сократилось. Вот сейчас вот на начальном этапе опять вроде как прибалты умудрились отметиться.
1: Да. А чем вы объясните, это можно, наверное, охватить сразу три республики, если так тезисно ответить на это дело, Эстония, Латвия и Литва. Релоканты, которые едут туда, которые не знают ни литовского, ни латышского, ни эстонского языка, на что они рассчитывают? На какую-то лояльность в отношении русских людей, то, что они покинули Дикий Мордор, как периодически это называют, и что к ним как-то отнесутся очень хорошо?
2: Я думаю, незнание. Это тоже, знаете, как это отравление собственной не пропаганды, а как бы собственным мировоззрением. Вот у советского человека всегда складывалось впечатление, да, ну такое искусственно созданное, что Юрмала – это такая доступная нам часть похожего на, чего-то похожего на Запад, да, что это такое, ты приезжаешь, там музыка, джаз, там такие более-менее свободные, такие более свободные,
1: да, кофе,
2: нравы, да, там ночные клубы какие-то первые там появлялись. И все такое вроде хорошее, свободное, все тебе улыбаются. На самом деле это же такая глубокая, всегда была глубокая провинция. И они в свое вот это вот провинциальное состояние очень быстро начали возвращаться. Но еще раз повторяю, при этом, при всем, основной экспортный товар у них русофобия. И какой бы ты релокант ни был, ты приезжаешь, ты для них в первую очередь русский. Даже если ты еврей, ты все равно для них русский. Поэтому, что бы ты там ни делал, на тебя все равно смотрят как, уже как на врага, да, ты все равно оккупант, ты все равно там хороший русский, мертвый русский, русских не переделать, ты там это все равно волк в лес смотрит там, и ты все равно будешь вредить нашей там Латвии, Литве, Эстонии, потому что ты по-другому не умеешь. Ну, вот и все. И отношение к ним как к людям второго сорта, ну и как к предателям, опять-таки, предателей все равно нигде не любят.
1: Прервемся на музыку. Как я уже говорил, Прибалтика былых времен славилась своими оркестрами и инструментальной музыкой. Все их записи выходили на пластинках всесоюзной фирмы «Мелодия», которые печатались на заводах Прибалтики и расходились по всему Союзу. И, наверное, самым известным инструментальным коллективом тех лет был эстрадный оркестр эстонского радио под руководством одного из самых успешных дирижеров СССР Ростислава Меркулова. Дирижировал оркестром и Юрий Саульский. Существует пластинка, где в этой пьесе соло на саксофоне исполняет Георгий Горанян, позднее организовавший ансамбль «Мелодия». Ну и, конечно же, в состав эстрадного оркестра эстонского радио входили представители всех национальностей, проживавших на территории республики. Давайте послушаем фрагмент. Это эстрадный оркестр эстонского радио под руководством дирижера Ростислава Меркулова. Фрагмент пьесы «Туман над Таллином».

0: Эстрадный оркестр эстонского радио под руководством дирижера Ростислава Меркулова. Фрагмент пьесы «Туман над Таллином». Вы слушаете программу «Полевая почта» Радио России. Номер для голосовых сообщений 8-910-444-91-59. Электронный адрес pole@radioru.ru. Почтовый адрес 125-040, Москва, 5-я улица Имского поля, 19-21, Радио России, «Полевая почта» Радио России. Вы слушаете программу «Полевая почта Радио России». Наш сегодняшний гость – эксперт, политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Мы говорим о нацистском движении, о его корнях, о происхождении русофобии в трех бывших советских прибалтийских республиках – Эстонии, Латвии и Литве. Ныне государствах, но объединенных общей жесткой русофобской темой. Латвия. Ей посвящен большой томик. Интересная книга, называется она «Латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». Я думаю, что ассоциации многие у многих вызовут «Долгая дорога в бездну» название. Книга захватывающая, хотя, конечно, написана профессионалами, но там очень много интересного и очень много объяснений тому, что происходит. Итак, Латвия, она у нас, я как вот в нашей программе мы договорились, я рассказываю, что там происходило в войну и что после. Значит, латышский легион СС, через него прошло около 115 тысяч человек, самое значительное количество. И, соответственно, после войны у нас завод ВЭФ, электротехнический завод. Все, я думаю, что многие помнят магнитолы, радиолы, радиоприемники, которые выпускал этот завод. Рижский вагоностроительный завод, единственное предприятие, производившее железнодорожные составы, на всю страну работали. В 1998 году он был неплатежеспособным объявлен. Рядом же Рижский электромашиностроительный завод. Здесь первый в СССР производство стиральных машин началось. Ну, Рижский автомобильный завод РАФ, я думаю, тоже многие помнят. Рафики знаменитые. Тут вам. Ну, и дальше уже по порядку. Тут тебе и духи Дзинтерс, и Рижские шпроты, и Рижский хлеб, и туризм Юрмала. Ну и вот, соответственно, Латвия, которую вы знаете, мягко говоря, не понаслышке, вы знаете, что там происходит. Что в Латвии? Почему вот там и самый значительный по численности батальон СС, и оттуда исходит, соответственно, самая отчаянная русофобия, тоже вроде ничего не предвещало. И вы, и я в детстве там бывали, ну, как тоже выяснили, что общались, меньше общались с латышами, больше с населением других национальностей, которых хватало в том регионе. Что с Латвией произошло?
1: Да, кстати, в советское время Рига, наверное, была одна из самых многонациональных таких вот национальных столиц, национальных республик. И, кстати, абсолютно русскоязычный город. Ну, Рига вообще всегда была русскоязычной, это отмечали. Она даже во времена Российской империи. Тут, я думаю, немножко надо отмотать назад, потому что вот во времена Российской империи Рига была четвертым городом по величине и по масштабам вложений. Там очень активно работал именно в первую очередь русский бизнес. Для меня самого, когда мы начали с Сергеем Ивановичем работать над этой книгой, было открытие, что вот этот архитектурный облик Риги, он мне всегда казался немножко странным, потому что я хорошо знаю Германию, хорошо знаю Польшу. Вроде бы как это Запад, но как-то тут вот что-то есть такое вот как-то трудноуловимое. Оказалось, что это вот этот модерн, рижский модерн, это порождение русских архитекторов, русской архитектурной школы, что, оказывается, подрядчики, которые эту Ригу строили, это был в основном русский бизнес. И даже строители, каменщики, там, жестянщики и прочее, это тоже были люди, которые приезжали из России или которые там жили, потому что русские — такое же коренное население Латвии, как и, собственно, латгальцы, земгальцы, там, ливы, ну, вот эти малые народы, из которых потом искусственным образом пытались сформировать латышскую нацию ускоренными темпами. И Рига, Латвия, была одним из центров вот этой вот модернизации, индустриализации Российской империи. То есть это был центр автомобилестроения. Русские автомобилестроители открывали там заводы. Центр авиастроения. Там один из крупнейших авиационных заводов был до Первой мировой войны. Эти заводы потом были эвакуированы в Россию. Но, тем не менее, так сказать, память осталась. И вот поразительно, да, Латвия пережила два периода подъемов небывалых, так сказать, для этой территории, индустриальных, культурных, экономических. Один из этих периодов – это конец 19 века, начало 20-го. Бурный рост всего – бизнеса, промышленности, населения, культура развивалась, театры открывались, газеты на разных языках выходили. Потом, после Первой мировой войны, первый период независимости и резкий спад, аграризация. Когда на глазах Латвия начала просто деградировать, и она стала некомфортной в какой-то момент даже для определенной части титульного населения. То есть люди оттуда начали убегать. Потом короткий период, это Великая Отечественная война, и потом опять бурный рост, всплеск, 91-й год, и опять вот это вот иго независимости, и опять деградация. То есть получается так, что самые печальные, самые, скажем так, катастрофические периоды, это когда Латвия начинает играть в мононациональность, когда она пытается создать вновь из ничего латышскую нацию или там Латвию для латышей. И б, когда она пытается разрывать все связи и отношения с Россией, потому что Россия для нее это единственный источник, на самом деле, развития, это единственный источник, единственная сила, которая поднимает их на достаточно высокий уровень цивилизации. Даже сейчас, оказавшись в сфере влияния Западной Европы, казалось бы, у нас люди привыкли, так сказать, ругать свое и всячески, так сказать, хвалить соседнюю цивилизацию. Но, тем не менее, Латвия деградировала даже в большей степени, чем и их соседи эстонцы. Хотя, на самом деле, возможностей у них было огромное количество. Но сейчас там нет ничего, ни химической промышленности, ни радиопромышленности, вообще ничего. И ни автомобильного завода нет. Все, что, о чем вы сказали, это просто сейчас в лучшем случае голые стены, а в худшем случае там даже стен уже не осталось, все разобрали, распродали, на металлолом распилили. И уже третьего чуда, скорее всего, там тоже не произойдет.
0: Страшный отток населения. И действительно, да, картина уныла. Я был там тоже лет, наверное, 8 назад. И что-то безлюдное, очень такое тоскливое. И я не говорю про центр еще как-то, понятно, туристический окраин. Ужасное производит впечатление. Ну, а вот недавно служба внешней разведки обнародовала факт, что в Латвию направлены военнослужащие сил беспилотных систем ВСУ, разместились они на латвийских военных базах, а даже сели Лейлварде, Даугавпилс, то есть это все название городов, и даже ангажированная Википедия показывает, что огромное количество русских людей и жил там, и продолжает жить. Ну, естественно, после этого заявления в нашей разведке в МИД Латвии вызвали временно поверенного в России, в делах России Дмитрия Касаткина, вручили ему ноту протеста. Тем не менее, то есть Латвия уже идет и на такие откровенные совершенно провокации, да, то есть размещение военнослужащих, в принципе, от них можно ожидать, наверное, максимальных, да, каких-то неприятностей.
1: В данном случае Латвия использует по максимуму как разменную монету, потому что нанесение ударов по нашей инфраструктуре с территории Латвии – это уже прямой путь эскалации конфликта, то есть создание еще нового театра военных действий. Потому что ни одно государство не может себе позволить роскоши не обращать внимания на такие вещи. Если вас начинают бомбить, взрывать вам нефтеперерабатывающие заводы, порты и прочее, прочее, или там наносить удары по жилым кварталам, вы в любом случае, так сказать, забываете про, там, про добрую моль, или бодрую моль, да, шаг до бодрой моли, и начинаете принимать какие-то меры. И да, я думаю, что здесь, в данном случае, это определенная, так сказать, провокативная программа включается, когда на Украине что-то складывается не так, а может быть и так, да, нужна точка напряжения или лучше всего горячая точка, да, где будет прямое противопостояние. Эстонцы уже поняли, куда ветер дует и чем это все может закончиться. И как ни странно, вот еще раз возвращаюсь, эстонцы проявляют даже большую, так сказать, сознательность и здравомыслие, чем их латвийские соседи. То есть Эстония там начала принимать меры к тому, чтобы через их территорию уже ничего не летало, и там даже какие-то, так, по слухам пока не подтвержденным, даже какие-то задержания происходят. То есть эстонская госбезопасность начала предпринимать определенные шаги против возможных провокаций с их территории в отношении Российской Федерации. В Латвии все обстоит совершенно по-другому. Я думаю, что вот это нынешнее латышское руководство, наметив себе, наверное, какую-нибудь страну, куда они готовы переехать достаточно быстро, им наверняка обещают, что конкретно их вывезут, но они готовы толкать свою страну просто в доменную печь конфликта, потому что там при таком накале, как сейчас происходит, малозаметно, да, может сложиться так, что там от этой маленькой Латвии просто не останется вообще ничего.
0: У нас осталось немного времени, и финальный у меня вопрос. Скажите, как вы думаете, все-таки эти три бывшие союзные республики, пусть это, хорошо, три балтийских государства сейчас, тем не менее, есть ли какие-то шансы на примирение с ними, или уровень нацизма там настолько высок и настолько уже проработано поколение, что договориться с ними и вернуть вот эти добрососедские отношения и прочее будет уже невозможно?
1: Они могут, это никакой вот, не, так сказать, не попытка выдать желаемое за действительное. Эти территории, они могут жить и развиваться только в симбиозе с русским миром, как это ходульно бы ни звучало. Да? Угу. Потому что кроме нас, объективно говоря, они вообще никому не нужны. Самостоятельно у них не получается. История два раза предоставляла им возможность, и два раза они эту возможность не то чтобы не воспользовались, просто не умеют, не могут. Нельзя создать из ничего что-то, да? То есть вот как закон сохранения энергии. Ничто не возникает ниоткуда и не исчезает в никуда. В данном случае государственность просто так не дается, когда можно взять толпу людей, да, вот каких-то там занимавшихся всегда там собирательством или там рыболовством, да, и сделать из них там, сказать, мощное государство. Для этого нужны элиты, а элиты воспитываются поколениями. И когда элит нет в принципе, да, а есть просто какое-то сборище агентов различных спецслужб, которые сегодня на одних работают, завтра на других, послезавтра на третьих. Из таких элит государства не складываются. И в данном случае можно прекрасно относиться к населению Латвии, Литвы и Эстонии. Там действительно большое, огромное количество замечательных людей даже сейчас осталось, которые, я думаю, просто стараются помалкивать по вопросам. Но у меня вот, еще раз скажу, так получилось, что я с латышами мало знаком, именно как с латышами. Там с поляками, которые по национальности поляки, с русскими, с евреями, которые живут в Латвии поколениями. У меня много друзей среди них. Но зато литовцев я знаю много. И сейчас вот с литовцами я почему-то знаком и дружу до сих пор. И эти литовцы, ну, такие вещи говорят про свое правительство и про свое государство, так называемое, да, которое даже мы постесняемся говорить. Угу. Вот. Поэтому я думаю, что люди во всех этих странах все равно порядочные и приличные остаются. И эти люди все равно когда-нибудь вернутся в наш мир. Но установить добрососедские отношения с антирусскими проектами, псевдогосударственными, с такими, как эти вот так называемые независимые государства, я думаю, у нас никогда не получится. Это не значит, что мы должны начать там возвращать их в родную гавань. Я думаю, что нам просто нужно немножко набраться терпения. Если заказчики из НАТО не доведут до прямого конфликта, эти территории сами обанкротятся. И, условно говоря, нас еще будут потом упрашивать брать эти территории к себе на баланс, чтобы там спасти оставшееся население от гуманитарной катастрофы.
0: В финале у нас прозвучит мелодия, я думаю, известная очень многим людям в нашей стране, людям разных поколений. Это главная музыкальная тема из фильма «Долгая дорога в дюнах». Его снял лауреат государственной премии СССР, режиссер Алоис Бренч, по сценарию Дмитрия Васильева и Олега Рудева в ролях. Там, я думаю, многие помнят этих прекрасных актеров: Литу Залиния, Йозас Киселюс, Ромуальдес Романаускас. Прекрасный фильм, музыка Раймонда Паулса. Ему в январе 2026 года исполнил 90 лет. И этот выдающийся композитор никогда ни одного плохого слова про Россию не сказал, сколько бы из него ни тянули. Алексей, спасибо вам большое за нашу сегодняшнюю беседу. Надеюсь, что будет еще немало у вас книг и исследований. И, естественно, с удовольствием еще хотел бы видеть вас в качестве гостя в нашей программе «Полевая почта».
1: Алексей, огромное спасибо за приглашение. С удовольствием приду. Да, спасибо за пожелание. Конечно, по крайней мере, пока в планах бросать публицистику у меня точно нет.
0: Гостем сегодняшней программы был политолог, журналист, писатель Алексей Кочетков. Советую прочитать его книгу, которую он написал вместе с Сергеем Иванниковым в соавторстве. Называется «На латышский нацизм. Долгая дорога в бездну». А мы послушаем композицию из фильма «Долгая дорога в дюнах». Вы слушали программу «Полевая почта» Радио России. Ее провел для вас я, Алексей Певчев. Удачи!

0: Радио России. Сшить контрасты.
1: Сочетание несочетаемого – это мой девиз. Именно несочетаемые вещи. То есть я использовала двуглавый орел, расшивала все это роскошными камнями, бисером, жемчугом. И сочетала эти вот царские регалии с различными советскими символами.
0: Как рождается авангард? В программе «Presens Historicum». Настоящее историческое. В субботу в 22:10 по Москве и в 23:10 по времени Ульяновска. Совместный проект «Радио России» и «Русского географического общества». «Моя великая Россия».
2: Это одно из самых красивых мест на Земле, где

0: Московское время 16 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске: российские группировки войск Север-Юг за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Тела еще четверых погибших извлечены из-под завалов Старобельского колледжа. И зной начал спадать в московском регионе. Далее подробнее. Российские группировки войск «Север» и «Юг» за минувшие сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. Запад и центр заняли более выгодные рубежи и позиции. Группировка войск «Восток» продвигается в глубину украинской обороны, сообщили в Министерстве обороны России. Также вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Средствами ПВО сбиты 8 управляемых авиационных бомб и 800 БПЛА самолетного типа, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. По последним данным МЧС, число погибших при обрушении части общежития в Старобельске в ЛНР достигло 16. Еще 5 человек могут оставаться под завалами, сообщила пресс-служба МЧС. Всего пострадали 48 человек. Между тем, опубликованы списки погибших. Вся последняя информация с места событий у корреспондента информационной службы «Вести» Никиты Жилкина.
2: В республиканской клинической больнице Луганска на данный момент находятся 7 человек. В больнице сейчас и Константин Дубовой. Он житель одного из ближайших домов. После удара бросился выводить студентов из захваченного пламенем общежития под огнем ВСУ. Рассказывает, вернулся, чтобы помочь другим пострадавшим. И тут по зданию ударил еще один БПЛА. Ольге Ковалевой 22. Ее состояние врачам удалось стабилизировать. Завтра ее переведут в отделение терапии. После взрыва сразу потеряла сознание. Спасти из-под завала ее смогли благодаря соседке по общежитию. Она успела предупредить, рядом заживо погребен человек. На этих кадрах девушка просит достать подругу, которую полностью завалило обломками.
3: Мы слышали мощные взрывы, по нам сыпала штукатурка и был слышен запах газа. Ну, то есть, возможно, где-то были перебиты трубы, и к нам просто в помещение заходил этот запах газа. Потом открылась дверь и зашло 17 студентов из колледжа, то есть это проживающие как раз пятиэтажки. Они были в грязи, в крови, раненые.
2: Среди тех, кто первым пришел на помощь, были сотрудники МВД. Вместе со спасателями тушили огонь, разбирали завалы и бережно на руках эвакуировали пострадавших. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Еще пятеро в тяжелом состоянии. На связи с медиками из ЛНР их коллеги из ведущих московских клиник делают все, чтобы спасти жизни детей. Разрушенная часть общежития на данный момент почти полностью разобрана. Тяжелые плиты бетонных перекрытий поднимают при помощи спецтехники. Каждый час на месте трагедии объявляют минуту тишины. Все еще есть надежда услышать голоса тех, кто мог выжить под завалами. Среди пропавших девушки от 17 до 22 лет. Прямо сейчас в Старобельске и Старобельском районе объявлена воздушная угроза. Спасатели частично уходят в укрытие, но часть все-таки продолжает работать под угрозой вражеского налета и поисково-спасательная операция продолжается.
1: По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Британская телерадиокорпорация BBC официально отказалась посещать Старобельское, а компания CNN в отпуске сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат назвала откровенной ложью распространенное западниками в Совбезе ООН заявление о том, что удара ВСУ по колледжу в ЛНР якобы не было. В этой связи Россия организует для иностранных корреспондентов, аккредитованных в Москве, посещение места трагедии, сообщил официальный представитель МИД. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов

0: объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпиню в связи с последствиями катастрофы на угольной шахте в китайской провинции Шаньси. Взрыв произошел на угольной шахте в пятницу вечером. По последним данным, погибли 82 человека. Еще 9 числятся пропавшими без вести. На момент происшествия на шахте работали 247 человек. Слова соболезнования в связи с трагедией в КНР также выразили спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. Российская сторона считает политизированным, абсурдным решение руководства Международного комитета Маутхаузен не приглашать Россию и Белоруссию на траурные мероприятия, заявили РИА Новости в МИД России. Ранее посол Белоруссии в Австрии направил председателю и членам правления Международного комитета Маутхаузен открытое письмо в связи с исключением белорусского флага с главной аллеи мемориала во время памятных мероприятий. Нацистский концлагерь Маутхаузен находился на территории Австрии с 1938 года по 1945. В нем погибли более 100 тысяч узников. В системе лагерей Маутхаузена были зверски замучены 32 180 советских граждан. В Маутхаузене был убит герой Советского Союза генерал-лейтенант Дмитрий Карбышев. В эти выходные в столице спадет зной, в Москве будет умеренное и комфортное тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве в выходные зной спадет, в субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума. Из-за облаков выглянет солнце. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Дневная температура плюс 20-23. Атмосферное давление немного подрастет и составит 751 миллиметр ртутного столба. Большую часть воскресенья осадки маловероятны. Переменная облачность. Ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: По прогнозу синоптика, в московском регионе после выходных на смену июльской жаре придет по-осеннему прохладная погода. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру, а также в мессенджерах Telegram и Max в сообществах Вести.
2: Спорт. В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Нападающий московского «Динамо» Иван Сергеев заменит на сборах национальной команды России форварда столичного «Локомотива» Дмитрия Воробьева, который получил травму. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза. В составе сборной России Сергеев провел 11 игр, забил 3 мяча и 4-жды ассистировал партнерам. На ближайшем сборе отечественным футболистам предстоит сыграть против команд Египта, Буркина-Фасо и Тринидада и Тобаго. Защитник Кевин Андраде перешел из Калининградской Балтики в «Зенит». Об этом сообщает пресс-служба петербургского футбольного клуба. Контракт с 26-летним колумбийцем рассчитан на 5 лет. Российский вратарь «Бодиглимт» Никита Хайкин не сыграет за сборную Норвегии до 2028 года. Об этом сообщают местные журналисты. Ранее сообщалось, что футболист получил норвежский паспорт и рассматривался в качестве кандидата в национальную команду на чемпионат мира 2026 года. Однако ФИФА отказала Хайкину в праве выступать за сборную Норвегии. Самарские «Крылья Советов» сыграли в ничью с Краснодаром со счетом 1-1 в матче 9-го тура чемпионата России по футболу среди женских команд. Ранее пермская «Звезда» и красноярский «Енисей» разошлись миром 1-1. Российские каратисты Эдуард Гаспарян и Алтана Басангова завоевали золотые медали на чемпионате Европы в Германии. Эрнест Шарафутдинов стал бронзовым призером. Россиянин Петр Барбирюков стал победителем теннисного турнира серии «Челленджер» в Бангалоре. Он в финале обыграл белоруса Илью Ивашко со счетом 7-6, 4-6, 6-4. Прошлогодний победитель Кубка России по регби «Стрела Акбарса» вылетел из нового розыгрыша турнира на стадии четвертьфинала. Казанцы уступили пензенскому «Локомотиву» со счетом 17-23. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Погода. В Пскове завтра небольшой дождь, плюс 20. В Великом Новгороде небольшой дождь, плюс 19. В Челябинске малооблачно, плюс 28. В Рязани небольшой дождь, плюс 23. В Краснодаре небольшой дождь, плюс 24. В Майкопе дождь, плюс 22. В Донецке небольшой дождь, плюс 25. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность. К вечеру возможен небольшой дождь. Температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.

0: и расцветут цветы.
1: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. История отечественной и зарубежной джазовой музыки. Новинки жанра и юбилеи знаменитых джазменов. В программе Михаила Иконникова «Просто о джазе».
2: Часто гостями программы становятся известные музыканты и организаторы концертов и фестивалей.
3: Можно играть всю жизнь Читонуга Чучу?
4: Не обижай.
3: Нет, я не обижаю, я обожаю эту музыку, я с нее вообще начинал. Pardon me, boy, is that the Chattanooga Choo-choo?
0: Yes, yes, track 29! Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Барнаула и Южно-Сахалинска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
5: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович. Я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
6: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
5: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.
7: Театр у микрофона. Из собрания Гостелерадиофонда.
8: Остров Афродиты. Так люди издавна привыкли называть Кипр. Маленький гористый остров в Средиземном море. Здесь, согласно древнему преданию, родилась из пены морской прекрасная богиня любви и красоты. Однако история Кипра мало напоминает идиллическую сказку. Множество завоевателей стремились овладеть Кипром, важнейшим стратегическим плацдармом на стыке европейского, азиатского и африканского континентов. «Англичанам необходим Кипр», — сказал в свое время лорд Биконсфилд, «и они возьмут его». И взяли. Это было в 1878 году. С тех пор без малого столетия бушевала беспримерная борьба киприотов за свою свободу. Греческий поэт Алексис Парнис в своей пьесе рассказал нам один из эпизодов этой недавней борьбы. Представьте себе построенную в античном стиле виллу на берегу моря. Ее окружает колючая проволока, вдоль которой мерным шагом движутся солдатские патрули. Рядом с виллой казарма. Кипр — это фронт, это передовая. Но об этом ничего не хочет слышать мисс Кэт Паттерсон, приехавшая из Лондона на Кипр отпраздновать свою свадьбу с хозяином этой прелестной виллы, майором Ральфом Оуэнсом. Кэт приехала не одна. Вместе с ней ее мать, знатная леди Паттерсон, и брат Дэви, молодой, подающий большие надежды ученый, и ее юная горничная Вики, уже несколько лет прислуживающая Паттерсонам. Каждый день у Кэт новая прихоть. Сегодня, например, ей во что бы то ни стало захотелось увидеть одного из мятежных киприотов, арестованного ее женихом и приговоренного военным трибуналом к смертной казни. Взбешенную отказом жениха Кэт и застает на веранде ее мать, леди Паттерсон, которая пришла из сада с огромным букетом чайных роз.
9: Кэт, отнеси цветы в комнату Ральфа.
10: Не хочу.
4: Я поссорилась с ним. Мама, он обещал мне показать на Кипре все.
9: Он и показывает тебе все. Наши прогулки очаровательны. Развалины византийской церкви, розовые от заката, были удивительно хороши.
4: Ну, туда нас повел Китс, наш добрый, верный Китс.
9: Мне кажется, что этот добрый, верный Китс не должен забывать, что ты уже обручена. Он держит себя по отношению к тебе слишком свободно.
4: Так вот, что я тебе скажу, мама. Если мой жених не желает показать мне этого смертника сам, я попрошу об этом Китса. Лазурные заливы, древние колонны, горы, все это я уже видела. Теперь я хочу спуститься в темные подвалы Кипра.
9: В подвалах не место женщинам, Кэт. У тебя странное пристрастие к тому, чем должен заниматься мужчина.
4: Да, Господь Бог совершил ошибку, наделив мужским характером твою дочь, а женским сына, Дэви.
9: Дэви избрал себе путь ученого. Дэви, несмотря на свою молодость, уже занял какое-то место в мире науки.
10: Не знаю, какое место я занял.
11: Но вот то место, что отведено мне здесь, никак не может способствовать моим скромным усилиям что-то сделать. Все время какой-нибудь шум. То море, то люди. Чего стоит один этот горн в соседней казарме?
9: Прерви хоть на время свои занятия. И пока мы здесь, на этом острове, отдохни.
11: Да мне просто некогда отдыхать, мама. Мне так нужно много успеть, много сделать.
12: Обернувшись, Глория видит на ступенях террасы неподвижно, как изваяние, стоящую пожилую женщину в черной крестьянской одежде.
4: Вы повариха?
13: Нет, господин Джордж приказал часовому пропустить меня в ваш дом. Я пришла говорить с госпожой Паттерсон. Это вы?
9: Да. Что привело вас сюда?
13: Я слышала, что у вас в доме скоро будет большая радость. Вы выдаете вашу дочь замуж.
9: Вы правы.
13: Большая радость может понять большое горе.
9: Чем я могу помочь вам? Садитесь же, прошу вас.
13: Я пришла просить. Это лучше делать стоя. Я была уже у вашего будущего зятя, у вашего губернатора, у всех ваших больших начальников. Всюду мне отказали. И теперь я пришла говорить самым главным. С матерью.
12: Входит Джордж Маклей. Это дядюшка Кэт, довольно добрый, респектабельный пожилой джентльмен, любитель Киплинга и античной поэзии, всю жизнь проживший в колониях.
14: Ах, да, я совсем забыл. Глория, это женщина, мать киприота, арестованного Ральфом.
15: Это становится интересным.
13: Да, я Ламбриникель Якули. Я мать патриота, осужденного на казнь, и которого никогда бы не поймали, если бы он не был ранен.
14: Как покровители этого острова, Глория, мы должны быть великодушны. Поэтому я счел нужным, чтобы ты выслушала ее. Глория, я хорошо знаю здешних людей. Постарайся говорить с ней помягче.
9: Скажи, что я могу сделать для тебя?
13: Вы можете сделать, чтобы я увидела моего сына. Ему очень темно в тюрьме. Ему очень холодно перед смертью. Я должна пойти к нему и своими руками перевязать его раны.
9: Закон этого не разрешает.
13: Его приговорили к смерти в тюрьме. Тайком.
4: Я, как и все мы здесь, сочувствую вашему горю, но ведь ваш сын террорист.
13: Мой сын не террорист.
4: Как? А разве у него не было оружия?
13: Того, кому в руки дает оружие народ, зовут солдатом.
9: Мне было бы очень трудно разобраться в этом темном и непонятном для меня деле.
13: Жизнь юноша-солдата, для вас темное и непонятное дело. а несчастье мое для вас тоже темное непонятное дело. Откажись от своих слов, английская мать, или Господь поразит тебя громом.
9: Джордж, я прошу тебя избавить меня от этой сцены. Я вижу, что эта женщина пришла угрожать мне, а не просить.
13: Я не угрожаю. Я пришла говорить с тобой. Ведь язык матерей, он одинаков на всем свете.
9: У меня не может быть общего языка с матерью преступника. Джордж, ты слышал мою просьбу? Проводи эту женщину.
13: В твоем сердце холод и плесень.
9: Джордж, как ты позволяешь ей разговаривать со мной в таком тоне?
13: А кто может мне запретить? На этом острове люди подчиняются только Богу и своей земле.
9: Вон!
16: Пойдемте, прошу вас.
15: Ах, Ральф!
17: Наконец отмучился. А, пробралась и сюда со своими жалобами. Ничего не выйдет. Твой сын сам не хочет облегчить свою участь. Он отказывается назвать имена его сообщников.
13: У моего сына нет сообщников. У него есть товарищи по оружию. Он солдат.
17: Какие могут быть солдаты там, где нет государства? Ты понимаешь
13: Наше это? Государство у нас в сердцах.
15: Раль, ну неужели нам так необходим этот остров?
17: Мы взяли его под свою опеку, Кэт, до его зрелости.
13: Под опеку? Послушай, майор, ты, конечно, сам еще очень молод. Но ты слышал когда-нибудь, чтобы младший брал под опеку старшего? Наш язык гораздо древнее вашего. Наша земля вспахана, орошена кровью и полюбила свободу тоже намного раньше вашей. А этот остров, он ровесник человеческого сердца.
17: Ты не находишь, что тебе пора уходить?
18: Проследи, чтоб она действительно ушла, Джордж.
17: У тебя испортилось настроение? Ты все еще сердишься на меня?
15: Нет, я уже не сержусь. Последние слова старухи взволновали меня.
17: О, люди на Кипре очень экспансивны, Кэт.
15: Знаешь, старуха все время стоит у меня перед глазами. Мне все-таки кажется, что все мы в чем-то несправедливы к этим людям.
17: Ты прелестный маленький хамелеон, Кэт. Ты каждую секунду другая. Если бы можно было подсчитать, сколько раз ты меняла цвет волос, прически, духи и убеждения, я уже не говорю о туалетах.
15: Это моя самозащита.
17: А кто же твой враг?
15: Твои глаза. Как только они начинают привыкать ко мне, приходится сразу же менять свой цвет.
17: Но ты же знаешь, мне нравятся все твои цвета.
15: Хочешь, потанцуем?
17: Хорошо. Этот танец познакомил нас. Ты помнишь наш первый вечер?
12: Кэт и Ральф танцуют, не замечая, что на веранде появился загорелый, чуть сидеющий человек в военной форме, нагруженный бутылками вина.
19: Тревога! Прилетел кит, чтобы разорить голубиное гнездо. Прилетел коршун-кит. Что, вы все еще продолжаете свои танцы?
15: Мы ждем аплодисментов, Ричард.
19: Если вы будете пить это вино, то вихри бешеных аплодисментов забушуют вас самих. Это кумандария. В бутылках, которые вы видите, притаились все аплодисменты кипрского лета.
15: И все его выстрелы и взрывы?
19: Этому сорту вина больше 5000 лет. Когда-то его пили Аристотель и Платон. А 12 лет тому назад его пил я.
17: в Африке.
15: Коршун Китс, перед которым трепетали джунгли Малайи и Кении.
18: Не верь ему, Кэт. После первого бокала он всегда становится странным.
15: Мне кажется, это уже не первый бокал.
18: Очень возможно. Ну что ты делаешь? Ну подожди, пока все соберутся.
15: А я тоже хочу пить сейчас. Не слушай его, Ричард, налей мне.
18: Ну тогда пейте одни, хозяину полагается быть трезвым.
15: Вот что, господин хозяин, принесите-ка нам какой-нибудь закуски и скажи Вике, чтобы накрывала стол в саду.
18: Хм, ты опять выглядишь по-новому, мисс Хамелеон.
15: Ты слышал, как он меня называет?
17: Как бы ты ни менялась, ты не изменишься никогда.
15: Что ты хочешь этим сказать?
17: Ты всегда останешься сама собой. Я сейчас уточню. Дочерью своей матери.
15: Ты так уверен в этом?
17: А я тебя хорошо знаю. Очень хорошо. И ты это поняла еще там, в Лондоне. Потому-то, как я полагаю, и прервался наш роман так скоропостижно. Женщины не любят, когда их разгадывают. У них пользуются успехом дураки. Или те, кто умеют казаться дураками.
15: Ты имеешь в виду Ральфа? Ты все еще так меня любишь?
17: Тебя нет. Я не умею любить то, чего нет.
15: И все-таки ты меня любишь.
17: Многие считают, что Бога нет, а все-таки ему молятся. Выпьем.
15: За твой религиозный атеизм.
17: За моего несуществующего Бога. Дэви!
20: О, Ричард! Дэви, ты куда собрался? Что это у тебя за сверток?
11: Я иду купаться. Я еще не пропустил ни одного дня. Всегда в это время. Это мои любимые часы. В сумерках почему-то как-то особенно чувствуешь, что такое море. Эх ты, солдатская душа!
17: Ох ты, ученый муж! Выпьем! Море от тебя никуда не убежит.
18: Кэт, тебе пора переодеться, вот-вот приедет Уилсон.
15: Ну, конечно, Ральф. Как можно принимать визит вежливости такой персоны в таком наряде? Это же помощник самого лорда-губернатора.
18: Попробуйте лангуста. Соус приготовлен по моему рецепту.
17: Ну, это для меня слишком изысканно. Маслина есть, уксус, немного чеснока.
18: Ты видишь, во что он превратился, Дэви? Его скоро не отличишь от любого кипрского пьяницы. О чесноке и не заикайся, мы все-таки не в казарме, дружище.
17: Ну, хорошо, хорошо, хорошо. Выпьем, Дэви.
11: Налей. Только чуть-чуть, ты знаешь, я не пью.
17: Все работает. Хорошая у тебя работа, Дэви, не то, что моя.
11: Ты думаешь, я не знаю, почему ты пьешь, Ричард?
17: Да, ты всегда меня понимал гораздо лучше, чем те, кто меня окружает. Странно. А ты знаешь, вино на меня не действует. Огонь не гасит спирта.
11: В прошлом году в Лондоне ты сказал мне, что хочешь уйти из армии.
17: Каждому хочется избавиться от своей болезни, но одного желания мало. А иногда мне кажется, что я болен уже неизлечимо. Вот получу в горах пулю в лоб, тогда и вылечусь.
11: Очень рано начинает думать о смерти человек нашего времени.
17: Ну, хорошо, хорошо. Чем ты сейчас занят?
11: Именно этим. Человек должен жить... Минимум 200 лет. Кстати, это вполне возможно. Теоретически уже доказано, что это так.
17: Ну, вот тут и смысл всей моей работы, Ричард.
1: Хорошая у тебя работа, Дэви.
21: Что я вижу? Вы уже начали.
22: Дэви, и ты променял море на этот омут.
17: Возьми бокал, Джордж.
22: Мне сначала нужно переодеться. С минуты на минуту можно ожидать Уилса.
17: Тогда скорей, скорей.
11: Ну, я пойду. Даже работая над проблемами, так сказать, общечеловеческими, нельзя лишаться своей природной английской точности.
22: Возьми с собой солдата для охраны.
21: Не беспокойся, хорошо.
23: Вы забыли полотенце, сэр!
11: Да, да, действительно, Вики, ты всегда исправляешь мои, так сказать, научные ошибки.
22: Я понимаю, плоские шутки Китса вынудили Дэви спастись бегством.
1: Дэви надо было родиться в другое время.
23: В саду все готово, сэр.
17: Хорошо, Вики. О, кто-то приехал. Посмотри, Вики. Наверное, Уилсон.
23: Это тот джентльмен, простите, не знаю его имени. Когда вы говорите о нем, вы называете его Никс Молчальни.
17: А, человек, который только слушает и молчит. Мы его действительно так называем. В своем кругу. Для тебя он всегда господин Джонсон.
24: Слушаю, сэр.
12: Этот Никс Джонсон был довольно странным человеком. Нельзя было понять, стар он или молод. Как и все офицеры на Кипре, он ходит в военной форме, и у него отличные манеры.
17: Никс, старик, очень хорошо, что ты нас навестил.
22: Какой же он старик, он еще юноша, подающий надежды. Как это ты вспомнил, она?
25: Служба.
17: Ты словно знал, когда приехать. Мы ждем Уилсона.
25: Он уж здесь. Вот он.
12: Офицеры стоя приветствуют сэра Уилсона, пожилого грузного генерала, первого помощника лорда-губернатора Кипра.
26: О, даже... Прошу вас, я на несколько...
17: Прошу вас.
26: Очень ненадолго. Джентльмены, очень рад вас видеть.
27: Здравствуйте, сэр.
26: Ральф, как чувствует себя будущая миссис Оуэнс и наша дорогая Глория?
17: Благодарю вас, они сейчас придут. Прошу, господа, что хотите? Мартини, джин, виски?
26: Нет,
17: прошу вас. Здесь произошел один не очень приятный инцидент, и Глория немножко расстроилась.
22: Да, но сейчас ее всегдашняя мигрень уже прошла, все позади, не стоит даже вспоминать об этом.
26: А какой инцидент, Ральф?
17: Приходила старуха Кирьякули, мать.
26: А, все понятно. Эта несчастная женщина побывала уже везде. Да, кстати, вы знаете, что мне сегодня передал мой секретарь? Письма от местных жителей. Вообразите, все они от стара до мала требуют, чтобы Кирьякулис был освобожден. А вместо него предлагают повесить любого из них. До чего доводит людей фанатизм.
9: Уилсон, дорогой наш Эдди, мы всегда рады видеть вас у себя. Вы по-прежнему безупречно внимательны к вашим старым друзьям.
26: Да, уже 35 лет я считаю себя верным другом семьи Паттерсон. Кэт, ты разрешишь своему престарелому поклоннику поцеловать тебя?
23: Пожалуйста.
26: Джентльмены, знаете, я самый первый поклонник Кэт. А она очаровала меня еще в колыбели. Ей было 3 дня от роду, когда незабвенный ее отец показал мне это существо. Ах, если бы ты знала, каким спасительным лекарством от одолевшей нас скуки было твое появление здесь, на Кипре.
23: Благодарю вас, сэр.
26: А что-то я не вижу Дэви.
22: Он отправился купаться, скоро вернется.
17: Может быть, пройдем в сад, господа?
9: Ну, конечно, Эдди, стол накрыт в саду. Мы помним, как вы любите природу.
26: Я тронут, дорогая Глория.
17: Прошу вас, господа, прошу. Джордж, Никс.
1: Обеих наших дам сопровождают другие кавалеры. На мою долю остался только ты.
22: Отойди от меня! От тебя несет вином, проклятый пьяница. Как тебе не стыдно фиглярничать здесь перед этой вечной красотой? Ты посмотри лучше, какой закат угасает. Песня моя к Афродите прекрасный, златовенчанный, чести великой достойной. В удел ей достались твердыни в море лежащего Кипра. Суда по волнам многозвучным, в
0: пене воздушной примчало ее дуновенье зефира. Слався с ресницами гнутыми, нежная.
2: Да? Кто спрашивает? С поста срочно? Сейчас позову. Ральф,
3: да?
2: К телефону.
3: Иду, иду.
5: Что случилось? Что случилось? Да?
3: Майор, он слушает.
5: Да.
3: Что? Не может этого быть. Где были ваши глаза? Кэт, Ричард, киприоты схватили Дэви. Они увезли его. Схватили в нескольких шагах от дома.
5: Похитили? Дэви похитили?

0: Прошло 2 дня. Был обыскан каждый квартал в городе, но это не дало никаких результатов. Дэви точно канул в воду. Раннее утро. На веранде спущены жалюзи. Как тень бродит по дому маленькая Вики, она почему-то особенно тяжело переживает случившееся. Дядя Джордж склонился над планом города, безуспешно пытаясь догадаться, где же киприоты прячут Дэви.
1: Еще ничего не известно?
2: Ничего.
1: А сколько человек напало на мистера Дэви?
2: 3. Но кто знает, сколько у них было сообщников. Может быть, все, кто находился на площади. Уличные торговцы, дети, игравшие на мостовой. Может быть, даже священник из соседней церкви. Они все здесь заодно. Уже 9 часов?
1: Сейчас уже больше, сэр, эти часы отстают.
2: Да, да, это очень старые часы. Они сделаны еще в прошлом веке, когда все было прочно, когда просто не могло случиться того, что случилось с Дэви. Этим часам уже 100 лет, но я уверен, что они могут прожить еще 100.
1: Только люди пока не могут жить так долго.
2: Что?
1: Когда я по ночам носила чай мистеру Дэви, он всегда засиживался допоздна. Мистер Дэви на время оставлял свою работу и рассказывал мне.
2: Вот как?
1: Я знаю теперь, почему мы всегда видим только одну половину луны. И как началась жизнь на земле. И как надо слушать музыку. И что такое микроскоп. И какие животные и птицы живут в жарких странах. И от чего люди болеют малярией.
2: Ну и ну. Я вижу, что Дэви намерен был сделать из тебя энциклопедиста, ученого.
1: А вот вы всегда шутите, сэр. Разве я могу быть ученым? Но ведь узнать как можно больше, это ведь каждый хочет.
3: Вики, принеси маме завтрак.
1: Сию минуту, мисс.
2: Она не спит?
3: С вечера она почти не сомкнула глаз. Каждую минуту вскакивала с постели и смотрела, не пришел ли Дэви.
2: Я еще не видел ее в подобном состоянии.
3: Если с Дэви что-нибудь случится, в этом виновата буду только я.
2: Кэт.
3: Ах, дядя Джордж, зачем я привезла его на этот остров?
2: Ты же не знала, ты же ничего не знала. Да, я слушаю. Да, Джордж Макли. А, это... Слушаю вас. С вами встретиться? Могу. Сейчас? Сейчас иду. Кэт, подожди меня здесь, я скоро верну что-то серьезное.
3: Что-нибудь насчет Дэви? Вы так взволнованы, дядя Джордж.
2: Пока ничего не знаю. Все расскажу тебе, но сначала надо узнать.
4: Мисс! Мисс! Мисс! Госпожа опять встала! Она не разрешила даже одеть ее!
5: Кэт! Кэт! Кэт! Опять приходила эта женщина, Кэт. Она стояла у моей кровати и смеялась. А как только я закричала, она исчезла.
3: Это нервы, мама.
5: Кэт! Я опять вижу эту женщину. Меня опять мучают галлюцинации, Кэт!
1: Что это значит, дядя Джордж?
2: Эта женщина знает правду о Дэви. Она сама пришла все рассказать.
5: Ты знаешь, где мой сын? Он жив. Почему ты молчишь? Скажите же ей, чтобы она говорила. Он жив!
6: Я буду говорить. Но мы должны остаться с тобой вдвоем.
1: Мама плохо себя чувствует. Говорите с нами.
6: Я пришла говорить с матерью. Только 2 матери могут понять друг друга.
2: Пойдем, Кэт. Мы от нее ничего не добьемся.
5: Говори.
6: Я хочу сказать тебе... Если вы повесите моего сына, мои люди убьют твоего сына.
5: Убьют? Моего Дэви?
6: Если вы освободите моего сына, наши люди отпустят твоего сына.
5: Значит, это ты подстроила западню?
6: Мать может сделать для сына все.
5: И у тебя хватило наглости явиться в мой дом и диктовать мне условия? Тебе не страшно?
6: Мать не боится ничего.
5: Посмотрим. Я заставлю тебя испугаться. Ты еще не знаешь, что тебя здесь ждет. Ральф! Позовите Ральфа сюда!
6: Ты всегда успеешь позвать майора. Я ведь никуда не ухожу.
5: Ты скажешь, где мой сын. И без всяких условий. Я заставлю тебя. Ральф вырвет у тебя правду вместе с твоим языком. Вот здесь, при мне, сейчас.
6: Да вы терзаете мое тело уже целый месяц. Когда вы там, в тюрьме, пытаете моего сына, вы и мое тело рвете на части. Я уж привыкла.
5: Ох,
6: ты лучше сиди спокойно и слушай.
5: Мы будем говорить с тобой так, как я этого захочу. Ты в моих руках, не забывай об этом.
6: Я в ваших руках с того самого дня, как вы схватили моего сына. Вчера я была дома, сейчас я здесь. Завтра буду в тюрьме или, может быть, даже в могиле. Не все ли мне равно? Мне теперь везде плохо. Но и ты. Какое значение имеет для тебя, что тебя окружают часовые, колючая проволока? Тебе тоже плохо. Ты тоже в плену. Ты тоже в моих руках. У нас с тобой одинаковая судьба. Английская мать.
5: Ах!
6: Я гляжу на твое лицо, и я вижу, как тебе больно. Вот такое же оно было, когда ты рожала своего сына. Теперь оно не лицемерит. И теперь мы можем начать наш разговор с тобой.
5: Ты видела моего сына. Мы с ним ничего не сделали.
6: Не бойся. Мы не избиваем людей плетью. Мы не лишаем их хлеба и воды. Мы не заставляем их спать на голом цементном полу.
5: Но ты видела его?
6: Нет, я не видела его. Но я могу пойти к нему, если это будет необходимо.
5: А ты можешь передать ему что-нибудь? У него есть любимые вещи. Джемпер. Нет. Книги. Книги. Чтобы он не так тосковал.
6: Мать может сделать для сына все. А ты? Ради своего сына ты можешь пойти к моему? Можешь передать ему одеяло и несколько сухарей. Ведь тебе позволят войти к нему в камеру.
5: До сих пор на этом острове еще никто не осмеливался в чем-либо отказать мне. Не позволить мне что-нибудь может только моя собственная совесть.
6: А что говорит тебе твоя собственная совесть?
5: Я могу сказать тебе только одно. Сначала отпустите моего сына, и это поможет мне хлопотать у губернатора о помиловании. Но сначала отпустите моего сына.
6: Нет, губернатор может отказать. Нет, английская мать. Мы поменяем с тобой сына на сына.
5: Но это невозможно. Пойми же, ведь это дело государства. Как же я могу уговорить целое государство? И, наконец, Совесть мне не позволит этого сделать.
6: А твоя совесть позволит тебе приговорить своего сына к смерти?
5: Нет. Нет, вы не можете его убить. Вы не посмеете. Да ведь ты же сама мать. Ты мать.
6: Когда вы убьете моего сына, я уже не буду матерью. Я буду разъяренной львицей.
5: Боже мой, что же можно придумать? Ну, поверь же мне, поверь. Я ведь все сделаю, чтобы твоего сына помиловали. Ну, уступи же и ты. Отпустите сначала моего Дэви. Я клянусь тебе, что губернатор очень высоко оценит твой поступок. Я клянусь тебе в этом. Клянусь на Евангелии. Клянусь моим сыном.
6: Сына на сына. Решай. Я желаю добра тебе, потому что я желаю добра себе. На войне несчастье одного – это победа другого. А в войне между нами двумя твоя победа будет и моей победой. Но моя беда будет и твоей бедой. Мы ведь теперь и враги, и союзники.
5: А кому ж пойти? К губернатору? Может быть, позвонить в Лондон? Надо посоветоваться с Уилсоном. Ведь все же поймут меня. Все должны меня понять.
6: Когда же мне прийти за ответом?
5: Завтра. Завтра вечером. Я буду говорить.
6: Хорошо, я приду.
5: Но сегодня вечером ты должна пойти к моему сыну. Ведь ты будешь у него сегодня.
6: Ты не вздумай следить за мной. Ничего не выйдет. Вы можете поймать меня. Можете пытать. Можете даже убить. Но ты никогда не узнаешь, где твой сын.
5: Не говори так. Ведь ты же сама сказала, что мы теперь союзники. Передай ему эти книги и скажи ему, что я очень спокойна. Ты передай ему, что я помню и повторяю слова нашей песенки. Мы всегда любили друг друга от души. И что я смеюсь над этим нелепым случаем.
6: Я передам ему это. А твои слезы я от него скрою. Не говори ты моему сыну о моих слезах. Ведь ты пойдешь к нему сегодня, как обещала.
5: Я буду у него. Но поверит ли он, что я пришла от тебя?
6: Поверит. Если ты скажешь ему слова песни и скажешь, какой... И если б когда-то осмелился я забыть на минуту, родная тебя, пусть крова и сна не найду никогда, пусть жажду мою не погасит вода. Ее поют у нас всюду, поют и любимые девушки, и родине. Она такая же простая, как травка, которая растет и в долинах, и на высоких горных хребтах.
5: Да, я все сделаю, и наши дети вернутся к нам.
6: Ты веришь? Клянись мне.
5: Клянусь.
6: Не верю. Клянись, как мать.
5: Клянусь.
6: Если клятва моя ложна, пусть рубашка, которая на теле моего сына, станет ему смертным саваном.
5: Клянусь.
6: Если я лгу, пусть звезды, солнце и луна отразятся в крови моего сына.
5: Клянусь.
6: И пусть его смертное ложе украсят цветы, которые я принесла бы на его свадьбу.
5: Клянусь! Клянусь!
6: Дай мне твою руку. Теперь мы с тобой союзники. Прощай.

0: Леди Паттерсон выполнила обещание. Она была у лорда-губернатора. Она на коленях молила его о помиловании. Однако губернатор отказал наотрез. Леди переоценила свои силы. Когда в дело вступает политика, тут не до сантиментов. Казнь Кириакулиса назначена на завтра. Следовательно, завтра же должен умереть и Дэви. Но Глория была странно спокойна. В строгом черном платье, застывшим точно маска лицом, без слез, вышла она в сопровождении Уилсона и Вики из своей комнаты на террасу, где ее ждали Джордж Маклей и Ральф.
1: Это тяжелый удар для сердца матери, но ошибаются те, кто предполагает, что я могу забыть о чести и достоинстве фамилии. В роду Паттерсонов матери предпочитали видеть смерть своих сыновей, нежели унижение армии. Уилсон, здесь, в присутствии всех, прошу вас передать лорду-губернатору, что он может исполнить свой долг.
2: О, мадам, как вы можете? Вы же сами убиваете мистера Дэви! Вы! Его мать! О, Боже великий!
1: Верная моя Вики, пойми, так нужно.
2: Нет!
1: Так нужно!
2: Нет! Нет! Нет!
1: Ральф, помогите ей, плохо!
3: Пойдем, Вики.
2: Не убивайте мистера Дэви! Не дайте его убить! Не дайте его убить! О,
1: извините нас за эту сцену, Уилсон.
4: Я восхищен вами, Глория. Я преклоняюсь перед вами. Сегодня вписана еще одна страница в славную историю рода Паттерсонов.
1: Благодарю вас, друг мой. Но прежде чем вы уйдете, я хочу просить. У меня всего только два желания.
4: Почту их для себя законом.
1: Первое. Не трогать мать того террориста, который завтра будет казнен.
4: Ценю ваше благородное чувство, Глория. Обещаю вам.
1: И второе. Ральф станет мне сыном. Я хочу, чтобы он был во главе отряда, когда Кириакулиса поведут на казнь. Пусть Ральф будет мстителем за смерть моего Дэви.
4: Майор Оуэнс!
5: Я готов, сэр.
6: Только перо Киплинга способно было бы передать величие этой минуты.
4: Вечером я увижу лорда-губернатора и передам ему ваши слова. Я уверен, что и он, и правительство оценят как должно ваш поступок. Я всегда гордился своей дружбой с вашей семьей. Сейчас я горд этим во много раз больше. Ральф, вечером я пришлю вам приказ с подписью лорда-губернатора.
5: Хорошо, сэр.
4: Джордж! Вы не проводите меня до резиденции губернатора?
7: Да, конечно, сэр, ведь нам по пути.
8: Прозвучала первая часть радиоспектакля «Остров Афродиты» по одноименной пьесе греческого писателя Алексиса Парниса. Запись осуществлена была в 1962 году. В ней принимали участие артисты Государственного академического малого театра СССР: Вера Пашенная, Елена Гоголева, Николай Афанасьев, Илина Быстрицкая, Никита Подгорный и другие замечательные артисты театра. Продолжение спектакля вы услышите после небольшого антракта.
3: Из собрания Гостелерадиофонда. Радио России. Съемки не по сценарию.
9: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
3: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с Волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
3: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
11: Утерянные обычаи и возрожденные традиции.
12: Помните, про Илью Муромца, не зря же там 33 года на печке лежал, спал же.
13: Самое актуальное и резонансное событие на текущий момент.
14: Быстрее, выше, сильнее. И это

0: кто тебя очаровал, кто тебя околдовал. Я, видите, как бы люблю ваше творчество, потому что это абсолютно мелодизм, это абсолютная классная гармония, и это классная песня. Вот. Ну так вот, с какой композиции мы начнем нашу сегодняшнюю беседу?
1: Ну, я предлагаю начать с песни «Желаю тебе».

0: Я Диана Гурцкая. В эфире «Дорогая передача». Вместе с нами сегодня удивительный композитор, замечательный человек, не побоюсь этого слова, Игорь Саруханов. И только что прозвучала песня «Желаю тебе». Игорь Арменович пожелал нам всего самого наилучшего. У каждого автора, исполнителя свой подход к созданию песни. Что угу. вас вдохновляет, чтобы написать композицию?
1: Хороший вопрос. Всякий раз по-разному. Например, песня, которую мы сейчас с вами услышали, она была написана в 11 утра, там где-то между 11 и 12, после программы телевизионной, в которой люди, горожане поздравляют друг друга с юбилеями, праздниками, дети поздравляют родителей и наоборот, и бабушек своих, и дедушек. И вот один мальчик говорит: а я своей маме желаю из 1000 игрушек одну самую мягкую. Вот я выключил, естественно, телевизор, и в течение там получаса где-то создал эту песенку, которая звучит уже более 30 лет. Вот это что касается вариантов, да? Бывает так, что какая-то фраза, услышанная где-либо, радио, телевидение, просто кто-то бросил случайно эту фразу, она становится основой. Например, «показалось мне», или «скрипка леса». Это вообще удивительно, когда ты понимаешь...
0: Там же игра слов. Очень многие думали,
1: «скрипка
0: леса», «скрипка леса».
1: Потому что мы написали «скрип колеса», но...

0: Потом стали великий и могучий русский язык позволил нам поиграть словами, и возник такой спор, который длится многие годы. И вот, например, приезжая в один и тот же город, я надеюсь, не одни и те же люди, но задают один и тот же вопрос, как она называется. И это, конечно, большая удача. Вот мои коллеги меня поймут и подтвердят, что это действительно удача, что в течение там, 32 лет люди спрашивают во всех городах, и в моем любимом городе тоже, как она называется. Я всегда объясняю, что она теперь имеет два названия официальных. Я зарегистрировал и то, и другое.
1: Угу.
0: Вот. И каждый раз, конечно, бывает настроение.
1: Что рождается в начале, слово или музыка?
0: И так, и так. Бывает просто со слов. Я пишу какое-то стихотворение, потом кладу на эту музыку какую-то. Ну, кстати, на стихи прям ложится музыка сразу, потому что в стихах есть какой-то темп.
1: Подсказка.
0: Да, уже подсказка какая-то есть. И мне так проще. Но часто появляется музыка, музыкальный какой-то ряд, какая-то замечательная гармония. Я беру какую-то гитару, вот, например, когда я покупаю новую гитару, ее звук, новый звук вдохновляет на то, чтобы написать какую-то замечательную песню.
1: 80-е авторские песни имели особый статус популярности. По-вашему, в каком положении находится авторская песня сегодня?
0: Дело в том, что когда тут под ногами, так сказать, мешается интеллект еще. Вот, это отдельная тема, да. Я могу сказать, как музыкант, понимаете, да, в 70 лет я уже должен что-то уметь и что-то знать, я могу преподавать, но я могу сказать, что искусственный интеллект, я его слышу. Я понимаю.
1: Это невозможно
0: да,
1: не
0: да,
1: слышать.
0: Музыканты слышат. Дело в том, что люди, которые его создают, частенько не музыканты. Они потом себя называют музыкантами и говорят, я написал вот эту песню. А потом выясняется, что он не знал, что он написал песню «Лодочка». Угу. Совсем недавно мы столкнулись, мелодия полностью, песня «Лодочка» моя, а слова, знаете, интеллект, просто, видимо, была задача поставлена по образу, ну, допустим,
1: да,
0: сделать песню такую, как «Лодочка». И он написал песню, которая называется «Плыви».
1: Понятно, ассоциативно.
0: И вы знаете, самое интересное, что эти ребята такие наивные, они еще написали, кто написал музыку, кто написал стихи. Я, конечно, отправил это в Российское авторское общество, в тот нужный отдел, который как бы соблюдает все авторские наши с вами права и потом восстанавливает, так сказать, эти права. Вот я говорю, что если вот убрать этот искусственный интеллект, то остается не так много людей, которые умеют. Вот авторская песня, я бы, честно говоря, хотел бы, чтобы их было больше, чтобы, по крайней мере, процесс развития, да, и становления музыкальных произведений, написания музыки и в классике. Ну, в классику я не трогаю, потому что я не очень хорошо знаю сегодня современную классическую музыку, но что касается песен, конечно, Игорь Яковлевич крутой. Постоянно регенерирует мой друг. Я прям радуюсь. Он в постоянном поиске, он даже не переставая это делает ежедневно. И, кстати, хорошим примером является для меня, потому что он просто он великолепен.
1: То есть вы к искусственному интеллекту относитесь с вопросом?
0: Я могу сказать, что, допустим, я бы его бы использовал для, в информативном плане, для получения информации, чтобы не копаться в словарях, не вставать, не идти там, допустим, искать и заниматься часами искать. А он мгновенно находит. Вот мне это нравится очень.
1: Да, да.
0: Ну, как-то так.
1: Когда демку присылают, я тоже сразу узнаю. Думаю, почему у всех одинаковые голоса. Причем вот там вам подходит, прям как ваш голос. Я говорю, ну, спасибо, да, прекрасно. Ну,
0: так... Многие люди, вы знаете, они говорят, вы знаете, я в рамках одного проекта, мне сказали, что я буду с вами петь «Скрипку лесу». Я не стал спрашивать, кто, потому что я знаю, кто. А это не певец, это рэпер. Я говорю, а вы в какой тональности будете петь эту песню? Он не смог ответить, потому что он не знает, что такое тональность. Вот. И так далее, и так далее. Потому что многие не музыканты, к сожалению, назвали себя музыкантами, потому что они вот что-то подобное создавали. Ну, и же надо назвать себя как-то, да? Вот они восстанавливаются там, я не знаю, или что-то себе доказывают, может быть.
1: Кто были ваши педагоги, кумиры?
0: Ну, я могу сказать в двух словах. Это, конечно же, лучшие образцы, ну, как сказать, та рок-музыки, мы можем так сказать, да, в общем плане. Поп-музыки, которая царила и в нашей стране тоже. Я знал абсолютно всех старших, как они пели, угу. Юрий Михайлович, Антонов и так далее. Там много-много-много артистов старших было, которые учили. И, конечно же, мои учителя, которые учили меня в музыкальной школе. Людмила Васильевна Акишина, она меня учила играть на гитаре. Она показывала мне лучшие образцы, показывала, сама играла. И я, конечно же, увлекая меня за собой, она прививала любовь к гитаре. И вот я, так сказать, считаюсь так, вроде как гитарист. Вот. Я считаю, что и мама, конечно, с папой, они сделали очень много.
1: Конечно, родители.
0: Они очень много сделали.
1: Конечно.
0: Очень.
1: В вашем репертуаре много песен, которые актуальны уже у нескольких поколений слушателей. Откройте секрет, как написать песню на века.
0: Ой, нет, на века, конечно, ну, никогда никто не знает, сколько песня будет жить. Вот тут я, честно говоря, я когда писал скрипку «Дорогие мои старики», там «Зеленые глаза», «Желаю тебе», я никогда не знал, что это будет надолго. Там «Каракум», если вы помните,
1: да,
0: «Позади крутой поворот». Эти вещи, действительно, эти песни, они уже там по 40, 50, 30, 20 лет. Но мне кажется, очень важно, чтобы рядом были представители поколение того времени, вот вокруг меня всегда очень много молодых, в ансамбле, в оркестре моем очень много молодых, и вот я бы хотел сказать несколько слов о том, что да, дуэты, коллаборации сегодня называются, вчера это были дуэты и так далее, они очень нужны, они объединяют подписчиков, электорат и так далее. И поэтому я вот, например, использую возможность, потому что у меня рядом со мной стоят хорошие музыканты, и вот, в частности, бэк-вокалистка Анастасия Сихвард, она бэк-вокалистка моя, но и в то же время развивается сама как солистка. Я предложил ей спеть одну из моих песен, которую я сначала спел просто сам, но поскольку речь идет о мужчине, женщине, об этих вот сложных отношениях, и песня показалась мне великолепной. Мне кажется, она зашла уже, ее уже знают, и мы спели вместе с Настей.

0: Показалось мне, прозвучала сейчас песня «Дуэт» на волнах Радио России. А есть новые песни, судьба которых еще только решается.
1: Да. Вот, например, «Портрет в карандаше». Это новая песня. Мне почему-то, ну, как-то я увидел сразу, не просто вот... То есть, когда я писал песню, я почему-то увидел даже и клип. Как кто-то художник, который влюблен в девушку. Он рисует все время везде, где только есть. Вот кафе, например. Он рисует образ этой девочки на каких-то салфетках, я не знаю. Ну, везде. Вот я почему-то так увидел. И тут, конечно, сразу же родилось название «Портрет в карандаше». И дальше стихотворение. Ну, и, конечно же, мелодия и гармония. Вот мы сейчас в этом году хотим дать какое-то новое дыхание этой песни. Не новое, а просто дать дыхание, чтобы познакомить большое количество людей. Но для этого есть специальные технологии, и вот мы собираемся это делать. Там есть что прочитать, послушать и спеть.
0: Планируете ли вы сотрудничество с кем-то из молодых исполнителей?
1: Дело в том, что планы приходят по ходу, как бы. Вот то ли это будет или встреча, или случайный разговор. Это может где угодно быть, я не знаю, на телевидении, за кулисами, в самолете. И тут рождаются все планы. Вот сейчас мы занимаемся в этом году вот только этим дуэтом. Возможен еще дуэт с Андреем Алексиным. Есть замечательный мой друг и композитор, поэт. Я написал песню, и я думаю, что где-то к сентябрю, может быть, к концу лета, в начале нового сезона мы покажем эту новую песню в дуэте. Вот, как бы так. Ну и, естественно, между дуэтами будут обязательно появляться какие-то песни. Во-первых, я продолжаю проект «Реанимация». Он уже длится порядка 8 лет. Мы записали 4 пластинки, 4 альбома. Вот, куда вошли все мои песни по-новому исполненные. И немножечко как-то не сильно отходя от партитуры, чтобы люди помнили, ну, как бы, чтобы песня напоминала о себе, потому что в каждой песне есть свои визитные карточки, вот вступления хорошие, красивые. И вот я это продолжаю делать, да, и...
0: Название, сказать, знаете, как-то чуть страшно.
1: Оно страшненькое, но мы к нему привыкли, потому что в словаре Ожегова по первому значению это восстановление.
0: Вот, да, и поэтому, реанимировать.
1: И так и происходит, и уже привыкли за 8 лет. Да, и вот эта медицинская составляющая, она отпала. Так что вот так.
0: Работа в таких музыкальных коллективах, как «Синяя птица», «Цветы», «Круг», принесла вам успехи, гастроли и тысячи поклонников. Но все-таки вы ушли сольно. Почему?
1: Я думаю, что любого творческого человека это неизбежно. В нашей вот вокально-инструментальной среде этих групп обязательно находится кто-то, кто уходит и делает свою... Ну, это какой-то такой, знаете, закон неписанный, что ли.
0: Ну, вот. Так бывает.
1: Я очень рад. Я очень рад, что это произошло.
0: Ну, конечно. Вы отметили 40 лет творческой деятельности. Помните свой первый выход на сцену?
1: Конечно.
0: Где и как это было?
1: Это было в театре эстрады. Ну, если сольно, да, вот о сольной карьере, то это театр эстрады. Я пришел к Борису Сергеевичу Брунову, художественному руководителю, в те годы он был. Я говорю: «Борис Сергеевич, мне необходимо в Москве исполнить свои концерты. То есть мое появление должно быть ознаменовано с концертом хорошим, в очень хорошем месте». Театр эстрады – это был очень важный такой, ну, как бы, я не знаю, площадка, можно сказать, одна из первых площадок страны, и он мне сделал 8 концертов, вот и мои первые концерты были в театре эстрады.
0: Волновались?
1: Конечно, очень. У меня тряслась правая коленка.
0: Ой-ой-ой.
1: И я ничего не мог сделать.
0: Вот сегодня, выходя на сцену к зрителям, какие эмоции вы испытываете? И
1: удовольствие.
0: Есть это волнение? Все-таки остается?
1: У меня волнение, я могу сказать, какое. Количество людей в зале должно быть полное. Вот тут я волнуюсь. Вот. Но сейчас, слава богу, я не могу пожаловаться. Но каждый раз я волнуюсь. И все равно... Дело в том, что поколение людей, которые ходят на мой концерт, они приходят в день концерта. и покупают билеты в день концерта.
0: Понятно.
1: Вот, поэтому все в этом смысле хорошо. Волнение. Нет, я знаю, после какой песни что будет происходить, какие будут аплодисменты, где они будут петь, где они не будут петь. Это уже с годами, конечно, сложилось.
0: А позади крутой поворот. Вам исполнилось 70. А что значит для вас эта цифра?
1: Это знание, это большой жизненный опыт, и, конечно же, профессиональный опыт. Потому что у меня моя жизнь – это сцена буквально с 20 лет. И что я еще хочу сказать? И, конечно же, эта профессия, она меня познакомила с великими людьми. Не верил, что я буду знать Ланового, что я буду знать Ульянова, что я буду знать Вицина, Моргунова, Никулина. Понимаете, это удивительно. То есть это такая плеяда замечательных артистов, музыкантов, композиторов. Так что я считаю себя очень счастливым человеком в этом смысле, потому что в обычной ситуации, да, допустим, в какой-то обыденной жизни, я бы не смог быть знакомым с этими людьми. Йоси Давыдович Кобзон.
0: Удивительный человек. Удивительные люди, которые всегда остаются в наших сердцах. Я еще раз повторюсь. Юбилей отпраздновали с размахом.
1: Сейчас скажу. Так. Да, с огромным размахом во время концерта на Сахалине. В Южно-Сахалинске концерт, вот, и нельзя было там с размахом, как вы говорите, потому что дальше самолет, и мы улетали.
0: Да. Как прошел юбилейный концерт?
1: Ну, концерт, да, хорошо, в концертном зале, в самом там большом зале. Вот, я там не приглашал же никого, это мой сольный концерт, который шел 2 часа, мы пели, мы смеялись.
0: Разговорами.
1: Да, разговоры, мне задавали вопросы, я на них отвечал. Мы шутили. В общем, это было здорово. Это было прекрасно.
0: А мы уже так сквозь об этом упомянули, но у меня вопрос. Что для вас, как для исполнителя, значит аншлаг в зале?
1: Аншлаг? Ну, во-первых, сегодня мы можем в любом приложении, не будем называть название, мы увидим всегда, сколько продано билетов. Вот, например, у меня был, как бы тоже считается, юбилейный концерт, который прошел на аншлаге. Концертный зал «Москва» 30-го.
0: Ой, апреля. Классно. Мне вот, так нравится этот зал. Я очень этот зал люблю.
1: Да, он великолепен, он современный, он технологичный, что очень важно. Звук прекрасный, как вы знаете. Вот, и я волновался, что вот эти там 150 билетов, которые я вот вижу, вот эти вот, они разбросаны мелко по этому огромному залу, который там около 4000, там, если быть, 3640, по-моему, вот так. Вот, и самое интересное, что я уже говорил, да, что моя публика приходит и покупает билеты перед концертом. Вот. И, ну да, все это было выкуплено. Для меня это был аншлаг, это очень важно. Вот. И вообще для артистов. А артист, как говорят, просто какой он, популярный или нет, ну вот посмотрите, сколько у него людей в зале. Вот такой он, как бы, так говорят старые, старейшины, да, наши. Но это очень тоже важно. Но это большая работа. Это нескончаемый труд. Вот. Труд, это ежедневный труд.
0: Как считаете, есть ли интерес у сегодняшней молодежи к музыке 80-х, 90-х?
1: Да, да, могу ответить абсолютно четко, могу заявить о том, что они берут, они ко мне обращаются даже, я не говорю уже о других тоже артистах, они берут готовые хиты, которые себя зарекомендовали, и делают кавер-музыку. Кавер-версии и исполняют.
0: А как вы относитесь к каверам?
1: Хорошо, потому что в течение какого-то времени, пока ты занимаешься новой песней, твоя песня, например, вот опыт такой, желаю тебе. Все 90-е годы артисты молодые исполняли во всех клубах кавер-версии и дэнс-версии, такие. И песня «Желаю тебе» жила все 10 лет до нулевого года. А я в это время раскручивал скрипку «Лису», «Зачем вернулась ты», «Это не любовь» и так далее, и так далее, и так далее. То есть это очень поддерживает, то есть это дает возможность жить песне в любое время.

0: В эфире дорогая передача. Я Диана Гурцкая. Вместе с нами замечательный артист, исполнитель, композитор Игорь Саруханов. Я этому безумно рада. Вы родились в Самарканде. Ну, детство и юность прошли в подмосковном Долгопрудном.
1: Уже часть детства.
0: В Москве.
1: Да.
0: Какие воспоминания о том времени сегодня приходят? Что вы вспоминаете?
1: Я вспоминаю мой двор, естественно, для любого мальчика это очень важно, двор. Я вспоминаю, как папа делал шашлыки за домом, и весь дом выглядывал в это время сверху. «Привет, Юра, как дела?» Да, и папа их всех звал туда, вниз. Вот он был очень такой хлебосольный. Я вспоминаю хоккейную площадку. Я, конечно, вспоминаю музыкальную школу. И самое главное, самый первый концертный зал – это в школе номер 6 города Долгопрудного наш спортивный зал, где мы выступали какая-то такая, какая-никакая, но была своя собственная группа у нас в школе, и мы играли на танцах, на мероприятиях всяких событийных, там, 8 марта, 9 мая и так далее. И, конечно, выпускные вечера. Без нас не обходились. Что еще? Ну, конечно, это концертная площадка, потом, которая находилась в Долгопрудной, это станция Долгопрудная, и там недалеко от станции была городская танцевальная площадка, где вот собиралась молодежь, и мы там устраивали танцы. Я там играл, набирался опыта как гитарист, как певец, ну и так далее. То есть оттуда я пошел в армию. Для меня это мой альма-матер, это моя как бы вторая родина, где я научился понимать, что происходит, говорить, писать, читать, сочинять, защищать слабых. Это все вот меня учил Долгопрудный всему этому.
0: Как вам Москва сегодняшняя, наш любимый город?
1: Обожаю. Лучше города не существует. Может быть, для кого-то есть какой-то другой город, потому что он там вырос. Я вырос здесь, Хамовник. Я там с детства. Так, и потому что Долгопрудный у нас время делилось на... Даже до пятницы мы были в Долгопрудном с братом, а потом родители ехали к своим друзьям в Хамовники, и они там, значит, на уикенд, ну, на выходных были в Хамовниках. Вот, и мы там, естественно, с Ваганом, с братом росли, учились плавать в бассейне имени Москвы, вот, который сейчас на этом месте стоит храм Христа Спасителя.
0: Да.
1: Вот, поэтому я ни с чем не могу это сравнивать. Это прекрасный, замечательный город, технологичный, замечательно, ну, все, любая отрасль. Мне нравится, что происходит. Мне нравятся услуги, прекрасная, замечательная доставка.
0: Доступность.
1: Да все вообще. Это потрясающее место.
0: Дорогие друзья, наша беседа продолжается, но я думаю, что вы все-таки меня не простите, если сейчас не прозвучит песня. Так, Игорь Арменович, скажите, пожалуйста, какая песня прозвучит сейчас?
1: А вот мы с вами говорили про портрет в карандаше, вот ваши даже отношения вы высказали, и мне вот оно совпадает с моим, поэтому я думаю, может быть, действительно, давайте послушаем вообще, как она звучит и что это.

0: Я Диана Гурская. Только что прозвучала песня «Портрет в карандаше» на волнах Радио России в программе «Дорогая передача». И сегодня вместе с нами Игорь Саруханов, композитор, исполнитель этой песни, замечательный, удивительный человек и гениальный артист.
1: Предстоит форум Агутина, теперь он называется «Агутин Фест». Меня пригласили, Агутин лично и организаторы, проучаствовать.
0: Класс.
1: Вот я в прошлом году участвовал также в этом фестивале, но теперь меня приглашают проучаствовать в этом фесте, где все будут исполнять песни Игоря Николаева. Это трибьют Игоря Николаева. У меня сразу после «Лёни» я иду к Игорю Яковлевичу Крутому, и он мне в юбилейный год, значит, такой подарок дружеский решил преподнести. Он пригласил меня на «Новую волну», и
0: Ой, вот теперь классно.
1: На мой собственный трибьют в рамках «Новой волны», где многие артисты будут исполнять мои песни.
0: Как здорово!
1: Это будет
0: повезло этим артистам, я вам скажу. Кто этот парень с гитарой? Слово из еще одной вашей песни.
1: Маленькая история, предыстория. Да? Я познакомился таким образом, я познакомился с автором текста. Это Михаил Исаевич Танич, гениальный поэт. Мы с ним познакомились на прослушивании каком-то очередном. Он подошел ко мне, сказал: давайте напишем песню. И я привез к нему домой кассеты, тогда кассеты были. Вот, просто наброски, скажем так, под гитару. И буквально за один день Михаил Саевич, он написал песню «Парень с гитарой», которая была одна из таких тоже первых в моем творческом пути. Это 86-й год, как сейчас помню. Вот, это была замечательная песня, которая стала визитной карточкой моей. Вот, «Парень с гитарой», она так и называлась.
0: В каком возрасте вы освоили все-таки гитару, и как гитара повлияло на вашу жизнь?
1: Я пошел в 10 лет, меня отдали в музыкальную школу. Ну, я там еще ничего не понимал особенного, но где-то, думаю, лет через 5 я уже стал понимать, что это такое, что это за инструмент. Вот, и когда я его освоил, и не только его, а есть вокально-инструментальное искусство. То есть ты исполняешь, ты не бренчишь, как у подъезда, а играешь конкретные партии на гитаре, и при этом ты еще должен спеть вокальную партию и создать образ. Это искусство. Вот. И я думаю, что где-то уже к 17 годам я уже, в принципе, владел этим искусством, поэтому меня легко взяли в ансамбль «Синие птицы», в ансамбль «Цветы». Вот. Мне было легко очень справляться с поставленными задачами этих вот групп.
0: Правда, что сегодня у вас целая коллекция гитар? Сколько их у вас?
1: 70.
0: Ой, как здорово!
1: Я себе на день рождения, на 70-летие, купил 12 гитар. Те, которые... Это мои краски, которых не хватало. Это кисти, которых не хватало мне. И это те самые гитары, на которых я играю ежедневно и ежеконцертно. То есть каждый концерт я играю на разных гитарах, я их разыгрываю таким образом.
0: Чем они отличаются, Игорь Арменович?
1: Тембрами. Там есть такая тембровая окраска, которая иногда вот по настроению, она просто нужна сегодня, и все. Я вот чувствую, что я вот сегодня возьму вот эту гитару, потому что у меня такое настроение, я буду сегодня играть вот на ней. Она поднимет мне настроение. Она изменит ход событий во время концерта. Я смогу поговорить там об этой гитаре. Более того, я же о каждой гитаре еще разговариваю.
0: Да, целую историю можно написать на самом деле.
1: Они там есть, да, эти истории.
0: Да. Сегодня, оглядываясь назад, могла бы жизнь сложиться как-то иначе? Вот как вы думаете?
1: Да, она могла бы сложиться, если бы мама, когда мне было 18 лет, не сходила бы на третий этаж к Владимиру Андреевичу, военному трубачу, который играл в военном оркестре, который не позвонил бы в ансамбль «Песни и пляски» Московского военного военного округа. Меня бы туда не взяли в армию, и я бы служил где-нибудь на подводной лодке или на границе нашей Родины. И, конечно, тогда бы я не встретил Стаса Намина, который пришел в этот оркестр, в ансамбль навестить своих друзей. И я бы там с ним не познакомился, и это было бы ужасно. Понимаете, поэтому я там познакомился со Стасом в армии. И был, конечно, приглашен, демобилизовался прямо в ансамбль «Цветы».
0: То есть выбор творческого пути в вашем случае – это судьба или все-таки призвание?
1: Это, наверное, мама. Мамино сердце, мамино ощущение, мамины страхи, что там сыну дадут автомат, и он будет там стрелять где-нибудь на какой-нибудь границе. Я думаю, тут все вместе Господь Бог помог. Он вообще направлял меня, я так думаю, всегда. Или словами того мальчика, который сказал: «Я желаю своей маме из 1000 игрушек одну самую мягкую», желанием моей мамы пойти к Владимиру Андреевичу, чтобы я служил рядом с домом, и так далее, так далее, так далее. А там дальше люди, замечательные педагоги, замечательные учителя по жизни. Это все, я думаю, Господь Бог. Такое ощущение, что он вообще рядом со мной все время. И, конечно, написание песен, которые остаются надолго, на многие десятилетия. Вот. Но я хотел бы еще сказать, что у нас тут скоро отпуска начинаются. У нас Черное море по нам уже плачет, я так понимаю. Нам скоро надо уже ехать в Сочи.
0: Так вот, да.
1: И надо всем готовиться, покупать купальные костюмы. Потому что сейчас, я думаю, надо послушать песню, да, «Виновато море», потому что действительно во всем виновато, что мы встретились, мы полюбили друг друга, мы отдохнули, нам вообще можно... я не знаю, стали красивее.
0: Дорогие друзья, время наше неумолимо летит. Но все-таки я попрошу Игоря Арменовича, чтобы еще раз к нам пришел обязательно.
1: Приду.
0: Ну, а сейчас хочу спросить у вас, что вы пожелаете нашим слушателям?
1: Вот отличный вопрос. Я хочу сказать, во-первых, благодарю всех, кто побывал за эти 3 прошедших месяца на моих концертах, которые прошли по всей стране. Это были юбилейные концерты. Очень благодарю всех за радость, которую вы доставили мне, за то, что вы нашли время свободное и пришли на концерт. И у меня следующий сезон начинается в сентябре и до конца года, и я опять вас зову на свои концерты, потому что там будут новая программа, там будут новые песни, те многие, которые вы сегодня услышали. Спасибо вам большое, пожелаю вам счастья, здоровья, прекрасно провести лето на море, загореть как следует, очень хорошо поесть. Я вас очень люблю. Ваш Игорь Саруханов.
0: И как раз то, что вы хорошо проведете время, в этом будет «Виновато море». Давайте все-таки послушаем эту песню «Виновато море».

0: Дорогие друзья, только что прозвучала песня «Виноватое море» в исполнении Игоря Саруханова на волнах Радио России. Еще раз огромная благодарность вам, Игорь Арменович, за фантастическую беседу, за огромную школу, за то, что вы делаете, за ваше творчество, за глубину и за каждую песню, в которой своя какая-то жизненная история. Большое спасибо и хочу вам пожелать всего самого-самого наилучшего, удачи всегда и во всем. Замечательный артист сегодня был с нами. Еще раз огромная благодарность. А сейчас я, Диана Гурцкая, прощаюсь с вами. До встречи через неделю. Слушайте хорошую музыку и наслаждайтесь.
1: Дорогая передача. Радио России.
2: 28 мая театр эстрады озарится светом 3000 свечей с музыкальной программой от «Люмисфера» «Быть собой». Это концерт «Подзарядка», где ритмы рока в живом исполнении оркестра и хора помогут найти зрителям настоящий источник энергии. Тот истинный огонь, который прячется в каждом из нас. Зрителей ждут композиции «Мьюз», «Пинк Флойд», «Леди Гага» и многие другие. Билеты на люмисфера.шоу. 6+.
3: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
4: По вопросам информационного сотрудничества обращайтесь по телефону 8 495 739 30 23.

0: Корабельские ВЛНР оцениваются как...
1: Нет никакого фактажа, который бы указывал, что это действительно был какой-то там штаб с беспилотниками и тому подобное. Хотя ранее они вот объективный контроль всегда давали. Поэтому в данном случае они...
2: Ну на них работает.
1: Слова просто слова.
2: Да. На них работает вся спутниковая группировка НАТО. Вот, и на них работают десятки, если не сказать сотни спутников. А если говорить про
1: спутники
2: Илона Маска, то и тысячи спутников. Они, правда, не наблюдения.
1: Беспилотники на Старлинке.
2: Да.
1: Вот. Вот в том числе, которые ударили по Старобельску. Те, которые до этого били и по другим регионам России, по...
2: Да хоть
1: просто
2: по
1: мирным гражданам, да, и до этого погибали мирные жители, и дети погибали от беспилотников на Старлинке Илона Маска, повторюсь. Просто в данном случае погибло очень много детей в одном месте и получили ранения.
2: Да? Только детей.
1: Только детей.
2: Детей и подростков. То есть это все молодежь. Там никаких там взрослых мужчин, инструкторов, там каких-то, или, не знаю, учительниц, никого вообще нет.
1: Не, ну там, просто... я так понимаю, была учительница, которая помогала, вот сейчас тоже там в СМИ опубликована учительница, которая вот уже после удара, она тоже, судя по всему, находилась в здании, но имела возможность помочь детям, вывести детей, как бы, помочь нуждающимся, кому может, что в ее силах. Вот, поэтому понятно, что там, может быть, пара учителей и было.
2: Нет, я имею в виду среди погибших.
1: На дежурстве. Нет, среди погибших.
2: Среди погибших. То есть абсолютно 100%. И, как я понимаю, это жертвы, просто дети мирно спали. Ну, то есть они там жили, соответственно, и просто ночью нанесли удар. Абсолютно не... это никак не было спровоцировано. Россия не наносила никаких таких ударов, ничего. Ну, то есть это был абсолютно просто спланированный акт агрессии. Я не знаю, кстати, зачем, но враг же редко что-то делает просто так. У него всегда есть какой-то определенный план, и... Не знаю, как-то, не знаю, это, мне даже сложно представить себе. Я знаю, когда они внутренние все истории делают, это чтобы отвлечь от воровства денег. То есть они там конкретно заворовались, вся украинская власть, они там внутри мутят какие-то истории и пытаются тем самым информационный, скажем так, фокус сместить с очередного Ермака там, или очередного Миндича, или очередного там еще кого-то. Не знаю, террористы, экстремисты, они там в России считаются или как. Вот. Но тут просто это какой-то безумный удар. Но интересно, что Россия очень быстро отреагировала на все это. То есть,
1: На дипломатическом уровне.
2: Да, помимо классических заявлений МИДа и так далее, но это работа МИДа, он должен заявлять, им за это платят, собственно, так, деньги и все остальное.
1: Вот там были заявления. Извини, нам комментарии прислали, что в новостях сказали, что уже 18 погибших.
2: 18.
1: Я вот сейчас проверяю, вот на ТАСС есть информация, что 17 погибших, 43 раненых и 4 пропавших без вести. Вот, то есть, ну, понятно, завал еще разбирают, друзья, к сожалению, эта цифра может меняться, увеличиваться, но не хотелось бы.
2: Я ночью делал видео, было 6, потом утром я проснулся рано, было 10. Ну, там, понимаешь, там достаточно большой список пропавших без вести.
1: Ну, сейчас пока вот видимо 4 пропавших без вести, 17 погибших, 43 раненых и 4 пропавших без вести.
2: Видимо, именно вот эти пропавшие без вести, они медленно переходят, видимо, находят погибших под завалами.
1: Да, то же самое, мы понимаем, что ранения настолько тяжелые, что кто-то из раненых может... Ну, как говорится, не вычухаться, да, не выкарабкаться. Будем надеяться, что больше не будет, что цифра погибших расти больше не будет. Вот, дай бог.
2: Ну, врачи в России здоровье очень хорошие.
1: Раненые. Да.
2: Как вот мы, кстати, есть хорошая достаточно статистика по раненым, которых все-таки удалось доставить в госпиталя. Ну, удалось доставить их в какие-то именно фронтовые там реанимационные пункты и так далее. Оттуда большинство все-таки стабилизируются и выживают. Но сейчас самая большая проблема на фронте — это, конечно, доставить. Ну ладно, про это поговорим потом. Тут хочется, наверное, хочется все-таки про реакцию России. Все-таки помимо классической истории с МИДом, всеми вот этими историями с озабоченностью, совбезами и так далее, Владимир Путин отреагировал прямо.

0: То есть на самом высоком уровне, на самом высоком уровне, буквально спустя там часы было заявление. Сначала это было на встрече с теми выпускниками, как я понимаю, «Времени героев». Вот. Позже это уже был Совет Безопасности, на котором тоже было сделано заявление. И также Владимир Путин попросил, насколько я понимаю, проработать наш ответ на такого рода действия. Мне сложно, то есть... Понимаете, был бы я там вот простым человеком с улицы, который вот просто сидит, разговаривает на скамейке, я бы, наверное, позволил бы себе иные предположения, каким бы мог быть ответ. Но на федеральном радиоэфире я не имею
1: плохих
0: права.
1: Плохих слов говорить нельзя.
0: Да, и плохих слов, и плохих каких-то предложений. Но вот на эмоциональном уровне вырываются одни мысли. А ударить по заводу или там какому-то складу с боеприпасами в ответ на убийство 18 уже подростков и детей?
1: 17. Да.
0: Ну, я просто Елену в очередной раз прочитал. А, дай бог, чтобы вот эта цифра действительно осталась 17. 17 ударить по какому-то военному объекту, мы и так по ним бьем, и должны бить, и бьют военные ежедневно, ежечасно. Мне сложно придумать, оставаясь в рамках морали, как можно на это ответить, на целенаправленное убийство украинцами и их главного помощника Илона Маска, огромного количества молодых людей.
1: Тут надо, на мой взгляд, просто...
0: Не комбатантов.
1: Мне кажется, пора уже устранять самым жестким образом тех, кто принимает решения по поводу в том числе таких атак, и в целом тех, кто, по сути, украинский режим, да, держит всю страну, я не знаю, как это назвать, это даже не рабство, в заложниках, что ли, да, учитывая то, что...
0: В заложниках, то, что, их же не выпускают.
1: То, что ТЦК творит, да. Вот, а насчет Илона Маска, вот я как раз пост тоже написал, надеюсь, ты его репостнешь.
0: А я
1: вот,
0: даже то, репостнул что... уже.
1: О, спасибо, благодарю.
0: Потом наш кружочек, надеюсь, вы
1: да.
0: посмотрели.
1: Вот на что я хочу обратить внимание. Я не понимаю, почему наши средства массовой информации и дипломаты на это не обращают внимания. Но обратим внимание мы. Да, и у нас радио самое свободное, самое продвинутое средство массовой информации.
0: Кто бы мог подумать, что самым свободным средством массовой информации в 2026 году будет радио. Спасибо Попову.
1: Да, и самым продвинутым, да, продвинутым. В плане смысловой нагрузки, я так не побоюсь этого слова. Вот. Я хотел бы выразить претензию к Илону Маску. Поскольку Илон Маск, он же строит из себя такого гуманиста,
0: технократа,
1: ну, в целом, ну,
0: миллиардер,
1: еще
0: знаешь, вот этот вот филантроп, да, красавчик,
1: еще немножко, улыбается. И в принципе там ореол засияет, как бы, да, вот.
0: Спаситель Земли.
1: Он передал технологии Starlink украинской стороне. Для того, чтобы они якобы могли защищаться от российской агрессии и тому подобное. Потом этот Starlink, когда и наши бойцы начали использовать, он решил убрать возможность с нашей стороны использовать Starlink, да, чтобы только украинцы могли. Хорошо, понятно. Он может нас не любить, он может нас расценивать как врагов. Но в данном случае Илон Маск не может не знать, что технология Starlink применяется для ударных беспилотников дальнего радиуса действия, которые уже неоднократно наносили удар по мирным жителям, среди которых были дети. А вот Старобельский колледж, да, на территории Луганской Народной Республики, там произошло массовое убийство детей при помощи технологии Starlink. И Илон Маск не может об этом не знать. Поэтому он соучастник. Илон Маск такой же убийца русских детей, как и вот украинские ублюдки в погонах, и которые во власти в Киеве сейчас находятся.
0: Причем смотри, Дань.
1: Я просто надеюсь, что западное мировое сообщество на это обратит внимание. И я просто требую, по сути, чтобы Илон Маск эту технологию запретил для применения вот в беспилотниках дальнего радиуса действия, которые уничтожают мирное население и в первую очередь детей.
0: И ты понимаешь, что в этой ситуации еще как бы добивает его вину? Если мы уже говорим про Запад, я просто опять-таки я понимаю, как мыслит Запад. И давайте будем честными. Очень часто Запад даже рад тому, что убивают русских людей, мирных и немирных. И он на это выделяет деньги каждый день, этот коллективный Запад. Но тут на самом деле, я просто посмотрел на дату рождения. Я вот когда ночью у себя там снимал ролик, посмотрел на даты рождения, понял, что это Старобельск. Вряд ли, я допускаю, но вряд ли, из Екатеринбурга или Смоленска дети поехали учиться в Старобельск. 15-тысячный городок в Луганской Народной Республике. Скорее всего, все эти дети родились в незалежной Украине. То есть, по сути, сейчас Илон Маск помогает убивать, как Украина говорит, украинских детей.
1: Юридически, не по сути, да. А чисто де юре.
0: Понимаешь, что они все русские, да. Это все понятно.
1: Да, но юридически, даже если мы берем
0: западное мышление.
1: Да.
0: Западное
1: до
0: мышление.
1: Этого по России наносились удары, да. И гибли мирные жители.
0: Старой России.
1: Ну да. Слушай, Киев — это тоже территория
0: это,
1: старой
0: это
1: России.
0: Это древняя Россия. Да, но тут суть в том, что даже если мы мыслим в западной парадигме, где в западной парадигме у них там это... Они не признают все наши референдумы, они не признают наши республики, не признают области Крым и все остальное. Ну хорошо, давайте. Я вот как гражданин Евросоюза и страны НАТО говорю. Ну если вы мыслите в вашей парадигме, то Украина, используя технологии Илона Маска и выделяемые Западом деньги, убила 17 своих подростков и детей. Это как? Ну, она же не признает нашего суверенитета, и весь Запад не признает. Значит, это украинские дети по их, еще раз говорю, по их там, вот этой юридической истории. Но да, тогда Илон Маск, гражданин Соединенных Штатов, занимается тем, что он помогает убивать украинских детей.
1: В данном случае конкретно не просто убивать, а убил.
0: Убил,
1: вот,
0: да.
1: Участвовал как соучастник убийства. Потому что его технологию, он разрешил технологию использовать для ударных дронов по мирным целям.
0: Высокоточно, как ты правильно отметил, которые
1: да.
0: Не где-то там, это не ракеты
1: случайно,
0: Фау-1,
1: да,
0: которые
1: да.
0: Плюс-минус город били во время Второй мировой войны.
1: Куда-нибудь туда.
0: Куда-то да. Туда. А это... Это оружие, которое имеет точность там плюс-минус 5 метров.
1: И при этом постоянный объективный контроль. То есть видеосвязь,
0: да.
1: Как раз-таки благодаря Старлинку, благодаря спутниковой связи, противник имеет возможность в режиме онлайн видеть видеокартинку происходящего, куда летит, какая цель поражается.
0: А что такое, чем били? Били дронами FP-1, это фаерпойнтовские дроны, не ракеты, не те фламинго, которые там вот действительно попадают, черт пойми куда. Это, так сказать, с обычным двигателем внутреннего сгорания дроны, которые производятся в том числе при активной поддержке стран Евросоюза, и в первую очередь, насколько мне известно, вот эта компания Firepoint, она завязана на Нидерланды,
1: Нет, там, по-моему, Германия.
0: Дания и Соединенное Королевство. Насколько мне не изменяет память. Вот, мне кажется, вот эти три страны, в первую очередь, помимо всех остальных, которые коллективно выделяют деньги на убийство наших людей, наших граждан. А теперь еще раз говорю, если даже говорить украинской парадигмой и западным, так сказать, западными тезисами, на убийство украинских же детей. Которые когда-то были рождены как граждане Украины. В любом, ну это факт. Ну, там, когда-то до Майданов, когда еще не все поехало кукух, когда еще можно было все изменить, и когда был еще мир и все остальное, и снимали фильмы, как едут в Одессу. Вот в то время родились эти дети. Это еще раз говорю, там в основном 5-й, 6-й, 8-й, там, 10-й год рождения. То есть это все домайдановые истории. Это все люди там, в возрасте 15-20 лет, где-то это уже молодые люди, где-то еще подростки. И все это люди, которые родились тогда. И тупо убивать своих детей, используя технологии Запада, это к вопросу о том, что вообще происходит на Украине, какой там режим.
1: Там это с 2014 года происходит. Для них это, к сожалению, привычное.
0: Понятно, для них никакой...
1: Потому в Донецке есть аллея ангелов.
0: Да, это... Просто плюс... сейчас это очередной триггер, потому что, еще раз, это люди не комбатанты. Они никак, никоим образом не участвовали в боевых
1: действиях.
0: Да,
1: это просто дети, в первую очередь дети. Тут еще момент, знаешь, в чем? Вот вспоминаются претензии Зеленского, которые даже на уровне Трампа, на уровне администрации президента США звучали о том, как Россия похищала украинских детей, да, то есть в том числе из Донбасса. А получается как? Вот когда начались эти нападки, какие-то там иски в суд, когда ну, Россия дала возможность детям из территории, которые, где проводятся
0: безопасные зоны,
1: боевые действия, да, или временно, или кто-то на постоянку переезжали в другие регионы России, ну, или там в санатории там временно как бы переехать, вот эти возможности. Они это квалифицировали как похищение детей. Вот.
0: То есть Россия в данном случае спасала украинских детей от самой же украинской власти.
1: Украинская власть, она пытается давить, чтобы дети остались на территории боевых действий и погибали на этих территориях. То есть тут, ну, слушай, ну, на самом деле, чему удивляться, если вот когда мы с 2014 года говорили, что власть в Киеве захватили сатанисты, на нас обвиняли, да, это там кремлевская пропаганда, ДНРовская пропаганда, вы там все выдумываете, не может такого быть и тому подобное. Тут уже, пожалуйста, украинские правоохранительные органы и украинский суд говорит о том, что глава офиса президента, бывший Ермак, это ближайший, это правая рука уже просроченного, но тем не менее президента Украины, да, Зеленского, он... То, что к ведьмам они обращались все, это ладно. То, что у них там какие-то ожерелья, там...
0: Это мы видели, это все трупов, ладно. Которые лежали в могилах.
1: Тут уже, но тут уже момент в том, что они землю из кладбища перевозят на свои участки,
0: да.
1: Вот, где их виллы строятся. И они заказывали это, и это материалы дела судебного, заказывали этой же ведьме порчу на смерть своим врагам, то есть тем, кто работает в правоохранительных органах, которые борются с коррупцией, вот именно и занимаются этими делами Миндича и так далее. То есть, ну...
0: В очередной раз экстрасенсы не смогли, слава богу. Вот, потому что враг моего врага, мой, ну, если не друг, то, по крайней мере, временный попутчик. Вот, поэтому, как говорится, пусть они там мочат друг друга хоть немножечко. От этого нам хоть чуть-чуть
1: станет
0: легче.
1: В данном случае это я говорю к тому, что там нет никаких моральных ограничений вот в киевском режиме.
0: А он же там, да, ему там сказали, что Зеленский какой-то сын сатаны, там какой-то, уж простите, еще раз говорю, за всю эту чушь, и, казалось бы, раньше это только на одном там телеканале, который там 27 выпусков рассказывает про порчу, родовое проклятие и все остальное, и я никогда не думал, что это мы будем серьезно обсуждать на военно-политическом, не знаю, как это наше назвать, шоу наших, как-то ли, моросячка вот это вот, на нашей войне. На политической моросячке. Так... Я не думал, что мы будем серьезно это обсуждать. Но действительно, люди, там, запрещенные в России все эти сатанисты и так далее, они реально это исповедуют, реально в это всю чушь верят. То есть люди, ну, как бы, предки которых участвовали в покорении космоса, там, ну, вот,
1: так строительстве здесь
0: атомных электростанций.
1: Самое страшное в том, пусть это не работает, это все фантазии, вымыслы и ничего не имеет общего с реальностью, но сам факт того, что верхушка украинской власти в это верит, значит, они будут действовать согласно своей веры. То есть там разные жертвоприношения и тому подобное. Вспомним даже 22-й год, когда нашли на территории Мариуполя на базе запрещенного террористического подразделения «Азов». Там такое капище, ну, сатанистское.
0: Да,
1: там
0: да.
1: Вот что-то голова козла, пентаграмма, ну, все как
0: все
1: вот в фильмах ужасов.
0: Да, да, да. Только
1: вот там у них это было, как бы, да. И мы опубликовали, мы сами такие, как бы, что это вообще такое? Вот. И когда опубликовали, начали писать, да, это все Мосфильм, это все фейк, вы сами это все построили, сами это все сделали. То есть постоянно из года в год не верили. Нет, нет, это не может быть. Сейчас уже, пожалуйста, на государственном и судебном уровне Украины это все подтверждается. То же самое касательно трансплантации органов. Мы с 2014 года говорили, что Украина, тогда, кстати, это курировала Тимошенко, ну, это по информации нашей разведки, вот что украинские власти, они вот в том числе участвуют в трансплантации органов не только раненых украинских солдат, да, но и там в том числе там какие-то мирных жителей, и там люди пропадают, их похищают и тому подобное. Вот, потом, вот только там какое-то время назад начали вылазить подтверждения этого. Ну, вот, и многое другое.
0: Вот Татьяна, поэтому... Татьяна просит, и, как говорится, мы требуем ликвидации,
1: да,
0: там, верхушки.
1: Вот, Татьяна, да, вот я это вижу, просто понимаете, мы такие вещи не можем говорить в эфире и призывать к такому.
0: Да.
1: Это,
0: ну, я же говорю, нарушение. Мы нет, вот я просто
1: мы,
0: читаю.
1: Мы вот насколько можем озвучить мысли, и что нужно сделать с украинскими властями, да, кто принимает решения по поводу боевых действий в целом, в том числе таких ударов. И то мы,
0: ну, как я уже говорил, мы стараемся.
1: Мягко не получается, да. Но нельзя.
0: Вы, если что, закон. Ребят, за нас заступитесь, потому что мы тут стараемся как бы подбирать какие-то слова, эвфемизмы, как-то вот обходить. Поверьте, мы тоже обычные люди, мы не какие-то там, то, что нам доверили два микрофона, я не знаю, спасибо этим людям, кто в нас так сильно поверил, но мы обычные люди, мы также, не знаю, ходим по улицам, также иногда говорим плохими словами, едим мороженое и все остальное. И мы тоже эмоциональны, и у нас тоже есть определенные эмпатия и какие-то нервы, которые тоже иногда сдают. И нам тоже очень сильно хочется выговориться. Мы даже иногда вам завидуем, что вы можете вот высказать все, что вы думаете, по крайней мере. А мы вот... Но опять-таки, я знаю, что нас часто смотрит поколение и постарше, те люди, которые очень хорошо помнят 80-е, а я как поклонник русского рока, вот тогда много чего хотел русский рок говорить, но за все могло прилететь. И были придуманы такие прекрасные какие-то иносказания и так далее. Я там когда-то изучаю раннее творчество там Кинчева, там условно Шевчука и так далее. И когда там худсовет какой-то был по поводу какой-то очередной песни, и Кинчев прямо говорит, эта песня в помощь борцам за свободу в Африке, короче. Я вот выражаю вот этим протест именно по этому поводу. Да, да, конечно, вот революционное движение в Африке очень сильно меня волнует, именно поэтому я написал эту песню. Можно исполнить? Да.
1: Это у нас в Телеграме тоже с 22 года появилась такая тема, как армия Лаоса.
0: Армия Лаоса, да. Да, вот, это вот эти все.
1: И ходят слухи, что даже дипломаты Лаоса спросили у наших дипломатов, а почему русские так не любят нашу армию? Почему постоянно критикуют армию Лаоса? Ну, что мы вам сделали?
0: Слушай, ну, а то тебя не смущало, что каждый год у нас такая близкая кооперация армии Лаоса, чтобы вы понимали, на самом главном празднике нашей страны, 9 мая, День Победы, последние там лет 10 постоянно ездили танки Лаоса. Вот по нашей красивой брусчатке, вот, которая на Красной площади, лаосские Т-34, вот, когда Лаос передал нам в обмен на новенькие 72-ки, глубоко модернизованные, как бы сказали, внизу вот Т-34, которые вроде как потом копнули, что были выпущены вообще после войны в Чехословакии, но как бы не совсем имеющие отношение, конечно, ко всей этой истории, но с другой стороны, из-за того, что в Лаосе достаточно хороший климат, и у них не было особого выбора в бронетехнике, они сохранились до наших дней в хорошем рабочем состоянии, и в целом для нас этот танк является одним из образов победы, одним из символов победы, как, я не знаю, пистолет-пулемет Шпагина там и так далее.
1: Сейчас получается так, наша война, она, в принципе, вывела танки, как и другую любую бронетехнику, да, как и автотранспорт из войны, из игры, вывела из игры. Но я думаю, что в любом случае, в обозримом будущем, когда будет найден способ, а я знаю, что его ищут, и есть некоторые наработки, пока не хотел бы озвучивать, именно способы защиты техники, именно активной защиты техники от FPV-дронов, танки снова войдут в игру, и их количество и качество также будет решать на поле боя.
0: И более того, танки могут быть беспилотными. И не обязательно, да. Не обязательно пилотируемые, не обязательно с экипажем. И я просто хочу пример привести из 80-х годов.
1: Вот так вот. Танки на оптоволокне.
0: Практически, практически. В общем, были учения «Запад-81». Ты по-любому видел эти кадры, по-любому наши радиослушатели могли видеть эти кадры. Это вот знаменитые поля все в танках. Вот. Их обычно всегда используют для изображения советской армии, как говорится, на пике своего величия. Вот когда поле, и там вот танки до горизонта. Короче, вот это вот учение «Запад-81». Крупнейшее учение, по-моему, на континенте со времен Второй мировой войны. Вот. И, соответственно, на этих учениях были, как всегда, красные, синие, там наши эти, и взяли старые танки Т-54, Т-55, которые уже списаны с ресурсом, и, соответственно, направили на наши позиции, и задача была у тех, кто защищался, эти танки остановить, ну, отбить, перейти в наступление, ну, все как обычно, чтобы победить. И тут началось самое интересное. То есть обычно идет танк, в него вот попадают с РПГ, если у него нет какой-то там динамической защиты, вот этой всей истории. Вот, после первого пробития из РПГ, что происходит? Экипаж оттуда бежит. Мы это видели в Сирии, мы это видели на Донбассе, мы это много где видели. Это вообще классическая история. И каково же было удивление, что танки на радиоуправлении, на самом примитивном, который отправили в один путь, выдерживали по 5, 6, 7 попаданий из РПГ, и ехали дальше вперед. Потому что, ну да, РПГ сделал дырку, да, внутрь боевого отделения залетели там какие-то осколки, дым, еще что-то. Но танк, в принципе, пока у него гусеницы натянуты и двигатель функционирует, он продолжает ехать вперед. Если не сдетонирует там боекомплект или что-то такое. Даже если он горит, этот танк, даже если еще что-то. Это к тому, что бронетехника при тех системах активной защиты, которые могут появиться, плюс при определенных доработках, плюс при том, что она будет на дистанционном управлении, сможет стать крайне живучей даже в условиях, если будет пробитие, даже если в условиях, если будет пробитие брони. И учения, говорю, «Запад-81», почти уже полвека тому назад, 45 лет, доказали о том, что техника, в которой нет экипажа, ты ее еще попробуй останови.
1: Ну да.
0: Она просто шли, как «Терминатор», есть даже эти кадры, одно попадание с гранатомета, два, три, четыре, и это Т-55-ка, которая, ну вот уже все, она и горит, и все, она продолжает ехать вперед. Ну и что ты ей сделаешь? Ну, условно. Понятное дело, что можно попасть в боекомплект, понятное дело, что можно выбить моторно-трансмиссионное отделение и так далее. Вот. Но сам факт заключается в том, что такая история была. И, кстати, одна из претензий к танку Меркау, вот там все рассказывают, ой, евреи придумали там невероятно крутой танк и так далее. У него, типа, двигатель стоит спереди, и он защищает солдат дополнительно вот тем, что он спереди. Но, как бы, в этом есть один маленький нюанс. При любом попадании в переднюю часть, там, кстати, тонкая броня, двигатель выходит из строя, и танк становится посреди поля идеальной
1: мишенью,
0: которая стоит на месте. А наши танки, бывало, выдерживали несколько попаданий, даже горящие, и уезжали, вывозили с экипажем, и в Грозном такое было, и на Донбассе ты по-любому эти кадры видел, даже подбитые, даже иногда в них кто-то мог, например, наводчик или командир погибнуть, но мехвод вывозил их, и, соответственно, люди оставались живы, потому что двигатель внезапно находился сзади. Сейчас, конечно, с дронами, дрону вообще плевать, где двигатель находится.
1: Ну да.
0: Дрон бьет куда угодно.
1: Слушай, ну действительно, на самом деле, я думаю, в ближайшем будущем будет такая аббревиатура, как БЭТ, безэкипажный танк. Вот есть БЭКи, да, безэкипажные катера, ага. Мы уже привыкли к этой аббревиатуре, а будет еще БЭТ, я более чем уверен. Но здесь вопрос будет уже такой радиогоризонт, вот, то есть вот именно передача данных на какой дистанции, это по-любому будут какие-то беспилотники, ретрансляторы.
0: БББМ. ББМ есть? А БББМ?
1: Это что?
0: Безэкипажная
1: бронированная машина. Да. Ну, кстати, вот вариант. Поэтому посмотрим. По-любому технологии нужно развивать. И, конечно же, нам нужно быстрее найти способ борьбы с FPV-дронами. Для того, чтобы ввести наш один из важнейших аргументов, это русские танки, которые всегда славились своей эффективности.
0: Да я говорю, это постоянно, вот постоянно нам рассказывают вот эту чушь, что вот, все, танки, никогда такого не было, теперь танки погибли, броня не нужна, ничего, это не сработает. Ну, не сработает, если вы ничего не делаете. Ну, еще раз говорю, ну вот были 30-е годы, Советский Союз сделал 20 тысяч танков с противопульным бронированием. Их жгли просто невероятными пачками. Ну, мы, слава богу, до начала войны придумали танки с противоснарядным бронированием. Одни из первых в мире придумали такие танки. Да, были кое-какие у французов наработки на эту тему. У англичан были очень специфические истории в виде «Матильд», но, тем не менее, массово были мы одни из первых с именно противоснарядным бронированием. И что случилось с этими легкими пушками, которые все, они уничтожили? 5-7 пушек на километр фронта, легких этих, 37 миллиметров, уничтожают с любой дистанции наши Т-26 и БТ, там и немецкие «Панцер-1-2». А тут бах, и КВ Т-34 наматывают их на гусеницы. Ну и, соответственно, немецкие «Пантеры» и «Тигры» тоже, к сожалению, наши «45-ки» наматывали на свои гусеницы. К сожалению, это тоже объективный исторический факт. Потом все, потом появились кумулятивные снаряды, 400 пробития, да. Все, 50-е годы, броня не нужна, уже защитить просто невозможно. Что наши придумали комбинированную бронезащиту, легкую, из стеклотекстолита, пластика и всякой такой истории. И бах, и Т-64 весом первые там 36 тонн имел лобовое бронирование в полтора раза круче, чем у танка «Маус» весом 188 тонн. Видишь, он имел при весе там, в 36-38 тонн такую же пушку, 128 на «Маусе», он в Кубинке стоит, у нас было 125, и бронирование от кумулятивов.
1: Это волну... где гусеница на высоте башни, да. Наверное, да?
0: Ну,
1: да,
0: примерно, помню, ну, да. Примерно, да. 188 тонн, самый тяжелый танк в истории, 200 у него лоб, 250 лоб башни на миллиметров. Вот. У Т-34 45.
1: Была программа...
0: Железный капут. Кстати, из Одессы. Из Одессы она снималась. Каламбур называлась.
1: Каламбур, да.
0: Вот. И видите, там 200 и 250, и вес 188 тонн. А в Т-64 советские гениальные конструкторы, ну, правда, русские в основном и евреи, они что-то там рассказывают, что украинцы, там как-то никого. Морозов, очень украинская фамилия, Морозов, чисто украинская. Ни Морозюк, ни Гринюк, ни Ткачук, уж простит нас Ткачук. Вот, абсолютно такая настоящая русская фамилия Морозов. Ну вот, придумали комбинированную броню. Красавчики. Потом бах, придумали мощные кумулятивные заряды. Птуры появились вот эти все, начали жечь танки. Все. Конец вашему Т-64 и Т-72. Что придумали наши деды?
1: Динамическую.
0: Динамическую защиту, коробочки, которые полторы тонны добавляли к весу. Но уже защита от кумулятивов становилась не 400-500 лобовой проекции, а 800-900. Просто вот так вот, за счет вот этих вот коробочек навесной динамической защиты. Полторы тонны. И наши отцы уже... когда-то, в конце 80-х, начали активно работать над комплексом активной защиты, которые вообще должны были нейтрализовать всю эту остальную историю. Поэтому я уверен, что мы обязаны, как потомки великих, придумать что-то, что вновь спасет русское танкостроение, которое уже раз пять хоронили и рассказывали, что танки будут никому не нужны, и по-прежнему наши танки наматывали на гусеницы наших врагов. Вот, поэтому я, конечно, верю в бронетехнику. На данный момент действительно дроны рулят. Дроны самая перспективная история. И кто в них будет крут, тот безусловно займет лидирующие позиции на мировой арене. Но не надо забывать не только про меч, но и про щит. Кстати, про щит. Вот наши друзья, повернутые на войне, на этой неделе выложили...
1: У нас все друзья повернутые на войне.
0: Все друзья повернутые на войне, но отдельно, как говорится, раз уж Ткачука...
1: Ты имеешь в виду телеграм-канал.
0: Телеграм-канал, да. У них нет пока в национальном мессенджере, но, как говорится, если что, это есть у меня. Продублировано. В общем, они сделали, у них появилось видео, как один из объектов нашей критической инфраструктуры защищает новый 30-миллиметровый автоматический стационарный комплекс с локатором и со снарядами дистанционного подрыва. Вот так вот. То есть локатор замеряет беспилотник. 30-миллиметровая автоматическая пушка.
1: Я видел это в прошлом году.
0: Да, но она показывали этот комплекс Дмитрию Анатольевичу Медведеву. Вот, а сейчас вы показали в деле, как он сбивает лютые и ФПшки, которые летят уничтожать объект.
1: Ну, он полностью автоматически, да, захват цели автоматически происходит, то есть без оператора.
0: Там два варианта есть, без оператора и в полуавтоматическом режиме, то есть он обнаруживает, захватывает, берет поправку, программирует, тебе надо нажать на красную кнопочку. Ну, то есть для произведения.
1: А плюс там вот этот локатор, который там стоит, он... уменьшенной дальности, чтобы дешевле это было.
0: Да, он дешевле, и самое главное, что он, видя, где летит...
1: Потому что смысла нет там на 25 километров тебе сканировать пространство.
0: Никакого.
1: Или на 5 километров даже. Тебе надо тридцатками сбить беспилотник.
0: Условно. Там фишка же в чем? В том, что он замеряет дистанцию до него, до летящего объекта, берет поправку автоматически, и самое важное, при выходе снаряда из канала ствола программирует каждый снаряд на подрыв. Например, он видит, этот снаряд, выстреленный сейчас такой-то поправкой, пролетит до беспилотника 997 метров. И 997 метров прямо у экрана камеры, у объектива камеры условно вражеского дрона происходит подрыв в воздухе этого снаряда. То есть ему не надо прямое сделать попадание. Mm-hmm. Прямое все-таки добиться достаточно сложно. Происходит выстрел там 10-15 снарядов, и они облаком осколков полностью перекрывают дрон, и он падает или взрывается в воздухе. Вот, собственно, что круто еще. То, что тебе не надо выпустить, как на панцире, там 200-300 снарядов, ты можешь выпустить небольшое их количество, они подорвутся рядом с... Как зенитные снаряды во Вторую мировую.
1: Посекут осколками, условно.
0: И посекут осколками. Только во Вторую мировую.
1: Ну, принцип ПВО, как бы.
0: Да, только во Вторую мировую каждый снаряд надо было специальным ключом выставлять, на сколько секунд у него будет подрыв, или как шрапнель ты выставляешь. Вот. А тут, собственно, все это в автоматическом режиме происходит, и в 30-миллиметровом доступном для нас калибре. Не сказать, что это ноу-хау, в мире никогда такого не было. До войны немцами была изобретена, и, к сожалению, на Украине эта система присутствует. Skyranger она называется. Там калибр 35 мм, такой же, как у Гепарда. Принцип действия тот же. Но нет ничего зазорного в том, что мы как бы берем какие-то правильные истории на свое вооружение. В конце концов, танк придумали англичане, а лучший танк сделали мы.
1: Да, я еще добавлю, ты тему ПВО поднял. В ближайшее время, это инсайдерская информация, как там, скажем, некоторые мои друзья сообщили, обрадовали, то, о чем мы постоянно писали в телеграм-каналах, вот в эфирах говорили, да, о том, что нам нужны мобильные огневые группы для борьбы. Вот как противник поступает,
0: многие, да,
1: так же поступать. Вот у нас в ближайшее время произойдут некоторые изменения в системе ПВО. Вот. Но именно как реформа, не в самом подразделении, а просто будут дополнительные, скажем, созданы отряды. Вот в регионах риска, да, при фронтовых регионах и так далее.
0: Там же резервисты, была какая-то история. Вот это
1: скорее всего, это будут просто, в принципе, тоже добровольцы, которые конкретно под ПВО будут. То есть такие.
0: То есть у них вот
1: я
0: дом,
1: так
0: их,
1: думаю.
0: Вот их дом или город, в котором они живут.
1: Ну, условно говоря,
0: вот
1: да. Просто
0: есть.
1: Это будут, ты идешь в подразделение конкретно ПВО, конкретно вот не армейское ПВО, такое.
0: Да.
1: Это будет, как знаешь, как я это вижу, как я это вижу, это будет такое ополчение ПВО. Или там, то есть это будет вот отдельно. Дружинники, знаешь, как вот были дружинники в советские времена, а так будут дружинники ПВО.
0: И у них будет повязка МОГ.
1: Да,
0: и
1: да,
0: все
1: да.
0: будут говорить, что
1: и
0: ты
1: это,
0: мог.
1: Это отличная все инициатива. Мог. Это инициатива, которую, насколько мне известно, и как я думаю, эту инициативу продавливает министр обороны. Вот, то есть у нас, слава богу, Андрей Ремович очень грамотный, очень продвинутый человек, и которому досталась очень тяжелейшая задача. Но он вот всеми силами пытается действовать на результат. И это не может не радовать. Поэтому я думаю, что в ближайшем обозримом будущем будут серьезные позитивные перемены в этом плане. Поэтому борьба с беспилотниками противника. И, я думаю, естественно, удары по нашей территории уменьшатся.
0: Ну, удары вряд ли уменьшатся, скорее увеличится количество перехваченных
1: ну,
0: объектов,
1: удары,
0: которые летят.
1: Я имею в виду эффективные удары.
0: Я
1: то есть,
0: понимаю,
1: когда будут
0: да.
1: поражаться какие-то объекты нашей территории, то есть беспилотники будут сбиваться.
0: Еще бы еще раз говорю, подключить инициативных ребят, которые летают на самолетах, условно все эти аэроклубы и так далее. Там тоже есть люди умелые, которые тоже могли бы дополнительно что-то сбивать.
1: Ну, здесь, я думаю, понимаешь, проблема, как я это вижу, опять же, когда в небе беспилотники, и будет еще наша авиация вот среди этих беспилотников их выискивать,
0: а там
1: то наземное ПВО. Ты думаешь, система своя чужая?
0: Нет, этого нет, но там можно как делать, как это делают, собственно.
1: Это очень рискованно.
0: Ну, ВСУ как это делают? Выделяют отдельные районы, в которых не бьет ПВО, и, соответственно, там уже работают вот эти инициатора.
1: Друзья, время подошло к концу нашего первого часа.
0: Но только
1: ровно
0: часа.
1: Через 15 минут встретимся и продолжим.
2: Неофициально о главном за неделю с Даниилом Бессоновым. Там, где слышат небо.
3: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
2: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары. Быть рядом со своей страной – это не лозунг, это внутреннее решение. «Позиция» – программа о тех, кто сделал выбор, кто говорит прямо и действует.
4: Моя работа гражданская – это актер театра и кино. Я могу там выступить, что-то сказать красиво. Но я понял, что это не совсем верно – приехать, спеть и уехать. Я месяцами жил с ребятами, обучался на фронте на медика, должность санитар-стрелок, работка не для слабонервных.
2: «Позиция» по воскресеньям в 15:10 по Москве и в 14:10 по времени Калининграда. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
5: Однажды Маракушев вышел из ресторана под утро в нетрезвом виде, нанял всех извозчиков, разделся догола, раздал им вещи своего гардероба. И в этот процессе впереди голый Маракушев, сзади извозчики везут его вещи, а городовые в это время отдают ему честь.
6: Я Марина Кирьянова. На канале «Радио России Иваново» слушайте истории Иваново-Вознесенска.
7: Было найдено 18 пудов золота в слитках.
6: Городские легенды оживают на частоте 89,1 FM.
2: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
8: На Радио России Кубань мы говорим о том, что и как делали наши предки, живущие в станицах.
9: В таких кулачных боях славились те, кто чаще всего побеждал.
2: Радио России. Главное радио страны. «Наша трибуна» – шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры.
10: Ты вот ради интереса залезь в интернет, посмотри, сколько стоит набор клюшек для гольфа.
11: Сколько стоит набор?
10: От 100 тысяч. Это причем самый такой
11: базовый, так сказать, для начинающих.
10: Дешманский.
11: Понятно. Вот будет такой вид спорта у наших школьников 1 сентября.
2: Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101,5 FM. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 19 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске до 18 возрастов.

0: момент находятся 7 человек. В больнице сейчас и Константин Дубовой. Он житель одного из ближайших домов. После удара бросился выводить студентов из захваченного пламенем общежития под огнем ВСУ. Рассказывает, вернулся, чтобы помочь другим пострадавшим. И тут по зданию ударил еще один БПЛА. Ольге Ковалевой 22. Ее состояние врачам удалось стабилизировать. Завтра ее переведут в отделение терапии. После взрыва сразу потеряла сознание. Спасти из-под завалов ее смогли благодаря соседке по общежитию. Она успела предупредить, рядом заживо погребен человек. На этих кадрах девушка просит достать подругу, которую полностью завалило обломками.
1: Мы слышали мощные взрывы, по нам сыпала штукатурка и был слышен запах газа. Ну, то есть, возможно, где-то были перебиты трубы, и к нам просто в помещение заходил этот запах газа. Потом открылась дверь и зашло 17 студентов из колледжа, то есть это проживающие как раз пятиэтажки. Они были в грязи, в крови, раненые.
0: Среди тех, кто первым пришел на помощь, были сотрудники МВД. Вместе со спасателями тушили огонь, разбирали завалы и бережно на руках эвакуировали пострадавших. Один из пострадавших сейчас в крайне тяжелом состоянии. Врачи борются за его жизнь. Еще пятеро в тяжелом состоянии. На связи с медиками из ЛНР их коллеги из ведущих московских клиник делают все, чтобы спасти жизни детей. Разрушенная часть общежития на данный момент почти полностью разобрана. Тяжелые плиты бетонных перекрытий поднимают при помощи спецтехники. Каждый час на месте трагедии объявляют минуту тишины. Все еще есть надежда услышать голоса тех, кто мог выжить под завалами. Среди пропавших девушки от 17 до 22 лет. Прямо сейчас в Старобельске и Старобельском районе объявлена воздушная угроза. Спасатели частично уходят в укрытие, но часть все-таки продолжает работать под угрозой вражеского налета и поисково-спасательная операция продолжается.
2: Отказ журналистов корпорации BBC от поездки в Старобельск является доказательством того, что коллективный Запад врет, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест удара ВСУ по колледжу в Старобельске аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами. Позднее Захарова сообщила, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN в отпуске. Накануне Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом, но подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Президент поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. Следственный комитетом России возбуждено уголовное дело о теракте. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Суточные потери противника на всех направлениях составили порядка 1210 военнослужащих. Оперативно-тактическая авиация ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками артиллерии, группировок войск вооруженных сил России поражены предприятия военной промышленности Украины, объекты энергетики, используемые в интересах ВСУ. Также в течение суток ударом подверглись цеха сборки, места хранения беспилотников, пилотников дальнего действия и позиции ВСУ в 142 районах, говорится в сообщении российского оборонного ведомства. Ирану и США удалось сблизить позиции, и это может привести к заключению мирного соглашения, заявил в эфире иранского телевидения представитель МИД Ирана Исмаил Багаи. А в то же время он воздержался от заявлений о скором достижении окончательного соглашения, отметив, что необходимо подождать, что произойдет в ближайшие 3-4 дня. Ранее стало известно, что иранская сторона согласовала с пакистанскими посредниками текст меморандума о взаимопонимании, который открывает путь для достижения мирного соглашения. Этот текст должен быть представлен американской стороне. Трамп тем временем заявляет, что в субботу планирует встретиться со своими переговорщиками, чтобы обсудить новое предложение Ирана. Он оценил шансы на сделку как 50 на 50. Закачка газа в европейские подземные хранилища 20 мая снизилась до минимального для этих суток уровня за всю историю, сообщает «Газпром». При этом Германия и Франция, крупнейшие экономики Европы, 20 мая в сезон закачки перешли к нетто-отбору газа из ПХГ. Объем отбора превысил объем закачки. По данным ассоциации, представляющей интересы Европы,

0: Европейских операторов газовой инфраструктуры на газовые сутки 20-21 мая уровень заполненности подземных хранилищ газа в Евросоюзе составляет 36,99%, что является минимумом с 2022 года. В эти выходные в столице спадет зной, в Москве будет умеренное и комфортное тепло, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
1: В Москве выходные зной спадет, в субботу скажется влияние гребня антициклона с запада, благодаря чему вероятность осадков сократится до минимума, из-за облаков выглянет солнце. Большую часть воскресенья осадки маловероятны, переменная облачность, ночное время в Москве плюс 10-13, а днем снова от 20 до 23 градусов умеренного и комфортного тепла.
0: По прогнозу синоптика, в московском регионе после выходных на смену июльской жаре придет по-осеннему прохладная погода.
2: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Махачкалинская «Динамо» на своем поле нанесло поражение «Уралу» из Екатеринбурга в ответном переходном матче за право выступать в российской премьер-лиге в сезоне 2026-27. Встреча в Каспийске завершилась победой хозяев со счетом 2-0. Мячи забили Гамид Агаларов с пенальти и Хусем Мрезик. Первый матч в среду в Екатеринбурге завершился со счетом 1-0 в пользу «Динамо», которая по итогам переходных встреч остается в РПЛ на следующий сезон. В эти минуты тольяттинский «Акрон» играет с Ротором. 36-я минута. Пока что ничья 0-0. Напомню, первый матч завершился со счетом 2-0 в пользу тольяттинцев. В баскетбольной единой лиге сегодня состоялся очередной матч полуфинальной серии между московским ЦСКА и Локомотивом Кубани. И встреча завершилась со счетом 103-92 в пользу армейцев. У хозяев 29 очков набрал Мелло Тримбл, сам став самым результативным игроком встречи. У гостей 20 очков на счету Патрика Миллера. Армейцы вышли в финал и встретятся с победителем матча «Уникс-Зенит». Счет в серии здесь 3-2 в пользу сине-бело-голубых. Защитник «Балтики» Кевин Андраде перешел в «Зенита», сообщает пресс-служба «Сине-бело-голубых». Соглашение с 26-летним колумбийцем рассчитано на 5 лет до конца сезона 2030-31 годов. Андраде выступал за «Балтику» с 2024 года и стал вместе с ней чемпионом первой лиги, а в прошедшем сезоне провел 32 матча во всех турнирах и забил один гол. Его контракт с калининградской командой был рассчитан до лета 2027 года. И на этом о спорте все. В студии была Екатерина Бредина.
3: По вопросам размещения рекламы на канале Радио России обращайтесь в АО «Росреклама» по телефону 495-780-5601.
0: Погода. В Калуге завтра небольшой дождь, плюс 23. В Твери небольшой дождь, плюс 22. В Ярославле небольшой дождь, плюс 23. В Тамбове небольшой дождь, плюс 22. В Липецке ясно, плюс 23. В Воронеже малооблачно, плюс 24. В Смоленске небольшой дождь и плюс 21. В Санкт-Петербурге синоптики на завтра прогнозируют облачную с прояснениями погоду. Местами пройдет небольшой дождь. Температура ночью плюс 13, днем 17 градусов тепла. В Москве в воскресенье ожидается переменная облачность, возможен небольшой дождь, температура ночью плюс 12, днем плюс 23. Атмосферное давление в столичном регионе будет в норме 748 миллиметров ртутного столба.
3: Прямо сейчас. Видеотрансляция в официальном приложении «Радио России», в социальной сети ВКонтакте и в официальном канале «Радио России» в Телеграм. Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым.
4: Друзья, добрый вечер. Это программа «Неофициально о главном». И мы продолжаем.
5: С Даниилом Бессоновым.
4: И Кириллом Федоровым.
5: Говорится.
4: Это наш второй час.
5: Говорит,
4: прямой эфир. Все серьезно.
6: На этой неделе президент побывал в Китае, но это отдельная история, мы, конечно, о ней обязательно поговорим. Небольшая страна Китай с небольшим населением.
4: Что там тот Китай?
6: Что там тот Китай в мире решает?
4: Лучше расскажи про
6: Латвию. О балтийских тиграх поговорим.
4: О балтийских тиграх.
6: Ну, все-таки у меня обязательным условием было со стороны, как говорится, спецслужб, Прибалтики, Евросоюза. Обязательно надо хоть немного упоминать про Латвию, так сказать. Плохой пиар, это тоже пиар, чтобы вообще не забывали, что существует такая страна.
4: Ну и заодно, как твоя предвыборная кампания, которая заранее началась.
6: Моя предвыборная кампания. Осенью выборы, кстати, в Сейм Латвии. Вот, там
4: ну, идет... братишка, я думаю, это слишком быстро. Ты туда попозже попадешь.
6: Ну, латыши очень сильно стараются, чтобы был шанс баллотироваться этой осенью и у меня. Вот, на самом деле, ну и как, собственно, миграционная служба России, она тоже не стремится лишить меня этой возможности, потому что как только у меня будет российский паспорт, меня сразу же лишат паспорта Латвии и гражданства Евросоюза, вот, и всех моих остальных европейских корочек. Но суть не в этом. Про Латвию, в общем-то. Мы еще не говорили про теракт со стороны Украины и то, что произошло в ЛНР. Еще раз хочется повторить, что я вот видео смотрел в перерыве, как родители опознают тела своих детей, и это просто, ну, просто что-то невероятное. Это, ну, я не знаю, я вот смотрю, у меня сейчас тоже это вот и в телеге есть, и так далее. Тяжело это подается, но украинские дроны на западные деньги убивают не только бывших граждан Украины, не только своих бывших подданных, а как они считают до сих пор и нынешних, они еще и кошмарят своих союзников за деньги самих союзников. Это какой-то новый способ, не знаю, сексуальная девиация какая-то очень специфическая. Латвия, конечно, в принципе страна, где, еще раз говорю, до недавнего времени премьер-министр женщина снималась в фильмах для взрослых, президент любил других мужчин больше, чем друзей, вот. И теперь у них новый вид развлечения — это давать деньги Украине, чтобы Украина постоянно во всей восточной территории Латвии вызывала воздушную тревогу, и теперь уже латышские дети...
4: Как ты вот это вот соединил, совокупил вот эти темы?
6: Работа такая, 14 лет работаю ртом, вот разговариваю, вот и так далее. Поэтому собственно, латышские дети сейчас... прячутся
4: в подвалах,
6: в бункерах каких-то еще оставшихся от некогда великой потерянной цивилизации СССР, вот, когда Латвия была на пике своего величия. Вот, и, соответственно, сейчас они вспоминают эту советскую историю, находясь в советских бункерах, смотрят фильмы о том, как украинские дроны... просто вопреки всем своим желаниям почему-то отклоняются, летят по территории Латвии. И вот сегодня очередной украинский дрон попал в озеро Дидзис. И
4: еще раз, как там называется?
6: Дидзис, по-моему, оно называется. А вот я, кстати, там даже когда-то был. Довольно живописное местечко. Вообще Латвия самая лесистая страна Европы. На процент лесов самый большой, даже больше, чем в Белоруссии. Вот. А, собственно, для понимания, да, сколько там лесов и болот и вот этого вот всего. А, вот кто бывал в белорусских, вот так же и чуть-чуть больше даже. Ну и, собственно, украинский дрон нанес удар по территории Латвии очередной. То есть не только те, которые ударили по нефтебазе, не только те, которые еще что-то. То есть сейчас практически каждый день, либо через день украинские дроны вызывают воздушную тревогу. И, собственно, теперь уже наносят удары. Пока не очень прицельно, но лихая беда начала, они... Я думаю, что рано или поздно начнут наносить эти удары уже и по гражданскому населению, и не ровен час, когда гражданское население Латвии начнет умирать от украинских дронов. На данный момент регион вот этот восточный, Латгалия, вот к нему в Латвии относятся как на Украине к Донбассу. Вот, вот для понимания, вот есть титульные регионы западные и северные, они там просто...
4: Ну, понятно.
6: Вот примерно. А Латгалия, нет, там даже не то, что русские живут, нет, там много русских, там высокий процент русских, но в Латгалии живут латгальцы, короче. А вот латгальцы, они, наверное, чем-то напоминают людей из Донбасса, короче, вот примерно. То есть только Латгальцы, они, в отличие от тех, кто работает на заводах и в шахтах, они больше колхозники. Но у латгальцев свой язык, латгальский. Латыши не признают латгальцев как отдельно, лотгулешу Володу у них. Вот, они не признают латгальцев как отдельную национальность.
7: То есть латгальцы, получается, фермеры, да?
6: Ну да, фермеры.
7: Что, колхозники звучит в последние времена, ну, как-то не очень, да.
6: Условно, хорошо. Фермеры, там, частные какие-то там землевладельцы, как угодно назовите. Ну, в общем, это не богатый регион. Это не очень богатый регион. Это сельский регион. Достаточно, может быть, даже депрессивный в каком-то
7: смысле. За что их так не любят?
6: Вообще, в 91-м году, если бы латгальцев вывели в отдельную национальность, у латышей могли бы быть нюансы, связанные с тем, что они могли стать национальным меньшинством в Латвии. Вот. А поэтому всех латгальцев записали вместе с другими в латыши. Ну, они, как бы, конечно, не русские латгальцы, но и не совсем латыши. Вот они немножко все-таки отличаются. Но суть, как говорится, не в этом. Суть в том, что их там не очень сильно любят. И Латвия, которая тратит миллиарды евро в маленькой бедной стране, напоминает, что население Латвии де юре 1,8 миллиона, де-факто 1,5 миллиона. То есть это как район в Москве. Вот. Тратят невероятные деньги на оборонку, и ни один дрон сбить так и не смогли. Единственный дрон, который летел через территорию Латвии, смогли догнать только в Эстонии. Вот. И мое любимое. Украинский дрон, сделанный на европейские деньги, который летел ударить по России через территорию Латвии.
7: Собран, был, возможно, даже в Латвии.
6: Был сбит, еще раз говорю, украинский дрон, собранный на европейские деньги, который летел через территорию Латвии по американским спутникам, чтобы ударить, залетел в Эстонию, и там был сбит американским истребителем F-16, которым управлял румынский летчик. Вот если бы мне 15 лет назад рассказали бы вот такую историю...
7: Ну, это какой-то символ дружбы народов.
6: Я просто бы не поверил, что вообще это возможно. Но румынский летчик на американском истребителе, сбивающем в небе над Эстонией украинский дрон, летящий атаковать Россию, собранный на деньги европейских налогоплательщиков, это, ну, полный феерический сюр. Но реальность заключается в том, что Прибалтика по-прежнему обвиняет во всем этом Россию.
7: Естественно.
6: Все ноты протеста в Прибалтике идут по направлению России. И все это ухудшается тем, что у них предвыборная грызня, которая в октябре выборы у них, соответственно, и они перекладывают друг на друга там ответственность, кто больше за украинец, кто больше там тот или другой. И, конечно, я на все это смотрю с некоторым вообще удивлением и думаю, ну, вы там что-то закупаете, деньги тратите, страна нищает. Вот серьезно, оставили бы в Латвии только полицию и тратили бы деньги на развитие инфраструктуры, экономики и всего остального, без помощи Украины, существовали бы как транзитная страна, вот жили бы люди, все же было бы у них нормально. Но, видите, европейскость, она такая.
7: Кстати, представитель Латвии в ООН по поводу удара украинских ублюдков по Старобильскому колледжу заявил, что это фейк, это неправда. И, по-моему, Дания, представитель Дании, если не ошибаюсь.
6: Дания и Латвия, абсолютно верно.
7: Ну, это просто ублюдки. Ну, по-другому, я просто, ну, не знаю, это вроде как, ну...
6: Что нет доказательств. И там Небензи, кстати, если не ошибаюсь, очень красиво их парировал. Он говорит, это еще не факт, что Украина ударила. Небензи говорит, а ничего тот факт, ну, он, конечно, не так выразился, не по-зумерски, но был бы он зумером, мы сейчас работаем на молодежной аудитории, он сказал, а ничего тот факт, что Украина сама признала то, что нанесла удар. И вот, собственно, на это латышам и датчанам особо... Ну, как, датчане сами участвуют в нанесении этих ударов. Не так, наверное, активно, как Илон Маск, но, тем не менее, тоже участвуют. Ну, вот, и, соответственно, а Латвия... Ну, Латвия, понимаешь, давай будем честно. Латыши рассказывают про любовь к Украине только потому что украинцы сейчас убивают русских. Но глобально для большинства латышей украинцы и русские никак не отличаются. И для большинства латышей украинцы и русские, я имею на это право, как гражданин Латвии так заявлять, который прожил там, все это видел, для них мы все оккупанты. Вот в Латвии всегда очень прекрасная была история, связанная с тем, что у нас дружба народов, евреев, там, казахов, я не знаю, армян, понятное дело, русских, там, белорусов и всех остальных, и украинцев в том числе, заключалась в том, что нас все, латыши всех называли русскими и всех называли оккупантами. Всегда. И даже если где-то изображали, что якобы мы это хорошие русскоговорящие, они нас всегда говорят, русскоговорящий латвиец. Латвиец это, я не знаю, что такое, а латвийка это вообще сорт запрещенных трав. Вот, на жаргоне. Вот такое латвийка. Но почему-то...
7: Первый раз слышу, если честно.
6: Да? Ну, это местная история, вот когда растет определенное запрещенное вещество в виде травы где-то, и их там выращивают, это вот называлось латвийка. Вот, поэтому я никогда не был, слава богу, ни латвийцем, ни слава богу, никогда не был, не ассоциировал себя с латвийкой. Вот, я всегда был русским, который родился в Прибалтике, у которого там семья живет в Европе и жила в Европе, и, ну, так вышло исторически. Но я всегда считал себя русским, и все вот эти вот какие-то русскоговорящие, латвийцы, это какая-то абсолютная чушь. Есть латыши, есть русские, есть там евреи, не знаю, есть кто угодно. Ну вот, ну вот. Собственно, с великими балтийскими тиграми, я думаю, что мы на сегодня закончили. И перейдем к
7: Китай.
6: Настоящим.
7: Да, кратко хотелось бы просто озвучить. Это важная тема. Во-первых, многие там начали какая-то конспирология. Какие-то вот Трамп и Си Цзиньпин встретились, и что-то там такое было, что Путину пришлось срочно вылетать в Китай. Но встреча Путина и Си Цзиньпина была запланирована заранее. И встреча Трампа и Си Цзиньпиня должна была состояться...
6: Подожди, сейчас будет шутка. Наши гадалки круче, чем их гадалки. Кстати. Наши гадалки предсказали, что многоходовочно надо будет встретиться именно этого числа.
7: Учитывая, что встреча Трампа и Си Цзиньпиня была запланирована намного раньше, там, по-моему, даже в марте они должны были встретиться, но из-за того, что Трамп ввязался в войну в Иране, и она пошла не по плану, вот, то пришлось отложить эту поездку. Но, тем не менее, Трамп и Си Цзиньпинь встретились, вроде бы как, понятно, обменялись там некоторыми любезностями. Выглядело все, как всегда, друзья, прилично. Такие встречи не могут проходить в какой-то негативной обстановке. Всегда все позитивно, все за все хорошее против всего плохого. Но Китай по поводу Тайваня высказался однозначно. А Трамп после поездки в Китай, я так понимаю, снял начальника разведки или в процессе снятия на оперативника ЦРУ, который на земле как бы много десятилетий проработал, да, и он сейчас, по-моему, замом был, а сейчас вот он будет первым лицом в разведке американской, и который считает Китай именно экзистенциальной угрозой для Соединенных Штатов. Вот. То есть какое-то странное такое совпадение. Вот, кстати, Андрей Медведев обратил на это внимание на своем канале. Очень интересная аналитика получилась. Вот. Наш президент съездили тоже. Заявление, сообщение все в таком ключе тоже позитивном. Ну, как и должно быть, да? Но, понятно, там многие заметили, что с Путиным там вроде бы как чайная церемония была, то есть какие-то такие свои особенности, хотя вроде бы как оформление практически одинаковое было. Понятно, что были заключены там договора о дружбе или усиление договора о дружбе, который в прошлый раз подписали, ну и так далее. Но, тем не менее, какие-то стратегические решения были приняты. Ну, и я так думаю, наверное, может быть, вангую, что эта встреча в том числе была ну, чтобы там какие-то флажки расставить, как говорится, да, и что сейчас, я у себя на канале написал, там не все поняли о том, что стратегическое терпение России подходит к концу, и в ближайшее время, уже в этом году, мы увидим конкретные действия России не только на украинском театре боевых действий, но и, возможно, в других локациях против тех, кто проявляет агрессию в адрес нашей страны. Вот. Поэтому посмотрим. Я думаю, этот год будет очень интересным, как мы и прогнозировали. В этом году уже будет, в принципе, я думаю, все понятно. И кто союзник, кто друг, кто враг. Но самое главное, какие у нас цели и что будет дальше. То, что многие продолжают заявлять, что перемирие вот-вот-вот. Сейчас и на Зеленского давят, на Ермака давят, на всех давят. В это я, как бы, друзья, не верю. Война будет продолжаться, пока мы не достигнем всех своих целей. А главная цель — это обеспечить безопасность России. Только так. Поэтому это еще история надолго. Европа не выпустит, ну, Запад коллективный в целом, Украину из этой войны уж точно, и нас, соответственно, тоже. Вот. Украинцы, судя по всему, ну, в первую очередь в лице их власти, не против воевать до последнего украинца. Вот. Поэтому у нас вариантов не будет. Нам нужно воевать и готовиться к тому, что Европа готовится к войне с нами на 29-30 годы. Вот. Нам нужно подтянуть в первую очередь, наверное, свои научно-технические пробелы, в том числе и связанные с военными технологиями. В первую очередь нам нужно подтянуть связь, и нам нужно найти способ борьбы с беспилотниками для нашей бронетехники. И вот это все нам нужно сделать до того момента, когда Европа захочет вступить в войну. Это не инсайт, это мое субъективное мнение. Поэтому это можно воспринимать, как вам больше нравится. Согласны, не согласны, но у каждого есть право на свое мнение. Что вы скажете, Китай, вот это молодой человек?
6: Про Китай, слушай, не, ну, про все это я тут с тобой согласен. И, как говорится, это уже далеко не секрет, мы неоднократно об этом говорили. В Китае еще произошла трагедия сегодня, насколько я понимаю, ночью.
7: Так, что случилось? Что-то
6: шахта у них взорвалась, по-моему, 90 погибших. Владимир Путин сегодня выразил им соболезнования.
7: Также присоединяемся, выражаем соболезнования.
6: Я, кстати, выкладывал у себя это тоже там на канале. И у меня, знаешь, комментарии некоторых людей, я зашел в комментарии, вот, это нам нужно соболезнование. Ну, Китай в данном случае, еще раз говорю, пострадал. У нас трагедия, у них трагедия. Это абсолютно нормально, правильно выразить со стороны президента. Я думаю, что любой воспитанный человек, несмотря на то, что трагедия у нас, понимает, что выразить соболезнование — это нормально, это в рамках наших традиционных действительно ценностей, в рамках наших религиозных ценностей, любой конфессии, которую мы не возьмем, да и просто воспитанного человека, который понимает, что если где-то погибло 90 людей, то это не умаляет ни нашу трагедию, которая произошла у нас, не является чем-то нормальным. Поэтому, конечно, я тоже присоединяюсь. И не стоит думать, что президент забыл там о своих и так далее. Он вчера уделил много времени. Я думаю, что многое осталось за кадром тех заявлений, которые были сделаны. И это в целом нормально. Но понятное дело, что в первую очередь надо надеяться не на Китай, не на еще кого-то, на, в первую очередь, самих себя. Да. И если мы будем сильны, нам тоже помогут, но, как говорится, надеяться, как Украина, сделать все ставки там тоже на Запад. Хотя, опять-таки, на Запад делает ставки, но Украина сама внутри много чего интересного придумывает, интересного в кавычках для нас, но...
7: Нет, это интересно, то, что это смертоносно.
6: Это смертоносно. Да,
7: там
6: это,
7: люди, да, но креативные,
6: но люди креативно думают, к сожалению. Да. Да, и...
7: Слушай, вот следующая новость, которая была на этой неделе, это успешное испытание ракеты «Сармат». Вот многие, знаешь, кто-то эту новость гиперполизирует, кто-то, ну, большинство не понимает. Ну, сармат и сармат, ракеты и ракеты. У нас и так есть много разных носителей стратегического ядерного оружия и так далее. Вот объясни, ты же технически крайне подкован в военных технологиях, парень.
6: Там рассказывай все эти цифры, на сколько тысяч километров.
7: Нет, а цифры, я думаю, это все... Но насколько важно это... вот то, что у нас прошло успешное испытание ракеты «Сармат»?
6: Ну, тут надо еще раз говорю, понимать, что есть два момента. Один, у людей, безусловно, все эти истории про ядерное оружие на фоне происходящего, всех этих ударов по детям, на фоне непростой ситуации на фронте, мягко говоря, затянувшейся специальной военной операции, которая, конечно, пошла не по плану, и мы, конечно, думали, что все будет совершенно иначе. Вот, многие, конечно, негодуют. Зачем нам ядерное оружие, если мы его не используем? И мы тратим... А ядерное оружие — это очень дорогое оружие. Это очень дорогое оружие. Это, слава богу, мы не знаем цифр, сколько это все стоит. Если бы мы их знали. Вот. Но ядерное оружие — это оружие, которое дает России возможность не, как говорится, вести какую-то свою обособленную политику, за которую мы получаем... Иногда больно получаем, иногда прям в лицо получаем, иногда очень неприятно и с точки зрения и потери, с точки зрения экономики, с точки зрения самолюбия, там по-разному. Но по-прежнему мы имеем право на это мнение исключительно благодаря наличию у нас ядерного оружия. Можно ли его применять в зоне специальной военной операции или нельзя? Ну, я говорил, всем предлагаю сделать такой для себя, ну, скажем так, ответ, ответить на вопрос. Если бить, ну, говорят, ну, бейте тактическим ядерным оружием по полям, вон где сидят эти. Можно ударить, но тогда одна ядерная боеголовка тактическая за 200 человек 30. Ну, объективно, потому что сейчас, да, не даст соврать, в посадке сидят там 2-3 бойца. 2-3 бойца, их прикрывают дронами из тыла, к ним подвозят еду, воду и все остальное, они там номинально сидят, или в доме, или в подвале каком-то сидят. Тактическое ядерное оружие, ну, вот у меня был админ недавно, мы вели там эфир прямой в интернете, в этих ваших ютубах, вот, и он, кстати, интересные цифры раскопал. В Советском Союзе испытывали вот в 55-м году ядерную бомбу 40 килотонн, это 3 Хиросимы или 3 Нагасаки, и били, собственно, этой ядерной бомбой по окопам. Так вот, окопы не закрытые уничтожались в радиусе 1 километра от 40-килотонной атомной бомбы. Это 3 Хиросимы и Нагасаки. Всего лишь 1 километр. Это не перекрытые, а сейчас в зоне СВО почти все блиндажи закрытые с вот этими всеми норами и всем остальным. Такие уничтожаются в радиусе 600 метров от 40-килотонного боезаряда. Еще раз говорю, это 3 Хиросимы в одном заряде было. То есть лупить этим тупо по линии фронта, ну, как бы особо это чудес не сделает. Тем более радиосвязь, кстати, оставалась, еще и дроны вполне возможно будут летать во всей этой истории. Все эти рассказы про эми-излучение, они, мягко говоря, были опровергнуты в рамках реальных испытаний еще в 50-е годы. Вот, поэтому, если уж куда и бить этим тактическим ядерным оружием, это вот по тем сооружениям, которые мы не можем вывести из строя уже много лет. Это что? Заводы, порты, мосты через Днепр. А что такое мост через Днепр? Это надо бить в центр Днепропетровска. Если мы вдарим тактическим ядерным оружием и снесем этот чертов мост через Днепр в центре Днепропетровска или Запорожья, вы представляете вообще, какое количество мирных людей погибнет? И молчу, что это там исконно наши города, которые очень часто основывали наши великие, как вот Одессу, например, основывала Екатерина II и так далее. Ну, как бы такой сомнительный вопрос. Так, есть, конечно, города, которые, например, основывали поляки, их не жалко.
7: Все понятно.
6: Вот, но
7: не
6: это,
7: продолжаю.
6: Да, но это отдельная история.
7: Хватит.
6: В рамках шутки юмора.
7: Этих фантазий.
6: Вот, да. Поэтому ядерное оружие в России существует для того,
7: чтобы... И слава богу.
6: Мы могли вести свою суверенную политику. Но было бы хорошо, чтобы помимо передового ядерного оружия, мы были на передовых позициях в других моментах. А для этого сейчас мы должны заняться искусственным интеллектом и дронами. Для того, чтобы мы занимались искусственным интеллектом, нам нужны наши айтишники, хорошо работающая связь, конкурентные зарплаты и, конечно, идея, идеология, хоть и идеология запрещена Конституцией Российской Федерации, но какая-то должна быть тогда национальная идея. Вот были же какие-то национальные проекты, вот, хотя так себе сравнение, но вот хотя бы какая-то национальная должна быть идея. Еще раз говорю, я предлагаю прекрасная идея русского мира. Вот, крутая идея русского мира. Это американцы несут демократию, мы должны нести русский мир. А русский мир должен быть крутым продуктом. Помимо силы, он должен предлагать какие-то позитивные моменты. Надо рассказывать про то, что хорошее у нас есть, сохранять то, что есть, и так далее, и тому подобное. Вот, поэтому искусственный интеллект, дроны, а ядерное оружие просто позволяет этим искусственным интеллектам и дронам заниматься.
7: Вот следующий, очень-очень долго, надо быстрее, надо в режиме блиц практически.
6: Какой
7: следующий
6: блиц?
7: Вопрос тебе тоже.
6: Давай.
7: Ты по-любому видел это видео, которое снял украинский беспилотник, на котором была наша Герань-2 с ракетой класса «воздух-воздух» и камерой заднего вида.
6: Да. Да.
7: Что это, объясни? Во-первых, ну понятно, ракета «воздух-воздух» — это для того, чтобы сбивать авиацию противника, которая пытается использоваться для противовоздушной обороны.
6: Те самые...
7: А вот камера заднего вида...
6: Ну, все очень
7: просто. Это просто комплектация «Престиж»?
6: Алабуга, передаем привет. Алабуге, да, передаем привет и сталинским соколам, и всем остальным. Вот, нет, хорошо, это надо вырезать, короче. Монтажер, сделай шорт из этой истории. И обязательно надо картиночку какой-нибудь Лада Гранта Приора плюс-минус Эдишн.
7: 3D Pro.
6: Вот, нет, на самом деле, да, ракеты «воздух-воздух» — это как раз-таки кошмарит вот эти самые вертолеты и легкомоторную авиацию. А камера заднего вида очень просто. Сейчас Украина до половины наших гераней сбивает с помощью разного рода дронов ПВО. То есть дроны занимаются уничтожением дронов. То, что, в принципе, должны сделать мы, при всем уважении к нашим ребятам на К-52, я их очень люблю, вы мои самые, как говорится, красавчики, всем нашим летчикам Су-30, Су-35 передаю привет, ПВОшникам, но дроны должны сбивать другие дроны. Украина это делает, и делает, к сожалению, для нас достаточно успешно, но, как всегда, есть меч и щит. Камера позволяет увидеть приближающийся сзади украинский дрон-перехватчик и совершать условно противозенитный маневр, если так можно выразиться, то есть вести определенные уклонения. Кстати, когда мы видим украинские дроны, которые управляются на Старлинке, там уже часто в ручном режиме, они тоже совершают противозенитные маневры, обходы зон ПВО, видят, по ним летит трассер условно смога, они совершают уклонения, и вполне себе вот эти сделанные из говна и палок, простите меня, и водопроводных труб дроны, они достаточно неплохо маневрируют, и на многочисленной кинохронике, как бы сейчас, как бы раньше сказали, мы можем видеть всю эту историю. Поэтому да, герани — это средство защиты достаточно дорогой герани от того, чтобы ее сбил очень дешевый дрон. Она может ускориться, может с крейсерского режима перейти на большую, так сказать, тягу. У нас же, например, Герань-5 есть с реактивным двигателем. Да, и у нее там тоже есть крейсерский режим, есть, соответственно, когда можно поддать немножечко газу.
7: Форсаж.
6: Форсаж, да. И там садится, сразу выкидывают школьника, который до этого ей управлял. И садят такого опытного киберкотлету, как мы раньше говорили, киберспортсмена, да, киберкотлету. И вот киберкотлета сразу садится, и давай ей рулить и все остальное. Кстати, из прикольного, не буду говорить прям рекламу и все остальное, но мне прям понравилось. А я там недавно тоже там рекламировал, но вот это сейчас скажу просто так. Короче, есть возможность срочникам проходить срочную службу, не там, где косят траву, красят бордюры, деревья, вот это вот, березки побелкой, там вот эта вот вся история, а там с геранями. Реально выучиться на оператора или инженера, и там платят сотни тысяч. в месяц.
7: Ну, отлично.
6: Вот, как бы, я считаю, очень... И тебе, то есть, зачтут это как срочку, тебе дадут военник, 12 месяцев у тебя, то есть, это вот... И еще за это заплатят от 150 косарей в месяц. В общем, ну, там, понятное дело, не каждый с улицы, то есть, надо немножечко и учиться хорошо в школе, и дружить с головой, но я так прикинул, отслужил 12 месяцев срочки. Если ты умеешь с паяльником, вот пацаны, зумеры, которые умеют работать не только, как говорится, там...
7: Не только пальцами, но и паяльником.
6: Не только пальцами, но и руками, да, да, да. И знают, что паяльник — это хорошая штука. Ты 12 месяцев отслужил срочку, и 3 миллиона 600 тысяч у тебя накапало зарплаты. Нормально так выйти с 3600 во взрослую жизнь? Мне кажется, что... Ну, это, конечно, только для тех, кто дружит и с головой, и с руками, и всем остальным. И, кстати, повод для мальчиков учиться... Вот, как говорится, сложные времена дают возможности иногда. И если бы у меня, наверное, была бы возможность проходить срочку, и я был бы 18-летним, там, 17-летним парнем, я бы, конечно, задумался о том, чтобы и родине помочь. И потом такой вышел, еще будешь рассказывать, потом будешь через 60 лет на параде Победы ходить и рассказывать, как ты на срочке собирал герани.
7: Очередная прожарка в Call of Duty.
6: Кстати, про прожарки и Call of Duty и все остальное, и Киев. Зеленский только что сделал заявление о том, что мы готовим калибровку, а возможно и раздадим по орехам по Киеву. В общем, скорее всего, ответом будет, по мнению Зеленского, удар по Киеву.
7: Да. Татьяна спрашивает, разве нельзя неядерным оружием разрушить мосты? Ну, как бы можно, но, во-первых, вы сами опоры, я не знаю, чем нужно разрушать и как долго опоры мостов, да, их же называют также быки. Потому что строили еще в советские времена старые мосты, особенно через Днепр, которые рассчитывались на то, чтобы они выстояли под ядерным ударом, причем, скорее всего, стратегическим. Вот. А так, чтобы попасть точно и разрушить пролет, ну, можно, да. Но пролет быстро восстановят.
6: Ну, опять-таки, бодрить прилетами.
7: Если сразу большинство мостов через Днепр повредить, хотя бы на 2 недели вывести из строя, ну, это бы серьезно нарушило логистику противника. И нам бы выиграло какое-то время. Понятно, понтонные переправы, это все понятно, но да, в то же время даже
6: поезда
7: просто...
6: Поезда ты по понтонным переправам так себе пустишь.
7: Да, во-первых, поезда, во-вторых, ты заблокируешь столицу. То есть даже простые граждане, вот доехать до работы, вот все эти чиновники и тому подобное, ты в любом случае страну очень серьезно подзамедлишь.
6: Ну, для этого нужно желание освободить всю левобережную Украину. Вот. При желании освободить всю левобережную Украину, наверное, это имело бы место. Пока, насколько мне известно, а это не входит.
7: Слушай, а как вот еще такая новость по твоей бывшей родине, что Украина готовит запускать дроны с территории Латвии? Об этом заявила служба внешней разведки России. Ну, как бы ничего нового, вроде бы, да, уже были факты. Ну, вопрос, что будем делать мы?
6: Не, ну как бы вроде как фактов именно ударов с территории Латвии.
7: А, то есть, согласен, пролетали, давали воздушное пространство.
6: Да,
7: а но это прям... одно и то же, по сути. То есть ты пускаешь украинский экипаж запустить с твоей территории, или просто дрону даешь воздушное пространство, чтобы они через тебя залетели.
6: Ну да,
7: и но при этом официально
6: некоторые еще подтверждаешь. Некоторые другие, якобы там в Лейлварде и в некоторых других городах Латвии разместили те самые отряды украинских беспилотных, вот этих, беспилотных систем и так далее. Но там просто фишка в том, что могут бить другими. Могут бить, например, недальнобойными вот этими лютыми.
7: Угу.
6: А могут запустить вот эти middle strike дроны, так называемые, которыми сейчас работают по дороге сухопутной в Крым, которыми работают вот по мирным городам Луганска, Донецка и так далее. Ну и могут, например, использовать дроны-авианосцы, дроны-матки.
7: Да.
6: Я
7: да.
6: просто знаю, что рядом с границей, например, находится ряд авиабаз. Это ни для кого не секрет. Прямо очень недалеко от границы с Латвией аэродромов воздушно-космических сил, на которых, соответственно, вертолетчики работают, защищая Псковскую, Ленинградскую области и так далее, Карелию. Вот. И могут просто вывести из строя, например, вертолеты, самолеты, там, которые находятся на этом аэродроме. Потому что одно дело, когда запускает этот лютый, все понимают, он 8 часов летит, вертолеты уходят в поля, выводятся из-под удара. Другая история, когда дрон прилетает 50 километров за 30 минут, сбрасывает несколько FPV-шек, и они уничтожают несколько вертолетов стоимостью по 2 миллиарда рублей каждый. Вот. Это совершенно другая история. И вот такой риск, он вполне может быть. И, конечно, для Украины это очень заманчиво. Другой вопрос, что служба внешней разведки вроде как написала у себя на сайте, я могу ошибаться, еще раз, у нас неофициальная передача, о том, что даже то, что Латвия находится в НАТО, не убережет ее от ответа. Как-то так, насколько там было предостережение. Ну, да. И не Бензи тоже было высказано.
7: Слушай, давай следующую новость, чтобы больше охватить. Как ты относишься к Казахстану, именно как государству, властям, да? Потому что новость от Reuters была озвучена на этой неделе, да, о том, что Казахстан разрешил украинскому «Нафтогазу» взыскать с российского «Газпрома» почти 1,5 миллиарда, то есть 1,4 миллиарда долларов, вот, по делу о транспортировке газа. Вот как это комментировать?
6: Я в Казахстане не был, и как бы нет у меня никаких там предвзятых отношений к власти Казахстана. Вопрос в том, что к России так относятся, потому что на данный момент мы еще нигде не победили.
7: Дальше слов не выходим, да?
6: Да, пока.
7: То есть красные линии, но...
6: Конечно, конечно. Если мы начнем действовать, конечно, за эти действия нам тоже придется нести определенную ответственность и риски, и все остальное, но и другие начнут думать. Потому
7: вот,
6: что...
7: вот это главное, другие начнут думать.
6: Да, другие начнут думать. А что вот, потому что, да, Дмитрий Анатольевич сегодня вот рассказал много плохих слов про Никол Пашиняна, вроде как, в очередной раз. Но это никак не мешает Николу Пашиняну что-либо делать, потому что Дмитрий Анатольевич, скажем так, не у ядерной кнопки. Может, и хорошо, это он иногда там порывается отобрать ядерный чемоданчик, как говорится, и нанести удар. Может быть, он уже давно бы железный Димон нанес удар, но на данный момент позволяют... Они делают то, что мы им позволяем делать. Вот. И... сомневаюсь, что, например, Мексика бы смогла бы себе такое позволить на какой-нибудь там американский петролиум или что у них там есть, вот, какая-нибудь американская нефтяная компания. Вот, вряд ли бы смогли такое сделать. У нас, кстати, позитивная новость. Двухместный прототип истребителя Су-57 полетел в воздух. Су-57D это... как бы один из первых в мире истребителей пятого поколения, двухместный. Кто-то говорит, чуть ли не первый там в мире, ну, там разные есть истории. А вот, но на самом деле это хорошо, но это, скорее всего, будет экспортная история. Нашим он особо не нужен в двухместном варианте. Но предполагается, что при наличии второго члена экипажа он может стать условно командирской машиной. У него даже на киле нарисовано, по-моему, на киле, С-70, большой наш беспилотник, Су-75. Он может стать командирской машиной, которая наводит дроны, то есть самолеты, истребители беспилотные, такие уже есть. Вон, Турция, кстати, проводила испытания беспилотного истребителя, который поразил дрон. Вообще очень крутая тема. Сидят, опять-таки, пацаны, играют в компьютерную игру War Thunder, только в рамках реальной жизни, и сбивают там разного рода истории. Так что Су-57 двухместный может стать таковой машиной, может стать машиной для обучения. Ну, как бы... Хорошо, хорошо, что что-то происходит, что-то делаем, вот, но, конечно, надо ускориться. Ускорение нам тут как будто было бы в тему. Вот. США там активно на этой неделе опять наезжали на Кубу, хотят захватить Рауля Кастро, которому 90...
7: Ну да, по сценарию Венесуэлы.
6: Да, которому 90 с лишним лет. Вот, это, конечно, такое себе, но, опять-таки, Америка делает то, что ей позволено. И никто не может ей в этом помешать. А что, представьте, вот мы бы там говорили, а мы сейчас Никола Пашиняна вывезем. Вот не нравится нам Никола Пашиняна, например, а давайте его вывезем. Можете себе это представить? А Америка вот прям так и делает. Вот. Ну, или там не понравился нам иск, не знаю, не понравился нам иск Казахстана вот этого вот к «Газпрому». Где там вот бывший великий лидер Нурсултан Назарбаев вот в Казахстане? Ну, это же дичь, дичь. А Америка настолько этой дичи много делает, что мы на это уже смотрим. А ну там это норма, да. Ну, хотят украсть Рауля Кастро. Почему нет?
7: Почему бы и нет?
6: Почему нет? Да, действительно. Да, это же американцы, да. Но на самом деле это все равно же дичь. Это все равно...
7: Вот также это новость была, что во Франции могут запросить ордер на арест Маска, заявил прокурор Парижа Лор Беко.
6: Кто?
7: Прокурор кто Парижа Лор Беко. Маска, арест Маска.
6: А по поводу...
7: Я так и не понял.
6: Тесла убили Пежо или что?
7: Просто, да, там же они борются сейчас...
6: Андроиды Маска будут
7: петь Телеграмом и со всем. Ну, у Маска, понятно, есть соцсеть X плюс технология Starlink. На самом деле, учитывая то, что Starlink, то, что Маск разрешает Starlink'ом пользоваться противнику в целях убийств, да, в своих ударных беспилотниках, то это, в принципе, неплохая новость. Вот, с одной стороны. Но, с другой стороны, тенденции, которые происходят в Европе, в том числе подготовка к войне с нами, а это, мне кажется, в рамках подготовки. Потому что вчера, по-моему, Урсула фон дер Ляйен заявила, что запретить и отключить все соцсети – это, в принципе, благо. Необходимость и так далее. Ну, типа временно, но тем не менее.
6: Си Цзиньпинь может попытаться захватить Тайвань в течение 5 лет, что ударит по поставкам чипов США, пишет Axios. На самом деле, мне тут вспоминается недавняя история. Это совместное учение украинских и шведских военных, где во время условных боевых действий Швеция 3 останавливала войну условно, для того, чтобы изменить тактику. И все 3 ВСУ громили их с помощью дронов, бронетехнику, все их мотомеханизированные подразделения шведской армии и так далее. Но я к тому, что если Китай действительно сейчас опыт СВО и свое невероятное преимущество в дронах конвертирует, то у армии Тайваня просто нет шансов. Ее сметут, и тут, наверное, уже без какой-то бравады, если не случится каких-то чудес, и армию Тайваня не оснастят тоже на очень высоком уровне, условно, туда не переведут там беспилотные системы ВСУ там, и так далее. Вот. Хотя, знаешь, в случае гипотетической гибели украинской государственности, мне кажется, что они могут сбежать, потому что, конечно, мирной жизни, я думаю, что им не предвидится в новой Украине. И вот быть такими мировыми наемниками, знаешь.
7: Давай еще одну новость обсудим. Давай. Вот канцлер Германии Мерц предложил принять Украину в ЕС в качестве ассоциированного члена.
6: Ну, это то же самое. Вот, знаешь, вот, ассоциированный
7: без
6: член.
7: Без права голоса, да.
6: Это на полшишечки называется на простом языке. Вот, поэтому... ну, а как? Ну, то есть им дадут понаблюдать, то есть у них специальное кресло
7: будет.
6: Нет, тут
7: я сейчас не к этому. В 2014 году Украина устроила Майдан, переворот, чтобы вот подписать ассоциацию с ЕС. Угу. То есть бесправно, но ЕС тебе будет диктовать свою волю, а ты будешь бесправно слушать и не иметь права голоса. Вроде бы там в каком-то году подписали еще при Порошенко. Или в 15-м, или в 16-м. Угу. Что-то вроде подписали. Тут
6: без виз был.
7: Украине...
6: Когда был остаточный прощевай?
7: Да, Украине я обещают помню. То же самое. Еще раз подпишите, потому что это громкая новость, так классно. Но главное, продолжайте погибать на войне, пока мы готовимся с Россией воевать. Вот мы вам еще раз подпишем ассоциацию с ЕС. А через год еще раз подпишем. И, кстати, можем через год тоже Зеленского на обложке журнала Times публиковать, чтобы вам спокойнее спалось.
6: Да, да. Не, общем... ну там поставят отдельное такое кресло, вот есть такие определенные девиации, когда вот, все происходит, а ты наблюдаешь. То есть ты никак участвовать не можешь, ничего делать не можешь, вот сидишь и наблюдаешь. И вот там будет написано «Украина» вот на этом кресле, и, соответственно, Украина будет наблюдать за тем, что, какие решения принимает в Евросоюзе, в том числе решения по самой Украине, какое у нее будет будущее, какой у нее будет бюджет и все остальное. И ты как бы на это можешь смотреть, тебе это даже может нравиться, приносить какое-то там эмоциональное возбуждение, вот, но участвуя, ты не имеешь никакого права, никакого голоса, ничего. Чисто можешь прийти и посмотреть. Вот. И, собственно, роль вот, Украине и украинской власти в ближайшем будущем предстоит именно такая. Они смогут только смотреть, что делают с их страной, и право голоса на этой вечеринки у них не будет. Но, возможно, у них такая девиация у всей страны сидеть в этом кресле.
7: Ну, это было изначально понятно. Вот, наше время подходит к концу. Надеюсь, что это лето будет, ну, принесет нам больше позитивных новостей с фронта, да и в целом ситуация внутри страны, за ее пределами. Ну, самое главное, берегите друг друга, берегите себя.
6: А мы летом все еще раз встречаем? Или нет? Мне кажется, еще разочек.
7: Нет, успеем. Я имею в виду, что грядущее лето, у нас погода хорошая. Погода Встретимся хорошая. Через неделю, друзья. Удачи.
3: Неофициально о главном за неделю. С Даниилом Бессоновым. Театр на радио России представляет.
8: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
3: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
9: Давайте не пойдем на первый урок.
10: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
9: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
3: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
10: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
3: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска. Съемки не по сценарию.
11: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
3: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14.35 по Москве и в 15.35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
12: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
13: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
3: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
14: В очередном выпуске программы прозвучат композиции с новых альбомов Бобби Брума, Тирни Саттон, Рэнди Брейкера, Терри Лин Каррингтон, Кристина Сенса, Стива Своллу, а также записи Фрэнка Синатры и джаз-ансамбля «Аллегро».
3: Просто о джазе. Слушайте в воскресенье в 17.10 по Москве и в 19.10 по времени Магнитогорска. Редкие записи, забытые саундтреки, истории советских музыкантов, открывших новое звучание. В авторской программе Алексея Певчева «Легкие люди».
15: Мы можем обратить внимание на песни и мелодии, привязанные к сезону. Возможно, не слишком известные, но хорошие, и хотя бы этим способные доставить радость.
16: Парень с песней шел по свету, обойти он мог планету.

Музыка на стыке жанров и эпох. Ничего лишнего. «Легкие люди» по средам в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ижевска.

0: Московское время 20 часов. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске. Состояние 6 пострадавших при атаке в ВСУ на колледж в Старобильске в ЛНР оценивается как стабильное и тяжелое. Российские группировки войск за сутки в зоне СВО улучшили положение по переднему краю. И аномальный зной в московском регионе отступает. Далее подробнее. Администрация главы ЛНР опубликовала список 17 именами погибших при атаке ВСУ по Старобильскому колледжу Луганского педагогического университета. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, сказано в сообщении в МАКСе. Ранее спасатели извлекли из-под завала тела еще

0: пациентов, другие медучреждения по его
1: словам. Жена, мы взяли большую кипу этих брошюр, хорошие бумаги были, даже цветные обложки, и засыпали все это доверху, вот не только Леонидом Ильичем, но и всеми остальными.
2: Первый политбюро.
3: Ну, это же политическая диверсия.
1: Ну, не совсем. Я распространял очень много книг. В Голландии, в Гааге, где было бюро, было несколько так называемых... Ну, мы их называли помойками, но это были такие огромные какие-то что-то напоминающие помойки, куда можно было и одежду положить для тех, кто плохо жил, и много очень книжек туда. И, в общем, все, что тебе не нужно, это потом раздавалось. Так вот, я объезжал иногда, когда наступала темнота, штук 5 таких, и туда, значит, очень много распространял этих брошюр, которые я очень надеялся, что будут читать голландские трудящиеся.
2: Бедные голландские трудящиеся. Вот тут я понимаю идеологический фронт. Хорошо. Значит, я понимаю, что в детстве вы мечтали стать хирургом.
1: Или журналистом.
2: Или журналистом.
1: Я написал в 4 классе.
2: Но все-таки хирург, интересная профессия, бывали на операциях.
1: На 17.
2: Сколько?
1: 17 операций посетил.
2: Скажите, а вот как это повлияло на психику подрастающего поколения?
1: Очень хорошо, я понял, что я не смогу стать хирургом, но не поэтому, я до сих пор очень жалею, что я не стал. Просто ближайший друг моих родителей был главным хирургом Склифосовского, выдающимся хирургом, Борис Александрович Петров, академик. У них с женой, с Татьяной Сергеевной, не было детей, и они обожали мою сестру старшую, Аню Дмитриеву, и меня. Вот, и Борис Александрович очень хотел, чтобы я стал его продолжателем. И он меня в 9 классе позвал на первую операцию. Операция искусственного пищевода была, да, он полостник по желудку. И приставил ко мне крепенькую очень медсестру, чтобы я не упал при виде крови. Я совершенно не упал. После этого я в течение года был у него на 17 операциях. Но дело в том, что я очень плохо учился в школе, поменял 6 школ. И я вообще не знал, что такое химия. Ни разу не занимался астрономией. Школу рабочей молодежи закончил, потому что я был сильный довольно теннисист. Был в сборной Москвы, и мы
2: не оправдывайтесь.
1: Почти не учились. Мы играли в теннис по всей стране. И я понял, что я не сдам. Даже при всем уважении к Борису Александровичу Петрову, который бы за меня просил, вот это неприлично. И моя сестра взяла меня за руку и повела на филологический факультет.
2: То есть, смотрите, я понимаю, что вы рано увидели эту границу между жизнью и смертью.
1: Смерть я не видел, но вот операции по спасению людей я видел много, 17 штук.
2: Владимир Кириллович, я вот так понимаю, что ваша мама была очень красивая женщина. Потому что, смотрите, она вдова, у нее ребенок на руках, и она выходит замуж за выдающегося, успешного композитора Кирилла Молчанова.
1: Да, папа тогда, я вас умоляю, 48-й год папа написал к тому моменту одну песню, по-моему. Вот «Солдаты идут», правда, мы на нее жили 10 лет. И он в консерватории написал ее за 10 минут... Как мне рассказывали, в комнатке, где было бюро «Комсомольское», написал, вот, и он начал ухаживать за мамой. Мама сначала это отвергала, потом у нее уже была 10-летняя дочь. Потом мама подарила отцу потрясающий рояль, таких было всего 2 в Советском Союзе.
2: Мама?
1: Да-да-да, она купила рояль красного дерева «Бехштейн», фабрики «Бехштейн», таких 2 было в Риге и в Москве, и на котором папа написал, наверное, половину своей музыки. А вторую половину он написал в Доме творчества композитора.
2: То есть это мама сделала предложение папе?
1: Ну, они уже там жили. Они вообще-то расписались очень поздно. Я был под фамилией Пастухов, потому что они не были женаты. И когда мне было лет 6, по-моему, или 5, или 6, они приехали куда-то на юг и не пустили их в гостиницу. Папа-то Молчанов, а она Пастухова, и расписки нету. Вот. Ну, пришлось расписаться, мне поменять.
2: То есть, по обстоятельствам.
1: Да, да, по обстоятельствам, значит. А тогда люди об этом не думали как-то.
2: Самое главное – чувство.
1: Да.
2: Зачем папа в расцвете сил, балеты, оперы, песни, фильмы, зачем он стал директором Большого театра?
1: Ну, понимаете, директор Большого театра, главного театра страны, это, конечно, для композитора, а не для чиновника. Ну, для чиновника это я не знаю, там это.
2: Ну да.
1: А для композитора это... Папа не ожидал этого. В общем, известно, что композиторы, да и не только композиторы, сильно выпивали.
2: Ну да.
1: Ну да.
2: Да и журналисты тоже.
1: Да, к тому моменту, к 73-му году, папа как-то выпивать перестал. Но он был одним из очень немногих

0: композиторов, которые временно перестали выпивать. Вот, и папа утром говорит маме: ты знаешь, меня к Фурцевой вызывают, он очень испугался. Вот. А у него уже что-то шло в Большом театре оперы «Брестская крепость» или «Неизвестный солдат». Угу. Потом он рассказывает: мы приехали к Фурцевой, она сказала, что вот мы вас назначаем директором, это очень почетно, все. Вот вы композитор, вы продолжаете писать, вот это важно для нас. Вот, вы коммунист. Вот. Вот, а теперь вы согласны? Он говорит: да, сейчас можно я только жене позвоню? Вот он вышел там, позвонил, говорит: Марина, меня вот назначают директором Большого театра. Мама ему тут же, как потом она сказала, говорю: ты что, с ума сошел? Он говорит: ну вот так, и повесил трубку. И дальше он другое рассказывает. Они подъехали к 16-му подъезду Большого театра, это директорский подъезд, в котором папа и умер потом, спустя несколько лет. И первое, что они услышали, когда вошли с Фурцевой и там с ее свитой в подъезд 16-й, скрипичное исполнение папиного вокализа из оперы «Брестская крепость», очень красивый вокализ. Ансамбль скрипачей Юлия Рейнтовича, то есть Рейнтович знал всегда и все, что происходило. Вот, уже разучивал вокалист нового директора. И папа, значит, вот так вот, значит, стал директором этого театра, что, в общем, довольно грустно и закончилось.
1: А как он нашел язык с Фурцевой? Бывшей ткачихой?
0: Вы знаете, я с ней раза 4 или 5 встречался. Так насчет ткачихи-то я знал. Но да, в 73-м году я написал 2 интервью с Фурцевой. Я тогда работал в агентстве печати «Новости», а один заказ был от французского журнала во Франции «Etudes Sovietiques», другой для моей Голландии, на которой я работал. Писались интервью с начальниками не так, как вы со мной общаетесь, да, или как я с вами. Да, все писалось, я задаю вопрос, я на него отвечаю.
1: Вы сами отвечаете, да?
0: Да, сами. Потом с этой бумагой прихожу к секретарше или к секретарю начальника. Значит, проходит некоторое время, мне или говорят: завтра зайдите, или сегодня подождите. Мне возвращают это с подписью Фурцевой. И я ухожу.
1: Вот. То есть от женского,
0: да,
1: лица называется?
0: Да. Потом, очень интересно, большие интервью были, страниц на 6. Значит, Фурцевой выписывали 100 рублей, а мне 15 или 20. Ну, неважно. А когда папа назначил, моя жена улетела на Кубу на год работать с синхронной переводчицей, и АПН был, ну, где-то в километре полутора от Большого театра на Пушкинской площади. Я после рабочего дня шел к папе на спектакль, как раз к себе. Mm-hmm. Сначала заходил к нему в кабинет, это был, пожалуй, самый красивый кабинет из всех руководителей страны. Я думаю, что у Брежнева страшнее был. Вот он был старинный, настоящий, вот в том красном, таком и бордовом бархате. Стены были отделаны, может, не бархат был, но все старинное. Стоял хрустальный лебедь огромный, Собинова, еще что-то там антикварное. Потом, говорят, все украли, когда ремонт делали. Но не в этом дело. И вот у папы я там сидел, а потом тихо шел в директорскую ложу и, значит, слушал. А туда несколько раз к папе приезжала Фурцева. Спектакль уже начинался, она где-то приезжала в 7:30, заходила к папе в кабинет, он ей наливал рюмочку коньяка, она выпивалась, к папе немного общалась, потом в ложу-то и не заходила, и уезжала. Вот, и так папа меня с ней познакомил уже, а до этого я никак не мог с ней познакомиться, потому что я интервью принесу, а дальше не пускают предбанник. Вот, а там я с ней немного, конечно, поговорил, но совсем, вот она очень хорошо говорила и производила вполне такое впечатление дамы, никогда не скажешь, что она из ткачих, вот, может, правда, тогда ткачихи такие были.
1: Ну да, образованные. А почему папа так рано ушел?
0: Ну, папа ушел из-за сердца, утром мы жили в нашей старой Рузе в доме композиторов, я привез дочку, 11, ей было 11 месяцев. Вот мы с женой приехали. Вот, и у папы вечером шел в Большом театре «Макбет» его, а утром за ним приехала машина где-то в 10:30 утра, а меня наградили за работу на каком-то съезде партии, я переводчиком голландским работал, с партии меня наградили фотоаппаратом «Зенит ТТЛ». Это было. Я фотографировать совершенно не умел, но пленка была вставлена. И папа уезжает, стоит, март, снегу полно. Я говорю: слушай, вот возьми девочку, Аньку, внучку свою, на руки. Я тебя сфотографирую, а потом я возьму, ты меня. Так мы и сделали. Вот так осталась последняя фотография, потому что в 7 вечера ровно папа в ложе Большого театра умер. Вот. Так одна фотография сделана с дочкой в 11-месячной на руках ее дедушки.
1: Слушай, с другой стороны, такая внезапная, но счастливая смерть.
0: Ну да, для актера, да, у папы даже был такой... Он еще писал, он сам писал либретто и вообще какие-то там истории. Истории он никуда не давал, мне только давал читать. Или маме. Вот, про артиста, который умер на сцене. Он так, видимо, такой призванный был. На сцене МХАТа или где-то. Который, что это счастье умереть на сцене во время. Ну, как Андрюша Миронов.
1: Вы сказали, что работали переводчиком. А вот когда, ну, скажем так, вы обслуживали того же Суслова, Алиева. А что вы могли сказать об этих людях?
0: А ничего, они все одно и то же говорили. Это я, у меня был замечательный генеральный секретарь компартии Нидерландов Хенк Хукстра. Мы очень подружились. Он прекрасно понимал, значит, все, что ему будут рассказывать. Я даже с ним договаривался. Я очень трудно числительный, когда мне говорили, что сколько миллионов квадратных метров или километров засеяно пшеницей, там, не знаю, хлопком или это. Я ему говорил: я тебе так не буду там это все. Он говорит: да и не надо, конечно. Никто же голландский все равно не понимает. Вот. И очень мило так все ему переводил, а они ничего, они никак не... Суслов совсем скучный был. Алиев, отец Алиев. Mm-hmm. Алиев, он был все-таки эмоционален, ну, южный человек, говорил более-менее красиво. Суслов очень скучно говорил, что-то там бубнил, вот, и в глаза не смотрел совсем. Более симпатичен был Пономарев, секретарь по международным делам. Но он очень научный был, он куда-то все пытался там в марксизм, ленинизм, что очень скучно было. Вот. Но никто не знал голландский-то. Мне было просто это все переводить.
1: Непереводимый игра слов. Ну что ж, тогда переходим к делу. Владимир Молчанов, замечательный ведущий, журналист, писатель. А вот вам не жалко, что в свое время вы не смогли стать актером? Вы ведь поступили, правильно? А сестра вас сдала родителям?
0: Сдала. Ну, это она правильно. Слава богу, что сдала. Нет, я не жалею, что я не стал актером, хотя я обожаю театр. Я жалею, что я не стал режиссером. Но это я понял, когда уже стал работать на телевидении, и когда я очень много ходил в театры всегда, вот, во все театры. Вот, и мне больше всего интересна была режиссура. А я очень быстро понял зависимость актерской профессии. И потом я был такой, знаете, 192 сантиметра, такой я бы выносил бы, говорил, там, кушать подано. Вот, и из меня бы не получился хороший актер.
1: Как самокритично. А вот как вы думаете, а современным журналистам надо преподавать актерское мастерство?
0: Я это делал. Я работаю в Институте телевидения и радиовещания Останкино и РГГУ. У меня были непременные занятия актерским мастерством. То есть мои студенты, они мне читали стихи, делали какие-то эпизоды. Я занимался с ними движением. Вот, чтобы они были пластичны. Это все очень хорошо для тех, кто работает ведущим, чтобы они не выглядели болванчиками, которые по суфлеру читают от А до Я и ничего своего, кроме смены нарядов.
1: Но в то же время надо ведь говорить от сердца, а не по бумажке.
0: Не по бумажке, да, но они все равно все по бумажке говорят. Это мы начинали без бумажек говорить, когда суфлер не поймешь, и вообще он все время застревал. Потом, пока его там дернут куда-то. Нет, актерское мастерство, в общем, необходимо.
1: Это точно. А все ближе и ближе подкрадываюсь к программе «До и после полуночи». Мне все-таки хочется выяснить один маленький вопрос. Я вот представляю, 87-й год, по коридорам ходят великие политобозреватели, ведущие, дикторы. И вдруг появляетесь вы, абсолютная белая ворона. А как вас приняли?
0: Настороженно, тем более, что я сразу, я же пришел по приглашению Леонида Петровича Кравченко, он был руководителем телевидения. Вот, это произошло после того, как мы вместе слетали в Америку.
1: Значит, по дружбе.
0: Нет, нет, дружбы-то не было еще. Просто работая в Голландии год всего, я умудрился, значит, создать некий такой фонд «Алердинг», фонд общения журналистов Востока и Запада. И я лежу. Делать абсолютно нечего. Я лежу в нашей приемной на первом этаже, пью кофе, который мне подает жена. Вот думаю, чем бы заняться. И вдруг в окошко я вижу, что под окнами останавливается автомобиль «Ягуар». И из нее выходит какой-то такой, как мне показалось, уже сильно немолодой человек в джинсах рваных, с шевелюрой, и идет к нам в АПН. Я кричу жене: «Вари кофе! Тут что-то намечается». Вот. Он приходит и говорит: вот я такой, у меня очень много денег, его звали Франц Люрфинг. Я владелец того-то, сего-то, у меня есть замок. Я хочу как-то использовать свои деньги для того, чтобы помочь вам общаться с журналистами Запада, что вот перестройка, чтобы вы там перестали друг друга так это, обгаживать или так далее. Я говорю: это замечательно, спасибо. Я позвонил своему учителю. Это Владимир Ламейко, мой первый главный редактор в агентстве печати «Новости», блистательный публицист. Он потом стал спикером, ну, тогда не было Кремля, он спикером МИДа стал после того, как был политобозревателем АПН и написал много прекрасных книг. Вот, я звоню ему и говорю: вот так и так. Он говорит: давай, делай. И мы начали делать этот фонд, этот все заплатил, там все, и мы начали
1: встречать. То есть на голландские деньги?
0: На голландские деньги этот фонд начал существовать. Осуществлен он следующим образом. Встреча в России. Прилетают топ-журналисты Америки, Франции, Германии, Англии, там, Венгрии, соцстраны обязательно, Польши наши. Я веду эту дискуссию в Москве. Все сидят там, все журналисты аккредитованные собираются. Дальше через где-то 3-4 месяца мы летим в Будапешт. То же самое. Дальше мы летим в Париж. А тут мы полетели в Нью-Йорк. Первое. Моя поездка в Нью-Йорк, 86-й год, апрель. Потрясающая делегация во главе Кравченко. Мой учитель Владимир Ламейко и самый лучший, который я называю вторым своим учителем. Я просто у них читал и подсматривал, как они работают. Александр Евгеньевич Бовин. Вот, переводчик Миша Брук такой был, знаменитый переводчик. Очень много он в ВПН работал. Мы прилетаем, самолет садится в Нью-Йорке. Ламейко, мой учитель, смотрит в иллюминатор. Ой, говорит, а там сотни стоят людей, и камер очень много. Он говорит: ты посмотри, какими мы стали популярны с перестройкой, говорит мне Ламейко.
1: Советских журналистов.
0: Да, мы выходим на трап, и к нам бросаются все эти люди. Они все были журналистами. И первый вопрос: что с Чернобылем? Но никто из людей, главных людей, отвечавших за информацию в Советском Союзе, спикер Кремля, руководитель телевидения и самый знаменитый политобозреватель Бовин, не знают о том, что 2,5 дня назад произошел Чернобыль.
1: Да
0: даже
1: что?
0: От них это скрыли. Позор полный. Но ребята эти американские и другие поняли, что перестройка-то началась, но там копай, пока все выкопаешь это добро, в котором мы жили. Пройдет много времени. Неделю мы там провели, очень такие непростые дискуссии были. Мы там уже узнали все про Чернобыль, то, что здесь толком не знали. И летим обратно, и Леонид Петрович Кравченко зовет меня в свой первый класс, я этого канала сделал. И говорит: слушай, давай ко мне на телевидение, надо что-то поменять.
1: Надо менять.
0: Я говорю: да ой, да, Леонид Петрович, да это на ваше телевидение. Я говорю: меня в Лондон сейчас оформляют с обкором. Я говорю: я так за границу хочу. И в Лондон, тем более, сейчас английский подтяну. Вот, ну смотри, Лондон не состоялся. Лондон не состоялся, должность СОБКОРа упразднили. Потому что господин Замятин, который сидел послом в Лондоне, очень не любил нового директора АПН, господина Фалина. В итоге через полгода я звоню Ламейко и говорю: мне не получилось. Он говорит: сейчас. Звонит Кравченко. Кравченко говорит: давай, приходи. Я прихожу. Он говорит: ну, значит, вот послезавтра выходи. Я говорю: какой послезавтра? Я говорю: Новый год. Ой, ну, после Нового года сразу выходи, вот тебе комментатор. Да, иди дальше, у меня времени нет. Вот, и я 3 января 87 года пришел в Останкино.
1: Вот вы пришли в Останкино, в программу «Время». Руководил программой Григорий Александрович Шевелев, а заместитель у него был
0: Альвар Кокучая, с которым я очень дружил. Вернее, с его женой я сидел около 12 лет в одной комнате в редакционной, где были редакции Франция, Бельгия, Нидерланды, Люксембург. Она вела Бельгию, я Нидерланды.
1: И вот Альвар Кокучая вас прикрывал постоянно.
0: Он, да, он, когда вот возникло, ну, я сразу начал что-то там делать, там, меня учили сначала, я ничего не понял, я не знал, я не видел в жизни кассету «Битака». Вот меня быстренько там провели по всем монтажным, показали студию. А что студию показывать? Тогда еще не пускали в студию. Нужно было так сдевать. Вот. И потом дали вот репетировать. Говорят, попробуйте утреннюю программу. Дали мне Майю Сидорову в партнерши. Мы репетировали 3 недели. Красиво там. Начинаем. Я в джинсах. С шейным платочком. Майя так тоже. Вот потом, когда мы все подготовили, и режиссеров мне дали 2. Один был моим старинным товарищем, Игорь Соловьев. Он из МХАТовцев был. Ну, он программой «Время» занимался, но сразу ко мне пришел. Пришла комиссия. Отдел агитации и пропаганды ЦК КПСС. Более серого и мрачного отдела в ЦК КПСС, я думаю, не было. То есть это были какие-то жуткие мастодонты, вот, которые мрачно пришли, посмотрели, как у меня после начала «Доброе утро» играет музыка и поет «Мира и Матье» или кто-то там, не знаю, после этого там у меня идут какие-то сюжеты, где прыгают какие-то лягушки там, и там еще
1: это
0: что-то.
1: Вонтин Толкунов или там, вот, не знаю, «Надой молока».
0: Да. Вот они посмотрели, они говорят, нет, это, говорит, вообще советским людям такая программа не нужна. Говорит, во-первых, вы неприлично одеты. 7 утра, говорит, гимн играется, флаг должен быть в студии. Вот вы в темных костюмах. Ну, и вы уехали. Ага. А те-то смотрят, и Кравченко, и Альвар Кокучая, и там еще какие-то. И говорит, вы так репетируете? И Кравченко говорит, я слышал, что там они что-то наверху на ночь придумывают. Хотя он знал, что на ночь придумывали «Взгляд». Уже полгода как. Но у них что-то не получалось. Говорит, попробуйте на ночь. Ну, вот тут они, наверное, ошиблись. Потому что через 2 недели мы вышли с программой, которая называлась «Вы с ними где-то уже встречались». С кем, непонятно, потому что меня никто не видел. А Майю Сидорову 2 раза в новостях утренних видели. И все, и с этого началось. Ко второй программе кто-то изменил название. Может быть, Альвар, может быть, я не помню. По-моему, не я, и до, и после полуночи. Кто-то из наших. Вот, но с понедельника я уже расцвел. Я пошел за продуктами, и мне их дали. Дочери-то 6 лет. Жена говорит, так дома-то ничего нет в холодильнике. А рядом магазин «Диета». Ну, в 2 шагах. Ну, да. А туда идти бессмысленно, потому что уже на улице стоят. Но пошел, встал в очередь на улице. 20 человек уже на улице, остальные все там. А даже уже никто не спрашивает, что дают. Ничего не было. Но все стоят. И когда вошел внутрь, втиснулся, вдруг ко мне подходит дама. Такая идет по... И перед ней все расступаются. Она такая, пергедроль такая, знаете, вся такая губы накрашена, строгая такая. Она подходит, меня мягко берет за руку и говорит, вам здесь стоять не надо. И ведет меня куда-то. Оказывается, там подвал. И она ведет меня в подвал, я захожу туда, и как вот у Карцева, знаете, или у Ильченко, как-то колбасу, когда он, какую вы хотите в ЦК партии распределить? Он говорит, какую колбасу? Он же не знал, что есть разных сортов колбасы. Так и я, когда я увидел, что там висит, вот все взял, и мясо, и курочек, и рыбки какой-то, все взял, прихожу домой, жена глазам не верит.
1: Скажите, а зачем вам была интересна эта тема нацистских преступников, которые ушли от возмездия?
0: А это случайно. Вот все, что происходило у меня, это все случай. Случайно вот, стал чемпионом Советского Союза по теннису среди юношей. Случайно пришел на филологический факультет, на который совершенно не хотел. И плюс практически меня с него выгнали, потому что я год не учился, а играл в теннис, получая очень хорошую зарплату. А потом случайно, говорят, чтобы не выгоняли, может, на голландский пойдешь, открывается, говорит, да, чего с ним знаю, тюльпан, и Ван Гог, что там, сыр хороший, мельница и серебряные коньки. Больше я ничего не знал. Вот, пошел случайно на голландский. И также случайно, ну, в ВПН-то я не случайно пришел, поскольку я практику проходил, статьи писал там со 2-го курса, а просто сидел за столом. Мне позвонил очень известный голландский журналист, который стоял в черном списке советского посольства, ему нельзя было в СССР въезжать. его там называли сионистом. Он был главным редактором журнала такого полуприличного.
1: Ну да. Был бы приличный человек, клеймо найдется.
0: Но зато он мне сказал, знаете, мне сказал, здравствуйте, говорит, мне сказали, а у меня телефон у нас мобильник, мне на столе стоит, мне сказали, что вы приличный человек.
1: Про вас.
0: Да. Он говорит, я такой-то, а я про него не слышал. У меня есть фамилия Питер Ментон. Это голландский мультимиллионер, самый известный собиратель, как сказать, антиквариата, картины. Да? Вот. У меня есть данные, что он расстреливал людей во Львове. Вот. И называет село Урич. Вы не могли бы это проверить? Я говорю, я попробую. Я спускаюсь на несколько ступенек к своему главному редактору, Ламейко. А он был настоящий вот этот блокадный ребенок, у которого брат умер от голода, а он выжил. Он очень был связан с военной темой и писал много об этом. И я начинаю рассказывать. Вот так и так. Он говорит, завтра у тебя будет билет, едешь там в Сопкор АПН, у него машина, и вперед ищи. Тут же. И я приехал, послезавтра на поезде приезжаю во Львов. Меня встречает довольно пожилой уже для меня. А мне было 25, наверное.
1: Да тогда все были пожилые, в 25, да.
0: Володя Попов такой, я его только по имени-отчеству назвал. Вот, садится, и мы едем искать этот Урич. Дня два искали, километров 500 проехали на машине. Он с водителем был, он сам не водил машину. И въезжаем, как в итоге, на третий день в другое село, которое называется Подгородцы. А там сидят мужики, тетки на лавочках, там что-то, одеты так по-западноукраински, в Прикарпатье. Вот. Я выхожу, так подхожу, говорю, вот вы не знаете такого Питер Ментон? Вот здесь где-то мы ищем село Урич. Они говорят, о, Петро, как уехал, он тут всех поубивал. Я говорю, как? И через 15 минут я получаю то, что люди годами пытаются собрать, там, десятилетиями. Я получаю все. И фотографии, и порядка 10 или 15, это год-то еще не так много прошло после, 10 или 15 свидетелей, которые мне все рассказывают про него, показывают фотографии, показывают места, где расстреливали. А Урич оказался в каких-то там 10-15...
1: А вот скажите мне... А вот когда его наказали и посадили, вот что вы испытали?
0: Я, ну, ничего. Я как, ну, не могу сказать, что я прыгал и скакал. Вот когда он бежал, его посадили, дали ему 15 лет.
1: Угу.
0: Но он еще был не в тюрьме, а как-то там, Голландия очень такая гуманная, он еще из дома там. Угу. И он исчез. И исчез, все, он убежал. И мне звонит Ханс Кноп, этот вот, и говорит, все, убежал, все. Вот я отправляюсь на поиски. Он, и все, мы забыли про это. А у меня уже очерк вышел, все про него. В «Комсомольской правде» с этого я и начал. И проходит месяц, наверное, или два месяца, а везде были фотографии, дали, что вот бежал там. И вдруг ночью, уже мой телефон домашний знал, мне звонит Ханс Кноп и орет в трубку. Мы его нашли. Мы его нашли. Его только что арестовали. Они нашли через какого-то журналиста, который случайно зашел в гостиницу в Швейцарии, в какой-то деревне, где прятался этот преступник вместе со своей женой. И он тут же позвонил, приличный журналист оказался, позвонил в Голландию, в журнал, не в свой Штерн, от которого он работал, а им, потому что искали голландцев. И они тут же с полицией, ну, следователями понеслись на самолете туда и его арестовали. Вот тут я испытал какое-то вот такое удовлетворение.
1: Возмездие.
0: Так, ну, возмездие, это громко.
1: Ну да. А скажите мне, как вы думаете, а почему вот обычные люди, ведь они же все были обычными людьми, и этот бизнесмен, который собирал антиквариат, как они вдруг превращались... садистов.
0: Ну, бизнесмен-то, который антиквариат собирал, он весь антиквариат-то и собрал в городе Львове, когда по его наводке расстреляли всех польских и еврейских профессоров, у которых были замечательные коллекции. Плюс там, где он расстреливал, в селе Подгородцы, там были его земли до 30 какого-то, там эти крестьяне на него работали. А когда началась война, он уже был в Германии и начал работать.
1: И все-таки, как вы думаете, как происходит такая трансформация с человеком, когда он от обычного человека вдруг превращается в садиста?
0: Меня всегда интересовали вот заключенные, их психология. И сначала я поехал Столыпинским вагоном с заключенными по 8 или 9 тюрьмам страны снимать строгий режим. Снял один фильм, назвал его, это я часто делаю, по ассоциации с книгой Ильи Эренбурга «Люди годы зоны» я назвал. Потом Ельцин подписал указ о том, что смертная казнь заменяется пожизненным заключением. Я тогда работал в РЕН-ТВ, там работал молодой, никому неизвестный Сережа Урсуляк. Сережа мне нравилось, как он сказал. Я говорю: «Сережа, не хотите со мной?» Он говорит: «Давайте поедем». Мне дали в сопровождение полковника, психолога, который занимался маньяками и прочим. Мы поехали в одну из двух тогда самых страшных тюрем страны. Это 260 километров на север от Вологды. Это остров Огненный, где монастырь, где века 3 монахи служили, потом их в 17 или 18 всех расстреляли и сделали тюрьму. Там мы провели, я провел дней 10, и Сережа тоже 8-10 дней, и каждый день с 9 до 6 с перерывом на обед. Ходили туда снимать и обратно. В камере. Не хотели, чтобы я находился в камере, чтобы они сидели в наручниках. Я говорил, что я не буду разговаривать с людьми в наручниках. Они говорили: «Мы тогда не сможем ворваться, вас защитить, если вас возьмут в заложники». Я говорю: «Ну и отбиться я смогу». Вот. Ну, такие всякие вещи. Приходишь, и тяжело очень, когда мы приходили ночевать к себе. Есть Сережа Урсуляк вообще не мог. Он брал целлофановым пакетом хлеб. Потому что от тебя исходит, или это нам казалось, жуткий запах. Это называется запах тюрьмы, запах несчастья. И когда я приехал, я разделся на этаже, все с себя снял. И потом был психоз в течение недели, я 4-5 раз в день лез в душ. Мне казалось, что этот запах несчастья, запах пристал ко мне надолго. Это была очень тяжелая такая психологическая работа. С тех пор я отказался вообще, меня еще просили женскую снять. Я сказал, что женскую я точно никогда не пойду. Так что я говорю, я прошел 11 тюрем.
1: А что вы вынесли из этого?
0: Для себя? Да. Ничего не вынес, потому что это были абсолютно нормальные люди. Страшная эта тюрьма, которая напоминает ночью корабль, идет. А потом, когда я дохожу до разговора с молодым человеком, ну, он так, ему лет 30 было, он убил жену и дочь. Жену звали Валентина. Он все время просит, чтобы у него взяли, чтобы вернули смертную казнь. Они все просили вернуть смертную казнь. И он просит, чтобы его органы забрали. Я говорю: «Здоровый человек, пусть органы помогут тем, кто умирает, там печень, сердце». Вот. А я говорю: «А вот вы убили Валентину, а вот как вы же жили вроде нормально, абсолютно все. И у вас была какая-то любимая музыка?» Я спрашиваю. Говорю: «Да, вы знаете, иногда мы любили вот так, нальем там по рюмке или по бокалу там чего-нибудь, и Патрисио Касс слушаем». А после этого он убивает жену и дочку маленькую. Убивает табуретками. Вот абсолютно нормальный человек. Ну что? Они все признаны в той тюрьме, где я был. Их там тогда был человек 160-180. Со мной согласился человек 60. Говорит, из них я выбрал человек 12-15. Со мной ездил мой друг-священник исповедовать их. С ним только 16 человек согласились на исповедь. Со мной больше. Вот, и очень тяжело это.
1: Хорошо, тогда вернемся к вопросу о здоровье. Владимир Кириллович Молчанов, вы неоднократно признавались в том, что иногда любите выпить.
0: Давно уже, к сожалению, нет.
1: Да. Но я про другое.
0: А про что?
1: Даже когда вы выпивали, вы всегда всем своим видом показывали, что пить не только вредно, но и полезно.
0: Ну,
1: я просто думаю, а как вот найти общий язык с алкоголем?
0: Ну, нет, ну, я так не пил без пробуды.
1: Ну, я знаю, я поэтому спрашиваю вас.
0: Я, конечно, да, я любил очень. Я приезжал когда за границу, это я впервые попробовал в Голландии, еще когда первый еще студентом поехал. Нас 3 человек, 2 из МГИМО и меня, после 8-месячного этого самого, 8 месяцев меня оформляли. Вот, и мы поехали поездом в Голландию, 3 переводчика на огромную выставку. 600 человек, советских какие-то там промышленные товары, черт. Вот. И я там на каком-то приеме попробовал Кампари Оранж. И с тех пор я так обалдел, я никогда не пробовал Кампари Оранж, что куда бы я ни приезжал за границу, я первым делом, когда уже бар там или принимают, я первым делом заказывал себе Кампари Оранж, чтобы ощутить, что я за границей. Вот. Я любил всякие напитки. Потом я понял, ни в коем случае, когда ты работаешь эфир, но первая программа «До и после полуночи» заканчивается, ну вот самая первая заканчивается эфир, что-то там нам говорят, а следующий эфир уже на Европу всегда шел в 11:30 ночи, а там повторы на другие часовые. И я иду к Останкинскому пруду, и там уточки, это самое, и смотрю, у Останкинского пруда стоит Фарид Сейфуллюков, знаменитый политобозреватель, и уточек кормит. Видит меня, мне машет, я подхожу, здрасте, там, Фарид. Он смотрит, как у себя, говорит, чего, говорит, у тебя эфир сегодня? Я говорю, да, вот первый прошел, а второй главный, ты говорю, вот на Европу, он говорит, волнуешься? Я говорю, да, волнуюсь. Он говорит, ну, вот 50 грамм коньячку перед эфиром, но не больше. Вот, ну, вот я, значит, 50 грамм коньячку, и мама еще помогла. Мама актриса, я говорю, мам, особенно когда вот программа «Время» началась, я ее боялся до смерти, эту программу «Время». Вот. Мама, я говорю, страшно так это. Она говорит, а язычок прикуси. Он говорит, когда страшно, перед выходом на язычок прикуси, проходит. Ну, и я сижу с Анечкой Шатиловой, по-моему, первый или второй эфир. Вот. А режиссером сидит Игорь Соловьев, который у меня явился после полуночи. Он меня знает наизусть. И, значит, остается уже секунд 20, я прикусываю язык, и у меня кровь течет изо рта. Те быстро все понимают, переводят камеру на Аню, а ко мне как-то ползет там по полу помощник режиссера, который несет какую-то то ли борную кислоту, то ли засовывая в рот вату с этой борной кислотой. Вот, она уже сказала добрый вечер, там все. И пошел какой-то сюжет. И на следующий сюжет я уже сижу и говорю, добрый вечер. И так и продолжаю, Кася. Вот, да. Ну, любил выпивать, да. Кайф. А что кайф?
1: Конечно. Ну и самое главное, душевное спокойствие. Владимир Кириллович, я понимаю, что это неправильный, неудобный вопрос. Вы недавно потеряли вашу супругу, замечательную Консуэлу. Как жить, когда ты вдруг теряешь самого близкого человека?
0: Жить трудно. Ну как, тяжело. 53 года и 28 дней. Мы прожили, детьми поженились, в 17 лет познакомились, в 18 поженились. И мы были не просто вот муж и жена, но, я, как я говорю всегда, меня сначала воспитывала сестра с рождения и до 18 лет, потом передала меня Консуэле, которая никогда в жизни Консуэлой не называла, всегда называла Чата. Чата по-испански – это курносая. Она работала в газете «Советская культура», потом была заместителем главного редактора такого перестроечного журнала «Столица». И спустя 25 лет после того, как мы поженились, я ее позвал к себе на телевидение. Вот. Потому что она все время мне давала советы, но я всегда объясняю, особенно своим студентам, что когда ты работаешь на телевидении, и ты, вот то, что я не люблю, ведущий, ты все время в кадре, и тебя все узнают, перед тобой все хлопочут там глазами, там, облизывают тебя. Ты должен обязательно иметь рядом человека, который скажет тебе, ты дурак, ты фальшивишь. Вот это вообще все не так. Это то, что делала и моя сестра, и моя жена. Всегда я ее позвал, и она стала моим абсолютным соавтором. Она была или же соавтором, в основном режиссером, шеф-редактором всех моих программ, фильмов. Некоторые вещи мы сделали просто совместно. Это вот цикл «И дольше века», 30, по-моему, серий. Они все шли по России и по культуре. Ну вот, и, конечно, когда так остаешься, это очень, очень трудно. Понимаешь, что ты вообще ничего не знаешь, что дома, где, что, как это делается, и вообще пусто как-то. Ну что, так, вот.
1: У нас одна минута времени. Я хотел бы, чтобы вы что-то сказали нашим слушателям. То, что у вас на сердце, на душе.
0: Ну, знаете, я обычно это всегда, это на всех. Раньше у меня много этих творческих вечеров было. Всегда их заканчивал одной фразой. Она звучала так всегда. Желаю вам счастья и до, и особенно после полуночи.
1: Да-да-да.
0: Вот сейчас добавляю и мира. Вот это единственное, что я могу сказать и пожелать.
1: Я очень вам благодарен за этот откровенный разговор. И мы давно знаем друг друга. Владимир Молчанов, вы отлично держитесь в седле.
0: Спасибо, Вадим Тихомиров. Вы тоже неплохо.
1: Спасибо. До новых встреч. Самое главное, до новых работ.
0: Спасибо.
1: И вы знаете, вы не одинок.
2: От всей души. С Вадимом Тихомировым.

0: Радио России. Необычные экспонаты, интересные находки, истории людей и их уникальные собрания. В программе Николая Мамулашвили «Коллекционер».
1: Мы можем говорить, что коллекционирование, серьезное коллекционирование очков – это довольно дорогое удовольствие?
2: И можем, и нет.
3: У тебя четкий план собирания. И самое главное, что штопоры места много не занимают. Точно так же, как и марки, впрочем.
0: Больше, чем просто увлечение. «Коллекционер» по четвергам в 10:35 по Москве и в 11:35 по времени Самары. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
5: Радость или грусть нас ждут потом.
4: Мелодии каждому знакомы с детства. Эта музыка будет вечной на волнах окружного радио.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 77-76-123 от 24 июня 2019 года.

0: Московское время 21 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. В этом выпуске BBC официально отказалась посещать Старобельск. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО, и канцлер Германии Мерц проводит политику в интересах Украины, а не собственных граждан. Далее подробнее. Тела еще шестерых студентов извлекли из-под завалов общежития колледжа в Старобельске. ЛНР сообщили в пресс-службе МЧС. По последним данным, погибли 18 человек, пострадали 42. Под завалами находятся 3 человека. Ранее в ЛНР установили имена погибших и пострадавших студентов, а также тех, кто числится пропавшим. Опубликованные списки будут обновляться в канале администрации главы ЛНР. На месте работает корреспондент информационной службы «Вести» Егор Григорьев.
2: Продолжается разбор завалов. Работают два крана с каждой стороны здания. Работает тяжелая техника. Спасатели МЧС, они продолжают разбирать плиты перекрытия. И время от времени сюда, ко входу в общежитие, подходят родители на опознание тел своих детей. И, конечно, это эмоционально очень сложно. Очень сложно переживать даже нам. Мы сидим рядом, и крики, которые раздаются, по всей вероятности, когда...

0: Крайности здесь быть не могло. Три волны.
1: Премии. Кстати, нарком госконтроля Мехлис тогда настаивал, что такие авторские отчисления творческим работникам – это неправильно и вообще что-то много. Но Сталин, сын сапожника на минуточку, его спросил: «Вы что, хотите поэтов к сапожникам приравнять?» Не знаю, как насчет сапожников, но вскоре Мурадели довольно жестко указали на его место. Речь идет, понятно, о печально знаменитой опере «Великая дружба». Убежденный коммунист Вану Мурадели решил посвятить ее революционеру Сергу Орджоникидзе, которого даже видел в детстве, рассказывает Наталья Тартаковская.
2: Когда Вано было 12 лет, то Гори, вот этот его родной город, был освобожден от белогвардейцев отрядом под руководством Серго Орджоникидзе. Был митинг на площади, мальчик там был. И на митинге он осмелился, вылез на трибуну и прочитал приветственное стихотворение, посвященное Орджоникидзе. Орджоникидзе растрогался, погладил его по голове, чего-то ему сказал очень благодарственное, очень одобряющее, и вот такое знакомство. Но оно, конечно, ничем больше не кончилось, но вот в 1940 году возникла вот такая мысль.

0: фрагмент оперы «Великая дружба», единственного в истории музыкального произведения, название которого фигурирует в постановлении ЦК ВКПБ. Впрочем, честь эта была сомнительной.
1: Премьера состоялась в сентябре 1947 года. Опера прошла два раза в городе Сталина, Донецк. И потом она пошла во многих самых таких значимых театрах Советского Союза с огромным успехом. Пока не добралась до Большого театра. Было две постановки, два спектакля, которые прошли очень хорошо. В третьем спектакле случилась катастрофа. Тут мнения расходятся. По одним источникам пишут, что сам Сталин присутствовал на этом спектакле, и ему очень это все не понравилось, потому что он увидел своего бывшего друга, а ныне врага. Потому что смерть Орджоникидзе полна тайн и загадок, и подозревают, что она была не случайной. Вот. А есть другая точка зрения, есть другое мнение, что Сталин не был на этом спектакле, но были крупные советские чиновники, которые послушали и стали ему намекать, что не очень это хорошо получилось. И буквально сразу же после этого спектакля она была снята из всех репертуаров всех театров. Началось дело композиторов. Уже в январе 1948 года вышло постановление об опере «Великая дружба» Мурадели, где его назвали формалистом в числе многих других. И главное, что пострадали очень многие выдающиеся композиторы: Шостакович, Мясковский, Прокофьев, Шибалин, которые все были названы формалистами, и это имело очень тяжелые последствия.
0: Впоследствии Мурадели рассказывал историю про одного работника НКВД, поклонника его творчества. Он очень мои песни любил. У него стопка подписанных ордеров лежала в столе в ящике на арест. Каждый день приносили, каждый день он часть отдавал, а мой каждый раз вниз перекладывал. Когда дойдет до него очередь, вынимал и вниз. Рисковал, конечно, страшно. Полтора года перекладывал, пока Сталин не умер. И все остановилось. Но все равно пришлось каяться, как говорится, посыпать голову пеплом и написать вот эту песню к визиту в Москву китайского лидера Мао Цзэдуна, которая очень понравилась Сталину.

А еще Мурадели сочинил балет «Зоя Космодемьянская», кантату «Вождю», торжественную увертюру к 50-летию Молотова, песню «Здравицу в честь Сталина», песню-кантату «С нами Ленин» и вот эту про то, что есть у революции начало, но нет у революции конца.

0: Конечно же, когда слушаешь такие песни Мурадели, невольно думаешь о причине их написания. Что это, конъюнктура или искренность? Скорее, второе, считает Наталья Тартаковская, изучившая архив композитора.
1: Я думаю, он был искренен. Нет, ну, конечно, был искренен. Это, я думаю, что просто склонность характера. Потому что иначе это просто невозможно объяснить. У него не было таких заказов, он не получил такие заказы на песни «Агитки». Так сложилось, вот так чувствовал. Может быть, было с юности, когда он был очень активный в консерватории. Его называли там «физкультурный бог». Он возглавлял физкультурную работу, он всех призывал заниматься спортом, силком тащил. Потом, кроме композиторской деятельности, избрал общественную деятельность как основную, видимо, работу. Занимал очень много должностей в Союзе композиторов, в Московском Союзе композиторов, секретарем был. Так что, наверное, такое чувство причастности вот к жизни страны, желание как-то выразить и свое отношение, и выразить, наверное, вот это время, наверное, чувство времени. Это было и в годы войны, и после войны. То есть для него это было важно.
0: Он действительно был искренен, когда писал эти песни. Иначе не рождались бы такие чудесные мелодии, как, например, эта.

0: Юрий Мазурок. «Россия, родина моя». Естественно, такой, как сейчас говорят, общественно активный человек, как Вану Ильич Мурадели, не мог пройти мимо важных событий, происходивших в стране. Например, на освоение Целины он откликнулся яркой и популярной в свое время композицией «Едем мы, друзья, в дальние края», рассказывает Наталья Тартаковская.
1: Это 1954 год. Комсомольцы отправлялись эшелонами на Целину. И в честь этого события к их проводам Мурадель написал вот такую песню «Едем мы, друзья». Пришел на Казанский вокзал вместе с певцом и поэтом. Поэт Иотковский. Песня была исполнена, и после этого Мурадели спросил вот эту вот в толпу, обратился с вопросом, знают ли они имя композитора. Молчание. «А знаете ли вы, кто такой Мурадели?» «Вот я Мурадели». То же самое. Тогда он, не смущаясь, значит, всем раздал тексты, потому что песня очень понравилась. И даже пишут, что когда уже отходил состав первый вот с комсомольцами, то они, высунувшись из окон, пели эту песню. А там уже на Целине это вообще стало чуть ли не гимном.

60-е годы началась космическая эра. Мурадели даже мечтал написать оперу про космонавтов. Правда, не успел. Зато несколько песен сочинил, в том числе «Гимн космонавтов». Но популярность получили две другие. В 1963-м на экраны вышел фильм «Мечте навстречу» об инопланетянах, прилетевших на Землю. Интересно, что музыку писали сразу два композитора, причем разных поколений. Молодой и мало кому в то время известный Эдуард Артемьев, один из первых в Советском Союзе освоивший синтезатор, отвечал за, так сказать, космическую часть саундтрека. А Мурадели, первым предсказавший Артемьеву большое будущее, написал две песни, очень удачные «Я Земля» и «На Марсе будут яблони цвести».

0: Говорят, что в кабинете Вану Мурадели в высотном доме на Котельнической набережной стояла стеклянная немецкая горка, шкафчик, проще говоря, со стеклянными же полочками внутри, на которых разложены были разные удостоверения и значки. Не праздная коллекция, а действующая. Предметов было 32 по количеству общественных нагрузок композитора. Ко всем он относился весьма серьезно. Не отлынивал, не отказывался. Удивительно, как находил время. Например, был шефом интерната и раз в месяц посещал школьников, помогал им организовывать экскурсии, доставал автобус для поездок. Был ректором Народного университета культуры и раз в месяц или два читал лекции. Был почетным пограничником. И прочее, и прочее, и прочее. Но занимался этим не ради карьеры или улучшения собственного благосостояния. Он делал это ради помощи другим, рассказывает сотрудница Национального музея музыки Наталья Тартаковская.
1: Это был человек отзывчивый, очень дружелюбный, как положено грузину, хоть и армянскому грузину. Любил застолье, любил друзей, вот это вот. И любил поддерживать своих коллег, когда имел возможность это сделать. Вот, например, письма Леону Атамяну, они были друзья и соратники, потому что Атамян был директором Мусфонда. Вот такое письмо, это 45-й год. «Прошу тебя оказать всемерное действие товарищу Животову Александру Семеновичу, это композитор. Будь добр, издай в Мусфонде цикл его романсов «Счастье».» Я специально проверила. Действительно, в 45-м году эти романсы были изданы. Еще вот такое. «Прошу тебя принять композитора Владимира Энке и дружески помочь ему в его затруднении». Видимо, он обращался, деньги, наверное, просил. И вот очень интересное письмо, еще одно. Письмо Свешникову Александру Васильевичу, который тогда был ректором Московской консерватории. «В течение нескольких лет мне довелось работать в Северной Осетии по подготовке декады. Здесь, среди одаренной молодежи, я познакомился с Зинаидой Хабаловой, которая показала мне несколько своих песен. Московская композиторская организация просит вас помочь товарищу Хабаловой в осуществлении мечты всей ее жизни – стать профессиональным композитором». Ну и подписал со всеми титулами председатель правления Московской композиторской организации, народный артист СССР Вану Мурадели. Вот что это за Хабалова? Вот если мы сейчас обратимся к всеведущему интернету, то мы там прочитаем. Зинаида Савельевна Хабалова. Российский и советский композитор, музыкальный общественный деятель, педагог, заслуженный деятель искусств, народная артистка Республики Северная Осетия Алания. Рекордсмен книги рекордов Гиннесса, как единственная в мире женщина-композитор, написавшая наибольшее количество симфоний. Он многим помогал.

Сердечная песенка Вану Мурадели на стихи Сергея Острового. Мелодии Мурадели – это, как правило, гимны, марши. А лирических композиций не так много, но почти все они очень хороши. Он считал их безделицами, пустяками. Таков был его характер и темперамент. Но ведь песни-то от этого точно хуже не стали.

Эмиль Горовец «Он и она». Эту песню Мурадели написал на стихи Евгения Долматовского. А еще Иван Ильич Мурадели был человеком веселым, остроумным, любил шутки и розыгрыши. И, кстати, никогда не обижался, когда подшучивали над ним. Его приятель, знаменитый Василий Павлович Соловьев-Седой, как-то сказал Мурадели: «А ведь вы, Вано, не композитор». «Это почему же я не композитор?» – спросил Мурадели. «Да потому что у вас фамилия такая. Вместо ми у вас му, вместо ре – ра, вместо до – де, а вместо ля – ли. Вы же, Вано, в ноты не попадаете». Шутка довольно рискованная, но автор бухенвальдского набата был человеком веселым и нисколько не обиделся.

0: Ружена Сикора. Посидим, помолчим. Вану Мурадель работал во многих жанрах. 2 симфонии, 2 оперы, 2 оперетты, 16 кантат и хоров, свыше 50 камерно-вокальных сочинений, музыка к 19 драматическим спектаклям и к 12 кинофильмам и больше 300 песен. Его работоспособность была феноменальной, рассказывает главный эксперт по фондам Российского национального музея музыки Наталья Тартаковская.
1: Любимое выражение было его «работать надо». Исключительная была работоспособность, он это требовал и от других, и прежде всего от себя. Работать мог даже в поезде. И в последние дни жизни, когда группа композиторов отправилась в Сибирь, он последнюю свою песню написал в Томске, город, где вот остановился поезд, где их принимали. И писал прямо чуть ли не на ходу, в движущемся поезде, и ничто его не могло смутить. И песня оказалась последней, в Томске он и скончался. Вот эта работоспособность, наверное, вот это вот главное, вот основное.
0: Когда Вану Мурадели умер, на его сердце врачи нашли огромный рубец от перенесенного инфаркта, как они установили примерно 48-го года, времен Великой Дружбы. И отметили, что такую боль мог скрыть только могучий человек. Никто тогда и не подозревал об этой его болезни. Казалось бы, жизнь его сложилась благополучно. Глава Союза композиторов Москвы, лауреат 2 сталинских премий, народный артист Советского Союза. Но лично мне кажется, что Вано Ильич Мурадели – композитор недооцененный, как его современниками, так и нами, кто живет сейчас и слушает уже другую музыку. Потому и захотелось вспомнить о нем. Программу подготовили ведущий Михаил Притеченский и режиссер Андрей Попов. Счастливо!

0: Готовы окунуться в мир настоящего драйва? Тогда восьмая нота для вас.
1: Сегодня можно увеличить громкость в ваших радиоприемниках. Настало время рока, а это значит, что все ваши любимые рок-хиты уже в эфире.
0: Дмитрий Добрынин приглашает вас в увлекательный мир рок-музыки. Последние премьеры, интервью с музыкантами, интересные темы из мира рок-культуры.
1: Сегодняшний эфир будет настолько интересным, что потребует от нас больше внимательности.
0: Громче звук – это только начало.
1: Такую музыку нельзя слушать тихо. Всего вам доброго и слушайте рок.
0: Восьмая нота. Каждый четверг в 21.10 по Москве и в 22.10 по времени Ульяновска. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
2: Меня зовут Сергей Исаков. Я автор программы «Алтаргонан».
3: Словарь русских говоров Забайкали.
2: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
0: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Это наш свет. Вот один раз увидишь, то человек должен быть счастлив.
5: Меня зовут Ольга Минтеева. Я ведущая программы «Свет веры».
6: Понятно, что буддийские танки, они созданы по такой технологии, что предполагают скручивание и раскручивание в процессе своего бытования.
5: Рассказываем о возрождении духовности, межкультурном и межрелигиозном диалоге на канале «Радио Россия Калмыкия» на FM-частоте 102.7.
0: Радио России. Главное радио страны. Радио России. Театр на Радио России представляет.
7: Начинаем урок. Так, сейчас посмотрим, кто пойдет к доске.
0: «Календарь майя». Радиоспектакль по повести Виктории Лидерман.
8: Давайте не пойдем на первый урок.
9: Зюзина, что я слышу? Хочешь прогулять? Это ты или твой двойник из будущего?
8: Сейчас не до твоих глупых шуток. Дело очень серьезное. Нам нужно выбираться из всего этого как можно быстрее.
0: Фантастическая история о приключениях трех шестиклассников, которые из-за случайного поступка оказываются втянуты во временной парадокс.
9: Сейчас все подотру и конец мучениям. Все встанет на свои места, и жизнь снова пойдет вперед.
0: «Календарь майя». Слушайте по будням в 14.10 по Москве и в 15.10 по времени Ульяновска.
10: «Тихая охота». В программе Николая Мамулашвили «Ни пуха, ни пера».
11: Собирая грибы, мы собираем только плодовые тела. Сама грибница, она остается ненарушенной. Единственное, что боится грибница, это вытаптывание.
10: Гости – старший научный сотрудник Дарвиновского музея Геннадий Курилин и биолог Алексей Беляков. «Ни пуха, ни пера». В это воскресенье в 21.35 по Москве и по времени Владивостока.

0: Московское время 22 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Сегодня число жертв террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 18 человек. Подразделения российских войск за минувшие сутки улучшили свои позиции в зоне СВО. Завтра в Москве будет теплая, комфортная погода. Далее подробно. Сегодня число жертв террористического удара ВСУ по колледжу в Старобельске увеличилось до 18 человек. Личности 17 из них уже установлены. Еще трое студентов до сих пор числятся пропавшими без вести. Их продолжают искать под обломками разрушенного здания. Одновременно на месте трагедии работают следователи и криминалисты, чья главная задача – определить тип беспилотников, которые прицельно били по гражданскому объекту. В разрушенном колледже сегодня побывал Николай Долгачев.
2: В Старобельском колледже общежитие и классы в одном здании. Двухъярусные кровати, чудом уцелевшие комнаты. Отсюда бежали в спешке. Многие босиком. Было еще темно. Украинские боевики не промахнулись, а системно били именно по учебному заведению. Один за другим по несколько беспилотников в одни и те же здания. Здесь учили заботиться о детях, быть неравнодушными. И когда ночью ударили украинские беспилотники, ребята спасали друг друга как могли. Елена, учительница, той ночью помогала детям уйти из общежития в безопасное место.
3: Все друг другу помогали, да. Кто был раненый, здоровые дети, более здоровые, поддерживали и чуть ли не несли их на руках. То есть все друг друга поддерживали. Кто замерзал больше, тем давали кофты. Дети были раздеты, кто что-то спал. По факту. Кто-то схватил кофту, кто-то схватил покрывалка, но мало таких детей. Те дети делились.
2: На помощь прибежали и взрослые, кто живет рядом. Константин Дубовой вывел несколько

0: Не все готовы говорить, душа раз...
1: Так случилось, да.
2: В Рязани вот этот период, безусловно, связан еще и с педагогической деятельностью. Вот знаменитый хормейстер Клавдий Птица, это же ученик.
1: Клавдий Птица его ученик.
2: Ученик.
1: Да. Его ученик, да. И Васина Грозман. Она была доктором наук и известной музыкальной писательницей, да, историком, да. Вот они вышли, так сказать, из его рязанских классов, потому что он там преподавал, конечно. Он все время преподавал музыкальное училище.
2: Да.
1: Но главное его педагогическое воздействие как раз было, как ни странно, чисто творческое, причем исполнительское и пианистическое. Свою музыку он не играл, он играл чужую музыку, но играл это публично. Афиш не было, а вывешивалась просто от руки написанная записка, что Сдирацкий будет играть в этот раз Листа и Вагнера в транскрипции Листа. Собирался полный зал, значит, сразу и все. Да, вот это были главные уроки.
2: Угу. Ну, а все-таки нужно было как-то перебираться в Москву. Нужно стараться.
1: В 29-м году ему разрешили переехать в Москву. Паспорт, правда, так и не дали. И в Москве его записали композитором радиокомитета, ни больше, ни меньше. При этом ни одного произведения его, конечно, по радио не транслировалось и не передавалось. Он просто числился.
2: Ну, а произведения того периода, они сохранились?
1: Частично сохранились, частично были, оказались погубленными, да. Камерная музыка, ансамблевая, вся оказалась погубленной. Сохранились фортепианные вещи. Сохранилась одна картина от оперы на тему восстания силезских шахтеров. Mm-hmm. Ну, он писал на революционную тематику. Так сказать, mm-hmm. да.
2: Это вот тоже «Кровь и уголь», да, по-моему?
1: «Кровь и уголь», кровь так и... она называлась, да. Mm-hmm. Самая первая его опера называлась «Нос», как ни странно, как и опера Шостаковича. «Нос», созданный в 16-м году, он именно оперой «Нос» заканчивал и отчитывался, так сказать, да, по поводу завершения композиторского образования. Но мы не знаем ничего об этом, потому что это пропало в 26-м году. А может быть, и раньше даже. Мы не знаем, что его перипетии, его судьбы невероятны.
2: Всеволод Задорацкий, он, тем не менее, работал, он писал, и, на мой взгляд, вот венец для каждого композитора – это 24 прелюдии и фуги.
1: 24 прелюдии и фуги были созданы им в Колымском лагере. В 1937 году его все-таки, как говорится, на всякий случай арестовали, и без всякого, конечно, повода, без всякой причины, по навету, по наговору, по каким-то сплетням.
2: Этого было достаточно тогда.
1: А? Этого достаточно было тогда, и определили его не куда-нибудь, а в колымские лагеря. Но он к тому времени был опытным сидельцем и знал, как себя вести и как нужно действовать. Он заявил себя как рассказчик, который что-то говорит, как-то развлекает людей после работы. В общем, он работал телевизором, можно условно так сказать. Его приходили слушать охранники. И где-то через 2-3 месяца он убедил их, что ему можно дать бумагу и карандаш с условием, что он не будет писать никаких слов, а только нотные знаки. И ему дали эту бумагу, какие-то блокнотики, какие-то, так сказать, в клеточку странички и телеграфные бланки, самая удивительная бумага, на которой написано немало пьес, телеграфные бланки, причем прямо поверх этих знаков, потому что он и на одной, и на другой стороне писал, и бумаги не было никакой. Он почти завершил этот цикл и в 42-м году, правда, дописал две прелюдии и фуги, которые не успел создать там. Такова история. И сейчас выяснилось, что это мировой шедевр. Сейчас это произведение, так сказать, звучит в самых разных странах, на конкурсах, в Китае, например, да. В Китае просто защищена диссертация на эту тему.

0: Вот такие вещи. Он писал очень много музыки, созвучной политическим и каким-то, так сказать, идеологическим тенденциям времени. Он откликался, не просто откликался, он принял эту доктрину. Только он не мог понять, почему его так упорно и последовательно преследуют и не обращают внимания на то, что он принял все. Ему не удалось пробиться на сцену. В предсмертных записках Федора Платова, художника, друга Всеволода Петровича, они дружили, и он жил в доме графа Платова. В его записках было написано, что большевики преследуют Всеволода не за то, что он был офицером Белой армии, это как бы сброшено уже было со счетов, а за то, что он был воспитателем, одним из воспитателей цесаревича. Вот такая вот судьба. И этого, простите, уже было, видимо, невозможно.
1: Ну, действительно, только сейчас возвращается музыка Всеволода Задирацкого, и премьера, которая прошла в Московской консерватории 13 апреля этого года, «Валенсианская вдова». Почему именно к этой пьесе Лопе де Вега Всеволод Задирацкий обратился?
0: Ну, это действительно вопрос, на который я с определенной абсолютной точностью ответить не в состоянии. Я размышляю. Опера начала создаваться в Москве в 1933 году. В 1933 году его, в сущности, начали выгонять из Москвы и просто требовать, чтобы он переменил место жительства. Более того, определили ему город Ярославль. Он съездил в Ярославль для того, чтобы узнать, как он там может устроиться, и там повстречал мою маму. Он там встретил семью. И, собственно, эти поездки, этот переезд из Москвы в Ярославль послужили, так сказать, какому-то радостному событию в его жизни, и он обрел какой-то момент душевного равновесия и даже удовольствия от жизни. И обратился к веселому сюжету. Дело в том, что через год после написания этой оперы родился я. В 1935 году. Следовательно, он в тот момент испытывал вот это ощущение какого-то покоя, равновесия, душевной гармонии, может быть, даже счастья. Действительно, чувство, которого требуется каждому человеку на каком-то этапе, хотя бы на каком-то этапе его жизни на земле. Вот это были счастливые моменты его жизни. Он написал светлейшую оперу.
1: Угу. Ну, то есть вот любовь, вот такие интриги, перипетии.
0: Ну, да.
1: Да, Испания.
0: Да, праздник. Ну,
1: праздник, фиеста.
0: Да. Он создал вот такой музыкальный звуковой праздник.

0: Во время войны мы переехали в маленький городок Мерке на границе Казахстана, это казахский городок, Казахстана и Киргизии.
1: То есть вам тоже довелось, в общем-то, по ссыльным местам поездить?
0: Я войну помню отчетливо совершенно, потому что, когда она кончилась, мне было уже 10 лет, и я помню День Победы истинный, настоящий, 45-го года. Это был не День Победы, это была Ночь Победы. Уже все началось в 2 часа ночи, когда забарабанили в окна и раздались крики по всему городу. Это было в Краснодаре. Из Мерке он переехал в Краснодар, а его Краснодар тянуло, потому что в Краснодаре был штаб Деникинской армии, и он там находился долгое время в 18-м году. Он переехал в этот Краснодар, Краснодар был разрушен совершенно, ничего там не было, он был единственным таким профессиональным большим музыкантом, который оказался в этом городе, и начал там работать еще и в должности художественного руководителя филармонии. Он сочинил замечательные песни, посвященные войне, которые тогда пелись без объявления его имени, но пелись. Больше того, он возглавлял бригады, которые ездили на фронт туда, к морю, где догорала война и где еще шли ужасающие сражения. Да. И в какой-то момент ему показалось, что он одинок в этом Краснодаре, что ему просто некому показать даже то, что он сочиняет, потому что когда он записывал какое-то произведение, он играл его нам, мне и маме, больше ему некому было играть. И обычно говорил: ну, дураки, идите слушать.
1: Блестящий музыкант Танеевской школы с таким образованием, с таким композиторским основанием, конечно.
0: Он мастер был, мастер настоящий.
1: И вот так вот всю жизнь носить эту музыку практически в себе.
0: Да, абсолютно.
1: И только после, наверное, 90-го года о нем стали упоминать, да?
0: Как ни странно, первое возрождение его имени и его творчества случилось именно во Львове, где он похоронен, где он прожил последние 3,5 года своей жизни. Куда мы переехали в 49-м году, в 53-м он скончался. Туда попали именно потому, что он из Краснодара переехал, куда-то он хотел переехать в какой-то город, где есть жизнь такая активная, музыкальная. Это был Киев, с его точки зрения, но в Киев его не пускали. Минус Киев, минус Ленинград, минус Москва. Ему разрешали жить под этими городами. Вот в Ярославле разрешали, а теперь в Житомире. Он приехал в Житомир, а потом в Житомир нагрянула комиссия из Львова. Страшно удивились профессиональной мощи этого человека и пригласили его во Львовскую консерваторию на профессорскую должность фактически, на заведование кафедрой. Вот он туда и переехал. И ученики, львовские ученики, в 2003 году сделали большой фестиваль его фортепианной музыки, фортепианный факультет, именно где были исполнены почти все его сочинения. Но теперь, как вы понимаете, и там звучание его музыки уже прервано и невозможно.
1: Вот сколько сохранилось произведений? Вот 24 прелюдии и фуги, мы о них говорили, да? Опера «Валенсианская вдова».
0: Нет, у него 6 сонат, скажем, 6 сонат. Фортепианных, да.
1: Симфонии.
0: Циклы, большие циклы, там «Родина», «Легенды», «Фронт», замечательный цикл, так сказать, написанный в 1944 году. Масса вокальных сочинений.
1: Даже вокальные циклы, наверное,
0: вокальные
1: есть,
0: циклы, да. Поэма о русском солдате, на слова Твардовского, созданная в 1946 году. Уж русского-то солдата он сам им был. Он это чувствовал абсолютно. Это одно из лучших его сочинений. Оно записано, оно, так сказать, исполнено. Но все равно ждет, конечно, какого-то своего часа, своего распространения среди людей.
1: Я напомню, что в студии «Радио России», в программе, которая так и называется «Настоящая историческая», у нас сегодня Всеволод Силович Задырацкий, профессор Московской консерватории, музыковед, писатель и сын замечательного композитора Всеволода Петровича Задырацкого, музыку которого мы будем открывать, она будет нам приоткрываться по мере нашего разумения и погружения в нее. И, пожалуй, последний вопрос, который я бы хотел задать вам, уважаемый Всеволод Силович. Вы долгие годы являетесь профессором Московской консерватории, выпустили огромное количество студентов, но секрет так и не разгадан. Почему они вас боготворят, так помнят, и почему они воспринимали и воспринимают все ваши занятия как увлекательную беседу?
0: Ну, я просто старался не совсем стандартно повествовать о вещах, о которых обычно, так сказать, сообщается протокольно. Протокольно, сухо и информативно, как бы это сказать, жесткой сугестии. Вот уйти от жесткой сугестии и поразмышлять над закономерностями звуковых форм, от имени, так сказать, может быть, каких-то алгоритмов космических, психологических.
1: То есть гармония, по сути дела, везде. В музыке, в космосе, в живописи. Да, и само... вот с этих позиций...
0: Да, но есть тайна определенная в музыке, тайна звукосопряжения. Почему звуки сопрягаются? Почему они тянутся к тонике, скажем? Самая большая тайна – это, кстати, как раз тональное мышление. Это греки считали это, так сказать, источником космического воздействия. Что это, так сказать, перенос в земную систему гравитации вот всей огромной, колоссальной вселенской гравитационной основы. Кеплер подтверждает это на рубеже 16-17 веков. Так вот, эту тайну, так сказать, которая потом воплощается в разных... Я преподавал музыкальную форму в основном, которая воплощается в разных типах композиций, можно было объяснить, просто фиксируя это, а можно было поразмышлять. Наверное, это понравилось тем, кто слушал мои, так сказать, лекции, которые я уже давно, правда, не веду. Я сейчас веду только аспирантов и занимаюсь подготовкой аспирантских рефератов и диссертационных тем.
1: Ну, огромное спасибо. Всеволод Задирацкий был у нас в гостях. И уж с моего-то разумения, мне кажется, что полностью подтвердил тезис, о котором я сказал вначале, что наши гости умеют отвечать очень нестандартно на самые простые вопросы. Огромное спасибо, Всеволод Задирацкий.
2: Радио России. Радио России. Культура.
3: Здравствуйте, друзья! В эфире программа «Наш друг Кругозор» и я, ее ведущий, Алексей Певчев. Нашу сегодняшнюю встречу, посвященную знакомству с материалами журнала «Кругозор», начнем с материала «Мир в минуты». Вышел он в рубрике «Поэт об исполнителе» и посвящен певице Аиде Ведищевой. Подготовил его поэт, автор огромного количества текстов для отечественных эстрадных песен Леонид Дербенев. Что, собственно говоря, я могу сообщить читателям о певице Аиде Ведищевой? Аида родилась в Казани, а детство провела в Иркутске, где окончила музыкальное училище по классу фортепиано. Во время учебы в Иркутском институте иностранных языков участвовала в художественной самодеятельности. На эстраде начала петь в 1960 году, а в 1966 на конкурсе советской песни, организованном Центральным телевидением, была удостоена первой премии. Участвовала в озвучивании кинофильмов «Бриллиантовая рука», «Красная, синяя, зеленая», «Кавказская пленница», «Белый рояль». Конечно, биография певицы представляет интерес, но ведь это не главное. На эстраде, на экране, по радио певцу дано 3-4 минуты. Он может заставить нас радоваться или грустить, может взволновать нас, и для этого нужно большое умение. Ну и его одного мало. Аида Ведищева не демонстрирует своего умения. Конечно, у нее есть своя техника, но когда она поет, я не думаю об этом. Я просто слушаю человека, который обращается ко мне. Всегда взволнованно, всегда искренне. Я пишу стихи для песен. Иногда приходится сталкиваться с просьбами исполнителей такого рода. Хорошо бы вот в этом месте был звук «А» или «О», а вот здесь «Е». Аиду Ведищеву прежде всего интересует содержание песни. Ее отношение к песне можно охарактеризовать словами Андрея Шпая. «Песня – это 3 минуты, за которые ты успел сказать что-то важное или не сказал ничего. Любую песню можно спеть погрустнее или повеселее, но у каждой есть свое единственное неповторимое настроение. И найти эту точку не так-то просто». Леонид Дербенев, конец цитаты. Материал «Мир в 3 минуты», журнал «Кругозор», август 1970 года. Одна из песен, вышедших на звуковой странице журнала, проще говоря, гибкой пластинки, вшитой в номер, называется «Старый сад». Русский текст к этой польской песне написал автор приведенного выше текста, поэт Леонид Дербенев.

0: новых весен дым.
1: Там новых весен дым.
0: И шорох новых трав.
1: И шорох новых трав.
0: И безразлично им. Кто был из нас неправ?

0: Это была песня «Старый сад» в исполнении Аиды Ведищевой. Журнал «Кругозор», август 1970 года.
1: Наш друг Кругозор.
0: В наших программах я уже не раз отмечал, что диапазон тем и маршрутов путешествий корреспондентов журнала без преувеличения не имеют границ. Забираясь в далекие экзотические уголки планеты с тяжелым радийным магнитофоном, они не забывали про очень важные и необычные места нашей страны, привозя из редакционных командировок и нужное печатное слово и верные голосовые материалы для запоминающихся репортажей. Материал «Якорь в открытом море», появившийся в журнале «Кругозор» в апреле 1967 года, рассказывает о острове Большой Оленей в Мурманской области, о людях, занятых на нем сложным и благородным делом. В Мурманске к моей затее высадиться на остров зимой отнеслись скептически. Сразу же поинтересовались реакцией моего организма на простудные заболевания, а главное — временем, которым я располагаю. Я не мог вспомнить, сколько раз в прошлом году болел гриппом, а насчет времени намекнул, что его у меня достаточно. В море узнал, что это был последний корабль, который вез на Маечную землю овощи, топливо для движка и кинофильмы. Повезло. 10 часов хода, а потом... День за днем болтались мы на рейде маяка, но подойти к нему не могли. 10-метровые волны обрушивались на остров. На 4-е сутки ветер немного стих, и прозвучала команда «выгружаться». Шлюпка отвалила от судна. Стоит в море остров, маяк, агрегатная, баня и 3 дома. И вокруг, куда ни глянешь, Баренцево море встречается с горизонтом. Идут корабли, торговые, рыбацкие, идут мимо. Первыми встречают, последними провожают их маяки. Корабли никогда не отдают швартовы у маячной земли. Их ждут другие порты, многоголосые, удобные, без ветров и штормовой волны. Суда, на которых Виктор Некрасов ходил многими морями и океанами, тоже держались подальше от маяков. И он, как большинство его товарищей, не задумывался о жизни смотрителей. Виктор очень удивился, когда однажды ему предложили поехать на маяк старшим техником. Отказываться не стал, надо попробовать. Маяк тоже вроде корабля, на вечном якоре. Вскоре Виктор высадился с женой и дочкой на свой новый корабль с необыкновенно длинным названием – «Остров Большой Олени Русский». А тут прибыл и Геннадий Иванинский, тоже всей семьей. Геннадий попал в эти края из-под Кирова. Оба семейства быстро обжились на новом месте. Так бывает, когда люди заняты делом. Иждивенцев нет. Жены наравне с мужьями несут вахту. 5-летняя Таня нянчит 2-летнюю Олю. У малышки забот не меньше. Усмотри-ка за каждой куклой. Местное грузотакси «Серый» — ветеран маяка. Лет 15 назад совсем молодым высадили его на остров вместе с санями, забыв подковать. Вот и хромает он по острову, но всегда готов помочь. Подвезли к дому дрова или инструмент к агрегатной. Так трудятся все на маяке, чтобы светил круглые сутки кораблям и своим и иностранным, чтобы не случилось беды у Кольских берегов. Застегнув на южную сторону телогрейку от северного ветра, идут люди на вахту. Это просто. Другое непросто. Изо дня в день ждать, что однажды осторожно подойдет твой корабль, спустит шлюпку, и ты получишь запоздалое письмо, газеты, которые все из вчерашнего дня. Каждые 7 минут в эфире звучат позывные маяка Большого Оленьего Русского – ОАР. Мои знакомые островитяне умеют ждать и провожать корабли. А это гораздо труднее, чем сменить в маяке перегоревшую лампу. Геннадий Цыпулин, специальный корреспондент «Кругозора». Конец цитаты. Материал «Якорь в открытом море», журнал «Кругозор», апрель 1967 года. Звуковая часть этого материала называется «Позывные ОАР. Звуковая новелла».
2: Это звенят от ветра провода антенн.
3: В Баренцевом море, на далеком маяке, жил наш корреспондент Геннадий Цыпулин. Это звуковая страница о днях, проведенных на острове.
4: Здесь песни твои, здесь очень я жду.
2: Сутки за сутками Большой Олень Русский предупреждает. Берегитесь моих берегов, капитана. И наше судно встало на якорь в нескольких кабельтовых от острова.
5: Да ветрище сегодня, а?
6: А как вот такой ветер будем высаживаться?
5: Зайдем с южной стороны, там тише будет.
7: Два, раз! Більший грибок! Раз! Дальше заноси, не бойся, спины не сломай! Раз!
8: Я здесь одно прекрасное время сидел. Как шурануло такой гребень 4-5 метра волна. Я думал, по этой волне проскочу, она меня как посадит.
9: Легче грязь.
2: Последний кабель твой не для корабля. Здесь работа для боцмана Назаренко и его шлюпочной команды.
8: Ты видишь через лед? Смотри внимательно.
7: Левая табань.
2: Еще 4 часа добирались мы от корабля до острова. Яркий свет в окнах домов смотрителей. Маячная земля под ногами. Теперь полстакана чистого спирта, гарантия от насморка после ледяной купели, с корабля в баню.
10: И вот два веника всего на всю зиму.
11: И снежком немножко.
12: Так, чаек. Вон сахар здесь.
13: Привез нас, конечно, сюда корабль, высадил на этот остров. Лишь на маяке, конечно, нет. Театров нету. Один шум прибоя, значит. Летний период, конечно, здесь ходим за ягодами. Грибы есть.
14: Только, правда, для вот для нее так вот, что яблочко купил бы, или там апельсинов, или что. А здесь уж не купишь.
15: Ты маяк.
14: Русский маяк.
15: Да.
14: Правильно, доченька.
13: У нас очень, конечно, плохо с доставкой. Вот письмо никак уже не доставить его или получить эту. Никаким миром не получил.
16: Да, когда корабль придет, так мы побыстрее пишем, да? Быстрее отправляем. Сегодня бегом писали.
13: Торма здесь очень большие бывают, конечно. Баренцево море не любит шутить. Здесь нас, конечно, пока еще не сносит ветром. На работу ходить приходится по леерам. На леера натянутый ходим. До производства агрегатной системы. Держаться руками. А так иначе унесет в море. У нас тут все рядом. Работа в самом море, на скале.
2: Из воды за нами наблюдает тюлень. Ишь ты, не боится. Верно говорят, что они любят музыку.
17: Ой, поворачивай к себе, головой поворачивай.
13: Мы приходим на вахту, понимаешь себе, смотришь, значит, за приборами, за всеми, наблюдаешь, чтобы он, значит, не погас от огонь. В плохую видимость у нас там туман или снег, заряды большие, значит, у нас есть еще ноутофон включаем, который, значит, работает, дает сигнал в море. Вот такие маячные дела. Так и живем потихонечку.
2: Без дела на маяке нельзя, укачает от скуки. На третий день и мне подыскали работу. Однажды утром я заступил на вахту.
18: Таня, у нас печка там топится?
19: Топится. На. Буратино.
18: Буратино?
19: Да. Ура, Буратино. Милый мальчик мой.
18: О, кто у нас печка там? Выжал чай.
2: Вряд ли даже самые большие любители кино слышали о кинофестивале, который состоялся на острове в Баренцевом море. Корабль привез около 30 фильмов. Мы сразу просмотрели третью часть.
14: Олюшка, садись к дяде вот сюда, поближе. Дядя сейчас ведь уедет.
8: Обе! На воду!
15: А у нас на маяке низко небо в ноябре, а поближе к декабрю ты зарю не увидишь поутру. Ночь и ночь, и ночка днем топим печку, лампу жгем.
2: Если, сидя у приемников, вы услышите позывные маяка, не спешите повернуть ручку настройки. Вспомните о тех, кто на маяках.

0: материал «Позывные ОАР. Звуковая новелла», журнал «Кругозор», апрель 1967 года. Пожелтевшие страницы кругозоровской глянцевой бумаги. Сколько же интересных историй они способны поведать и о каком количестве мест рассказать. Герои этих историй стали частью огромной истории страны. Про остров Большой Олени известно, что в 1998 году маяк был переведен в автоматический режим, не требующий постоянного присутствия людей. А 29 сентября 2006 года законом Мурманской области населенный пункт «Маяк Большой Олени» в связи с отсутствием проживающего населения был упразднен. А как сложились дальнейшие судьбы взрослых этого острова? Кем стали 5-летняя Таня и 2-летняя Оля из того далекого 1967 года? Все так же проходят мимо корабли, работает маяк, и материал из старого номера журнала «Кругозор» не дает забыть о том, что когда-то на острове Большой Олени жили и несли свою вахту достойные хорошие люди.
1: Наш друг «Кругозор».
0: В сегодняшнем выпуске я отойду от привычного построения программы, и в завершении нашей встречи вместо мелодии и ритмов зарубежной эстрады предложу вам послушать песню отечественную, которая прозвучит в данном случае, как мне кажется, очень уместно. Про группу Стаса Намина «Цветы» журнал «Кругозор» впервые написал в августе 1974 года. В том номере в рубрике «Знакомство» вышел материал «Общая песня» за авторством народного артиста СССР, композитора Арно Бабаджаняна. Такая поддержка в журнале с тиражом в 500 000 экземпляров была более чем значительной. Кроме журнального текста, на кругозоровской пластинке вышло две песни в исполнении группы «Цветы», «Есть глаза у цветов» и «Честно говоря». Песня «Мы желаем счастья вам» вышла в кругозоре спустя 12 лет, и за эти годы в жизни коллектива произошло немало событий. Взлеты и падения, запреты и долгожданное признание. В разное время в группе Стаса Намина играли музыканты, ставшие участниками таких групп, как «Воскресенье», «Круг», «СВ», «Лига блюза», «Кроссроудс», «Моральный кодекс», «Парк Горького» и многих других. Свой 50-летний юбилей группа «Цветы» отпраздновала большим концертом в Кремлевском дворце в ноябре 2019 года. Что касается песни «Мы желаем счастья вам», одной из самых известных в творчестве коллектива. Она появилась в 1982 году, но тогдашнему руководству музыкальных программ центрального телевидения не приглянулось, как это не покажется сейчас странным, жесткое рок-звучание композиции. Песне дорогу на радио и телевидение не дали, не говоря уж о возможности записать ее на пластинку. Тем не менее, неизменный руководитель коллектива Стас Намин рук не опустил, и с его подачи музыкант группы Владимир Белоусов сделал лояльную аранжировку. Благодаря Александре Николаевне Пахмутовой песня попала на радио, а затем и на телевидение, где и прозвучала в новогоднем голубом огоньке с 1984 на 1985 год. В 1986 году песня вышла на двойной пластинке группы Стаса Намина, которая так и называется «Мы желаем счастья вам». Давайте послушаем песню в исполнении группы Стаса Намина на музыку Стаса Намина и слова Игоря Шаферана. Песня называется «Мы желаем счастья вам». На кругозоровской пластинке она вышла в июньском номере журнала за 1986 год. С вами была программа «Наш друг Кругозор» и я ее ведущий Алексей Певчев. Всего вам самого хорошего.

0: Съемки не по сценарию.
1: Директор кинопроизводства знает людей, которые могут это сделать дешевле, найти художника-постановщика, с которым можно договориться, заинтересовать картиной. Часто творческие люди так горят проектом, что они готовы выйти и сделать это не за свой бюджет.
0: Кинопроизводство как процесс. В программе «Наши сильные стороны». В воскресенье в 14:35 по Москве и в 15:35 по времени Самары.
2: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
3: Каждый день по будням на волнах Радио России Ярославль звучит самая утренняя программа «Раньше всех».
4: 100 лет назад радиоприемник – это был верх технической мысли.
5: Помогаем проснуться и встать с той ноги. С нами скучно не будет.
2: Радио России. Главное радио страны. Письма с фронта и на фронт. Истории воинов и душевная музыка.
6: Я Дурнев Григорий Валентинович, ветеран боевых действий. Мой сын Тимур Григорьевич Бабаев с августа месяца находится на СВО. Я хотел бы ему передать привет.
7: Здравствуйте, уважаемые бойцы. Я Долгополов Алексей Викторович. Горячо поддерживаю ваше желание победить. Пусть Бог хранит вас. Вы будете невредимы, потому что мы молимся о ваших жизнях здесь.
0: Судьбы настоящих героев, их подвиги и надежды. В программе «Полевая почта». Слушайте по субботам в 15:10 по Москве, в 16:10 по времени Саратова. Радио России. Всегда онлайн. В социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники. Радио России. И все это музыка. Совместный проект Радио России и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
8: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
0: Гость, заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
2: Разбираем сложные темы простым языком. В программе Любови Стрельниковой «Научный подход».
9: Дормио использует гипногогическую фазу сна, когда мы почти что находимся в стране снов. Мозг пересматривает события дня. Это самое лучшее время для манипулирования сновидением.
2: Примените научный подход к своему пониманию мира. По средам и пятницам в 14:35 по Москве и в 13:35 по времени Калининграда. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
10: Начинаем новый день с волгоградским утром на Радио России. Счастье – это навык. Встречаемся с понедельника по пятницу на 98.3 FM. Волгоград.
2: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 23 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Общее число жертв в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске составляет 18 человек. Отказ BBC от поездки в Старобельск доказывает намеренную ложь Запада. Аномальный зной в столичном регионе отступает, однако на смену июльской жаре вскоре придет по-осеннему прохладная погода. Далее подробно. Администрация главы ЛНР опубликовала список с 17 именами погибших при атаке ВСУ по Старобельскому колледжу Луганского педагогического университета. В настоящее время устанавливаются личности всех погибших и пострадавших, сказано в сообщении в мессенджере «Макс». Ранее спасатели извлекли из-под завала тела еще двух погибших в результате атаки ВСУ на общежитие колледжа в Старобельске. В результате общее число жертв составляет 18 человек, сообщила пресс-служба МЧС. Предварительно под завалами могут находиться 3 человека. 60 человек получили различные повреждения. Состояние 6 пострадавших при атаке ВСУ на колледж в Старобельске в ЛНР оценивается как стабильно тяжелое, одного крайне тяжелое. Врачи борются за его жизнь. Об этом заявил заместитель главврача по хирургической работе Дмитрий Катуха. Он добавил, что все пострадавшие получают необходимое лечение и проходят обследование. Необходимости переводить пациента в другие медучреждения, по его словам, пока нет.
2: На данный момент в Республиканской клинической больнице находится 7 пациентов, из них 4 пациентов находятся в реанимационных отделениях, и 3 пациентов уже переведены в стационары лечебного учреждения. Сейчас будет принято решение о переводе из реанимационного отделения еще одной пациентки в отделение травматологии и ортопедии. Состояние всех пациентов, кроме одного, оценивается как тяжелое, стабильное. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, всячески прикладываем усилия для того, чтобы бороться за его жизнь.
1: Накануне президент Владимир Путин назвал удар по общежитию терактом. Он подчеркнул, что никаких военных объектов рядом с учебным корпусом не было. Путин поручил Минобороны представить предложение по ответу на атаку, а МИД рассказать международному сообществу о преступлении ВСУ. Отказ BBC

Венгерская народная музыка звучит сегодня в нашей программе в исполнении Венгерского государственного фольклорного ансамбля. На протяжении более 7 десятилетий этот ансамбль демонстрирует миру лучшие образцы традиционного фольклора Карпатского бассейна. В настоящее время в труппе 44 танцора и оркестр, или вернее ансамбль, из 14 человек. 10 лет назад коллектив возглавили Габор Михе и Иштван Палсалано. В искусстве этого ансамбля многовековое наследие сочетается с передовыми сценическими приемами. Это замечают все зрители, поклонники народного танца. Но мы этого не видим, какие там новшества, а только слышим музыку и продолжим это делать.

0: Александр Маточкин. События, о котором он расскажет, грандиозны. Вы знаете, друзья, сейчас любое появление новой аудиозаписи, вообще любого издания с народной музыкой – почти сенсация. Ведь творчество народников, скажем так, оно не броское, но оно очень чувствительное, и без него – ну никуда. Без своих корней человек никто и ниоткуда, без роду, без племени. Правда, стали появляться скульптурные памятники народным певицам и даже пастухам, играющим на рожках. А сегодня мы познакомимся с памятником, который... Это книга. Надежный способ передачи народных образцов последующим поколениям. Итак, слово Александру Маточкину.
1: Хочу поделиться радостной новостью. 7 мая 2026 года вышла в свет новая книга «Былины Нижней Печоры». В комплекте с книгой идет флешка, в которой в аудиоформате содержатся все напечатанные в книге былины, распетые местными нижнепечорскими напевами. Работу по составлению и распеванию этого былинного сборника довелось выполнить мне, сказителю Александру Маточкину из деревни Лысцево Тверской области. Расскажу предысторию появления книги «Былины Нижней Печоры». Что такое Нижняя Печора? Сейчас это Ненецкий автономный округ в составе Архангельской области. Раньше это была Пустозерская волость Печорского уезда, опять же в рамках Архангельской губернии. Это земля, где истори проживали русские люди, промышленники. Пустозерск считается самым старым русским городом в Арктике. Сейчас место Пустозерска – Нарьян-Мар. И вот с 2018 года меня стали в Нарьян-Мар приглашать для того, чтобы я проводил там школу русского сказительства, учил людей сказывать их местные былины. Тогда уже я начал общаться с потомками сказителей и погружаться в нижнепечорскую тематику. Занимался я печорским сказительством и до этого, в магистратуре и аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета. И вот сказительские школы в Нарьян-Маре на Нижней Печоре проводились в 18 году, в 23-м, в 24-м. И постепенно мы поняли, что нам не хватает учебного пособия, не хватает книги, в которой были бы собраны все материалы по нижнепечорскому сказительству. И вот появилась книга «Былины Нижней Печоры», которая включает в себя 58 текстов. Это все тексты былин, которые были записаны на Нижней Печоре. Работая над книгой, я постарался вложить в нее все свои знания и как исследователь эпоса, но больше как сказитель эпоса. То есть это первая книга былин, которую составил человек, сам профессионально сказывающий былины, сказитель.
0: Мы попросили Александра Маточкина напеть хотя бы немного несколько былин, которые как раз находятся на этой флеш-карте.
1: «Туры Златорогие» и «Скурлот царь» Старина Павла Григорьевича Маркова.

0: я. То, что книгу делал сказитель, отразилось на всем. Например, последовательно во всех текстах общим объемом 11 тысяч строк я сделал разбивку на строфы. Все мы привыкли, что классические стихотворения делятся на строфы. А представьте, если эти строфы слить воедино, то есть сплошняком давать Евгения Онегина, Бородино, без разбиения на строфы. Повлияет это на восприятие? Конечно, повлияет. К сожалению, былины вот так и издаются до сих пор. То есть 200-300 строк и более, все идет сплошную, без промежуточных свободных строк. «Былины Нижней Печоры» – это первая книга, где я даю альтернативу такой не совсем удачной традиции издания былин. Затем, повторюсь, все былины были распеты. Это дало возможность расставить во всех текстах былинные песенные ударения, которые отличаются от обыденной, небылинной нормы. Затем, как сказитель, я мог определить, распевая былины, что в ряде текстов собиратели опускали вставные частицы, необходимые для пения. Эти частицы были восстановлены, то есть я занимался еще и реконструкцией изначальных былинных текстов. Именно эти реконструированные тексты, удобные для пения, и вошли в книгу. Большая работа была проведена по исправлению очевидных ошибок. Допустим, если сказитель или сказительница описывает подвиг, который во всем русском эпосе всегда совершает Дунай Иванович. Но почему-то Дунай называют Добрыней. Конечно, это надо заменять, потому что по этой книге будут учиться петь. Основная идея книги состоит в том, чтобы люди не просто прочли былину, а именно спели ее. И, конечно, надо петь уже правильные, исправленные тексты. Далее в каждой былине был сделан научный аппарат, примечания, отражающие место, которое эта былина занимает в рамках всего корпуса нижнепечерских былин, уникальна эта былина или есть варианты. Также был составлен словарь нижнепечерской былинной речи, в который вошло около 80 слов. Есть в книге и ноты 11 нижнепечерских былинных напевов.
1: Василий Буслаевич, набор дружины. Старина Василия Артамоновича Никонова. Жилы-были Буславей 90 лет, а не с кем Буславей, да не соревался, да не с кем то Буславей, да не задаривался.
0: Большинство из того, что я сейчас проговорил, описывая книгу, никогда не делалось раньше. Книга во многом новаторская и первая. Думаю, у нас у всех дома найдется книга былин, а то и не одна. Но мы не знаем, как эти былины звучат. И отсюда расхожие мифы, самый расхожий из которых – это то, что былины поются под гусли. А теперь человек, имея книгу былин, может послушать, как реально былина пелась в традиции, и узнать, что никакого инструмента при этом не использовалось, что это акапельное дело. Акапельная песенная культура была в России очень развита, и именно эту музыкальную форму нам интересно сегодня изучать и в ней развиваться. Помимо текстов былин, в книге есть заметки о всех 15 сказителях и о всех 4 собирателях нижнепечерских былин. То есть история собирания и биографии сказителей тоже даются. Конечно, для Нижнепечерского края, для Ненецкого автономного округа это очень ценный труд, поскольку в каждой школе, в каждой библиотеке округа теперь человек сможет ознакомиться с наследием своих предков, взяв одно единственное издание. Раньше можно было эти тексты отыскать, но в разных книгах, зачастую старых. В новом издании былинного свода нижнепечерские тексты перемешаны с текстами среднепечерскими. Там найти нижнепечерский материал было не так-то просто. Теперь же все удобно. Идешь в библиотеку, берешь книгу и распеваешь былины своего края.
2: Пермята и Чурила. Старина Парасковья Ивановны Дитятевой.

0: рары сыкивал, проходили тот, чурила была до пленыкович. Он статным и то статней в полыном возрасте. Лицо то его, как и белый снег, очи его ясно сокола.
1: Конечно, книга интересна будет не только нижнепечерцам, но и всем, кто увлекается русской традиционной словесностью. В моих планах повозить эту книгу по стране. Я уже презентовал ее Санкт-Петербургской консерватории, Центру Истоки в Южном Подмосковье в Подольске и другим таким же культурным традиционным центрам, библиотекам, университетам. Я буду, конечно, раздаривать книгу с презентацией, с рассказом о ней. Уверен, что эта книга нового поколения. Именно так и нужно издавать сегодня все устное народное творчество, и эпос в частности. Интересным продолжением работы над книгой было то, что все содержащиеся в ней 58 былин я потом спел по памяти в тех самых местах, где они когда-то были записаны, то есть на самой Нижней Печоре. Это была первая русская скотительская экспедиция, назвал я ее «Эпос русской Арктики. Возвращение». Плавали на лодках, находили былинные селения, половина из которых уже исчезли, остались одни урочища. И там я сказывал весь этот былинный материал, все записали на видео. И сейчас эти ролики выложены в одноименном сообществе в виде первого былинного сериала. Теперь, имея книгу, любой понравившийся текст былины вы можете послушать и записанным на видео в полевых условиях. Вот такие чудеса происходят у нас на севере, там, где река Печора впадает в Северный Ледовитый океан, в старинной пустозерской земле.
2: Касьян Иванович, Сталина Василия Петровича Тайбарейского.
0: Ож, как было 40-ка-лика да 40-ка-ликаю, а единый вот ты калика былы на болешины, как по имени Касьяны да сыны Иванович. Они клали с собой заповедь великую, и ше кто из нас, братцы, да заворуется, еще кто из нас, братцы, да загуляется. Нет.

В этом году я хочу заняться той же самой деятельностью, но уже на Пижме, то есть на Средней Печоре. Также поехать в эти места, также спеть там по памяти все местные былинные тексты. Вырастет ли это в книгу? Посмотрим. Может, и найдутся добрые люди, кому этот труд будет нужен. Наше дело сказительское. Мы должны петь былины. Говорю «мы», потому что сейчас сказительское движение растет. Действуют 4 сказительские артели – Московская, Петербургская, Уральская и Нижнепечорская. Недавно в Подмосковье состоялся первый сказительский слет, в котором участвовали 15 сказителей из 10 городов и регионов России. В собрание русских сказителей входит сейчас больше 40 человек. Так что будем надеяться, что в недалеком будущем убеждение в том, что русская былина прекратила свое существование, будет отменено. И с университетских кафедр будут уже говорить о том, что русская былина выжила, выстояла и развивается в новых исторических условиях. Этому, конечно, должна способствовать и вышедшая книга «Былины Нижней Печоры». В завершение моего рассказа спою несколько нижнепечорских былинных строк.

ведь уж как тетя солеталась по поднебесию, уж как рыбой отступила во морескую глубину, а тонкие горно стали во сырую мать-землю, ну а бурые лисички по темным лесам слышат на Руси у нас Бога.

0: отправляемся в странствие за народной музыкой вместе с Сергеем Николаевичем Старостиным.
1: Странствия с Сергеем Старостиным.
2: Сегодня мы отправимся с вами в гости к нагайбакам. Есть такой народ, который живет в Челябинской области на Урале. Немного истории. После взятия Казани Иван Грозный в знак поощрения тех татар, которые приняли христианство, предоставил им плодородные земли в Башкирии у крепости Нагайбак. Чуть позже они были переселены на территорию современной Челябинской области, причем их административным путем причислили к казачеству, что на самом деле не было лишено смысла, поскольку казачий Нагайбакский полк принимал участие в Отечественной войне 1812 года и завершил военную кампанию уже во Франции, пройдя с победами многие города Европы. В 1842 году Николай I издал указ о строительстве крепостей, который повелел заселить казаками, нагайбаками. Тогда эти казачьи поселения имели лишь номерные названия, а уже при военном губернаторе Оренбурга Владимире Афанасьевиче Обручеве часть нагайбакских поселков получила название в честь тех европейских городов, где нагайбаки принимали участие в сражениях. Так на карте российского государства появились такие названия, как Фершан-Пенуаз, связанный с победой в сражении в 1814 году, Париж, Кассель, Остроленко, Требия, Арси. В настоящее время существует Нагайбакский район Челябинской области с центром в поселке Фершан-Пенуаз. А вот Париж является всего лишь большим селом. Вот уже более двух веков нагайбаки находятся в лоне православной церкви, но богослужебные песнопения исполняют на своем нагайбакском языке. У нас есть с вами возможность послушать херувимскую песню «Иже херувимы», одно из основных песнопений церковной литургии. Исполнит эту песню церковный хор села Кассель.

Нагайбаки, в отличие от других татар, в основном занимавшихся скотоводством, главным образом занимаются земледелием. И это, в свою очередь, диктует определенный музыкальный тип, в чем-то близкий русским. Так нагайбаки поют многоголосно. Музыкальных жанров много, и они относятся к разным моментам человеческой жизни. Давайте послушаем с вами свадебную песню «Поставлю капкан на волка». Как вы понимаете, аллегория сравнения жениха с волком здесь очевидна. Это свадебная застольная песня в исполнении фольклорного ансамбля села Париж.

0: Нагайбаки в прошлом служилые люди имеют в культуре песни, связанные с моментами казачьей жизни. Вот одна из них – это песня «Проводы казака». Она прозвучит тоже в исполнении ансамбля села Париж.
1: Казах лерне, я затаяк.

Так же, как и у многих других соседних народов, в музыкальной культуре нагайбаков присутствует гармонь. И сейчас мы с вами услышим в сопровождении гармонии улочную песню с бытовым сюжетом. Ее исполнит фольклорный ансамбль села Касель.

широко распространенный наигрыш «Сербиянка». Его исполнит семейный дуэт из поселка Фершан-Пенуаз на гармонии и ложках.

Завершаем сегодняшний выпуск вальсом шведского народного скрипача Вильгельма Хедлунда. Он жил в последней трети XIX века и первой половине XX столетия. Фолк-музыканты Лиза Ридберг и Гуннар Иденстам. Лиза играет на барочной скрипке, Гуннар – на органе, который больше похож по звуку на аккордеон. И называется этот инструмент «трамп-оргель». Программу подготовила и провела Людмила Осипова, режиссер Наталья Замиралова.

Радио России. Свидетельство о регистрации СМИ Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Л номер ФС 7776-123 от 24 июня 2019 года.

0: Москве полночь. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. Двухдневный траур 24 и 25 мая объявлен в ЛНР в связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске. Порядка 200 жителей Луганска, представители власти, активисты и члены молодежных организаций почтили акцией в Луганске память погибших при ударе ВСУ по колледжу в ЛНР. В Запорожской области под контроль российской армии накануне перешло село Верхняя Терса. Далее подробно. Двухдневный траур 24 и 25 мая объявлен в ЛНР в связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС России. В течение всего дня росло число жертв террористической атаки в ВСУ. На этот час общее число погибших – 21 человек. Россия в кратчайшие сроки организует поездку иностранных журналистов на место удара ВСУ по колледжу в Старобельске, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова.
2: Мы получили официальный отказ BBC от того, чтобы принимать участие в этой поездке. Они не нашли даже никаких себе оправданий, они просто сказали, что они не поедут, это их осознанное решение, и они не будут снимать все то, что там сейчас происходит. CNN оказались в отпуске, но также мы получили информацию о том, что Токио, соответствующие официальные структуры, буквально запретили корреспондентам японским, которые аккредитованы в России, принимать участие в каком-либо освещении ситуации вокруг Старобельского.
1: Накануне состоялось экстренное заседание Совета безопасности ООН, запрошенное Россией в связи с ударом ВСУ по общежитию Старобельского колледжа. Постпред нашей страны Василий Небензи отметил, это был преднамеренный удар по гражданскому объекту. Однако не все представители стран в ООН поверили в реальность теракта. Засомневалась в правдивости предоставленных России доказательств и представитель Дании Кристина Маркус Лассен. Небензи уточнил у своей датской коллеги, не стыдно ли ей за то, что она говорит в зале Совбеза. Но, увы, никаких угрызений совести Лассен не испытала, о чем сама же открыто сообщила.
3: Откровенно говоря, мне неловко и стыдно за некоторых коллег по Совету Безопасности. Мы знали, что услышим от европейских членов СБ нечто подобное, но сегодня уровень их цинизма зашкаливает. Ни один из них не удосужился даже упомянуть о погибших детях в Старобельске. Представитель Дании заявила, что у них, видите ли, нет доступа.

0: оскорбление чувств всех пострадавших.
1: Логическую подготовку. Насколько это помогало тебе в дальнейшем работать в театре? Потому что ты же рядом видела людей и менее умных, и, может быть, и менее способных.
2: Вы отлично понимаете, что ум актера уж не так обязателен, хотя не мешает. Он не мешает даже дворнику, я думаю. Быстрее делаешь дело.
1: Ум вообще не мешает.
2: Не мешает, да. Но, тем не менее, вот когда я начинала, ранняя «Таганка», это середина 60-х, чтобы разрушить академизм какого-то привычного театра, который так был у всех на одно лицо, вот этот крик возник у любимого. Я не умею кричать, поэтому я была на обочине. Мне не давали эти главные роли, так называемые. Кстати, я очень болезненно это переживала. Но меня успокаивала одна фраза у Черчилля, я помню, ее встретила. «Когда нечего сказать, кричите». Но, тем не менее, в то время крик, он разрушил какой-то академизм, и что-то такое прорвалось. Так что после этого можно было говорить шепотом. И я помню, когда «Гамлет» в 70-х годах, в 71-м или в 70-х, я не помню, в 71-м, по-моему, была премьера, и я Гертруду играла практически, ну, не шепотом, но тихо. Вот тогда старые актеры, которые не очень жаловали раннюю «Таганку», они как раз вот мне это и говорили, какие-то комплименты, вот за этот не крик. А потом, как бы, и Любимов на это немножко обратил внимание, я думаю.
1: Что, оказывается, можно не кричать.
2: Что, оказывается, можно не кричать. Хотя вначале вот такой у нас был спектакль «Деревянные кони», мне Гаевский рассказывал. Он стоял за кулисами, а я играла там такую северную старуху. И Любимов рядом, говорит, стоял и на меня удивленно смотрел, это Гаевский говорил, и говорит, а что, вам это нравится? Вот. То есть Любимов ко мне долго-долго приглядывался, пока, наконец-то, дал там Машу, Электру.
1: Я интуитивно чувствовал, что Сергея Демидова
2: прорвётся
1: на «Таганке». Не то, что серая шейка, но какая-то такая особенность, которая, очень трудно привыкнуть Любимому, например, к этой особенности.
2: Ну да, пожалуй. Что... Саша, с другой стороны, и вы тоже были не совсем ко двору, да.
1: Ну, я ушел,
2: Потому что вот эта объемная игра, которая тогда не нужна была, тогда нужен был действительно крик. А вот когда в «Галилее», мне очень нравилось, как вы репетировали «Галилея», очень объемно, очень не просто вот... Высоцкий хорошо это делал, но он делал как Высоцкий, он не играл образ. Он был Высоцкий в предлагаемых обстоятельствах. А, собственно, так он и играл и Гамлета, так он и играл и Лопахина и так далее. И когда это совпадало с ролью, то есть с темой роли, это было неплохо. Правда, это было неплохо уже, скорее, к концу, когда вся критика была написана в начале «Гамлета». Он был только... начинал что-то такое пробовать. Никто не видел его в конце «Гамлета». А это было очень хорошо. Кстати, Высоцкий всегда высматривал Марину. Он всегда очень нервно играл. Когда она сидела в зале, да. Она часто приходила, но очень нервно.
1: Ну что, он не знал, что она в зале будет сегодня?
2: Иногда не знал. Но иногда он смотрел, вот мы перед вторым актом сидим на этом гробе знаменитом, и перед нами вот этот занавес...
1: Гамлет.
2: Гамлетовский занавес, такое сплетение, ручное сплетение шерсти. И очень легко смотреть на зрительный зал, а нас никто не видит. Как она реагирует? Вот в каком она состоянии сидит? Значит, после первого акта он понимал, нравится ей или не нравится, то есть и так далее. Очень нервно играл. Он набирал очень сильно. И последние два года... Вот если бы он не умер, он бы был бы очень крупным актером, таким трагическим, с трагическим даром. Мужчин, потому что с этим даром практически нет. Есть драматические, очень хорошие актеры, комедийные и прочее. Вообще в театре, в русском, нет вот этого трагического жанра и с трагическим мироощущением ни мужчин, ни женщин.
1: Почти ушел.
2: Да.
1: Да.
2: Что жалко.
1: Очень.
2: Потому что если и делают трагедию, хотя уже не делают, но тем не менее пытаются, то с таким психологическим ключом.
1: Аллочка, если о трагическом жанре, вот тебя тянет на трагические такие «Гамлет»,
2: «Электра», «Медея», «Федра»,
1: «Медея».
2: Да. Да, знаете, Саш, когда играешь эти роли, «Федра», «Электра», «Медея», то после этого играть Марью Степановну очень скучно. И легко, надо вам сказать, очень легко. Потому что вот все там призы за кино я получила за самую легкую для меня.

0: меня роль в настройщике у Киры Муратовой. А это просто, ну, характер. Ну, это вообще ерунда. А все говорили, да, вот что-то такое, там, Золотой Орел, там, Нику и прочее давали. Это мне странно и жалко, в общем, да. Потому что мне всегда было интересно, ну, вот сейчас я немножко себя похвалю, играть то, что, вернее, поворачивать так роль, что до тебя эту грань никто не видел. Вот, то есть решать вот такую неразрешимую задачу.
1: Ну, ты изучала до этого, как играли. Почему ты считала, что
0: изучала
1: эту грань никто не показывал?
0: Ну, например, там, Раневская в «Вишневом саде», да? Mm-hmm. Всегда после Книпер-Чехова ее играли к барыне.
1: Изумительно.
0: В корсете
1: играла.
0: И так далее.
1: Алла Сергеевна играла,
0: но
1: изумительно.
0: Я не видела Книпер-Чехова, но только видела кинохронику, когда она уже была старая, кстати, но неважно. Но вслед за ней играли все другие именно так, похоже. Но когда я прочитала, мама живет на пятом этаже. На пятом этаже и сейчас жить в Париже без лифта. Вот вы же знаете, какие там ступени высокие,
1: да,
0: и скрипучие, да?
1: Да?
0: И там коридорная система была на пятом этаже с одним туалетом. Так, хорошо. Или там Гаев про нее, она порочна, это видно в каждом ее движении. Про Книппер можно сказать, что она порочна, это было видно в каждом движении. Может, порочно, но не в каждом движении, да? Или там, кто любовник? Можно какой-нибудь там несчастный туберкулезный, который там изменял ей и так далее. А я-то думала, начало века – это какой-нибудь или Пикассо, или Шагал, или Элюар, который Роман Ролан, они же все были женаты потом на русских. Первые жены у них были русские. Поэтому вот этот аромат, кафе, богема и так далее. То есть вот так повернуть. Или мне жалко, что из-за раскола Таганки никто не видел мою Электру. Потому что это было на новой сцене, и все роли, которые у меня были, они были на новой сцене, а новая сцена досталась Содружеству, то есть другой труппе. Это вот попытки как-то так повернуть вот трагическую роль не по нашим законам. Я, кстати, потом получала такие письма от девочек. Там, как же надо через себя пропускать роль? Значит, вы хотели убить свою маму? Ну, потому что Электр хочет убить
1: мать,
0: не убивает, потому что боги сказали, что должен убить Орест. Ну, и так далее. То есть подходят совершенно к сегодняшними этическими какими-то законами.
1: А что тебя тянет на трагическое? Не испепеляет это, не измучивает это?
0: Нет, потому что до этого никто трагедию не играл. Вот на моей памяти, в моем времени. Это первое. Во-вторых, например, в начале была Федра Цветаевская. Когда Виктюк пришел на Таганку, он говорит, давайте вместе работать, и, может быть, поставим, кто боится Вирджинии Вульф. Но есть прекрасный фильм с Элизабет Тейлор и с Бартоном, и когда есть какой-то хороший результат, и если ты не имеешь идеи что-то сказать новое,
1: абсолютно,
0: лучше не беритесь, это уже есть. И я тогда сказала, давайте возьмем Цветаевскую, Федру. Цветаеву, у нее прекрасные, кстати, пьесы, Казанова, так, Феникс, это изумительно. Никто не берет, не понимаю, почему. И мы взяли, ну, конечно, потонули, долго работали, но, тем не менее, мы ее вытянули. Испепеляет нет, потому что тут существуешь не я в предлагаемых обстоятельствах, тут совершенно другие законы, скорее оперные. Трагедия – это сухой жанр, без слез, а у нас привыкли заливать все слезами, да? Я смотрю там на сцену, актрисы в основном плачут, ну просто, да, в зале все спокойно смотрят на это. Это, мне кажется, надо делать наоборот. Но в «Электре» Любимов меня заставлял вот от себя, я в предлагаемой, я там действительно заболела, просто по-настоящему заболела. Я предупреждала Любимова, что даже на репетициях, ну, нельзя на износ. Но вы немножко знаете Любимова, да и вообще любой режиссер. Ему скучно, когда актер не выкладывается. У него тоже нужно как-то разбудить фантазию. И когда актер себя бережет, он не знает, что делать, да? И поэтому на каждой репетиции в полную ногу я заболела. Нельзя это делать, ни в коем случае нельзя. Я предлагаю ему как-то. Просто вот воспаление легких, но у меня слабые легкие, потом туберкулез, ну и так далее. И играла, например, премьеру, там температура около 40. Вот это вот наша сегодняшняя манера, я в предлагаемых обстоятельствах, она, конечно, губит актеров. До 40 нет. До 40, ради бога. Они все милые.
1: До 40 лет?
0: До 40. Милые, потому что есть что сказать, они очень естественные. Но после 40, вот на них посмотрите, это или их нету, или это какие-то мальчики-девочки.
1: А почему так?
0: потому что я в предлагаемых обстоятельствах, потому что нет вот этого отстранения, потому что трагедия – это школа актерская, потому что вот нет этого отстраненного взгляда на роль. То есть вот это разделение. Я, роль. То есть
1: а
0: вот
1: слово это... перевоплощение? Это подразумевается? Или нет? Как отстранение?
0: А где вы видите это перевоплощение? Я в последнее время не вижу. Потому что театр вообще сейчас перешел на такую сферу обслуживания. Поэтому мы скоро...
1: К ужасу нашему.
0: Да, мы скоро превратимся в официантов. Да. То есть уже превратились. Но это очень печально. И нет сил бороться.
2: Вы слушаете авторскую программу Александра Калягина «Отзвуки театра».
1: У нас в гостях, ничего, что я скажу, великая актриса?
0: Ради бога.
1: Хорошо. Прекрасная, любимая актриса Демидова Алла Сергеевна. Аллочка, продолжим эту тему, которая меня лично безумно волнует с точки зрения того, что театр превращается в сферу услуг.
0: Да, да. Я, откровенно говоря, не люблю ругать сегодняшний день.
1: Не ругать,
0: и даже критиковать.
1: Какую-то картину.
0: Надо как-то приспосабливаться. Немножко тянуть свою линию. Ну вот, например, в театре мне не стало интересно, потому что мне неинтересно...
1: Неинтересно
0: перед этой публикой. И поэтому я нашла себе другую нишу – поэзия. Потому что на поэзию приходят другие люди все-таки по-прежнему, с другими глазами и с другим отношением к жизни. И я пытаюсь найти какие-то хорошие и малоизвестные стихи, там вроде бы известных людей, ну, чтобы как-то немножко расширить, да? Большие залы собирают эту поэзию. Потом книжки пишу, потому что... Ну, там вот тоже как бы немножко о наболевшем, о том, о чем я думаю, пишу, высказываю. То есть у меня есть аудитория, я не жалуюсь.
1: Аллочка, скажи, пожалуйста, я слышал тоже, что ты не хотела бы преподавать и вообще к этому относишься очень так скептически. Тебя спрашивали, я помню, и ты отвечала, что тебе это неинтересно, потому что не та актерская поросль. Как я понял?
0: Нет, даже нет. Я попробовала. 2 года я в Щукинском училище преподавала. Ну, как преподавала? У меня были какие-то отрывки. Ну, мне не очень это понравилось, потому что у меня нет терпения. Мне надо их бить.
1: Аллочка, не отпущу, если что-то не исполним, не почитаем, потому что я бы очень хотел, чтобы мы услышали.
0: Кого? Кого читать?
1: Что хочешь.
0: На сколько минут?
1: Радио. Вот это да.
0: Ну, я прочитаю Блока. Когда ты загнан и забит людьми, заботой или тоскою, когда под гробовой доской все, что тебя пленяло, спит, когда отчаявшийся и больной ты возвращаешься домой и тяжелит ресницы иней, тогда остановись на миг послушать тишину ночную. Постигнешь ухом жизнь иную, которой днем ты не постиг. По-новому окинешь взглядом даль снежных улиц, дым костра, ночь, тихо ждущая утра над белым оснеженным садом и небо, книгу между книг. Найдешь в душе опустошенной вновь образ матери склоненной, и в этот несравненный миг узоры на стекле фонарном, мороз, оледеневший кровь, твоя холодная любовь, все вспыхнет в сердце благодарном. Ты все благословишь тогда, поняв, что жизнь безмерно более, чем квантум сатис бранда воли, а мир прекрасен, как всегда».
1: Еще. Браво.
0: Еще?
1: Да.
0: Ахматову тогда. Я научилась просто мудро жить, смотреть на небо и молиться Богу, и долго перед вечером бродить, чтоб утомить ненужную тревогу. Когда шуршат во враге лопухи и никнет кисть рябины желто-красной, слагаю я веселые стихи о жизни тленной, тленной и прекрасной. Я возвращаюсь, лежит мне ладонь, пушистый кот мурлыкает умильно, и дальний зажигается огонь на башенке озерной лесопильни. Лишь изредка пронизывает тишь крик аиста, слетевшего на крышу. И если в дверь мою ты постучишь, мне кажется, я даже не услышу.
1: Прекрасно.
0: Все?
1: Нет еще.
0: Ну, а что Цветаеву? Плач Федры по Ипполиту. Ипполит, Ипполит, болит, опаляет в жару ланиты. Что за ужас жестокий скрыт в этом имени Ипполита? Словно длительная волна, а гранитное побережье Ипполитом опалена, Ипполитом клянусь и брежу. Руки в землю хотят от плеч, зубы щебень хотят в опилки. Вместе плакать и вместе лечь воспаляется ум мой пылкий.
1: Спасибо. Дорогие мои радиослушатели, с нами была Алла Сергеевна Демидова. Аллочка, я в восторге, я почти парализован, слушая тебя, потому что я и слышал некоторые вещи, но все равно для меня такое ощущение, что я никогда этого не слышал, поэтому я в восхищении и в восторге. Надеюсь, и наш слушатель тоже это испытывает. Дорогие друзья, я еще раз благодарю Аллу Сергеевну Демидову. Аллочка, мы уже прощаемся, говорим до свидания нашим.
0: Всего вам доброго. Да. Сохраняйте достоинство, дорогие мои.
1: Да. Спасибо большое. До встречи через неделю в это же время. Всего хорошего.

0: Радио России. Ни пуха, ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только.
1: Здравствуйте, уважаемые друзья, в студии Николай Мамулашвили. И вы, конечно же, помните, что программа «Ни пуха, ни пера» — это программа не только об охоте и про охоту. Мы часто рассказываем вам об истории оружия, о великих оружейниках, конструкторах, граверах, которые делали и делают не просто оружие, а создавали и создают настоящее произведение искусства. Говорим об охотничьих собаках, о необходимости соблюдения правил безопасности на охоте и о многом другом очень важном. Однако думаю, что «Ни пуха, ни пера» — это программа прежде всего о хороших людях. Уверяю вас, все охотники, как правило, достойнейшие люди. Охотясь, они не берут, не отнимают у природы ничего лишнего. Они очень бережно относятся к природе. Например, наш великий классик Иван Сергеевич Тургенев, удачливый охотник, любил охоту не за количество добытой дичи. Вот что говорил наш классик. «Люблю охоту за свободу, за восход и закат солнца, за то, что с нею, как и с поэзией, связано особое чувство, которое стоит выше всего и зависит только от меня». И мой сегодняшний гость полностью разделяет эти слова и мысли Тургенева. Я с огромным удовольствием приветствую моего большого друга и коллегу Алексея Белякова. Он, напомню, писатель, журналист. Алексей, рад тебя видеть.
2: Здравствуй, Николай.
1: Охота на гусей в России традиционная. Своими корнями она уходит в стародавние времена. Гусь – трофей всегда почетный и желанный. И добыть гуся совсем непросто. Гусиная охота, пожалуй, самая сложная и интересная из всех весенних охот. И вряд ли найдется птица умнее и сообразительнее гуся. Алексей, в чем все-таки сложность гусиной охоты? Вот как ты готовишься к охоте на гусей?
2: Ну, я много лет охочусь, вот. Но охота действительно одна из самых сложных. И все начинается с разведки. От нее зависит по максимуму, как и что будет. Первое – это разведка, а второе – во время разведки ты стараешься найти те места, где нет народа. В последнее время охота стала популярна, вот, но от того, что она стала популярна, ее, как бы, наверное, принципы правильной охоты, они не стали лучше. То есть многие считают, что они купили чучела, сели с краю поля, и весь гусь полетит к ним. Поэтому начинают просто откровенно мешать. Я охочусь уже много лет из лежачих скрутков, то есть я ищу поле, на котором гуси кормятся или присаживаются, то есть где проходит пролет гуся, то есть не прям кормовое присаженное поле, где весь он скопился, потому что после нескольких выстрелов он перестанет туда лететь, а место, куда гуси могут подлететь или какое-то количество их там тормозится. Я выбираю середину этого поля, смотрю, где есть какая-то травка, чтобы можно было маскироваться. На этом поле стараюсь разместить свою присаду.
1: Я вот просматривал перед встречей с тобой кое-какие материалы и пометил себе, что говорят и как говорят бывалые опытные охотники. Почти цитата. «Хотите, сами колесите по полям и лесам, выслеживая птиц и подмечая, где они кормятся. Хотите, берите языка из местных жителей или расспрашивайте егерей. Но учтите, что место для засады должно быть выбрано безошибочно. В 30-40 метрах от жировки гусей, не ближе. Обследуйте выбранную точку. Найдите свежий помет, перья и неощипанную зелень. Есть надежда, что на рассвете гуси появятся здесь снова».
2: Ну, это такая небольшая зарисовка. Но фактически оно так и есть. Сначала ты объезжаешь поля с биноклем, то есть где-то лазишь, ходишь, смотришь. Потом, если ты гусей не нашел, ты начинаешь смотреть уже, поскольку много лет ездишь, например, по одним и тем же местам, ты начинаешь эти места обходить и смотреть действительно на гусиный помет. Если оно есть, то есть этот помет, то значит гуси здесь были. То есть иногда бывает, что приезжаешь, там все в этом помете, но он сухой, то есть высохшие поля высыхают, гуси держатся там, где посырее. Действительно, ты находишься в стороне. Ну, очень часто спрашивают, почему лежаки, то есть почему не стоячий скрадок. Гусь боится всего высокого. То есть, если на поле нет каких-то таких больших кустов где-то, ну вот, то проще именно слиться с местностью и спрятаться для того, чтобы можно было на него охотиться. Потому что чаще всего птица боится, то есть особенно в нашей средней полосе она нашуганная, то есть ее уже стреляли много раз, она 10 раз облетит тебя, посмотрит. Большинство мест, куда мы вот приезжаем, на открытие охоты канонада бывает такая стоит, что гуся гоняют, то есть его шугают, он летает и ищет, куда присесть, и ищет, естественно, наиболее открытые места. Я много лет езжу там охотиться в Вологодскую область, и большинство людей, и местных в том числе, стоят большие шалаши. Когда начинаешь с ними разговаривать, вся стрельба ведется, как правило, на предельных дистанциях. Ну, насколько дробовой заряд способен, то есть, стрелять 30-40 метров. Да, используются манки, то есть люди манят, но вот, но стреляют. И в прошлом году, охотовед, давно хотели вместе поохотиться, из лежащих родков я ему хотел показать. Он впервые попал с нами вот в команду. У него нашлось время, и он как бы в лежачие скрадки вот и попал. И он просто обалдел, когда увидел, что мы сажаем гусей в чучела, которые там в 15 метрах от нас. То есть мы не пытаемся по ним стрелять, когда они кружатся над головой. Там, то есть мы стараемся их опустить как можно ниже, для того, чтобы выстрел был качественным. Потому что давайте будем честны, гусь действительно не только умная, но и очень крепкая на рану птица. И бывает так, что ты выстрелил, ты видишь, что попал, но птица все равно улетает и остается для тебя недосягаемой. Скажу честно, вот на одной из охот в Курской области мы охотились, когда сели щипать птицу, то есть у нас было с десяток, наверное, гусей, из добытых гусей видно было, что 2-3 дробины, которые их пробили, действительно были как бы смертельные. А весь гусь, он просто синий от синяков, от дроби, которая по нему попала. Много дроби в перьях, и много просто вот по нему по коже, под кожей они лежат. То есть, но они не были смертельные. И очень часто при неудачном выстреле, то есть птица просто может уйти под ранком. Наверное, где-то в 2000-х английские ученые, орнитологи проводили исследования, отлавливали гусей и смотрели, вот проверяли, там что-то отлавливали, что-то, я понимаю, все-таки, наверное, добывалось. Вот 90% гусей имели под кожей, в перьях и в мышцах дробь, как бы птица, прилетающая на зимовке. Ей это не мешает, то есть она живет с этим. То же самый вопрос с чем-то стрелять. Многие же говорили, что всегда, то есть когда я начинал стрелять, стрелять надо очень крупной дробью. Слава богу, ее сейчас правилами запретили, там дробь 4-0.
1: Вот, а некоторые запрещено. Вообще про картечь говорили.
2: Да-да-да, поэтому дробь крупнее 3-0 там уже запрещена к охоте, соответственно, и картечь. Но я сейчас охочусь с тройкой. Мои друзья, многие охотятся с дробью 5-ёркой. То есть ее много. На нормальной дистанции, на убойной, она пробивает гуся. А если это большая дистанция, она ему не причинит никакого вреда, эти номера. Дальше там это единица, там ноль, то есть многие используют ее. Но вот на охоте, которая, собственно, разрешена на гусей с чучелами из укрытия, эта дробь фактически оптимальная, наверное.
1: Ты несколько минут назад произнес такую фразу «скрадок лежачий». А какие есть еще скрадки, чтобы наши радиослушатели понимали, и как их нужно правильно оборудовать, скрадки?
2: Способов охоты много, и когда слово «укрытие» говорят, фактически под укрытием все понимают что-то свое. Некоторые считают, что вот он в куст сел, надев на себя там маскировку, это уже укрытие. Ну, во-первых, гусь боится таких мест. Во-вторых, это не укрытие, а все-таки укрытие должно быть каким-то либо шалашом, либо скрадком, вот, либо ямой. То есть классические охоты на гусей, когда делается на полях яма, которая маскируется специальным образом, и то есть из нее действительно удобно стрелять, то есть ты там сидишь. Но давайте будем честны. Во-первых, если высокий уровень грунтовых вод, то в яму наполняется водой. На своей одной из первых охот я помню, что мужик вырыл яму, сидел, и мы видим, как он там сидит, и я понимаю, что везде в лужах. Вода. Мы решили посмотреть с товарищем. Мы подходим к нему туда, а он с ОЗК в костюме сидит по пояс в воде в этой яме. Я говорю, мужик, отморозишь же все. Он говорит, нет, зато я гуся добуду. То есть вот это свои нюансы у всех этих вот охот из той же ямы. А уже появились даже постановления по некоторым областям, то есть и в интернете можно их увидеть, о том, что штраф для тех, кто роет ямы, потому что портит плодородный слой на полях или на озимых. А трактора в эти ямы потом еще умудряются и проваливаться, ну, если их не закопали. Потом скрадок классический шалаш. И многие считают, что когда он шалаш построил такой же, как на тетерева или на утку, и также замаскировал, то гусь его тоже не увидит. И часто можно увидеть на полях замаскированный еловым лапником. Шалаш, он темный, он стоит как черное пятно. Поэтому маскировка не должна отличаться от той, которая вокруг. Поэтому, например, в той же Вологодской области очень часто егеря делают скрадки эти из скаток соломы, которые остаются еще с осени, там сено или солома, их скатывают тракторами в одну большую как бы груду и делают там шалаш. То есть они похожи на то, что...
1: То, что и, есть и на поле, и к полях... чему гуси привыкли.
2: Да. То, что на полях и так осталось. Поэтому, если вы сделали шалаш, и он отличается, то чаще всего птица от него будет просто откровенно шарахаться. Не будет к нему подлетать.
1: Вообще, гуси всегда говорили и говорят, что птица очень осторожна, и как ты в начале программы тоже говорила, что прежде чем садиться, 10 раз облетит поле, посмотрит, что и как. Я помню, еще в детстве папа мне говорил, что, ты знаешь, опытные охотники должны даже стрелянные гильзы убирать, и убирают, чтобы они не бликовали на солнце.
2: Да, мы так и делаем, не только гильзы. Там, если кто-то курит, окурки стараются прятать. У нас как-то был даже случай на охоте, когда мы с товарищами, ну, много лет охотились вместе, лежачие скоротки, мы сидим, товарищ сидит, он, курилка была ужасная. То есть он сидит, курит, и вдруг налетают стаи гусей, мы орем, прячемся, ну вот, все заскакивают внутрь, и он лежит, говорит, давайте быстрее стрелять, у меня окурок за шиворот упал, я сейчас сгорю вместе с вами.
1: Алексей, а можно обойтись без профилей и чучел?
2: Ну, во-первых, это запрещено правилами охоты давно. Все зависит от количества чучел. Многие считают, чем больше чучел, как вот в американских,
1: тем лучше,
2: показ,
1: да,
2: тем
1: да.
2: лучше. На самом деле совсем не так, потому что все зависит от того, пролет какой идет, какая птица подлетает. Например, мы попадали так в Калининградской области, когда у нас стояли чучела гусей, но гуси не хотели подсаживаться совсем. Единственный охотник, который охотился, у которого кроме чучел гусей стояли еще чучела журавлей, потому что одновременно шел пролет журавля, журавли на поле сидели, и вот чучела журавлей показывали, что здесь безопасно. А так, если про погоду говорить, то есть у охотников поговорка, ну вот я ей пользуюсь постоянно, чем хуже погода, тем лучше охота. Потому что гусь действительно очень осторожная птица. Когда у вас яркое небо, солнышко, он начинает облетать вокруг и осматриваться очень долго иногда. И может что-то бликануть, что-то там его испугать, и он улетит. Когда же погода плохая, ветер, снег, дождь идет, то птица, подлетающая, почти сходно начинает садиться к вашим чучелам. Ей кажется, что здесь комфортно должно быть, особенно в сильный ветер. А так на поле, вот мы заговорили про гильзы, бликуют же даже стволы ружья. Да. Вот, и поэтому мы, например, закручиваем их камуфляжной лентой в обязательном порядке. То есть для того, чтобы они торчат из скоротка, никуда и тут не денешься. Да, да. Если кто-то в очках охотится, он прикрывает козырьком эти очки, не высовывается до последней, пока команду не дали. Потому что иначе это может просто гуся напрячь.
1: А манками пользуются?
2: Если у вас присада молчаливая, гуси любят иногда, что когда их подсаживаются, но это скорее исключение из правил. Во-первых, если вы сидите где-то в стороне от пролета гусей, стаю надо привлечь. И ты начинаешь активно манить гусей, чтобы показать, что вот здесь. Вот когда они обратили на тебя внимание, там начинается по-другому подманивание, ты начинаешь тише себя вести, то есть они увидели чучела, начинают на них реагировать. Но как только они хотят улететь, ты опять начинаешь активно. То есть разная схема подманивания, и все манят по-разному. Но манит не манок, манит человек, который этим занимается. То есть он старается говорить с гусями. Если он сумел с ними нормально поговорить, то гусь подлетит. Но это не значит, что без манков гусь не подсядет. То есть есть гуси, которые подсаживают только молчаливой стаи. Особенно, когда летают, например, пары. Где-то пары, одиночки летят, видят сидящую небольшую стайку, если пролет еще не такой активный. У нас было несколько раз случаев, когда мы стояли, например, там под 30-40, наверное, чучел, ну, вот, и гусь не хотел подсаживаться. А летали небольшие там стайки, не больше 10 птиц. На свою ошибку мы быстро убрали основную массу гусей, оставив только десяток. И после этого гуси тут же начали подсаживаться к ним. Потому что не было активного пролета, не было больших стай, и они просто боялись.
1: Говорят, что самый добычливый выстрел – это первый выстрел. И лучший момент для него, когда стая пролетает над тобой, второй эффективный выстрел делается в угон. Это правда так?
2: Всегда по-разному. Это спорный момент. В угон под перо считается, что лучший действительно выстрел, потому что перо у гуся очень толстый слой, ты его просто не пробьешь. Первый выстрел действительно всегда эффективный. Но если ты второй и третий выстрел начинаешь делать в суете, то они будут неэффективны. Если ты будешь их выцеливать точно так же, как и первый выстрел, то они будут эффективны. Но надо понимать, что гусь за один взмах крыльев увеличивает дистанцию иногда до 10 метров. То если первый выстрел ты успел сделать, пока ты начинаешь перекидываться на второго гуся для выстрела, ну вот, он успевает уже набрать дистанцию. Если у тебя там было в первый момент 15-20 метров, то в следующий момент может уже 30 оказаться. Это надо учитывать опережение. Потому что, например, летящая стая на скорости пролетающая, гусь летит под 60 километров. У меня был случай, когда я впервые еще по молодости охотился, летит пара гусей над полем, я вскидываюсь, выцеливаю первого гуся, стреляю по нему, а падает второй, который летит затем метрах в 15. Непонимание дистанции.
1: Да, иногда, упреждение и так далее.
2: Иногда сказывается очень сильно.
1: Знаешь, я сейчас, слушая тебя, вспомнил Сергея Тимофеевича Аксакова, который в своих записках ружейного охотника Оренбургской области довольно интересно писал об охоте на гуся. Весной упролетом гуси показываются очень рано. Еще везде бывало лежит снег, пруды не начали таять, а стаи гусей вдоль по течению реки летят да летят в вышине, прямо на север. Стаи всегда пролетают очень высоко, но гуси парами или в одиночку летят гораздо ниже. Ежедневно бродя вдоль реки, которая у нас очень рано очистилась от льда, я всегда имел один ствол, заряженный гусиной дробью, и мне не один раз удавалось спустить на землю пролетного гостя. Нечего и говорить, что стрелять надобно самую крупную дробью, безымянкой. Даже не худо иметь в запасе несколько картечных зарядов, чтобы пустить в стаю гусей, которой ни подойти, ни подъехать, ни подкрасться в меру нет возможности. Я стреливал гусей во всякое время, дожидаясь их прилета в поле, притаясь в самом еще не вымятом хлебе, подстерегая их на перелете в поля или с полей, дожидаясь на ночлеге, где за наступившую уже темнотою гуси не видят охотника, если он просто лежит на земле, и, наконец, подъезжая на лодке к спящим на берегу гусям, ибо по воде можно подплыть так тихо, что и сторожевой гусь не услышит приближающиеся в ночном тумане лодки. Разумеется, во всех этих случаях нельзя убить гусей много. Стрелять приходится почти всегда в лед, но при удачных выстрелах из обоих стволов штуки 3-4 вышибить из стаи можно. Должно сказать правду, что стрельба диких гусей более дело добычливое, чем охотничье, и стрелок благородной болотной дичи не может ее уважать. Гусям надобно по большей части подкрадываться, иногда даже подползать или караулить их на перелете. Все это не нравится настоящему охотнику. Тут не требуется искусство стрелять, а надо много терпения и неутомимости. Я сам занимался этой охотой только с молоду, когда управляли моей стрельбой старики-охотники, для которых бекас был недоступен и по малости своей презрителен, которые на вес ценили дичь. Настоящие охотники, собственно, за гусями не ходят, а, разумеется, бьют их и даже с удовольствием, когда они попадутся нечаянно. Напомню, это говорил Аксаков про гусиную охоту. Понятно, это 19 век.
2: Начало 20 века,
1: поэтому сейчас другие правила. И вот картечь, о которой мы говорили, дробь крупная. И там много нюансов, которые сейчас не стыкуются вот в сегодняшней охоте на гусей.
2: Давайте будем говорить, что 70-е, 80-е годы 20 века, и то охота на гусей не была такая популярная. Популяризация охоты у нас, на самом деле, большую роль в ее популяризации сыграли производители, которые начали делать гусиные чучела, манки. То есть до этого это было, казалось, прерогатива американская, везли очень активно оттуда, наладился здесь. И когда стали снимать у нас здесь в России фильмы, показывать о том, как можно здесь охотиться, я был одним из тех, кто приложил, наверное, к этому руку, потому что мы первые фильмы про охоту, которые снимали, снимали именно вот на полях с лежачими скоротками, когда гуси действительно над нами кружились. У нас был случай, когда приехал бывший председатель колхоза, знаком был с человеком, к которому я езжу много лет, моему другу. Они разговаривались, он говорит, мы пойдем туда на поле. Я говорю, у меня к вам просьба, мы там кино будем снимать. Вы, говорю, где будете? Он говорит, мы вот там будем в кустах. Я говорю, ну вот тех гусей, которые от нас летят, стреляйте сколько хотите. Говорю, ну вот, которые мы закруживаем, говорю, не надо, чтобы не помешать. В результате, когда мы охотились, то есть они там тоже стреляли, по улетающим, но мы видели, что вроде ничего не попали. И когда охота закончилась, мы вот во время охоты устраивали эту карусель над головой, то есть гуси опускались как можно ниже. И я после охоты иду к ним с гусем, говорю, ребят, спасибо вам большое. Они говорят, да что вы, ребят, мы, говорит, такое удовольствие получили, мы такое видели только в американских фильмах, что на гусей так можно охотиться. Эта популяризация сыграла роль, что сейчас большинство охотников хотят охотиться именно на гусей. Из-за этого народа стало очень много на полях, и охотиться стало тяжело.
1: Я знаю, что многие охотники начинают бить прямо по стае. Но отец мне в юности всегда говорил, что надо брать на мушку лишь одну конкретную птицу, вести ее до конца и работать только по ней. Или вот просто огромная стая.
2: Нет, ничего не поменялось. Гуси кажется, что их много. Но если ты не будешь стрелять в конкретную птицу, то есть и попаданий не будет. То есть здесь ничего не меняется. Ты должен понимать упреждение, в кого ты стреляешь, куда целишь. Бывает так, что от одного выстрела, например, начинают падать сразу две птицы, когда правильно разлет дроби, правильная дистанция. Ты иногда этого не знаешь, охотишься же в компании. Я, например, последние годы много желающих пострелять, и тем более, что стрелков. Я перестаю стрелять. То есть я беру только в руки манок и занимаюсь тем, что подманиваю гусей. Стреляют друзья. Они этим занимаются, им это интересно. Я, наверное, в последний момент могу выстрелить. Или пока сумерки там могу этим заниматься. Мне становится интереснее фотографировать процесс охоты и подманивать птицу.
1: Я хочу вернуться к теме, то, о чем мы говорили в начале, то, что гусь, птица очень осторожная. Это правда, что гуси вперед высылают разведчиков? И опытный охотник говорит, что стрелять не надо. Это вот обычно разведчики, первые гуси, которые появляются.
2: Тут мнение разделяется. Вот чаще всего это не разведчики, а просто первые самые гуси опытные, которые пролетают и просто ищут место для кормежки. Они же не проверяют, безопасно там или не опасно, сидит там охотник или нет. Он же не охотник и ищет. Он ищет место, где ему поесть. И когда стая потом летит, он просто подает голос и призывает. Если вы увлекаетесь гусиной охотой, то начинаете читать литературу, и в том числе орнитологическую, что пишут ученые. И там очень четко прописано, что это семь. семьи, то есть птицы летят семьями. Пара из семьи старых гусей, опытных, которые прилетают на поле, она садится и призывает. Ну, сколько раз у нас было, что эта пара, например, облетает твою присаду и летит и садится за тобой метрах в 500 там, или 300. И вся стая, которая потом идет, она вся летит к ним, садится там. Поэтому есть мнение у части моих там даже друзей, которые предпочитают, если налетела первая пара, то ее обязательно отстрелять, потому что это не те разведчики. Старое поколение охотников все считает, что надо пропускать обязательно.
1: До первого гуся, да. И традиционно под занавес нашей программы твои пожелания тем, кто собирается на гусиную охоту. Пожелания новичкам.
2: Старайтесь попасть в команду опытных охотников. Если будете охотиться в одиночку, то ищите место, где подальше от людей, чтобы вам никто не мешал. На первое место ставьте маскировку. Если вы хорошо замаскировались, то охота получится. Даже если у вас стоит с десяток чучел. И учитесь манить. Ошибаться будете сами, поймете свои ошибки. Тренируйтесь, и все получится.
1: Что ж, спасибо большое за интересную беседу. Это был Алексей Беляков, опытнейший охотник и журналист. А наша программа, уважаемые друзья, подошла к концу. Мне остается лишь поблагодарить режиссера программы Юлию Дунца. Я же прощаюсь с вами ровно на одну неделю. И, как всегда, поохотничьи желаю всем ни пуха, ни пера. Всем успехов и удачи.
0: Пуха ни пера. Авторская программа Николая Мамулашвили об охоте и не только. Радио России. И расцветут цветы.
3: Стихотворение, поэзия и изображение вот уносили вот в те поля цветущие, в какие-то сады. И я поймала себя на мысли, что я сама увлеклась.
0: Член Союза художников Санкт-Петербурга Мария Павлова в программе «От пролога к эпилогу». В это воскресенье в 14:35 по московскому времени. Радио России. Слушает страна. Слышит весь мир.
4: Я Анна Мартяшкина, ведущая передачи «Мир интересных фактов» на Радио России Чукотка.
5: Я Владимир Никитченко, ведущий передачи «Музыка в эфире» на Радио России Чукотка.
0: Радио России. Главное радио страны. Наша трибуна. Шоу о спорте в новой реальности. Ведущие Дмитрий Сухинин и Юрий Геворкян разбирают не только голы, очки и секунды, но и рассуждают о том, как современные события переписывают правила игры. Наша трибуна. Слушайте по вторникам и пятницам в 10:10 в Москве на частоте 101.5 FM.

0: Московское время 1 час. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших. Вооруженные силы России продолжают проведение специальной военной операции. Далее подробно. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС России. По последним данным, число погибших после атаки вражеских сил по студенческому общежитию в Старобельске достигло 21 человека. Напомню, ночью 22 мая вооруженные формирования Украины атаковали дронами учебный корпус, а также общежитие педагогического колледжа в Старобельске. После серии взрывов здание общежития, в котором жили подростки, разрушилось с 5 по 2 этажи. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны проработать различные варианты ответа на этот акт агрессии со стороны ВСУ. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур, сообщил глава республики Леонид Пасечник. По официальным данным, в момент атаки в здание пятиэтажного общежития находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте. «Дети – это одна из главных целей киевского режима», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат сообщила, что российское внешнеполитическое ведомство приступило к организации посещения мест ударов ВСУ по колледжу в Старобельске, аккредитованными в Москве иностранными корреспондентами.
2: Киевский режим наносит удары по гражданской инфраструктуре и социальным объектам буквально каждый день. Дети – это одна из главных целей киевского режима. Почему? Потому что это террористическая методология. Сегодня утром мы приняли решение о формировании такого пула, в который мы приглашаем совершенно открыто иностранных корреспондентов, которые находятся на территории нашей страны, для того, чтобы централизованно в самые краткие сроки они имели возможность, так сказать, добраться до этого региона, доехать до места трагедии и пообщаться со всеми, с детьми, с их родителями.
1: Мария Захарова рассказала, что BBC официально отказалась посещать Старобельск, а компания CNN в отпуске. В Евразии уже вовсю идет война. Локальные конфликты происходят в разных частях света, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Выступая на Ассамблее Совета по внешней и оборонной политике, он подчеркнул, что и в Латинской Америке еще не все закончено с точки зрения конфликтов.
3: Мысль, которая все чаще и чаще пробивается в публичное пространство, а не является ли все переживаемой нами войной, мировой, очередной мировой войной. Есть аргументы, которые используются, чтобы доказать именно это утверждение. Есть и

0: «Бесполезное золото».
1: Эта песня называлась «Старенькая пристань». Исполнил ее Алексей Петров. И связана она неразрывно с воспоминаниями детских лет Александра Ивановича. В годы Великой Отечественной войны он охранял военные объекты. Но вообще-то, как нетрудно подсчитать, когда началась война, Александру Ивановичу было всего-то каких-то 14 лет. И вот с теми годами, когда началась война, а ему, мальчишке-шестикласснику, только и оставалось, что идти и смотреть, давайте-ка мы и об этом тоже немножечко поговорим.
2: В окно стучат. Чего? Война началась. И вот, значит, тут сложились все, а жили в бараках. И таких бараков было 3. Потом, значит, что? Через несколько дней уже началось такое, что смотришь, идет, чего плачешь? Убили. И паника была здоровая, паника. Ну, знали, что все равно победим, безусловно. Но все так расстроены были. Мужья пошли на фронт, моего отца взяли. Всю команду пожарную взяли на фронт. Я, значит, был в 6 классе. Думаю, мать моя, сидел на уроках-то. Думаю, пойду проситься в военизированную охрану. Военизированную охрану речного флота. Пошел к начальнику охраны. Ну, как, Санек, давай, говорит, тогда попробуем. А ведь мы, когда отец был, мы все около охраны вертелись, около пожарников. Дети были. Там всех знали, как облупленных. Меня

0: назначили стрелковые дневные охраны. И я стал охранять военные объекты. Вот это самый порт. Зимой больно, плохо, холодно и все такое. Боялись, как бы не замерзнем. А было так, что я низенький ростом-то. Винтовка меня бьет по валенку-то. Поставлю валенки, одену, они сюда прям подлезают. Это большие очень.
1: Большие.
0: Да? Вот, большие. Вот, полушубок одену, он мне как шуба. Постовые для мужчин-то были. Как чтобы винтовку, говорят, смеются. Ему на салазках надо возить. Но охранять ходили. Особенно в ночь.

0: Эту песню я написал другу Валерию Тимофеевичу Балмасову. Эта дружба прошла через все мое детство и юность. Жил я тогда в Приволжском Затоне, в рабочем поселке села Михайловское. В поселке был завод по строительству барж. Завод строил баржи. Весной 2-3 баржи выпускал и отпускал в плавание. А осенью в Затон на зимовку приходили пароходы, баржи, буксиры на зимовку приходили. В Затоне была военизированная пожарная охрана, пожарная команда, которая охраняла стоящий в Затоне транспорт. Наша с Валерой дружба детства оборвала война. Отцы наши ушли на фронт. Короче, вся пожарная команда ушла на фронт. Вместо ушедших пожарниками и стрелками стали женщины. Мне было 15 лет. Я учился в 6 классе. Шел 2-й год войны. Я пошел в пожарное отделение к начальнику и попросил, чтобы меня приняли на работу в качестве пожарника или стрелка. Меня приняли. Через год меня командировали в военизированную пожарную охрану в город Горький, охранять склады в речном грузовом порту. После окончания войны мы с Валеркой поступили в городе Горьком в техникум физической культуры. Там готовили учителей школ по физкультуре. В техникуме в основном обучались ребята данного города, а приезжих ребят распределяли по частным квартирам. Нас с Валерой поселили в частном доме. Питались мы в обед в столовой, а ужинали вечером в квартире, готовили сами себе ужин. И так мы жили 3 года до назначения на работу. Меня назначили в Чувашию, Валеру призвали во флот, в город Балтийск. Валера служил во флоте до пенсии.
1: Композиция, которую вы слышали, называется «Ожидание друга» в исполнении Александра Литвинова самого. Сам наш автор музыки, автор слов Александр Литвинов вот эту самую песню исполнил, и она однажды в программе «Аура Манутеля» уже звучала. А следующая песня называется «Чебоксары», про, в общем, ставший родным уже город. Песню «Чебоксары» первый раз исполнили на 50-летие чувашской автономии, а позже многие его песни пели и в пионерских лагерях. И многие композиции, которые вы сегодня еще услышите, тоже исполнялись уже, в принципе, народно. Ну а прямо сейчас Валерий Семенов и Галина Смирнова исполнят эту самую песню «Чебоксары».

0: После окончания техникума физкультуры я приехал по назначению в город Чебоксары работать в школе учителем физкультуры. Что представляли из себя Чебоксары? Большое селение, в основном деревянные дома. Десятка-два домов были кирпичные. Город на Волге. Была пристань. Более крупный дом – это был дом правительства. Рядом сбоку – дом институт учителей. На берегу Волги – дом крестьянина и кинотеатр «Рекорд». В центре города были дома почта, школа, магазин «Динамо». Таким городом был 78 лет назад. А каким он стал теперь? Город увеличился в десятки раз. Население выросло в сотни раз. Деревянные дома заменили кирпичные многоэтажки. Количество школ увеличилось в сотню раз. Город весь в зелени. Вдоль дорог стоят липы. Город имеет, кроме пристани, аэропорт, железнодорожный вокзал. Песня поется, что жители города очень доброжелательные, добродушные люди. Это именно так.
1: Александр Иванович имеет медали за доблестный труд в Великой Отечественной войне, за доблестный труд в ознаменовании столетия со дня рождения Владимира Ильича Ленина, за долголетний добросовестный труд от имени Верховного Совета СССР, награжден медалью «Ветеран труда», памятной медалью за заслуги в ветеранском движении Чувашской Республики. И наверняка, друзья, вы спросите, а как так получилось, что после военных лет, когда, по сути, еще ребенок, охранял военные объекты с винтовкой через плечо, с берданкой через плечо. После войны Александр Иванович очень хотел учиться дальше. И он с другом решил идти в техникум физкультуры, не поверите. И после этого, конечно же, отправили его работать учителем физической культуры в Урмарской средней школе. Там он был заведующий спорта отдела, членом райкома. Женился. И это, кстати, тоже отдельная, между прочим, история. Единственное, что перед тем, как я представлю вам следующую песню, и Александр Иванович сам о ней расскажет, я хотел бы добавить, что в 22-м году Александр Иванович был награжден дипломом 9-го международного конкурса композиторов имени Дунаевского за большой творческий вклад в культуру, верность традициям и идеалам российского песенного жанра. И следующая песня под названием «Берендеевский лес», которой Александр Иванович очень гордится, сыграла, между прочим, во всех этих дипломах, грамотах, званиях, победах немалую роль.
0: На краю Чебоксар стоит большой лес. Название леса – Берендеевский лес. Лес дубовый. Лес какой-то сказочный. Да и название какое-то сказочное – Берендеевский лес. Стоят дубы огромной высоты. Да и толщина дубов – 3 обхвата. Это значит, чтобы охватить дуб, могут только 3 человека. Есть и липы. А листья лип – медом пахнут. По лесу раздается соловьиная трель. Идешь по лесу и чувствуешь себя, как в сказке.

0: idea where this will lead us.
1: Аурум Инутиля. Бесполезное золото.
2: Василий Николаев исполнил эту композицию «Берендеевский лес». Александр Иванович, а как вы вообще стали писать музыку? Вы же раньше только стихи начинали сочинять. Как до песен-то дошло дело?
3: Начал это сочинять, а потом думаю, стихи могу сочинить, а никому не надо их петь. Кому их? Кому предложишь? Я думаю, а я играть на баяне могу. Песню вот сочинил, вторую. Думаю, дай кому песни сочинять. И стал сочинять понемножечку. Да тут все это было у меня, 2-3 песни. И такую штуку услыхал вдруг. Однажды сижу, радио говорит, и сказали, что вот сегодня день огненной собаки в Китае, Новый год в Китае. И сказано было, кто рыба, то тому повезет, может быть, композитором. Ну, хороший день для быть композитором. Вот, я думаю, черт возьми, да я попробую. Ага, потому что у меня кое-что есть. Я не думал, а целый там штук 30 у меня песен будет. Но просто думаю, и об этом и не думал. Вот 2-3 песенки, вот одна, дай-ка я ее подработаю, ибо там Чебоксары песня была. А раз так, давай посерьезнее какую-нибудь, лучше. Пошло. А куда дену? А как теперь? Надо как-то, думаю, так альбом приготовлю какой-нибудь, хоть небольшой.

0: недели.
1: Бесполезное золото.
2: А вот эта песня называлась «Буду ждать». В блестящем, на мой взгляд, исполнении Светланы Комаровой. Вообще, песни и лирика про любовь и теплые отношения – это такой особенно нежный и трогательный период в творчестве Александра Ивановича. Как он познакомился со своей женой, Александр Иванович мне при встрече, а у нас уже две состоялась с ним очные беседы, я записывал интервью и беседовал в его чебоксарской квартире с нашим сегодняшним героем. Так вот, Александр Иванович очень трогательно рассказывает о том, как они с другом однажды гуляли по набережной, вдруг увидели двух симпатичных девчонок, и, естественно, он сразу со своей супругой будущей познакомился. Немного прошло времени перед тем, как он предложил ей выйти за него замуж. Но иногда суровая правда жизни бывает жестче ожиданий. Опыт жизненный дает хорошую фактуру для поэта и композитора. Так появилась песня «Вечер при свечах».
3: В жизни не всегда так получается, как бы хотелось. Вот и в этой песне об этом поется. Иногда в жизни происходит все наоборот. Через прошедшие годы и начинаешь понимать, что не совсем так идет жизнь. И почему так получается? Вот об этом и поется в этой песне. Не получилось в жизни так, как бы хотелось. Остаются только воспоминания –

Эта песня называлась «Вечер при свечах» в исполнении Максима Попова. Мы говорим сегодня традиционно большое спасибо ветеранам Великой Отечественной войны. Мы кланяемся низко тем, кто не вернулся. Мы кланяемся низко и тем, кого с нами уже нет. Мы помним. А в завершение я хочу поставить вам песню современного молодого музыканта и исполнителя Сергея Клименко. Песня называется «В окопах». Для контраста, для понимания разницы поколений в музыкальном видении, в музыкальном творчестве, для понимания того, что далеко не все забыто и совсем не потеряно. Хотя бы потому, что вот такие песни молодые люди до сих пор пишут, и такие слова находят, и, возможно, вдохновляются творчеством таких замечательных людей, как Александр Литвинов. С праздником, дорогие друзья! Спасибо вам, дорогие ветераны, и тем, кто еще с нами, и тем, кто никогда не будет забыт. Просто послушаем, просто помолчим.

0: EAB. Play it.
1: Аурум Инутили. Бесполезное золото.
2: Sounds charming.
3: И все это музыка. Совместный проект «Радио России» и Московского музыкального театра «Геликон Опера». Ведущий, художественный руководитель театра Илья Ильин. Режиссер на все руки.
4: Чем неожиданнее, чем интереснее ты будешь мыслить, в этом и заключается режиссура.
3: Гость – заместитель художественного руководителя театра «Геликон Опера» Ростислав Протасов. И все это музыка. В воскресенье в 21:10 по Москве и по времени Хабаровска.
5: Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
6: Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Васинович, я автор и ведущий программы «Летопись Красноярского края».
7: Во времена динозавров левая сторона Енисея была заболочена.
6: Слушайте нас в Красноярске на частоте 94,5 FM.
5: Радио России. Главное радио страны. Первое государственное радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
8: Меня зовут Анастасия Залозная. Мы знакомим наших радиослушателей с традициями и культурой народов, проживающих на территории Томской области.
9: Петя Оле, здравствуйте. Я родилась в Каргасукском районе, село Усть-Тын.
10: Я, Наталья Корсакова, приглашаю вас погрузиться в увлекательный мир архивных документов.
11: Мы можем предположить, что речь идет о Усть-Тынских болотах.
10: Вы узнаете, как архивные находки могут изменить наше представление об исторических фактах и развеять мифы.
5: Радио России. Главное радио страны. Спектакли ведущих театров страны. Уникальные архивные записи. Театр у микрофона. В эфире по выходным. Радио России. Там, где слышат небо.
12: Память о смерти прижимает человека лицом к лицу к Богу, и человек вынужден прошептать: «Господи, помилуй». И вот в Мариуполе именно это и произошло. Когда они были в подвалах, когда были под огнем, когда гибли кругом люди, все взывали к Богу. Я там, и я чувствую, что это место, которое Господь призвал быть с этими людьми, служить им.
3: Пастор протестантской церкви Алексей Лунев в программе «Позиция». В это воскресенье в 15:10 по Москве и в 16:10 по времени Самары.
5: Музыка, соединяющая времена. Жанр, пробуждающий чувства. Просто о джазе с Михаилом Иконниковым.
13: Обзор самых интересных новых российских и зарубежных джазовых пластинок, рассказы о легендах мирового российского джаза, история произведений, встречи с российскими джазовыми музыкантами и многое-многое другое.
5: Просто о джазе. Каждое воскресенье в 17:10 по Москве и в 21:10 по времени Магадана и Томска. Радио России. Слушает страна, слышит весь мир.
14: Меня зовут Сергей Исаков, я автор программы «Алтарганан».
15: Словарь русских говоров Забайкалья.
14: Слушайте нас на Радио России в Улан-Удэ на FM-частоте 90 МГц.
5: Радио России. Главное радио страны.

0: Московское время 2 часа. Радио России. Главное радио страны. Вести.
1: Здравствуйте, в студии Владимир Феофанов. Главные события к этому часу. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Вооруженные силы России ударили по связанным с украинской армией объектам энергетики. Далее подробно. В связи с гибелью 21 человека при ударе ВСУ по колледжу в Старобельске, в ЛНР 24 и 25 мая объявлен двухдневный траур, сообщил глава республики Леонид Пасечник. Поисковые работы на месте обрушения общежития в Старобельске после серии ударов украинскими беспилотниками завершены. Спасатели обнаружили тела всех погибших, сообщает пресс-служба МЧС России. По последним данным, число погибших после атаки вражеских сил по студенческому общежитию в Старобельске достигло 21 человека. Напомню, в ночь на 22 мая в Старобельске были атакованы учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Как сообщила ранее официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко, возбуждено уголовное дело о теракте. Президент России Владимир Путин дал поручение Министерству обороны проработать различные варианты ответа на этот акт агрессии со стороны ВСУ. Запад пытается растащить союзников России, прежде всего ее соседей, включая Армению. Ее пытаются втянуть в ошибочную логику, чтобы навредить России. Об этом заявил глава нашего внешнеполитического ведомства Сергей Лавров на ежегодной ассамблее Совета по внешней и оборонной политике. При этом он отметил, что главная цель для укрепления роли России в мире – выполнить все задачи СВО. За ходом спецоперации, по словам Лаврова, наблюдают как друзья, так и враги России.
2: Один вот вывод, который я хотел бы обозначить. Сейчас много говорят, что нам нужно, не все, но много говорят, нам нужно не потерять позиции там, здесь, на одном континенте, на другом, за одним океаном, за другим океаном, потому что Запад растаскивает, пытается растащить наших союзников, прежде всего, начиная с наших соседей, как он это делал с Грузией, Молдовой, как сейчас делают с Украиной, как сейчас пытаются Армению втянуть в ту же логику ошибочную, с одной целью только – сделать России как можно более больно, если хотите, более сложным, сделать задачу сохранения и укрепления России как по-настоящему великой державы цивилизации. И в Африке мы, конечно же, много сейчас работаем, восстанавливаем наше посольство, и это процесс, который необходим. Но когда говорим о необходимости укрепить влияние России во всем мире, привлекательность России как цивилизации, как партнера, как товарища, который всегда выполняет то, о чем договаривается, вот, чтобы углубить это влияние, единственное, главная задача – это выполнять все цели специальной военной операции. Затем, как она идет, наблюдают пристальнейшим образом и наши друзья, и наши соседи, и наши противники и враги. Поэтому задача нашей дипломатии, первостепеннейшая задача – делать все, чтобы создавать необходимые условия на нашем фронте деятельности, условия для максимально эффективных, победоносных, результативных действий наших военнослужащих в рамках специальной военной операции.